0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, программа «Культурный код». Сегодня, не особо углубляясь в историю или историю литературы, я просто хочу еще раз вас пригласить к музыке и к поэзии, и к двум именам – Анна Ахматова и Марина Цветаева. Две выдающиеся поэтессы, которые оставили, безусловно, неизгладимый след в литературе прошлого уже века, 20 века, и в русской литературе, разумеется. Вот тот путь, который сложился у каждой из них, он, безусловно, был наполнен очень глубокими размышлениями о любви, о судьбе как таковой, о жизни и, конечно, о смерти. Трагизма там хватало. И несмотря на общие темы и на эпоху, в которой они жили, в которой они творили, поэзия их обеих обладает уникальными особенностями, тематическими, стилистическими. И это, наверное, тоже делает сравнение их произведений столь интересными и многогранными. Но мне хотелось бы сегодня предложить вам, напомнить вам некоторые песни, которые появились благодаря их таланту, песни, которые появились благодаря их поэзии. Анну Ахматову часто называют королевой русской поэзии. Марина Цветаева, безусловно, была королевой для большой части населения, которое ее считало королевой. Я даже не хочу сравнивать. Я хочу слушать, с вашего позволения, и вместе с вами на кан река песни на произведения Марины Цветаевой и Анны Ахматовой в программе «Культурный код».
1: Всюду бегут дороги, всюду бегут дороги, по лесу, по пустыне, в ранний и поздний час. Люди по ним ходят,

и сошлись дороги, а вот и сошлись дороги. Вот мы сшиблись клином, Тёмин, ох, Тёмин час.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Пинк Мартини».

Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными. Мы пьячем, мы пьячем, мы пьячем, мы пьячем, мы пьячем.

0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей. Ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улица Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солистка этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть, я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы, находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini — это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини в Израиле с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан-Река.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны.

Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной.

0: а задержаться, прочитать и перечесть.
1: Мне жаль неузнаны до времени строки, но все ж строка, она со временем прочтется и перечтется много раз.

чужим, и в этом вся печаль. Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас жаль.

что внимательно вглядеться, и не уйдешь никуда, уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины.

Мне что-то стало трудно дышать, что-то со мной нужно решать, то ли это болезнь суеты, то ли это боязнь.

искусство кройки и шитья. Я пошутил, а он пиджак серьезно так перешивает, а сам-то все переживает.

выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе.

махнуть рукой. Можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети, можешь совсем уйти.

не жили. Вам надо только, только начинать. Ну а потом предложат или-или. Или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, люди, нам даже могут предложить и закурить, а вспомнят вы ведь долго не курили, да вы еще не начинали жить.

Что-то одна затяжка веселее думы. Курить охота, как курить охота. Но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде. Но мы откажемся и

моя глаза стоят, что ты видела во сне. Все рассказывают запросто ветры северные мне. Раздувать они слетаются над Украиной рассвет, а еще узнать пытаются, я соскучился или нет. Я соскучился, ох, соскучился, я соскучился или нет. Где-то там за сонным маревом, за метельной кутерьмой, бродят лоси по Измайлову, очень грустные зимой. У прохожих теплой корочки клянчат прямо на тропе. Ну, конечно, я нисколечко не соскучился по тебе. Не соскучился, не соскучился, не соскучился по тебе. Птицы белые, бумажные, осыпаются с

0: На снегу рисую рожицы непохожие на твою. Непохожие, чуть похожие, так похожие на твою. Так похожие на твою, так похожие на твою.
1: Я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз.

дурака, как надо жить наверняка. Дурак пускай научит брата вкушать, как жизнь сладка. Сестра-простушка,

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Ют-Бет Басиван Тавшин Пей-Вав. 12-й день месяца Сиван, 5786 год. Среда, 28 мая 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Разрешено к публикации. Военнослужащая ЦАЛя сержант Ротем Янай, 20 лет, из Геват-Ады, погибла вчера в результате взрыва дрона на военном объекте в районе Мушава-Шомера в Западной Галилее. Ротем Янай служила в должности ответственной за условия службы военнослужащих в 435-м батальоне Ротем бригады Гевати. Да будет ее память благословенна. Удар по высокопоставленным боевикам в Газе. В секторе сообщают, что число погибших в результате вчерашней попытки ликвидации в квартире на севере палестинского анклава возросло до 7 человек. По поступающим данным, среди погибших есть дети. Царь сообщил, что атаке подверглись двое ключевых террористов с Хамаса. Как сообщает корреспондент Кан Леран Аарони, в результате удара были ликвидированы командир бригады северного сектора Газа в Хамасе Изадин Альбик и командир батальона квартала Зейтун в этой организации Имада Слим. Американский официальный представитель заявил, что этой ночью в Иране подвергся атаке военный объект, который представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Источник сообщил информационному агентству Reuters, что одновременно с этим были перехвачены несколько иранских беспилотников, угрожавших войскам. Ранее из Ирана поступали сообщения о взрывах, прогремевших в районе портового города Бендер-Аббас. Между тем, в Кувейте незадолго до этого поступили сообщения о том, что были задействованы системы противовоздушной обороны для отражения атаки ракет и беспилотников. Сотрудник спецподразделения полиции ЛААФ-433 допрошен по подозрению в шпионаже в пользу Ирана и установлении контакта с иностранным агентом. После четырехчасового допроса под предостережением подозреваемый был отпущен домой под домашний арест на ограничительных условиях. Корреспондент Канады Дас Гринберг передает, что полицейский общаться с иранским агентом начал, не осознавая, что речь идет о попытке вербовки, и полагал, что это обычная подработка. Когда от него потребовали снять видео в различных районах страны, у него возникло подозрение, что за этим стоит иранская сторона, и он доложил о случившемся своему руководству и получил приказ прекратить контакты с этим источником. Полицейский так и не получил денежного вознаграждения. Сам инцидент произошел полгода назад, однако на допрос подозреваемый был доставлен только позавчера. В ЦАЛе заинтересованы уже на следующей неделе начать операции по задержанию дезертиров в местах компактного проживания ультраортодоксов. Для проведения данных мероприятий армия запросила содействие полиции в обеспечении безопасности и подготовке к возможным массовым беспорядкам. В пресс-службе ЦАЛя в ответ заявили, что в эти дни ведется совместная работа с полицией по координации действий военной полиции в общественном пространстве, а также отметили, что данное взаимодействие критически важно и влияет на районы, в которых армия может осуществлять задержания. Командующий сухопутными войсками генерал-майор Надав Лотан вылетит в ближайшие дни в Соединенные Штаты для закупки оборудования, предназначенного для борьбы с угрозой беспилотников. В ЦАЛе отмечают, что бюджетных ограничений в данном вопросе нет. Высокопоставленные армейские чины заявляют, что в скором времени ожидаются важные сдвиги в сфере предупреждения военнослужащих о приближении дронов. Корреспондент Кан Итай Блюменталь отмечает, что одновременно с этим на фоне ограничений администрации Трампа силы ЦАЛе начали наземный маневр к северу от «желтой линии». Согласно сообщениям из Ливана, военнослужащие продвигаются в том числе в район хребта Бафор. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается похолодание в горных районах и на севере, и в центре страны. Максимальная температура воздуха в полдень в Иерусалиме и в Хайфе составит 24 градуса, в Тель-Авиве будет 25, в Цфате 23, в Бершеве 28, а в Эйлате воздух прогреется до 34 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радио Кан Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Сегодня утром была разрешена к публикации информация о том, что вечером 27 мая на севере Израиля в результате атаки из Ливана погибла сержант Ротем Янай, 20 лет, из Гиват-Ады. Она служила ответственной за условия службы солдат в 435-м батальоне Ротем бригады Гивати. В том же инциденте один военнослужащий был тяжело ранен, еще один получил ранение средней степени тяжести. Согласно опубликованной информации, солдаты подверглись нападению со стороны Хизбаллы, были запущены беспилотники, начиненные взрывчаткой, один из них взорвался на территории, где находились военнослужащие. 7 октября 2023 года в военных действиях в Ливане, Газе, Иудеи, Самарии, в результате терактов на территории Израиля, в результате обстрелов из Ирана, погибли 949 военнослужащих ЦААЛ. Вечная им память. Тем временем ЦААЛ продолжает боевые действия в Ливане, причем к северу от так называемой «желтой линии». Накануне был атакован город Тир, военные действия продолжаются. Что происходит на переговорах между США и Ираном? Информация на эту тему меняется каждые несколько часов. Минувшей ночью военнослужащие армии Соединенных Штатов Америки нанесли удар по иранскому портовому городу Бандер-Аббас. Речь идет о втором за неделю ударе по этому городу после того, как Иран запустил несколько беспилотников в сторону торговых судов в Ормузском проливе. По сообщениям американских источников, военные перехватили беспилотники, после чего была атакована станция управления БПЛА неподалеку от Бандер-Аббаса. Мы поговорим на эту тему, поговорим мы и о том, что все это означает с точки зрения переговоров, есть ли перспективы достижения соглашения. Поговорим мы и о политике. На следующей неделе ожидается продвижение закона о роспуске Кнессета. Тем временем коалиция пытается продвинуть законопроекты и вынуждена маневрировать между своими устремлениями и давлением со стороны ультраортодоксов. Гостем нашей программы будет депутат Кнессета Юлий Эдельштейн. Министр в Министерстве обороны Бецалель Смотрич продолжает продвигать инициативы по изменению ситуации в Иудее и Самарии. Накануне было объявлено, что вступают в силу изменения, согласно которым появляется возможность приобретать землю в этих районах. Кто-то скажет положительные изменения, кто-то скажет отрицательные изменения. Однако очевидно, что ситуация за пределами так называемой «зеленой черты» меняется. Обо всем этом и многом другом мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека. Сегодня, в четверг, 28 мая. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. С 9 до 11 программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона будет Таня Барская. В 10:05 в гостях программы «Доброе утро, Израиль» поэт и писатель Игорь Губерман. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений и сбережений, страховок и компенсаций. В 15:00 программа на языке фарси, в 16:05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17:05 особый случай, редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 программа «На пике событий». Этот журнал сегодня проведет Олег Клоц. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека. Сегодня в четверг, 28 мая. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается отношений между Израилем и Соединенными Штатами Америки. В США продолжается процесс снижения популярности Израиля и расширения масштаба антиизраильских инициатив. Как, с вашей точки зрения, уважаемые радиослушатели, можно изменить эту тенденцию?
Что можно сделать для того, чтобы это изменилось, для того, чтобы это было иначе? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, пишите нам, высказывайте свое мнение. Обсуждайте другие темы, которые мы будем поднимать в нашем сегодняшнем эфире. Критикуйте, спорьте, все нормально. Единственная просьба, конечно, как всегда, прошу вас, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7 часов 11 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Заголовки газет. Газета «Маариф». Главный ее заголовок: военнослужащая погибла в результате попадания дрона. Террор дронов, начиненных взрывчаткой со стороны Хизбаллы, продолжается, и мы продолжаем платить очень высокую цену. Накануне погибла военнослужащая от прямого попадания в укрепление неподалеку от северной границы. Двое резервистов получили тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести. В другом инциденте двое бойцов получили ранения в результате запуска противотанковой ракеты.

0: Он еще одно неожиданное заявление сделал президент. Если Саудовская Аравия и Катар не присоединятся к соглашениям Авраама, может быть, не будет и соглашения с Ираном. Об этом на 6-й странице газеты «Маариф». Главный заголовок газеты «Исраэль Айом», Соединенные Штаты Америки, двоеточие, публикации Ирана – это полная выдумка. Президент США опроверг информацию о том, что есть некие формулировки, формирующиеся тексты соглашений, которые были опубликованы в прессе. Иран не будет владеть ядерным оружием и не будет контролировать Ормузским проливом. ЦАЛ предупредил всех жителей Южного Ливана о необходимости покинуть свои дома и покинуть этот район к северу от реки Заарани. Сайда и Бейрут пока вне районов военных действий. Трамп усиливает давление на Саудовскую Аравию и на Катар. Присоединитесь к соглашениям Авраама. Вы необходимы нам для этого. Вы обязаны нам этим, скажем. Так, наверное, правильно перевести слова американского президента. Еще несколько сообщений. Полицейский отдела ЛАВ 433 был задержан по подозрению в контактах с иранским агентом. Об этом в газете «Исраэль Гайом». Газета «Идиот Ахронот». Главный заголовок издания. Интенсивность огня усиливается. Жизнь на севере идет в условиях военных действий. Жители опасаются отправлять детей в школы и детские сады в связи с угрозой, разумеется, беспилотников и увеличивающимся числом сигналов тревоги. Житель Шломи сказал, что примерно 20% домов, в которых находятся 20% домов, вернее, представлены на продажу. ЦАЛ углубляет удары, которые наносятся по Южному Ливану с целью отдалить запуски тех, кто запускает дроны от израильской границы. Об этом Яир Краус на 4-й странице издания. Еще один материал. Правительство плюет нам в лицо. У нас нет ни поддержки, ни опоры. Семьи тех, кто служат, проходят резервистские сборы, в гневе. Закон, который дает субсидирование яслям семей, не говоря семьям, да, тех, кто уклоняется от службы для их детей в яслях, вызывает гнев родственников тех, кто проходит резервистский сбор. Этот закон накануне был утвержден в предварительном чтении под угрозой Ядут Атура. Эта партия угрожала проголосовать за создание государственной следственной комиссии в том случае, если не будет утвержден этот закон. Надо сказать, что, судя по всему, речь идет о неким показательным выступлением, скажем, назовем это так, потому что совершенно очевидно, что закон этот утвержден не будет. Просто времени не остается для этого. На следующей неделе, судя по всему, продолжится процесс распуска Кнессета. Обо всем этом мы будем говорить позднее, а пока 7:16. Я приветствую в эфире нашего первого собеседника. С нами депутат Кнессета Юлий Эдельштейн, бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, партия Ликуд. Депутат Кнессета Эдельштейн, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Прежде всего, нельзя начать нашу беседу без разговора о том, что происходит на северной границе. Мы говорили уже несколько минут назад о гибели еще одной военнослужащей в результате падения дрона, начиненного взрывчаткой. Нету пока противоядия этой угрозе. Ваш комментарий происходящему на севере?
1: Во-первых, вы абсолютно правы. Эта ситуация недопустимая. Во всем, что касается вообще не только военнослужащих, но и жителей севера, у нас как бы в данный момент образовалось две страны. Большая часть страны, которая живет совершенно обычной жизнью, и север, где, ну, естественно, я в последнее время неоднократно бывал, где жизнь просто кардинально отличается от жизни всех нас. И поэтому правительство сейчас обязано.

0: нужно просто действовать гораздо более серьезно. Это не просто, мы все понимаем, что Хизбалла по-прежнему представляет угрозу, что ливанское правительство, как некоторые надеялись, не сумело справиться со своей задачей обуздания Хизбаллы. И во всем, что касается конкретно угрозы дронов, я думаю, что... Я скажу, я не хочу просто быть популистом, поэтому скажу, что стопроцентной защиты от них нет, но можно было, конечно, подготовиться и лучше. К сожалению, эта угроза известна не с сегодняшнего дня, и немножко такое, видимо, настроение у нас и так решениями все хорошо, помешало подготовиться лучше к этой угрозе.
1: Вы были главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Этот вопрос обсуждался на комиссии, эта тема поднималась, потому что мы в очередной раз столкнулись с тем, что есть некая угроза, которая известна всему миру, кроме нас.
0: Ну, скажем так, конечно же, тема поднималась, и, конечно же, даже предлагались в частности мной какие-то направления решения, но... И с точки зрения политического руководства, и с точки зрения армии, к сожалению, не были сделаны, на мой взгляд, усилия, достаточные усилия с тем, чтобы снизить эту угрозу. Еще раз повторяю, посмотрите на Украину. 4 года эта угроза существует. Начиналось с того, что они там из Калашникова стреляли в воздух, если слышали какой-то шум. А сейчас уже технологические решения на высшем уровне, но все равно, к сожалению... Есть погибшие, есть случаи, когда эта угроза все равно действует.
1: Иными словами, и военному, и политическому руководству эта угроза была известна.
0: Безусловно. Безусловно. Никто даже не может отрицать этого.
1: Хочу вас спросить о ситуации, которая сейчас сложилась вокруг темы, которая вам хорошо знакома, которой вы занимались много. Я имею в виду, разумеется, призыв ультраортодоксальных солдат в ЦАЛ. С одной стороны, я думаю, что всем очевидно, что закона о призыве в любой его форме уже не будет до роспуска Кнессета. С другой стороны, продолжают публиковаться разного рода сообщения о формулировках, о переговорах и так далее. Вас цитировали какое-то время назад, вы сказали, ультраортодоксы еще заскучают по моему предложению. Что вы имели в виду?
0: Я имел в виду то, что в свое время я предложил закон, который, может, не всем нравился, но, по крайней мере, предложил очень такое четкое решение, как постепенно осуществить призыв ультраортодоксальной молодежи в армию. Не в один день, не так быстро, как хотелось бы, но, по крайней мере, в серьезных цифрах, с серьезными санкциями. С первого момента, с возвращением бюджетов только после того, как необходимые цифры будут достигнуты, а не сразу. И тогда, естественно, вы прекрасно помните, чем все кончилось.
1: Вашим увольнением с поста.
0: Увольнением, да, с поста руководителя комиссии по иностранным делам и обороне. И я на тот момент, на момент увольнения, сказал фразу, которую я помню до сих пор. Я сказал, проблема не во мне, проблема в действительности. И оказался прав, потому что когда из закона убрали все, что касалось призыва практически, оставили какие-то смешные цифры, убрали санкции, отложили все санкции там на много-много лет вперед. И в результате всего этого все равно в решающий момент ультраортодоксальные фракции отказались поддерживать этот закон. То есть выясняется просто, что они не хотят, чтобы кто бы то ни было призывался. Вся эта демагогия про изучающих Тору, так называемых Талмидей Хахамим, которые сутками сидят и изучают Тору, оказалась демагогией, потому что до того, как мы дойдем до тех, кто действительно целыми днями сидит и учит Тору, и начнем спорить, должна ли призываться или нет, есть тысячи и тысячи и тысячи, десятки тысяч, если говорить честно, людей, которые могут завтра призваться в армию, никакая еще от этого не пострадает, потому что они просто записаны в ешивах и никакую Тору не изучают.
1: Но, может быть, депутат Кнессета Юлия Эдельштейн, есть немало демагогии и с этой стороны. Мы слышим Яира Гулана, да, человека, которого нельзя заподозрить в том, что он, я не знаю, стремится освободить ультраортодоксов от службы. Он говорит тоже о том, что, и это не его цитируют, это было опубликовано его слова в видеозаписи, он говорит о том, что есть немало немало демагогии вокруг этого. Это процесс, это долго, это сложно. А пока в политических интересах, в том числе этого лагеря, возможно привлечь ультраортодоксов на свою сторону. Мы видим, что и Гади Айзенкот встречался с Мушей Гафни и так далее. Может быть, нынешняя ситуация просто всем удобна?
0: Скажем так,
1: не только ультраортодоксам.
0: Вокруг этого закона, я могу сказать по своему опыту, столько демагогии, что даже трудно себе представить те горы демагогии, которые существуют вокруг этого закона. И именно поэтому я начал свое объяснение с того, что и мой закон, собственно, был каким-то процессом, каким-то все равно компромиссом. И если вы помните, в свое время некоторые представители там резервистской службы, семьи резервистов его критиковали и говорили, почему это наши ребята должны служить все на 100%, а ты предлагаешь кому-то давать отсрочки, а ты предлагаешь какие-то тут нормы, квоты. И я всю эту критику, я тоже старался объяснить, что все в один день не делается, что моя задача, в частности, и облегчить службу тем, кто сейчас по 200, 300, 400, 500 дней в последние годы провел в Милуим, на резервистской службе. Понятно это все, но правила, которые я установил на первом заседании комиссии, когда начал обсуждать этот закон, я сказал вслух. Меня не интересует ни усиление коалиции, ни развал коалиции. Меня интересует настоящий закон о призыве. А то, что многие политики сейчас во время выборов будут пользоваться этим или будут вокруг него создавать какую-то демагогию, это...
1: Но вы же опытный политик, депутат Кнессет Юлия Эдельштейн. Завтра 30 лет, как вы были избраны в Кнессет. Вы хорошо знаете, как это работает?
0: Да, 29 мая,
1: да?
0: Вы мне напомнили.
1: Завтра.
0: Да.
1: Вы хорошо знаете, как это работает? Усиление коалиции, ослабление коалиции — это всегда фактор в любом вопросе, в том числе в этом.
0: За 30
1: я возвращаю вас к словам Яира Гулана и к встрече Гади Айзенкота с Мушей Гафни.
0: За 30 лет я пытался все время доказать, что и в политике бывают порядочные люди, которые не меняют свое настроение и свои принципы в зависимости от коалиции и оппозиции. И я думаю, что, кстати, эти вот такие иллюзии про то, что там такой, как Яир Гулан, как он сказал. То есть, ну, понятно, когда строится все на ненависти, то выясняется, что там ненавидишь больше Биби, чем...
1: чем хочешь призвать ультраортодоксов, да?
0: Да, да, да, вот. Но в том-то и дело. Тем не менее, это иллюзия. Если они думают, что ультраортодоксы с ними согласятся на какой-то компромисс с тем, что не согласились с нынешней коалицией, это, опять же, это может говорить только человек, который ни одного дня с ними на встречах не провел, а я провел с ними на встречах 2 года. И если они думают, что с точки зрения Израиля, израильского общества на настоящий момент, они для власти, такие как Яир Гулан, могут пойти на соглашение с ультраортодоксальными фракциями и забыть про закон о призыве, они тоже глубоко
1: ошибаются. Тогда, может быть, правы те, кто говорят, что единственный способ — это коалиция без ультраортодоксов.
0: Я думаю, что единственное спасение для нашей страны после этих выборов — это широкая коалиция сионистских партий. Кстати, это не значит, что все остальные, они должны быть вычеркнуты из списков. Но когда у тебя есть 61, основанный на серьезных сионистских партиях, которые могут решать всерьез и проблему призыва, и проблему судебной реформы, и социальные проблемы, и проблему того, с чего мы начали, с проблемой Севера, а не говорить про, с одной стороны, полную победу, а с другой стороны, полное поражение. Я думаю, что только такое правительство сможет действительно повести страну опять в правильном направлении.
1: И тут необходимо спросить, в какой рамке или в составе какой партии вы будете баллотироваться, потому что вчера, буквально вчера вечером, было сообщение 12-го телеканала о том, что вы достигли предварительных соглашений с Гиладом Эрданом о создании новой партии. Это так?
0: Как опытный политик, опытному журналисту, дам простой совет. Во-первых, не верьте всем сообщениям, которые появляются в настоящий момент в прессе. Я уже по прессе создал 5 или 6 партий. С 5 или 6 партиями иду вместе в следующий Кнессет. Это очень приятно для того, чтобы как бы о чем-то поговорить в новостях или в комментариях. Я думаю, что необходимость создания какой-то партии, которая бы поставила свои задачи такое правительство, о котором я говорил, такая необходимость существует. Получится или не получится, я не знаю.
1: То есть процесс, я пытаюсь понять, есть процесс создания новой политической партии?
0: Есть, скажем так, беседы всех со всеми и понимание того, что есть десятки, если не сотни тысяч избирателей, которые в настоящий момент сироты, и необходимость такого для страны. И если, еще раз говорю, если что-то из этого получится конкретное, то те, кто создают такую партию, сами будут заинтересованы первыми прийти ко всем возможным микрофонам и телеэкранам и рассказать об этом израильтянам. А пока это все спекуляция.
1: Вы принимаете участие в этих переговорах, в этих беседах, в этих контактах, в этих проверках?
0: Ко мне, безусловно, обращаются уже в течение последних месяцев очень многие люди, организации, те же резервисты, общественные организации, другие политики. И со мной тоже говорят. Я рад, что, видимо, у меня репутация человека, который действительно доказал, что стоит на своих принципах, и что если такая партия будет, то те принципы, которые будут озвучены, они же будут осуществлены. И еще раз повторяю, обращения такие есть, встречи такие есть. Что из этого получится? Это понятно, что никто из нас не ребенок, который думает, что достаточно что-то объявить, и тут же бах, и у тебя есть 20 мандатов. Это серьезный процесс.
1: И это партия, которая будет, скажем так, в каком она будет блоке, с вашей точки зрения, если она будет создана? Будет ли она в блоке Нетаньяу или в блоке не Нетаньяу?
0: Если эта партия будет в каком-то из двух блоков, то жалко ее создавать, жалко тратить время, можно в августе тогда просто поехать в отпуск. Если эта партия будет стоять действительно однозначно за тот принцип, о котором я говорил, широкое сионистское правительство, то, может быть, стоит попробовать.
1: Депутат Кнессет Юлий Эдельштейн, пока что партия Ликуд. Большое вам спасибо за участие в программе.
0: Спасибо и вам.
1: Всего доброго. И продолжаем программу. Знакомимся с заголовками израильских газет. Газета «Идиот Хронут». Мы пока что успели познакомиться только с основными заголовками. Скандальное решение Организации Объединенных Наций. Эксклюзивный материал «Идиот Хронот». Израильские организации будут внесены в черный список тех, кто организаций, которые совершают преступления на сексуальной почве. Вместе будут в одном же списке, в одном списке с Хамасом и так далее. В Израиле утверждают, генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш, на него было оказано давление внести израильские организации в черный список после того, как Хамас в него вошел. Он принял решение проигнорировать те сообщения, те контакты, которые имели место, и те документы, которые были представлены и доказывали обратно. На фоне вот этого скандального решения Израиль объявил о замораживании отношений с институтами генерального секретаря ООН. Об этом Итамар Айхнер на 6-й странице газеты «Идиот Ахарунут». Еще несколько материалов. Ифат Битун. На второй и третьей странице, как обычно, авторские материалы. Ифат Битун. Об интеграции ультраортодоксов в академии. Социальные науки, так называется статья. Правые консерваторы критикуют и смеются над прогрессивистскими силами в кампусах Соединенных Штатов Америки. Однако сейчас они просят распространить тот же подход на институты высшего образования, на высшие учебные заведения в Израиле. Об этом Ифат Битон. Амир Эттингер публикует статью под названием «Предупреждение блоку. Развал оси Дерри-Биби. Альтернативный сценарий для арабских партий и проблемы в блоке в блоке служащих, так называемый блок служащих, блок оппозиции. Встреча Азенкота и Гафни была направлена на то, чтобы проверить возможность слома существующих блоков и уже дает свои результаты. Об этом Амир Эттингер на второй странице газеты «Идиот Ахарунут». Шилу Фрид о задержании тех, кто должен был призваться, об задержании дезертиров. «Задержанные не бегут в Голани». Это таков заголовок материала на третьей странице издания. Еще несколько материалов в газете «Идиот Ахаронот». О ситуации на севере мы уже говорили. Субсидирование яслей для семей ультраортодоксов, уклоняющихся от службы, в обмен на неподдержку закона о комиссии, государственной следственной комиссии, иными словами, ситуации, которой, когда блокируется возможность расследования провалов. Об этом также в газете «Идиот Ахаронот». Газета «Исраэль Айом», помимо главных заголовков, что здесь еще можно прочитать. Высокопоставленный чиновник в Тегеране был отстранен от должности после того, как Моссад опубликовал фотографию, которая привела к потере доверия ему. Об этом Итай Ильнаи на пятой странице издания. Дети подрались, отец достал оружие и выстрелил. Его 9-летняя дочь Лила была убита. Жуткая история на самом деле. Мишель Махуль об этом на 9-й странице газеты «Исраэль Айом». Что еще можно здесь прочитать? Израиль взвешивает текст возможных предварительных соглашений между США и Ираном. Еще один материал. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заинтересованы в том, чтобы завершить подготовку к выработке альтернативы военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки до выборов. Или, по крайней мере, до выборов середины каденции в Соединенных Штатах. Причина – опасение, что Трамп потеряет большинство в палатах Конгресса. Об этом пишет Ариэль Каана на 4-й странице издания. И еще один материал. Накануне ЦАЛ попытался ликвидировать двух высокопоставленных командиров в Хамасе, в том числе главу бригады севера в Северной Газе. Об этом также в газете «Исраэль Айом». Что еще можно прочитать? Газета «Маарив». Несколько заголовков этого издания. В полиции опасаются, что семейная драка закончилась стрельбой отца в сторону своего брата, что привело к гибели Лилы Джаджа, 9 лет, об этом пишет Маариф. Трагедия в Ор-Яуде, 3-летний мальчик погиб в автомобильной катастрофе. Разные, на самом деле, события разного порядка, разные по сути, однако опубликованы они вместе вот здесь в одном издании. «Игра с огнем» на третьей странице газеты «Маариф», так называется статья Бена Каспита. Для судей богатства, которые должны принять решение по вопросу, взрывоопасному вопросу назначения генерал-майора Романа Гофмана на должность главы Моссада, ради этих судей, этим судьям я посылаю свою рекомендацию. Зайдите в Википедию Гофмана и обратите внимание на статью, которую он написал когда-то в 2021 году. Согласно Гофману, военачальник – это легитимный игрок со своим мировоззрением, и он имеет право играть своими средствами, которые обычно имеют место только в руках тех, кто принимает политические решения. Об этом Бен Каспит. Еще несколько материалов. Иран, двоеточие, американская армия отступит. Белый дом, двоеточие, речь идет о полной выдумке. В ультраортодоксальном секторе, ультраортодоксальных партиях, точнее говоря, пришли в гнев по поводу того, что происходит в Кнессете, в частности, по поводу позиции партии Циунут Датит, не поддержавшей закон о субсидировании яслей. Мы запомним это и сделаем соответствующие выводы, говорят в ультраортодоксальных партиях. Партия Циунут Датит во главе с Бецалем Смотричем не поддержала этот закон. Последствия будут во всем, что касается религиозного сионизма, говорят ультраортодоксы. Законопроект, который направлен на то, чтобы позволить продолжение финансирования яслей для ультраортодоксов, несмотря на вердикт Багаца, прошел большинством 44 против 37. Смотрич и члены его фракции не принимали участия в голосовании. Те, кто служат, те, кто ходят на сборы, воюют и платят цену, не готовы платить больше за эту, не готовы больше принимать эту действительность, заявил глава Циунут Датит. Что еще можно здесь прочитать в газете «Маариф»? Вопреки тому, что сообщали банки, это немного экономической информации, заметный рост доходов компаний, страховых компаний в первом квартале нынешнего года. Об этом в газете «Маариф». Газета «Арец». ЦАЛ призвал всех жителей Южного Ливана эвакуироваться. Беспилотники, точнее говоря, дроны, взорвались неподалеку от границы. В армии полагают, что ограничения, которые накладывают США на действия армии обороны Израиля, затруднят процесс борьбы с угрозой дронов. И высказывают сомнения в том, что наземная операция принесет желаемый эффект. Об этом Яниф Кубович, Ади Хашмуна, Ируан Слиман и Бен Самуэлс. Цви Бар-Эль публикует статью под названием «Сложное государство», имеется в виду государство Персидского залива. Нетанель Шлумовец публикует статью под названием «Точит ножи». Общественная дискуссия в Соединенных Штатах Америки о нехватке вооружений из-за войны в Иране возобновится в ближайшие дни и не случайно. Об этом Нетанель Шлумовец. 9-летняя девочка была убита выстрелами в Ар-Ара во время семейной драки. Что еще можно здесь прочитать? Шансы закона о яслях быть принятыми призрачны, однако ультраортодоксы устраивают спектакли на потребу своей публики. Иными словами, попытка показать избирателям, что предпринимаются подлинные усилия для того, чтобы утвердить этот законопроект на фоне отсутствия закона о призыве, на фоне отсутствия закона, упорядочивающего статус учащихся ешив, предпринимаются такие попытки показать, изобразить бурную деятельность, показать стремление провести закон, однако и в и в ультраортодоксальных партиях отлично понимают, что в оставшееся до роспуска Кнессета время утвердить этот закон практически невозможно. А после того, как будет принят закон о роспуске Кнессета, можно принимать законы только по согласию между оппозицией и коалицией. Нет никакого шанса на то, что что такое согласие будет достигнуто. Об этом также пишет газета «Гаарец». Еще несколько материалов. Бен-Гвир не утверждает визиты инспекторов в тюрьмах и препятствует контролю за условием содержания задержанных. Об этом Йошуа Брайнер. Еще несколько материалов. Реформа Киша. В начальных школах и предметы иудаизма изучают в 5 раз больше, чем обществоведение. И еще об этом Ноа Лимона на 7-й странице издания. И еще один материал. Лето еще не началось, а Европа уже страдает от крайней жары, экстремальной жары. Ожидается очень жаркое лето, по некоторым публикациям очень жаркое лето и очень холодная и дождливая зима. Об этом в газете «Гаарец». А мы познакомимся с несколькими заголовками сайта газеты «Макор Ришон». Здесь также, разумеется, главный заголовок – это гибель Ротем Янай, сержанта Ротем Янай, погибший в результате падения беспилотника неподалеку от границы с Ливаном на израильской территории. Отметим, что беспилотник был на израильской территории. Исраэль Шамай публикует статью под названием «От теракта в Аргентине до переговоров с Соединенными Штатами Америки». Человек, который находится в сердце принятия решений в Тегеране, в то время как степень вмешательства верховного главы Ирана Муджтабы Хаменеи не ясна, складывается впечатление, что командир корпуса стражи исламской революции является главной фигурой, которые держат в своих руках контроль за происходящим на переговорах между США и Ираном и противостоянием между Ираном и другими странами. Кто ты, Ахмад Вахиди, глава корпуса стражей исламской революции? Статья Исраэля Шамая на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов за пределами желтой линии. Хизбалла сообщает о боях с близкого расстояния с солдатами ЦАЛа, боях лицом к лицу с военнослужащими армии обороны Израиля. Об этом также в газете «Макор Ришон». Еще несколько материалов этого издания. Начальник генерального штаба заявил, что стабильность иранского режима или стойкость иранского режима или выживаемость иранского режима на данный момент, так сказать, по этому поводу нету четкого мнения, нету единого мнения, нет единого ответа. Очень может быть, что ситуация там гораздо более переменчива и менее стабильна, чем кажется. Это заголовки газеты «Макор Ришон». Сейчас 7:46, почти уже 47 минут. Поговорим немного о борьбе с мошенничеством. Полиция Иудеи и Самарии задержала 2 молодых людей в возрасте около 20 лет из Ариэля и Бат-Яма, подозреваемых в масштабном мошенничестве против пожилых русскоязычных израильтян. По оценке следствия, сумма ущерба может составлять миллионы шекелей. С нами в эфире майор Сергей Делигач, начальник следственного отдела управления полиции Самарии. Майор Делигач, доброе утро.
2: Доброе утро, Габриэль.
1: Итак, из того, что известно и можно рассказать на данный момент, что мы знаем об этом деле?
2: На данный момент я могу рассказать о том, в принципе, следствие велось и ведется делом из-за двух случаев, которые были в Ариэле, последние случаи, которые были в Ариэле в месяце май. На этой неделе следствие перешло в открытую фазу, были произведены аресты двоих подозреваемых, и начало выясняться, что разговор идет о нескольких случаях, не только в Ариэле, но и в других городах нашей страны. Способ мошенничества немножко отличается от того, что мы уже все знаем, когда люди звонят, представляются работниками банка или телекоммуникационной компании какой-либо. В данном случае подозреваемые позвонили и представились как работники налогового управления и национального страхования. То есть они просто ввели людей в стресс, начали утверждать, что есть какой-то непогашенный долг, огромные суммы, и срочно его нужно погасить, либо если есть драгоценности дома, их нужно застраховать. И таким образом, в принципе, выманили у людей большие суммы денег, несколько десятков тысяч шекелей, драгоценности.
1: Каким образом устанавливается такая связь? Каким образом, меня всегда этот вопрос занимает, мошенники звонят людям, пожилым людям, русскоязычным в данном случае, и как устанавливается связь с такими людьми? То есть у них есть номера телефонов, координаты, как это работает?
2: Да, есть несколько способов. В принципе, мы все знаем, что на просторах интернета фактически все возможно. Есть так называемый Darknet, это теневой интернет, в котором производится торговля различными базами данных, которые хакеры получают каких-либо учреждений. Кроме того, люди достаточно неосторожно, особенно пожилые люди, ведут себя достаточно неосторожно в интернете. Они могут каким-то образом опубликовать свои данные, данные своей семьи. Таким образом, люди, которые делают какое-то минимальное расследование о каком-то человеке, эти мошенники, они знают, могут узнать о нем достаточно много. Имя его детей, где дети работают. И это, в принципе, то, что мы видим вот в этих беседах. Когда звонят, то завоевывают доверие человека тем, что говорят, мы разговаривали с вашим сыном, с вашей дочерью, которая работает там-то и там-то, и вот они дали нам разрешение и так далее и тому подобное.
1: Как вышли на их след? Как началось расследование это?
2: Расследование началось, естественно, с подачи жалоб. Угу. И здесь я хотел бы еще рассказать, что далеко не во всех случаях люди подают жалобы из-за стыда, либо они не верят полиции, хотя мы относимся к этому со всей серьезностью, поэтому очень важно при любом случае мошенничества подавать жалобу и сразу сообщать в полицию. В данном случае следствие велось в нескольких направлениях, сбор данных из различных источников, я не могу сейчас объяснить это более подробно, они под арестом, их арест был продлен до следующей недели, и следствие еще ведется.
1: Я полагаю, что это не первое дело, с которым вы сталкиваетесь, не первая попытка мошенничества, с которой вы сталкиваетесь. В чем особенность этой истории?
2: Особенность именно этой истории, как я уже сказал, что, в принципе, здесь мы видим новый способ. Если раньше людей, можно сказать, предлагали им какие-то, то есть представлялись как работники или банка, или какой-либо компании, и предлагали людям выплатить им либо какие-то условия лучшие пакета услуг, то сейчас мы видим, что пытаются просто поставить людей в состоянии стресса. Долг государству, срочно нужно отдать деньги, срочно нужно отдать драгоценности, и таким образом вымогают деньги, причем в основном это именно пожилые люди, к сожалению.
1: Вы как представитель полиции, что вы можете сказать людям, которые нас сейчас слушают, как можно обезопасить себя, наверное, если правильно так сказать, или по возможности обезопасить себя от мошенничества?
2: Я думаю, что, конечно, стопроцентной гарантии безопасности вряд ли кто-либо сможет достичь. Но, во-первых, нужно каждый подозрительный звонок нужно просто просить у человека, чтобы, во-первых, говорили на иврите, услышали хотя бы несколько слов на иврите, потому что подавляющее большинство этих мошенников, они на иврите не говорят. И большинство этих звонков производится из-за границы, им тяжело говорить на иврите, они не умеют, они не знают. Кроме того, просить перезвонить и дать полные данные человека, то есть когда к вам звонят, нужно попросить, скажите мне мой номер туда-дзюта, скажите мне мой номер карточки, опять же, смотря как представляется тот человек. Любой подозрительный звонок сразу сообщать в полицию, не обязательно идти, можно позвонить на номер 100 и сообщить. Мы это проверим. И, естественно, ничего никому не отдавать в руки. Никакой представитель, никакой компании и никакого, естественно, никакого государственного учреждения не попросит у вас наличные деньги или драгоценности.
1: Насколько часто, из вашего опыта, насколько часто случаи попыток мошенничества в отношении русскоязычных пожилых людей?
2: К сожалению, достаточно часто. Я вам даже могу сказать, что я тоже получил несколько таких телефонов. Я очень хотел с ними встретиться. Но
1: они отказались, я так полагаю.
2: Да. Я пытался, чтобы они встретиться, не получилось. Достаточно часто, опять же, это исходит из тех вот баз данных наших учреждений, которые хакеры каким-то образом получили, и они просто этим торгуют в теневом интернете.
1: Наверное, важно сказать, что еще до того, как мы там отказываемся общаться, отказываемся встречаться, отказываемся отдавать свои вещи, как можно меньше данных о себе в интернете. Интернет прорван, интернет открыт, и даже когда мы публикуем в социальных сетях что-то под замками, да, для ограниченного числа людей, все это можно вскрыть, и до всего этого можно добраться.
2: Конечно. И я бы еще к этому еще добавил стараться вести себя осторожно в общественных местах. Это может быть автобус, это может быть очередь в каком-либо учреждении или в магазине, когда мы, не обращая внимания, кому-то диктуем свой номер карточки или какую-то личную информацию. И достаточно громко, мы не знаем, кто находится рядом с нами, и лучше быть осторожным.
1: На самом деле это очень важный тип такой, обратите внимание, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, предельно внимательны, не диктуйте громким голосом свои данные, потому что никто не знает, кто находится вокруг.
2: Да, именно так.
1: Сергей Делегач, начальник следственного отдела Управление полиции Самарии. Большое вам спасибо за участие в программе.
2: Спасибо.
1: Всего доброго. Прежде чем продолжить программу, несколько сообщений, которые появились в последние минуты. Юридический советник правительства Гали Баарав Миара обратилась в Высший суд справедливости БАГАЦ. Остановите назначение Гофмана. Комиссия Груниса проигнорировала информацию, которая противоречит тезису, позволившему утвердить это назначение. Юридический советник правительства Гали Баарав Миара представила в БАГАЦ свой ответ по вопросу о новом повторном решении комиссии Груниса по вопросу назначения Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки МОСАД. В своем комментарии юридический советник правительства написала, что она полагает, что необходимо издать временный запрет на назначение Гофмана, а затем принять решение о полном отмене решений назначения Гофмана на должность главы МОСАДа. Вот такая позиция юридического советника правительства Гали Баарав Миары. Еще несколько сообщений. Корпус стражи исламской революции заявил, что они атаковали базу ВВС США. И еще одно сообщение. Полиция проведет сегодня операцию по обеспечению соблюдения правил дорожного движения на городских и междугородних магистралях. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Сейчас 7 часов 56, почти уже 7 минут. Я воспользуюсь оставшимися мне минутами этого часа для того, чтобы познакомиться с вашими ответами, уважаемые радиослушатели, на наш вопрос в социальной сети Facebook. Вопрос касался отношений между Израилем и Соединенными Штатами. Александр Шиманович, никак нельзя изменить. Арабы более 70 лет вкладывают миллиарды в масс-медиа США, в университет. Уже несколько поколений студентов воспитываются в антиизраильской, а в последнее время в антисемитской атмосфере. Андрей Маргулев, выбросить из головы идею о каких-либо исторических правах, позволяющих защищать свои территории от посторонних, предоставлять иностранным журналистам возможность посещать эти территории. Юрий Юрай, есть ли какая-то борьба со снижением популярности Израиля? Ведь необходимы какие-то более широкие дискуссии по этому поводу. Борис Слуцкий, благодаря капланистам 11, 12, 13, 9 и так далее, в газетах пишут, в СМИ против Израиля во время войны. Евгений Лазовский, послать Бен-Гвира послом в ООН, он там всех поставит на колени и так далее. Габи Грей, изменить это можно очень просто, нужно изменить нашу политику и перестать думать, что мы можем делать все, что угодно, и нам за это ничего не будет. Дина Хамуха-Драбкина, не могу понять, перечисленные всех, кто выступает против Израиля, о чем они думают. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что вы нам пишете, что вы с нами спорите, что вы нас слушаете. Это самое главное. Оставайтесь с нами на Канрека, а этот час программы подошел к концу. Юваль Ясот за пультом, Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсеры, Ари Кельман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрека.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО в студии Семен Каплан. Разрешено к публикации. Военнослужащая ЦАЛЯ сержант Янай, 20 лет из Гиват-Ады, погибла вчера в результате взрыва дрона на военном объекте в районе Мошава Шомера, Западной Галилеи. Ротом Янай служила в должности ответственной за условия военнослужащих в 435-м батальоне ротом бригады Гевати. Да будет ее память благословенна. В результате взрыва другого беспилотника получили ранения двое резервистов из состава дежурного подразделения самообороны. Один из них ранен тяжело, второй получил ранение средней степени тяжести. Еще трое военнослужащих были ранены легко, госпитализация им не потребовалась. Корреспондент КАН Кармела Менаше передает, что третий дрон, запущенный в район Шумера, стал причиной возгорания на военном полигоне ЦАЛЯ. В Ливане сообщают, что сегодня утром Израиль нанес воздушные удары по нескольким целям в районе города Тир на юге страны. Обозреватель КАН Шимон Меджан отмечает, что на данный момент другие подробности не поступали. Удар по высокопоставленным боевикам в секторе Газа. В секторе сообщают, что число погибших в результате вчерашней попытки ликвидации на севере палестинского анклава возросло до 7 человек. ЦАЛЯ сообщил, что атаке подверглись двое ключевых террористов Хамаса. Как сообщает корреспондент КАН Леран Аарони, в результате удара были ликвидированы командир бригады северного сектора Газа в Хамасе Изадин Аль-Бик и командир батальона квартала Зейтун в этой организации Имада Слим. Американский официальный представитель заявил, что этой ночью в Иране подвергся атаке военный объект, который представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Источник сообщил информационному агентству Reuters, что одновременно с этим были перехвачены несколько иранских беспилотников, угрожавших войскам. Ранее из Ирана поступали сообщения о взрывах, прогремевших в районе портового города Бендер-Аббас. Между тем, в Кувейте незадолго до этого поступили сообщения о том, что были задействованы системы противовоздушной обороны для отражения атаки враждебных ракет и беспилотников. Сотрудник спецподразделения полиции ЛАВ-433 допрошен по подозрению в шпионаже в пользу Ирана и установлении контакта с иностранным агентом. После четырехчасового допроса под предостережением подозреваемый был отпущен под домашний арест. Корреспондент КАН Адас Гримберг передает, что полицейский общаться с иранским агентом начал, не осознавая, что речь идет о попытке вербовки, и полагал, что это обычная подработка. Когда от него потребовали снять видеоролики в различных районах страны, у него возникло подозрение, что за этим стоит иранская сторона, и он доложил о случившемся своему руководству и получил приказ прекратить контакты с этим источником. Полицейский так и не получил денежного вознаграждения. Сам инцидент произошел полгода назад, однако на допрос подозреваемый был доставлен только позавчера. В ЦАЛЯ заинтересованы уже на следующей неделе начать операции по задержанию дезертиров в местах компактного проживания ультраортодоксов. Для проведения данных мероприятий армия запросила содействие полиции в обеспечении безопасности и подготовке к возможным массовым беспорядкам. В пресс-службе ЦАЛЯ в ответ заявили, что в эти дни ведется совместная работа с полицией по координации действий военной полиции в общественном пространстве, а также отметили, что данное взаимодействие критически важно и влияет на районы, в которых армия может осуществлять задержания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается похолодание в горных районах на севере и в центре страны. Максимальная температура воздуха в полдень в Иерусалиме и в Хайфе составит 24 градуса, в Тель-Авиве и в Ашдоде будет 25, в Цфате 23, в Бейершеве 28, а в Эйлате воздух прогреется до 34 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 9 часов. Доброго дня. Шалом Иерушалаим.
2: К Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: יותר, אבל זה משהו שאמור לקרות בהמשך. יש גם מדינות באפריקה שמאוד מעוניינות, כמו מאוריטניה שהוזכרה, אז יש עוד בשורות בנושא הזה, אבל כמובן שצריך לומר, הנושא הזה של המלחמה באיראן, הוא גורם שמעכב ומשפיע על לא מעט זירות אחרות, ואפילו נכנסים כמובן ללבנון ולעזה, אולי בשיחה הבאה.
1: זה ברור. גיא עזריאל, כתב מדיני של i24 News, המון המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: יספרסיל נשו סביסדניקה או... том, где мы находимся в данный момент на, с точки зрения переговоров между США и Ираном. Информация об этом меняется буквально не раз в несколько часов. Наш собеседник говорит о том, что с одной стороны накануне состоялось заседание кабинета, американского кабинета, и очень многие ожидали или предполагали, что мы будем свидетелями тех или иных решений, возможно, каких-то односторонних шагов со стороны Соединенных Штатов Америки, однако ничего этого не произошло. Президент США продолжает говорить о том, что неприемлемы требования со стороны Ирана, и с этой точки зрения нету никаких изменений. Американская сторона не готова на открытие Ормузского пролива, не готова на возвращение, на размораживание, вернее говоря, тех миллиардов, которые хранятся в Катаре и принадлежат Ирану и так далее. Все это без каких бы то ни было шагов со стороны Ирана, а Иран со своей стороны не предпринимает никаких дополнительных шагов, никаких шагов, не делает никаких шагов навстречу. И поэтому ситуация, по сути дела, патовая в настоящий момент. Трамп на данный момент, по крайней мере, не транслирует какой-то готовности к... не демонстрирует какой-то готовности к... Иран не демонстрирует какой-то готовности к... компромиссам и к каким-то изменениям, и с этой точки зрения нету ничего, что могло бы... Иран не демонстрирует никаких шагов и готовности к изменениям, а Дональд Трамп не демонстрирует какого-то серьезного намерения идти на эскалацию ситуации с Ираном, на военную эскалацию, поэтому, говорит наш собеседник, это может... Это ситуация, которая может быть заморожена просто на ближайшее время. Много говорилось в последнее время и о чемпионате мира по футболу, который приближается, и о выборах середины каденции, которые приближаются. Однако Дональд Трамп, по сути дела, не демонстрирует никаких, никакой... готовности, что ли, идти на нежелательные для него компромиссы с Ираном. Из-за этого он сказал накануне, что выборы середины каденции его не особо интересуют в качестве, так сказать, повода или в качестве ситуации, которая может что-то и триггера менять ситуацию. В общем, мы находимся в ситуации, которая может быть заморожена надолго. Санкции сохраняются, экономическое давление сохраняется, и это может привести Дональда Трампа к тому, что он оставит ситуацию такой, какая она есть, в надежде на дополнительные изменения со стороны Ирана. Одновременно звучали призывы Дональда Трампа и довольно неожиданные заявления о том, что, возможно, вообще соглашения не будет, если страны, такие страны, как Саудовская Аравия, Пакистан и так далее, не присоединятся к соглашениям Авраама. На данном этапе, по крайней мере, это выглядит как абсолютно оторванный от реальности. И Саудовская Аравия, разумеется. На данный момент это выглядит как абсолютно оторванный от реальности слова американского президента, говорит Гай Азриэль. Уж во всяком случае, если мы говорим о Пакистане и Катаре, то нет никаких оснований ожидать, что они присоединятся к соглашениям Авраама. Саудовская Аравия по-прежнему говорит о... необходимости завершения ситуации, разрешения ситуации в Газе и продвижениях в Иудее и Самарии. Пока этого нету ни там, ни там, тем более, что война в Иране тормозит развитие соглашений и в и в Газе, и в Ливане, и поэтому никаких серьезных изменений в этом отношении нет.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OX UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Мадам. Уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OX UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Разрешено к публикации. Военнослужащая ЦАЛЯ сержант Ротам Янай, 20 лет, из Геват-Ады, погибла вчера в результате взрыва дрона на военном объекте в районе Мошава Шамера в Западной Галилее. Ротам Янай служила в должности ответственной за условия службы военнослужащих в 435-м батальоне ротам бригады Гевати. Да будет ее память благословенна. В результате взрыва другого беспилотника получили ранения двое резервистов из состава дежурного подразделения самообороны. Один из них ранен тяжело, второй получил ранение средней степени тяжести. Еще трое военнослужащих были ранены легко, госпитализация им не потребовалась. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что третий дрон, запущенный в район Шамеры, стал причиной возгорания на военном полигоне ЦАЛЯ. Удар по высокопоставленным боевикам в секторе Газа. В секторе сообщают, что число погибших в результате вчерашней попытки ликвидации на севере палестинского анклава возросло до 7 человек. ЦАЛЯ сообщил, что атаке подверглись двое ключевых террористов Хамаса. Как сообщает корреспондент КАН Леран Аарони, в результате удара были ликвидированы командир бригады северной части сектора Газа в Хамасе Изадин Альбик и командир батальона квартала Зейтун в этой организации Имада Слим. Американский официальный представитель заявил, что этой ночью в Иране подвергся атаке военный объект, который представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Источник сообщил информационному агентству Reuters, что одновременно с этим были перехвачены несколько иранских беспилотников, угрожавших войскам. Ранее из Ирана поступали сообщения о взрывах, прогремевших в районе портового города Бендер-Аббас. В Кувейте, между тем, незадолго до этого поступили сообщения о том, что были задействованы системы противовоздушной обороны для отражения атаки ракет и беспилотников. В ЦАЛЯ заинтересованы уже на следующей неделе начать операции по задержанию дезертиров в местах компактного проживания ультраортодоксов. Для проведения данных мероприятий армия запросила содействие полиции в обеспечении безопасности и подготовке к возможным массовым беспорядкам. В пресс-службе ЦАЛЯ в ответ заявили, что в эти дни ведется совместная работа с полицией по координации действий в общественном пространстве, а также отметили, что данное взаимодействие критически важно и влияет на районы, в которых армия может осуществлять задержание. На 8 станциях Иерусалимского трамвая запрещено вывешивать рекламные щиты с изображениями женщин. Документ, свидетельствующий об этом, оказался в распоряжении корреспондента КАН Верет Пельман. От компаний, желающих разместить рекламу на станциях трамвая, требуют согласия на то, что на этих 8 станциях не будет демонстрироваться плакаты с женскими фотографиями. Речь идет об остановках на улице Герцель, одной из главных транспортных артерий столицы. Корреспондент КАН отмечает, что Иерусалимским трамваем ежедневно пользуются около 100 тысяч пассажиров. Компания-оператор КФИР заявила в ответ, что за рекламные площади отвечает внешний подрядчик, и представитель добавил, что реклама с изображениями женщин регулярно появляется как на станции, так и внутри вагонов. Компания по размещению наружной рекламы «Мега Медиа» заявила, что выступает за свободу выражения мнений и равенства, а также возражает против исключения женщин из публичного пространства. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум» – настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается похолодание в горных районах на севере и в центре страны. Максимальная температура воздуха в полдень в Иерусалиме и в Хайфе составит 24 градуса, в Тель-Авиве и в Аш-Доде будет 25, в Цфате 23, а в Бейершеве 28. В Эйлате воздух прогреется до 34 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире КанРека в 10 часов. Доброго дня. Шалом Мейру Шалаем.
2: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на КанРека.

0: Израильское время, 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская. И мы начинаем разговор с главных тем к этому дню с нашим коллегой Габи Вольфсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.co.il. Габи, здравствуйте.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро.
0: И вновь, как несколько дней назад с вами приветствовали друг друга, вновь та же фраза «разрешено к публикации».
1: Разрешено к публикации, да. К сожалению, мы вновь говорим о гибели военнослужащей. Вчера на севере Израиля в результате атаки из Ливана погибла сержант Ротем Янай, 20 лет, из Гиват-Ады, служившая ответственной за условия службы солдат в 435-м батальоне ротом бригады Гивати. Еще одна военнослужащая, погибшая в результате разрыва дрона, начиненного взрывчаткой на нашей границе. В том же инциденте один военнослужащий получил тяжелые ранения, а еще один получил ранение средней степени тяжести.
0: Да, увы. Молодая девушка, и тоже та же причина. Тоже.
1: Та же причина, та же до сих пор так и нерешенная проблема, проблема беспилотников, дронов, начиненных взрывчаткой. Мы говорили в нашем эфире с бригадным генералом запаса Амиром Авиви, который рассказал, что что очень многие проблемы, очень многие угрозы, с которыми сталкиваются солдаты ЦАЛа, не находят своего полного разрешения на протяжении многих лет. Он говорил о том, что проблема взрывных устройств, которые устанавливаются на дорогах, он с ней сталкивался еще во времена своей военной службы в Ливане, десятки лет тому назад, и мы до сих пор сталкиваемся с этой угрозой. Противотанковые ракеты использовались против солдат ЦАЛа еще в 1973 году во время войны судного дня, используются по сей день. То же самое и с вот этими беспилотниками, дронами. Депутат Юлия Эдельштейн, с которым мы также беседовали в нашем эфире, говорил о том, что на заседаниях комиссии Кнесета по иностранным делам и обороне эта проблема поднималась, однако своего решения она до сих пор так и не нашла.
0: Да. Что касается США, Ирана, Израиля, разумеется, Дональд Трамп передал Нетаньяху, лидерам региона, проект меморандума. Что происходит дальше?
1: Ничего не происходит дальше. Во-первых, с одной стороны, многие сейчас уже говорят о том, что этот меморандум, в общем, не имеет особого отношения к реальности, потому что не с кем его подписывать, Иран не идет ни на какие компромиссы. В Израиле воспринимают нынешнюю ситуацию как, с одной стороны, статичную, то есть нету каких бы то ни было продвижений, с другой стороны, совершенно очевидно, что Дональд Трамп не хочет военных действий, не хочет эскалации, поэтому мы оказались в некой патовой ситуации, Иран не идет ни на какие, не дает никакого пространства для маневра, не помогает Трампу помочь закончить войну, да, то есть, иными словами, все застопорилось. Минувшей ночью армия Соединенных Штатов Америки нанесла удар по позициям, по военному объекту Ирана в Бандер-Аббасе. К чему мы пойдем, к чему мы движемся, все меняется раз в несколько часов, однако в общем и целом нету никакого изменения. Ситуация остается такой, какая она была.
0: Ну, если говорить о том меморандуме, о котором узнала пресса, и тем не менее, еще ранее, что было опровергнуто потом, иранский государственный телеканал сообщал, что Тегеран получил проект меморандума, который пока не утвержден официально, и в нем не упоминается ядерная программа, но в итоге Белый дом назвал эти иранские публикации выдумкой от начала до конца.
1: Абсолютно. Белый дом опровергает это. Я несколько раз беседовал с журналистом газеты «Арец» Йонатаном Лисом в эфире, и он говорит очень правильную вещь, с моей точки зрения, по крайней мере, сейчас не стоит вообще обращать внимание на публичные заявления ни Ирана, ни США, никого из тех, кто находится
0: вокруг. Которые происходят практически ежедневно.
1: Потому что все это дымовая завеса для того, чтобы скрыть то, что там что происходит за кулисами. А что происходит за кулисами, мы на самом деле не знаем. И происходит ли что бы то ни было, мы не знаем. Тем не менее, пока, по крайней мере, никакого намека на прогресс или на соглашение, по крайней мере, нету. Ровно, кстати говоря, как и нету намека на широкомасштабные военные действия.
0: Дональд
1: Трамп
0: тоже
1: очень их не хочет. А время идет, и окно возможностей, о котором говорят, до начала Мундиаля сокращается. Времени остается все меньше, и ничего не меняется.
0: Ну и если говорить о таком понятии, как санкционный режим, то...
1: И он сохраняется.
0: Совершенно верно. Дональд Трамп продолжает заявлять, что Иран не получит послаблений в этом режиме, даже если передаст свои запасы урана,
1: разумеется. И вот тут интересно, у меня был разговор сегодня с полковником запаса Асафом Коэном, бывшим главой иранского отдела военной разведки ОМАН. Он сказал, что по оценкам специалистов, Иран может просуществовать вот в условиях нынешнего санкционного режима, может просуществовать 4, 6, может быть, 8 месяцев. Это не годы, да, это да. Какой-то достаточно ограниченный период времени. Однако в Иране исходит из того, что Запад не в состоянии продержаться такое время, так долго, в условиях экономического кризиса, роста цен на горючее и так далее. Правда это, верна эта оценка, неверна эта оценка, на данный момент сказать сложно.
0: Совсем недавно корреспондент Маарива по делам США Шломо Шамир в недавней своей статье подверг критике позицию премьер-министра Израиля. Собственно, статья называется «Атвиста Хадашель Трамп». И подверг он критике, естественно, в данном случае этот новый поворот событий и ситуацию, которая происходит в Израиле, политику премьер-министра в данном случае.
1: Понятно, что очень трудно уследить одновременно за американской, за поворотами американской политики и сохранять какую-то такую одну линию, в которой находится в Израиле. В Израиле фактически говорят вслух о том, что затрудняется понять, в какую сторону движется американский президент, и пытаются сделать только одно. Пытаются избежать плохого или совсем плохого для Израиля соглашения, потому что понимают, что хорошего для Израиля соглашения с Ираном не будет. Будет либо плохое, либо очень плохое. В Израиле пытаются каким-то образом минимизировать ущерб, и на это направлены все усилия.
0: Что касается боевых действий в Ливане, они продолжают расширяться.
1: Они расширяются. Судя по всему, мы не знаем, не было заявления американского президента, но, судя по всему, американцы сняли или, по крайней мере, очень сильно расширили границы допустимого с точки зрения Израиля в ходе этих боевых действий. Наземные силы ЦАЛа действуют севернее желтой линии. Израиль атакует город Тир, один из крупных городов в Ливане. Сегодня было сообщение о том, что всем жителям Южного Ливана предписано покинуть этот район севернее реки Заарани. Это достаточно глубоко на территории Ливана. Журналист газеты Марив Авиашкинази сегодня опубликовал статью под названием «Цель Бейрут». Так ли это? Действительно ли Израиль, в итоге мы возвращаемся в 1982 год, когда фактически был оккупирован

0: дата не проставлена в этом законе. Все, что мы знаем пока, это то, что 1 сентября выборов точно не будет, да, потому что для того, чтобы выборы были 1 сентября, КНС должен быть распущен уже в ближайший понедельник окончательно. Будут ли выборы 8 или 15 сентября, мы узнаем в ближайшие две недели.
1: Безусловно. Огромное спасибо наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru.cyl.
0: Спасибо, Таня, всего доброго.
1: Спасибо, спокойного дня. Продолжаем мы наш эфир и переносимся на север нашей страны, город Кирьят-Шмона. И с нами в эфире журналист, блогер Алекс Гейнер. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Рада вас слышать в нашем эфире, но, к сожалению, ситуация такова, что вы, как человек, который уже очень давно даете возможность и жителям нашей страны, и жителям других стран понимать, что происходит на севере уже эти годы. Вы, я смотрю за тем, что вы пишете сейчас, и каковы ваши посты на вашей странице в Фейсбуке. День за днем буквально вот хроника того, что происходит, беспилотники, ракеты и, конечно, ну, практически отсутствие времени спрятаться, как мы знаем, что касается севера страны. Это, к сожалению, так. Алекс, что происходит сейчас? Начнем с Кирьят-Шмоны, конечно.
2: Ну, как все мы знаем, армия сейчас проводит наступление в Ливане. Буквально пару дней назад наше правительство все-таки приняло решение сделать этот шаг. Несмотря на все это, в Бейруте мы не атакуем, но все северные поселения, включая Кирьят-Шмону, вошли в дополнительную, скажем так, зону безопасности. То есть люди еще больше начали опасаться выходить из дома. Закрыты школьные учреждения, детские сады переведены в состояние, когда дети могут ходить в детский сад только при наличии бомбоубежищ. В то же самое время правительство не дало поддержки родителям, не предоставило им какие-то выходные дни для того, чтобы они могли остаться с детьми дома, где родители вынуждены ходить на работу, и многие дети остаются дома одни. Вы можете себе представить, когда звучит сигнал тревоги, несмотря на то, что наши дети уже достаточно натренированы, но у них у всех есть уже серьезные психологические травмы, у многих, и очень сложно детям в такой ситуации находиться одним дома. И, кроме того, те, у кого есть маленькие дети, там вообще как бы вопрос стоит, либо родитель должен брать отпуск за свой счет, а многие предприниматели не отпускают людей с работы, так как и так есть очень большая нехватка рабочей силы. И все это еще больше усугубляет ситуацию. Каждым днем мы принимаем какие-то все новые, отягощающие условия для жизни. Закрывается рынок, закрывается какое-то мероприятие, еще что-то. И без того север, который обделен нормальной жизнью, он каждым днем живет все хуже и хуже.
1: Увы. И как мы знаем, после оценки ситуации с руководством служб безопасности, муниципалитет города Кирьят-Шмона объявил несколько дней назад о переводе школ на дистанционное обучение, как было относительно недавно.
2: Ну, на самом деле, в Кирьят-Шмоне это решение было принято одно из последних. Все, да, да. Все поселения, которые как бы меньше по размеру, где есть всего одна школа, им было проще принять такое решение. В Кирьят-Шмоне есть несколько школ. Это все нужно организовать, нужно сообщить учителям. Учителя должны поговорить с родителями. То есть все это берет какое-то время, это длительный процесс. Поэтому в Кирьят-Шмоне всегда это решение принимается в последнюю очередь. В поселениях таких вот в Западной Галилее, как Штула, Зарит и так далее, там все это проще. То есть муниципалитет принимает решение, что они хотят рисковать жизнями детей во время перевозок. И в школьное время мы все видели фотографии детей, которые просто прячутся под партами, так как им негде спрятаться. Они там принимают решение гораздо быстрее. Здесь это берет больше времени, но тем не менее решение это приходит. И дети, без того, которые пропустили огромное количество времени и учебы, и занятий, они отстают от своих сверстников. И как восполнить этот пробел, неизвестно. Непонятно, какое поколение вырастет и чем они будут заниматься дальше в жизни.
1: Что касается детских садов, они сейчас тоже будут и уже работают по измененному режиму.
2: Детские сады, в которых есть большое бомбоубежище, где дети могут находиться, и они могут принимать детей. в обычном режиме. Детские сады, у которых нет таких помещений, они закрыты. И родителям было объявлено, что детей в детских

0: писать, приводить не нужно. И родители должны решать свою проблему сами. То есть есть такие, которые берут своих маленьких детей с собой на работу, есть такие, которые остаются дома, есть такие, которые берут больничные, у каждого свои варианты решения этих проблем, но проблема есть, проблема очень серьезная.
1: Как я понимаю, еще если речь идет о яслях с надземным защищенным помещением, которые примыкают к зданию, они могут продолжать, как обычно, свою работу, а учреждение, где путь до подземных убежищ занимает больше 15 секунд ключевых, они переходят на формат вот так называемых капсул внутри защищенных помещений.
0: Да, как я и сказал, это все зависит от того, как построен детский сад, в каком здании он находится. До этого, до того, как было принято решение, что дети в школу не пойдут, было выслано такое вот указание, что дети в школах на переменках не могут выходить на улицу, они должны оставаться в здании, в защищенном помещении и не отдаляться больше, чем на 100 метров от бомбоубежища. То есть даже во время перемен между уроками дети не могли видеть небо и дышать свежим воздухом, должны были находиться в закрытых помещениях.
1: К сожалению, да. За то время, что настолько вот сейчас усилились обстрелы беспилотниками, и не только вновь севера страны, насколько вы видите жители, в данном случае Кирьят-Шмоне или других городов, снова есть какой-то отток временный, я надеюсь, если есть?
0: К сожалению, это уже не временный отток. Я все больше и больше встречаю людей, которые сообщают о том, что продали свои квартиры. То есть раньше я говорил о том, что люди собираются продать, ищут покупателей. Есть такие, которые нашли покупателей, есть такие, которые просто закрыли свои квартиры, так как не нашли новых хозяев. И все больше и больше людей уезжают. И я, по моему мнению, то есть родители дождутся окончания школьного периода, и многие все-таки примут решение уехать отсюда навсегда. С каждым днем все больше и больше людей, семей, молодых покидает этот город и вообще всю линию противостояния. Люди потеряли надежду на то, что власти страны окажут им какую-то поддержку. Так как поддержка должна была быть еще вчера, а не ждать, когда она будет завтра и перед выборами. И просто многие принимают решение покинуть этот район. Что с ним будет, просто тяжело представить.
1: Один из ваших постов, буквально совсем недавних, потому что вот то, что я вижу, это самая настоящая хроника. Вы пишете о времени, о том, что происходит, о беспилотниках и где они упали. И речь не идет только о городе, где живете вы, и о котором я вас спрашиваю сейчас. Я просто вижу эту, пытаюсь понять, насколько часто это происходит, насколько это опасно, просто чтобы люди, читающие вас и живущие не только в нашей стране, мы-то хотя бы представить это можем. И то относительно. Те, кто не живут на севере страны, не видят и не чувствуют вот эту частоту и отсутствие фактически времени для того, чтобы оказаться в безопасном месте.
0: Да, я понял ваш вопрос.
1: Да, а вы как раз, у вас один из постов был, который вы написали так. Все прекрасно понимают, если бы вместо Кирьят-Шмоне сейчас фигурировал Тель-Авив, это не прошло бы в маленькой заметке в новостях.
0: Дело в том, что на самом деле так это все и происходит. Жители, скажем так, за Хайфой и ближе туда к центру практически не интересуются тем, что происходит на севере. И я смотрю по своему телеграм-каналу, он называется «Израиль. Наш Север». Все больше и больше людей отписываются от канала. И это именно жители центра и юга, которые раньше все-таки интересовались тем, что происходит. И люди не хотят нагружать себя информацией, которая к ним не имеет отношения. И север — это где-то там. И многие даже не имеют представления, когда на карте высвечиваются красные точки обстрелов, где это находится. То есть совершенно нет никакого представления, насколько близко эти поселения находятся к границе. И как бы, ну, я могу их понять, у каждого своя жизнь. То есть вот сегодня я еду в центр страны, и там ощущение войны практически отсутствует. Люди живут обычной жизнью, пробки, где-то в кафе, занимаются своими делами, а на севере же люди думают о том, если им нужно куда-то поехать, правильно ли это время, нужно ли ехать или не нужно, прилетит беспилотник, и как с этим быть, и где дети, и постоянно в голове находятся задачи, которые не связаны с обычной жизнью, а которые связаны с безопасностью и с беспокойством о своей семье.
1: Верно. А если говорить о жителях других стран, которые тоже уже давно знают ваше имя, читают, смотрят ваш канал или читают ваши посты в Фейсбуке, меняются реакции, пишут что-то новое или, может быть, отписываются?
0: Ну, большинство заграничных пользователей всем вот этих вот телеграм-каналов и так далее, они больше хотят видеть какую-то информацию не только из тех источников, которые доступны в их странах, а хотят все-таки видеть источник оригинальности, место событий. В основном это люди, у которых здесь есть семьи, и которые переживают за свои семьи, поэтому они хотят быть в курсе всего того, что происходит. И многие выражают поддержку, ну, как всегда это бывает, мы с вами, держитесь. То есть это, в принципе, поддержка только словесная, это, конечно, приятно. Но на самом деле хотелось бы решение не от этих людей, а решение от нашего правительства, которое как бы, есть средства, есть деньги, есть возможность поддержать людей. Вот хотя бы если мы говорим о школах и о детских садах, то есть те же родители, мамы-одиночки и так далее, то есть один из родителей должен получить оплачиваемый какой-то отпуск на это время, пока не работают школы, детские сады, для того, чтобы он просто хотя бы мог быть со своим ребенком и в случае опасности уберечь его, успокоить и быть с ним, когда это нужно.
1: Да, понимаю вас. И еще один вопрос касается того, что командование тыла сообщило недавно о введении обновленной системы раннего оповещения. Это очень важно в данном случае для жителей севера страны. Что вы чувствуете, как это происходит?
0: Ну, во-первых, они сказали по возможности. То есть, если будет такая возможность, да, да, они будут предупреждать. Мы испытали первый раз вот это вот обновленные услуги вчера ночью, когда мы получили действительно чуть больше минуты на то, чтобы подготовиться к обстрелу. Но я вам скажу так, что даже этой минуты это мало, потому что если это ночью, то есть ты пока понимаешь, что происходит, уже эта минута заканчивается, и я думаю, что ночью гораздо проще преждевременно видеть то, что происходит, и то, что вылетает. Днем будет гораздо сложнее это сделать, и время не будет таким длительным, это все равно будет в секундах. Все, что касается районов дальше Кирьят-Шмоны, то есть те, которые находятся дальше от границы, такие как Кармель, Хайфа, там, конечно, ситуация другая, они получают минуту, две минуты, это уже совсем другая жизнь и другая совершенно разница во времени.
1: Это так. Алекс, я благодарю вас за в очередной раз то, что вы рассказываете. И помню, как вы, который был абсолютно мирным человеком, замечательным фотолюбителем и фотографом, снимая природу израильского севера. Я всегда была поклонником того, какие вы находили виды, кадры и сюжеты. Стали настоящим военным репортером в свое время и сейчас человеком, который рассказывает то, о том, что происходит и происходит на самом деле в Израиле. Спасибо большое.
0: Да, к сожалению, жизнь, она меняет условия и меняет приоритеты. Это и так. Каждый из нас может стать кем угодно, так как военное время, оно диктует свои условия. Спасибо вам.
1: Спасибо вам, Алекс Гейнер, Кирьят-Шмона. Спасибо большое. Журналист Алекс Гейнер был в нашем эфире. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Продолжаем наш эфир следующей темой. Как контролировать наш семейный бюджет, ваш бюджет личный на фоне подорожание в Израиле. Это происходит постоянно. И с нами в эфире Игорь Лупинский, финансовый терапевт, финансовый аналитик, консультант, преподаватель. Игорь, здравствуйте, добрый день.
2: Доброе утро.
1: Рада вас приветствовать вновь в эфире КанРека. Вы очень часто предлагаете попробовать вытащить себя, как когда-то делал это один из персонажей, за косичку, в общем, из очередного финансового кризиса. Скажем так, если мы говорим о нашем личном бюджете, если человек одиночка или семейном, далеко не все мы умеем, зарабатывая, дальше контролировать свои финансы. И учитывая, что живем мы в Израиле, не все умеют копить, но есть какие-то схемы, которые в ситуации, когда идет подорожание, когда мы живем внутри военного, в стране с военным режимом, на самом деле сейчас и это все очень непросто. Надо понимать, как, может быть, правильнее себя более разумно вести по отношению к своим же финансовым проблемам, возможным, потенциальным. Поэтому с удовольствием ждем ваших рекомендаций.
0: Ну, во-первых, нужно учитывать, и я предлагаю всем радиослушателям принять во внимание, что волна подорожания не закончилась. Она, скорее всего, что только будет разгоняться. Новости, которые мы слышим в средствах массовой информации о том, что снижается учетная ставка Банка Израиля, и это вроде как бы хорошо для тех, кто платит кредиты. Для тех, кто платит кредиты, это, конечно, некий позитивный момент, но снижение ставки Центробанка дает волю инфляции дополнительной. То есть цены будут расти, они вырастут и этим летом, и уж тем более они вырастут к осени. Плюс мы сейчас находимся в предвыборной экономике, когда впереди выборы, впереди огромные траты на то, чтобы эти выборы проводить, и это тоже на наших кошельках скажется в первую очередь. Поэтому первое, что хочется порекомендовать, это, что называется, не, как говорится, почивать на лаврах. То есть если вчера все было хорошо, то и завтра все будет хорошо, к сожалению, это будет не так. Человек, который жил в ноль вчера и сегодня, очень быстро окажется в ситуации, когда ему не хватает денег на старые привычные вещи. И здесь две рекомендации, они достаточно банальные, они повторяются, они кажутся там приевшимися, но те, кто ими пользуется, действительно получают результаты. Первое, это, как ни странно, начать считать. Буквально начать считать то, что происходит, причем не в голове.
1: То есть фактически разложить с калькулятором, что происходило и что потрачено, и на какие определенные вещи?
0: Да, причем важно это сделать именно с каким-то внешним носителем, то есть будь то бумажка или табличка Excel. Самое главное делать это не в голове, потому что когда мы пытаемся, что называется, прочитать стихотворение про себя, то есть сделать все это в голове, по памяти и так далее, все вроде бы как выглядит хорошо, но банковский счет почему-то не согласен. Здесь проблема в том, что наш мозг очень качественно умеет нас обманывать и подкидывать нам именно ту информацию, которая нам нужна в данный момент. Если в данный момент мы хотим представить картинку позитивно, мы так ее увидим. А если негативно, что иногда тоже чересчур как бы неправильно, то мы тоже увидим эту картинку негативно. Важный шаг – взять калькулятор, взять листочек бумажки, вытащить все это наружу и посмотреть действительно, что происходит. Как бы нам не хотелось себя обманывать из того, что все нормально, просто это нестандартный месяц. Кстати, фраза «нестандартный месяц» у меня самая популярная на консультациях. Я еще не видел ни одного клиента со стандартным месяцем.
1: Ну да, и сейчас наши радиослушатели начинают задумываться, пытаясь осознать и проанализировать, что у них происходит.
0: Это первая рекомендация. Вторая рекомендация – попытаться, что не так сложно, поискать себе, что называется, новых поставщиков. Мы люди привычек, мы люди стереотипов. Маркетинг качественно на нас действует, мы приучены и привыкли покупать продукты определенных компаний, определенных брендов. Инфляция и подорожание в первую очередь влияет на эти распространенные бренды, потому что они в первую очередь могут позволить себе повышать цены и не обращать внимания на тот же там дорогой шекель и так далее. Но в подобных ситуациях всегда появляются новые игроки. Тот же самый дорогой шекель делает гораздо более приятную погоду для импортеров, но импортеры старые, которыми мы уже пользуемся, ни в коем случае подарки нам передавать не будут. То есть они будут зарабатывать сами, цены для потребителя будут оставаться те же самые. А вот новые, возможно, игроки будут заходить на рынок, и они будут заходить дешевле. Поэтому если я хочу купить макароны, то глобально мне все равно макароны, какой компании я хочу купить, потому что задача как бы вот в том, чтобы их сварить, а не в том, чтобы они были в определенной упаковке. Поэтому одно из решений, и достаточно серьезно может повлиять на ваш бюджет, это просто по всем статьям расходов, что бы вы ни покупали, какие бы продукты вы ни покупали, просто найти новых производителей, новых продавцов, которые, скорее всего, будут дешевле, чем привычные.
1: Понятно. Вы, когда мы с вами не раз общались в эфире Канрека, говорили о таком понятии, как финансовая подушка. Здесь она важна?
0: Финансовая подушка больше важна на самом деле для чрезвычайных ситуаций, то есть когда, скажем так, по каким-либо причинам я либо залез резко в непредсказуемые траты, либо потерял возможность на какой-то период времени зарабатывать деньги. Когда мы говорим об естественном подорожании жизни, то, что происходит сейчас, тут финансовая подушка не поможет, потому что мне нужно выстраивать именно стандартный режим. То есть тот стандартный режим, где то, что я зарабатываю, хватает на то, что я трачу. И как бы опции изменения две. Либо я меняю объем того, что я трачу, причем, повторюсь, вовсе не обязательно менять объем потребностей. Надо просто найти более дешевых поставщиков и более дешевую реализацию для этих потребностей. Или другой вариант, кому первый не подходит, это задуматься о том, что пришло время больше зарабатывать. И, соответственно, увеличить этот баланс в обратную сторону. И тогда проверить, что происходит на рынке, могу ли я найти более оплачиваемую работу, или на том месте, где я работаю, начать приносить больше пользы и, соответственно, больше получать. Но тут задача выровнять то, что происходит в рутине ежедневно. Подушка будет бесполезна, она в какой-то момент закончится.
1: Это понятно. И вы с самого начала сказали, если мы говорим о подорожании, что оно не в данном случае не будет заторможено, но продолжит увеличиваться в количествах и размерах.
0: Да.
1: Что касается продуктовой корзины, разумеется, тоже.
0: Это касается всего. В первую очередь как раз таки продуктовой корзины и товаров потребления, потому что в связи с тем, что снижается учетная ставка Центробанка, есть шанс, что она будет снижена еще как минимум один раз в течение этого года. Соответственно, у нас дешевеют кредиты, соответственно, люди, которые не приобрели бы те или иные товары, скажем так, до снижения учетной ставки, сейчас решат это сделать, потому что кредит подешевел. Соответственно, товары будут приобретаться по завышенной стоимости, соответственно, стоимость товаров будет расти. Это вполне себе стандартные инфляционные процессы. Вот. И ждать того, что в магазинах что-то подешевеет как минимум до следующего года, а может и дольше, я бы не стал совсем.
1: Понятно. Мы будем стараться прислушиваться к вашим рекомендациям и в данном случае действительно учиться контролировать финансы, записывать расходы, тем более в условиях подорожания в нашей стране. Спасибо вам большое, Игорь. Спасибо. Хорошего дня.
0: Спасибо и всем хорошего дня и хорошей недели.
1: Спасибо. Взаимно. Финансовый терапевт, финансовый аналитик Игорь Лупинский был в нашем эфире. Переходим к нашей следующей теме. И с нами в эфире Сара Бендецкая, известная представительница еврейской общины Австралии. Сара, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами говорили вскоре после ужасного теракта на пляже Бонда в декабре на празднике Ханука. И мы помним все, что происходило тогда. На данный момент Королевская комиссия по борьбе с антисемитизмом в Австралии и укреплению общественного единства возобновила работу в Сиднее, и начался уже второй блок слушаний на данный момент. И, как пишет австралийская газета The Sydney Morning Herald, в этот раз слушания сосредоточены на ситуации именно в сфере безопасности перед терактом. Тогда, на ханукальном фестивале в декабре, когда были убиты, напомню, 15 евреев. И это, конечно, трагедия, которую мы помним.
2: Да, совершенно так все и было.
1: Да.
2: К сожалению, то, что мы видим, это то, что наша полиция нас не бережет, и работа разведки показывает, что все к этому шло, но если бы только на этом теракте все закончилось. Последние слушания показывают, что предвидят новые теракты, и, возможно, не один. И поскольку мы не видим реальных изменений в сфере деятельности полиции, то есть сейчас вскрылись такие подробности, что даже предупреждения Еврейской службы безопасности до теракта на Бондае не были полностью прочитаны полицией. То есть уровень халатности зашкаливающий. И о чем тогда вообще можно говорить?
1: И, соответственно, не последовал отчет с предупреждениями о возможных угрозах со стороны полиции Австралии.
2: Им были предоставлены все сведения, но полиция не была проинформирована достаточно, видимо, какими-то бюрократическими внутренними их отделами. В результате, когда даже полицейские прибыли на место теракта, у них там было, во-первых, было мало людей, во-вторых, да, их оружие было гораздо более простым, чем оружие террористов. И сейчас, возможно, произойдет реформа, чтобы были созданы специальные полицейские подразделения, правильно вооруженные для мероприятий подобного масштаба. Но все это еще только обсуждается, а в это время австралийская разведка говорит о том, что уровень потенциальных угроз остается очень высоким, и больше всего они боятся вот как раз таких террористов-одиночек и экстремистов, которые никуда не делись, и поэтому по-прежнему мы не знаем, что будет дальше происходить.
1: Во время того, о чем мы говорим, во время того, как заседала Королевская комиссия, в первом слушании, вот сейчас второй блок слушаний, Еврейская служба безопасности перед мероприятием на пляже Бонда еще тогда подготовила свою оценку угроз, вот то, о чем вы говорите, и в итоге безрезультатно то, что могло бы предотвратить, да, или помочь справиться и действительно именно предотвратить то, что произошло. И не только это, поскольку мы говорим о разных очень ситуациях антисемитского толка в Австралии и до, и после. И во время так называемого лета террора, это прошлый год и позапрошлый год, поджигатели атаковали несколько объектов в Австралии, связанные именно с еврейской общиной вашей страны.
2: Да, совершенно верно. Так все и было. И если вы говорите о поджоге синагоги огромной,
1: да, конечно,
2: в Мельбурне, это буквально в 5 минутах от моего дома. Это все очень свежо в памяти. И, к сожалению, создается впечатление, что не волнует очень сильно наше руководство, правительство, то, что евреи приносят и показывают, вот что у нас происходит. В среднем в неделю 50-60 человек заявляет о инцидентах антисемитского толка только в Мельбурне.
1: Это очень много.
2: Это очень много, и я вам прямо скажу, мы недавно с мужем тоже оказались в центре подобных событий, мы заявили в полицию о нападении на нас.
1: Это было в начале мая. Буквально, да?
2: Да, да, буквально. И уже вот сколько времени, меньше месяца прошло, но сказать, что человека, который на нас напал, поймали, или полиция знает о его местоположении, это не так. То есть ощущение, что какой-то детский сад.
1: Что у вас, что произошло? Я знаю, что речь идет о вас и о вашем супруге в данном случае.
2: Да, мы шли в синагогу, мы каждую субботу стараемся пойти в синагогу. Мы живем в центре еврейского района Мельбурна, самого, можно сказать, густонаселенного еврейской общины в Австралии. И никогда подобных вещей не происходило здесь. Мы просто шли, муж одевается как религиозный еврей в талит, шляпа, то есть тут не спутаешь. И за нами увязался какой-то человек, мы его не сразу даже заметили. Потому что, надо друг с другом когда-то тоже поговорить, не на каждого смотреть. Но когда он ближе к нам подошел, мы услышали, что он нам вслед кричит очень некрасивые вещи, матом покрывал евреев всех, потом лично нас, потом угрозы, расправы какие-то начались. И хотя наша полиция часто говорит, не вступайте в разговоры с подобными людьми, мой муж все-таки немного по-другому был воспитан, он к нему обернулся и сразу ему сказал, повтори мне в лицо, что ты говоришь, что ты хочешь. И он начал пытаться к нему как-то прицепиться. И муж его немножечко забросил в кусты, которые рядом там находились. А когда он вылез, он пытался его ногой пнуть, но не дотянулся. Муж был вооруженный раньше и так далее. Это как бы, слава богу, ничего не произошло. Но то, что мне говорили люди, что он был дико опасный со стороны, как это выглядело, и на 300 метров машины стали останавливаться и прятать детей, и боялись, что у него в кармане может быть какое-то оружие. Это был очень неприятный инцидент, но, тем не менее, проходящие мимо люди не прошли мимо и захотели нас как-то защитить, огородить от этого человека, и отправили тоже в полицию репорт, потому что в шаббат у нас не было ни телефона с собой, ничего. Мы уже после шаббата пришли в полицию и сообщили об этом. Но, к сожалению, ничего не произошло. А молодая девочка полицейская, которая принимала вот эти все сведения, у меня просто расплакалась. Я не знала, как себя вести в этой ситуации. То есть как бы ты ожидаешь, что тебя как бы будут успокаивать, а потом смотришь, может быть, и тебе надо ее обнять.
1: Да, это понятно. Что касается выводов о нападениях, о терактах и о поджогах, глава одной из компаний, которые как раз проверяют службу безопасности, сказали то, как раз, что в Израиле сейчас, сейчас поймете, что говорят очень часто. Мы пришли к выводу, что за этими нападениями, речь идет в частности о синагоге в Мельбурне, стоит корпус стражи исламской революции. Но слово «ксир» — это аббревиатура сейчас в нашем эфире практически каждый день по понятным причинам. Так что теперь это еще и касается, и уже давно касается на самом деле, еврейской общины Австралии.
2: Ну, потому что мы легкая мишень, если называть вещи своими именами, да. Потому что если это не приоритет, если у страны огромные экономические проблемы собственного толка, государство расслабилось до такой степени, что сейчас, я не знаю, ни одной сферы деятельности страны, в которой не было бы колоссальных проблем и кризиса лидерского, страна не доверяет своему руководству, то, конечно, евреи будут как одно из меньшинств в стране не на первом месте. Но теракт на Бондае, он, конечно, взорвал вот эту всю ситуацию, и пришлось что-то делать. Но потом страсти улеглись, сегодня об этом говорят гораздо меньше. Единственное исключение — это Королевская комиссия, потому что ее игнорировать уже нельзя, и поэтому конечно, за проведение этой комиссии ратовали еврейские организации, требовали ее. У меня нет никаких гарантий, что объективно, что тут кроме томов объяснений, что же дальше делать, что-то реальное последует за этим, к сожалению.
1: Осталось просто ждать выводов и, разумеется, дальнейших именно действий, потому что война на Ближнем Востоке вызвала в Австралии просто спектр эмоций. Это цитата Майка Берджеса, генерального директора Австралийской организации безопасности и разведки. Действительно, остается дожидаться результатов и выводов действий Королевской комиссии по борьбе с антисемитизмом и укреплению общественного единства, которая сейчас возобновила работу, и уже идет второй блок слушаний. Желаю вам только мира и спокойствия, конечно, Сара, всем, разумеется,
2: большое
1: всем
2: вам
1: нам.
2: Спасибо, и вам тоже. Мира и спокойствия, и понимание, что в конце концов все в руках Бога, и дай Бог, все будет хорошо и у вас, и у нас на земле.
1: Спасибо вам большое за разговор. Сара Бендецкая, Мельбурн, известная представительница еврейской общины Австралии, одна из жертв недавнего нападения. Спасибо, всего вам доброго.

0: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Продолжаем наш эфир. Крупнейший в Израиле фестиваль документального кино возвращается в 28-й раз с богатой программой, 120 фильмов, новыми призами, новыми правилами, множеством специальных мероприятий. Проходит этот фестиваль, начиная с сегодняшнего дня и по 6 июня в синематеке Тель-Авива, Тель-Авивском музее изобразительных искусств, на других площадках города. Только в прошлом году этот фестиваль посетило 60 тысяч человек. Что будет в этом? Об этом мы будем говорить в течение самого фестиваля и после него. А в нашем эфире режиссер Ефим Грабой, выпускник школы кино и телевидения имени Стива Тиша при Тель-Авивском университете, автор многих, режиссер короткометражных фильмов, которые завоевали множество наград на кинофестивалях, которые выставляются в музеях современного искусства. Фильм «Долина правителей» в 2019 году был номинирован на премию IDA в категории «Лучший короткометражный фильм». И все наши радиослушатели, я помню, это ощущение, отношение и впечатление ваше. Мы обговорили об этом не раз. Фильм, полнометражный фильм Ефима Грабова «Война, рай, Синицына», имевший огромный успех, получивший очень много наград, очень памятный фильм, который действительно теперь еще памятный во всех отношениях, поскольку Раечка совсем недавно ушла из жизни. Мы говорили об этом с Ефимом тоже. Ефим, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня.
0: Ну что, очередной праздник документального кино, причем это Докавив. Докавив – это имя, это название хорошо известно во всем мире для поклонников и знатоков документального кино.
1: Да, это точно. Этот фестиваль проживает не очень легкие годы с начала войны в 23-м году. Сначала это было не очень официально, его отменяли. Многие боялись на него подавать. Я имею в виду международно. Да? Сейчас уже такая более открытая тема. Это, конечно, очень, очень обидно, потому что это площадка, которая позволяет людям собраться вместе, испытать коллективный опыт, непростой опыт очень часто. Этот фестиваль не цензурирован, он открыто показывает непростые темы, непростые фильмы, и позволяет людям о них поговорить и увидеть, какие есть точки зрения и где есть конфликтные точки. И мне кажется, это очень важно. И это специфика искусства в такие непростые времена. И они большие молодцы, что они держатся и что они получают все же заявки. И да, к ним все еще приезжают очень важные фильмы. Со мной в программе, например, будет фильм Сергея Лозницы.
0: Да-да-да, «Марсово поле».
1: Да, это будет очень непростая программа, я сразу говорю, это будет такая тяжелая программа, там тяжелая тематика.
0: Программа, в которой участвуете вы с вашим фильмом, это программа так называемых коротких фильмов.
1: Да, так и есть, да. И вы знаете, я сейчас, вот вы говорили, я подумал о том, что я когда был школьником, это где-то был 2006-2007 год, я тогда учился средством массовой информации в школе, и мой фильм подали на Докавив для учеников. И для меня тогда Интересно. Это было таким огромным событием, вот как для мигрирующего репатрианта, да, как для этого мальчика, который вообще не понимает еще, в каком социуме он находится. Для меня это был такой подарок просто судьбы, что меня показали на Докавиве в этой секции. И у меня всегда была мечта, вот такая появилась с тех пор мечта, что вот я бы хотел вот быть на этом фестивале, когда я буду взрослый. Да? И так интересно, что каким-то образом эта мечта, она осуществляется очень часто в жизни. И я каждый раз, всякий раз благодарен за это, что эта площадка вообще существует.
0: Если мы говорим уже о той программе, в которой участвует вы и ваш фильм, разумеется, давайте поговорим, собственно, о самом фильме. 2,5 минуты за 5 шекелей. О чем речь?
1: Это фильм, который полностью происходит на смотровой площадке в городе Шдерот. Эта смотровая площадка, она существует уже достаточно давно. Это был просто обычный холм. Потом, когда началась стрельба из сектора Газы в начале 2000-х, это стало такой точкой, куда приезжали смотреть, откуда летят ракеты, и сообщать это. Еще до того, как была система ЦВА-дом. Mm-hmm. И со временем, это стало, когда уже прошло время, и это все систематизировалось, это стало таким местом памяти, монументом и пропаганды тоже. Это такая очень напряженная точка. Во время каждой операции или войны в секторе Газа туда обычно съезжаются все журналисты, потому что с этого холма очень хорошо видно сектор Газа. И вот все эфиры, которые ведут международные СМИ или даже израильские, они идут оттуда. И я туда попал совершенно случайно. Я бы предпочитал этот фильм вообще никогда не делать. Но так вот получилось. И на этой смотровой площадке стоит бинокль. Mm-hmm. Этот бинокль — это такая большая железная... такой железный механизм оптический, который... За оплату открывает вам вид на сектор Газа в течение 2,5 минут. И этот фильм, он наблюдение за наблюдением людей, которые видят разрушение сектора Газа. Понятно. Такой вот фильм получился.
0: Да, этот телескоп, который работает вот как раз за 5 шекелей, действительно. И мы видим Газу. И тоже история, как вы правильно сказали, вы бы предпочли этот фильм не снимать, снимая что-либо другое, с другой целью и другим сюжетом. Но вот это действительно интересно. Когда вы показывали этот фильм, какова была реакция разных людей? Я имею в виду, если говорить о возрастных категориях, моложе, старше.
1: У нас будет премьера. Это будет премьера.
0: Это вообще премьера. Прекрасно.
1: Да, его еще не видели, и мы... Естественно, образом готовимся морально, потому что этот фильм, он непростой. Он очень непростой, потому что он заставляет нас посмотреть на себя самих. Угу. И на наши реакции. На очень непростой, на результат войны, в котором мы участвуем. И как... какие реакции будут, это... Я жду, не дождусь посмотреть. Знаю, что это может местами пробудет непростой диалог, и мы к нему готовы, и я думаю, что это очень важно его иметь. Потому что этот фильм, в нем есть одна важная специфика, он делался без критики. То есть, когда мы там находились, я, естественно, у меня есть мое мнение, у меня есть мои ощущения происходящего. И при этом мне было очень важно просто смотреть на то, как люди реагируют, и пытаться их понять, и пытаться понять, что есть такая точка зрения, и она, я могу с ней совершенно быть не согласен, я могу быть шокирован ей даже. И при этом она существует, и это важно осознавать. Вот так он был создан. Там более глобальный вопрос, который этот фильм поднимает, это как социум, почему у нас есть бинокль, за который нам нужно платить деньги, да, чтобы смотреть на разрушение нашего оппонента или нашего соседа-оппонента. Понятно. И это тоже важный вопрос, который фильм поднимает.
0: Ефим, я желаю вам удачи, успеха, интересных впечатлений вашего зрителя, разумеется, и вообще ощущений ваших и прекрасных ощущений от начинающегося фестиваля «Докавив» в 28-й раз, который будет проходить и пройдет до 6 июня. Всех приглашаем на этот фестиваль документального кино «Докавив.co.il». Это сайт фестиваля, где вы можете увидеть все расписание, фильмы и, разумеется, объяснения. Ефим Горобой, режиссер, был в нашем эфире. Спасибо, хорошего вам дня.
1: Тань, спасибо большое, да. И еще хотел добавить, только будут 3 показа. Он будет 30 мая, 5 и 6 июня. Да, все можно увидеть на сайте Докавива.
0: Спасибо вам
1: большое. Хорошего вам дня тоже.
0: Вам тоже. Спасибо большое. Мы заканчиваем первый час программы «Доброе утро, Израиль». Редактор Саша Коган, Лена Черкасова, Мила Сталинская, Таня Барская, Дрор Штейн. Оставайтесь с нами. Гостем следующего часа программы «Доброе утро, Израиль» станет поэт и писатель, автор 15 тысяч гариков Игорь Миронович Губерман. Оставайтесь с Кондраковым.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Сержант Ротем Янай, погибший вчера в результате удара дрона на базе в районе Шамеры в Западной Галилее, будет похоронена в 15 часов на военном участке в кладбище в Гиват-Аде. Сержанту Ротем Янай на момент гибели было 20 лет. Она была ответственной за условия службы военнослужащих в бригаде Гевати. Да будет память о ней благословенна. Корреспондент Кан Кармела Минаше передает, что родители солдат, служащих на базе вместе с Ротем Янай, еще в марте предупреждали, что трагедия – лишь вопрос времени. Они обращались в ЦАЛ с жалобами на то, что военнослужащие, не выполняющие критически важные задачи, подвергаются постоянному риску. В своем обращении родители упоминали в том числе ответственных за условия службы солдат, специалистов по кадрам, связистов и представителей других должностей. В ЦАЛ на это ответили, что на границе необходимо присутствие обеспечивающих сил. Переговоры между США и Ираном. Председатель комитета Меджлиса по национальной безопасности Ибрагим Азизи заявил, что его страна не изменила своей позиции по вопросу обогащения урана и управления Ормузским проливом. На этом фоне корпус стражи Исламской революции утверждает, что силы корпуса атаковали авиабазу США в ответ на удар по портовому городу Бендер-Аббас. Как передает обозреватель Кан Шимон Меджан, в опубликованном сообщении исламисты предупреждают, что новая американская атака вызовет еще более ожесточенную реакцию. Удар по высокопоставленным боевикам в секторе Газа. В секторе сообщают, что число погибших в результате вчерашней попытки ликвидации на севере палестинского анклава возросло до 7 человек. Как сообщает корреспондент Кан Леран Аарони, в результате удара были ликвидированы командир бригады северной части сектора Газа Изаддин Аль-Бик и командир батальона Хамас в квартале Зейтун Имада Слим. В ЦАЛе заинтересованы уже на следующей неделе начать операции по задержанию дезертиров в местах компактного проживания ультраортодоксов. Для проведения данных мероприятий армия запросила содействие полиции в обеспечении безопасности и подготовке к возможным массовым беспорядкам. В пресс-службе ЦАЛа ответили, что в эти дни ведется совместная работа с полицией по координации действий в общественном пространстве, а также отметили, что данное взаимодействие критически важно и влияет на районы, в которых армия может осуществлять задержание. На 8 станциях Иерусалимского трамвая запрещено вывешивать рекламные щиты с изображениями женщин. Документ, оказавшийся в распоряжении корреспондента Кан Верет Пельман, свидетельствует о том, что от компаний, желающих разместить рекламу на станциях трамвая, требуют согласия на то, что на этих 8 станциях не будут демонстрироваться плакаты с женскими фотографиями. Речь идет об остановках на улице Герцель, одной из главных транспортных артерий столицы. Компания операторского трамвая «Кфир» заявила в ответ, что за рекламные площади отвечает внешний подрядчик, и добавила, что реклама с изображениями женщин регулярно появляется как на станциях, так и внутри вагонов. Компания по размещению наружной рекламы «Мега Медиа» заявила, что выступает за свободу выражения мнений и равенства, а также возражает против исключения женщин из публичного пространства. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается похолодание в горных районах на севере и в центре страны. Максимальная температура воздуха в полдень в Иерусалиме и в Хайфе составит 24 градуса. В Тель-Авиве и в Аш-Доде будет 25, в Цфате 23, в Бершеве 28, а в Эйлате воздух прогреется до 34 градусов. Температура воды на Тель-Авивском побережье Средиземного моря 24 градуса, ветер западный до 15 км в час, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан Река.
3: Безалаберным, беспечным и легкомысленным я был всегда, говорит мой собеседник. Я никому не рекомендую такой образ жизни, но к 70 годам убедился, что именно так нужно жить. Только разгильдяи и шуты гороховые составляют радость человечества. Еще одна цитата, которую говорила моему гостю бабушка. Гаренька, каждое твое слово лишнее. У нас в эфире Игорь Миронович Губерман. Здравствуйте!
4: Здравствуйте, Танюша, очень рад вас видеть.
3: Ох, как взаимно. Мы с вами много говорим по телефону, в эфире. Вы были у меня в ночном эфире много лет назад, это был 2017 год, время идет. Гаренька, слово ваше лишнее или все-таки горькомания продолжается?
4: Да я думаю, что все-таки лишнее. Я все время бабушку вспоминаю.
3: Серьезно?
4: Да.
3: Почему она вообще так говорила? Так разбрасывались и ничего не боялись уже тогда, когда она вам это сказала?
4: Вы знаете, нет, я просто много говорил глупостей по молодости. Вырос и продолжал их говорить. Пока еще продолжаю.
3: И продолжаю, да, что характерно. Вообще, если выстраивать наш сегодняшний эфир, есть очень много вопросов. Понятно, моих. Очень много вопросов от наших радиослушателей, которые знают, что вы у нас будете, вы наш гость. И многие пытаются вместе с вами совершить путешествие в вашу молодость. И правда ли, что ваш папа, который хотел, чтобы вы выросли порядочным человеком с порядочной профессией, которую, в общем, вы и получили, в МИИТе,
4: да,
3: знаменитом,
4: да,
3: как говорил вам Гаренька, несмотря когда вы начали быть уже тем Игорем, тебя посадят быстрее, чем ты этого захочешь.
4: Да, папа это говорил, причем он это говорил, когда у меня друзья собирались в назидание им всем, потому что были всякие диссиденты, отказники, и, в общем, я с хорошими людьми общался.
3: Не сомневаюсь. Как это начало происходить? Вы, учась в школе, тогда еще к этому не пришли. Это все началось уже гораздо позже.
4: А я, вы знаете, я лет до 20 был абсолютно советским идиотом. Абсолютно просто. Я был
3: Начало было хорошее, советским. Дальше
4: коммунистом, комсомольцем, коммунистом я не был. А потом я познакомился с хорошими людьми, и на самом деле я очень обязан всем, что во мне есть, вот хорошим людям, с которыми я познакомился, прежде всего с Сашей Гинзбургом. Вот, а мне уже было много лет.
3: Он выпускал уже журнал известный.
4: Что?
3: Синтаксис.
4: Журнал «Синтаксис»,
3: да,
4: он издавал, да.
3: Совершенно верно.
4: Вы знаете, вот весь второй номер «Синтаксиса» — это ленинградские поэты, я их привез. Я был в командировке служебной, но все время потратил на вот собирание стихов. Уже много лет спустя я узнал, что у меня была такая... Полагали, что я стукач, и приехал собирать стихи.
3: Шлейф КГБ букв этих, да?
4: Да.
3: Понятно. Почему?
4: Ну, потому что ходит человек по разным людям.
3: Говорит.
4: Говорит, Бог знает,
3: лишние
4: что.
3: Слова.
4: Совершенно
3: так.
4: Точно, да. Собирает стихи, но стихи-то они все давали.
3: Тем не менее.
4: Да, так что все было хорошо.
3: А журнал этот был очень известен в ваших узких кругах?
4: Нет, он не был известен. Он, я даже не знаю, сколько было экземпляров, но, в общем, это было такое домашнее, это самое. Ну, несколько сот, наверное, было.
3: Когда стали появляться то, что вы до сих пор называете словом «стишки»?
4: Угу.
3: Не стихи, не творение, не стихотворение. Вы ваши гарики называете «стишки». Почему?
4: Ну, конечно, «стишки».
3: Ну, почему?
4: Во-первых, они лаконичные, коротенькие. Во-вторых, у меня мышление тоже
3: лаконичное,
4: коротенькое, главным образом, куцое. И вот поэтому я их так называю. Это не самолюбование, это и не гордыня, это отражение реальности.
3: Понятно. Вопрос был от слушателей. Вот то, с чего вы начинали, и, как я уже сказала, ваши родители хотели, чтобы вы получили профессию, вы ее получили, институт инженеров железнодорожного транспорта, поскольку, наверное, в других бы зарубили в то время, да, наверное?
4: Что, в других?
3: Ну, не пропустили бы, скорее всего.
4: А вы знаете, я ведь школу кончил с медалью серебряной.
3: Это я знаю, вы медалист, да.
4: И нет, это я не хвалюсь, а это я к тому, что я экзамены ведь не должен был сдавать. сдавать в институт, я должен был пройти собеседование. Я пошел в энергетический институт. Там меня завалили на собеседование с элементарным совершенно вопросом. А потом я еще пошел, я даже не помню, в какой-то я еще институт приличный очень пошел, и там очень хороший мужик сидел, который, когда я ему подал документы, он сказал: зря вы сюда идете, все равно вас не примут. Вот и все. И я вот пошел в МИИТ, потому что там не было собеседования.
3: Да, но после всего прочего вы ведь остались не в Москве.
4: Что?
3: Вы остались не в Москве после окончания.
4: Нет, я... Характер проклятый. Я бы мог остаться, нас там ждали, даже звали в конструкторское бюро. И в Риге, кстати, звали, где я писал диплом. Но я сказал: посылайте куда угодно. Так нагло просто. И послали меня в Башкирию.
3: Хорошее место.
4: Изумительнейшее место. Это, вы знаете, это Уфа, но через речку. Через речку Уфу от самого города. Там я работал сперва помощником машиниста электровоза, а потом машинистом электровоза. Это потрясающая профессия, и я до сих пор вспоминаю ощущение, когда, знаете, карабкаешься в гору, такое ощущение, что ты весь состав тянешь.
3: Здорово, здорово. Что касается поэзии, я знаю, что в вашей жизни поэзия начиналась еще, когда вы учились в школе, но касалась она романтических чувств.
4: Что началось?
3: Вы сочиняли стихи, но еще в школе. Романтика,
4: да,
3: о чем-то
4: таком. Да, это, вы
3: таком.
4: Знаете, я много писал. Я написал, наверное, целую книжку романтических стишков. В основном я осуждал женщин за неотзывчивость. Потом я это все выбросил в помойку вместе с пьесой, которую я написал.
3: Даже так.
4: И стал писать четверостиши.
3: Четверостиши. Когда они вышли, я знаю, что тогда это не было еще никаких гариков в названии. Они появились потом, как название. Были еврейские дадзебао, которые...
4: Да, совершенно верно, да.
3: Почему? Почему? Почему вы так решили это назвать?
4: Вы
3: в Китае
4: знаете,
3: это вообще-то было временное изобретение как протест против чего-то. Дадзебао,
4: нет,
3: я имею в виду.
4: Нет, просто когда-то. Я вспомнил, что дадзебао — это такие лозунги больших
3: лозунги,
4: букв,
3: да.
4: Которые наклеили стены, и назвал их дадзебао. А потом здесь, в Израиле, я еще сюда не приехал, вышел мой сборник стихов. И его назвали еврейские дадзебао. Но это уж совсем глупость. И тут мне пришло в голову название «Гарики». Оно очень удачное, на мой взгляд, потому
3: конечно.
4: Что продержалось много лет.
3: Ну, мне понравилось, я недавно совсем узнала о том, что когда издали одну из ваших книг в Америке, если я не ошибаюсь, перестановкой букв сборник назвали «Бумеранг».
4: «Бумеранг», да.
3: «Губерман».
4: «Губерман», да. То же самое.
3: Потрясающе,
4: это мой
3: кстати.
4: Близкий друг Юлий Китаевич, покойный уже, к сожалению, изумительный совершенно человек. Вы знаете, когда меня посадили... Он года 4 или 5 потратил на создание разных комитетов в мою защиту, разговаривал с разными премьерами, генералами, ездил по миру, очень запустил свой проект, а он

0: Я написал 2,5 романа. Один в политиздате выходили 2 этих романа, а третий не вышел, потому что испугался Гранин и не послал это в рукопись в издательство.
1: Я вот даже смотрю на название тех книг ваших. «Локомотивы настоящего и будущего». Это было самое начало, да?
0: Это была первая брошюра, знаете, да. Когда я узнал по телефону, что со мной заключили договор, я вышел, это было в скверике, у нас не было телефона. И я, чтобы утихомирить счастье, которое во мне бушевало, я прыгал просто, к удивлению прохожих.
1: Третий триумвират. Что это было за сочинение?
0: Это была книжка про биологическую кибернетику, про бионику, про то, как в современной технике отражаются наши знания о животных. Потому что, вы знаете, ну ведь мы же не умеем плавать, как дельфины, мы не видим, как летучие мыши, скажем. И вот бионика – это наука, которая призвана, так сказать, все это ликвидировать, разрыв. Потом была книжка «Чудеса и трагедия черного ящика». Это по исследованию мозга. Вот. Да, я тогда прочитал жуткое количество книг, намазолил уши кучу ученым, очень хороших, кстати, ученые были, и вот написал эту книжку.
1: И Бехтерев тоже.
0: Бехтерев, да, я забыл совсем, Бехтерев. Ну и одновременно вот были негритянские уже потом.
1: И вы мне рассказывали однажды, я поэтому хочу это вспомнить, что вы, вот, подрабатывая литературным негром, вы писали нетленки, разумеется, за членов Союза писателей, так делали многие, в общем, было дело. И у вас был редактор, который, в общем, к вам относился очень хорошо.
0: Да, он знал, что...
1: Но однажды вы решили пошутить, предложив ему какой-то свой сценарий, который касался «Мавзолея Ленина». И он немножко испугался.
0: А, вы знаете, это другая история.
1: Это другая история, да.
0: Это было с моим киношным.
1: Киношный сценарий, который вы предложили.
0: Да, правда, подрабатывал я писанием сценариев, и работал я с Леннаучфильмом. И там редактор очень был хороший человек, очень, потому что он терпел такое количество евреев, которые писали эти...
1: Душу населения.
0: Да, очень хороший. И вот история грустная, вы знаете, он... Я сдал какой-то сценарий, и он был удачный, и как же его звали, я уж сейчас не помню, и он мне сказал: «Игорь Миронович, на любую тему, значит, пишите сценарий, ради бога». А тут сидели, знаете, девушки, редакторы, человек 5. Ну, перед девками грешно было не похвалиться.
1: А то.
0: И я сказал, что я уже знаю сценарий, и напишу, и что он будет называться «Ленин умер, но тело его живет», про «Мавзолей». Вот. Девки прыснули, я торжествовал, а он сказал: «Полгода сюда не появляйтесь».
1: Вас же цитируя: «И я сказал себе: держись, Господь суров, но прав, нельзя прожить в России жизнь, тюрьмы не повидав». У вас это получилось на 5 лет.
0: Да, получилось замечательно.
1: Дорога была к этому разная. При этом вы говорили не раз, что вы не были сионистом и диссидентом, в общем, тоже не были. Но дружили с огромным количеством людей, которых очень хотели и сажали местами. И вот одна из тех историй, с которой связаны именно вы, и почему в итоге посадили вас, это имя человека, которого наши слушатели знают, это Виктор Брайловский, конечно. Расскажите, пожалуйста.
0: Витя потрясающий человек, он жив еще до сих пор, он старше меня на 50, и я на него равняюсь, ему уже 90. Он и его жена Ира, они были очень активными диссидентами и выпускали вскоре после отъезда Воронеля и Асбеля, это вот физики, которые основали этот журнал, они выпускали журнал «Евреи в СССР». И я в этом журнале активно участвовал. Я, так сказать, разговаривал с авторами, редактировал и сам писал туда.
1: «Евреи в СССР», да. Представила вот журнал.
0: Это было хорошо.

0: был очень хороший. И Витя жив еще до сих пор, по счастью, и мы с ним, ну, раз в месяц приблизительно выпиваем.
1: И в итоге, я знаю, что вам мягко намекнули сдать Брайловского каким-то образом.
0: Мне не открытым текстом сказали, чтобы я написал на Брайловского такой донос, что донос. Я даже не знаю, как-то они это называли. Я даже не помню. Они нажали характеристику, чтобы я на нем... Я даже не помню. Вы знаете, мы подали тогда заявление об отъезде.
1: Об отъезде.
0: Это был 79-й год, да. И меня вызвали в АВИР якобы, начали разговаривать об отъезде. А там два симпатичных очень человека под лестницей. У одного значок МИФИ был. И они со мной часа, наверное, два с половиной разговаривали, уговаривая, чтобы я написал на Витьку, в сущности, донос. Я категорически отказывался. Вот. Они мне даже сказали, что вы, кажется, собираетесь уезжать в Израиль, мол, мы там можем помочь. Вот. Ну, я отказался. И вы знаете, я думаю, что главное их... взрыв злобы такой явный пришелся на то, что я отказался подписывать о неразглашении.
1: О неразглашении.
0: Да, я говорю, знаете, я не могу это подписать, потому что я болтун. Я сейчас как выйду, я сразу все это растреплю. Или я растреплю это по пьянке сегодня же вечером, поэтому я не могу это подписать.
1: Честно.
0: И вот тогда это было довольно честно.
1: Честно, честно, абсолютно.
0: Правда, болтун, да. И тогда один из них, кстати, наиболее симпатичный, вот со значком МИФИ, он сказал: Игорь Миронович, мы тогда вас посадим, потому что вы вот ходите живой и здоровый, и вы являетесь показателем того, что нас можно послать нахуй и спокойно жить на свободе.
1: Ну, вы это и доказали. В итоге довольно быстро вас
0: посадили. Вот в итоге
1: посадили.
0: Я познакомился с Сибирью. Это был замечательный опыт.
1: Действительно замечательный опыт. Радостно говорите вы сейчас, спустя столько лет.
0: Я всегда говорил, всегда говорил.
1: И правда. Я могу сказать, что я беседую с человеком, который, как многие там получали свои клички вторые, вас называли профессор. Там.
0: Да.
1: Почему?
0: А вы знаете, я отгадывал кроссворды в тюрьме, потому что вот кричали...
1: Как я это люблю.
0: Что?
1: Я люблю это. Просто я тоже люблю отгадывать кроссворды. Поэтому наш человек...
0: Я разгадывал кроссворды, кричали из камеры в нашу камеру, из окна в окно, кстати, за это полагался карцер, и все равно кричали, там, Вася, спроси у профессора хищные рыбы из пяти букв. Я говорил, акула, передавали акула, акула, и со мной расплачивались, вы знаете, табаком, поэтому я не испытывал в курении никакой...
1: Но вас, как я понимаю, посадили, кроме того, о чем вы сказали выше, еще нашли для вас статью «Сбыт краденого».
0: Меня посадили по уголовному, да. Причем, знаете, что хорошо, конечно, было. У меня эти 5 краденых, заведомо краденных икон не нашли, как утверждали люди, которые на меня написали донос. И поэтому меня судили не только за скупку краденого, но и за сбыт краденого.
1: Ох, как вы понравились ему,
0: да.
1: В то время. Как вы им
0: это
1: понравились.
0: Это было очень хорошо. А потом мне случайно следовательница сказала, или не случайно, она говорит, мы здесь, Игорь Миронович, ни при чем, здесь иные силы действуют.
1: Что сделаешь?
0: Да.
1: Вы получили тот опыт, который получили, но потом по возвращении всегда сложно войти в тот круг, где вы были, где человек был раньше. И я знаю, что, ну, естественно, и в Москву не вернуться сразу было. И я знаю, в какой-то момент вам помог Давид Самойлов.
0: Да, он
1: очень
0: помог, даже не то слово.
1: Да.
0: Он на самом деле был приятель моей тещи любимой. И он предложил, чтобы я приехал к нему в Пярну и там прописался. И я приехал к нему в Пярну, там прописался, потому что меня не прописали к семье. Отказали мне. Можно было, конечно, судиться, но я был не в том настроении в то время. И я к нему приехал в Пярну, там прописался. И, в общем, вот я к нему приезжал, по-моему, раз в месяц на несколько дней. И там же с меня сняли этот приговор, потому что когда его снимают, то уже нельзя отказать в прописке в семье. Вот. А там собрался какой-то совет, я уже не помню какой-то, но на суд все-таки. И женщина замечательно сказала, я с этих пор очень люблю акцент эстонский. Она сказала, Игорь Миронович, подтвердите нам, пожалуйста, что вы больше не будете преступлять свое преступление.
1: Преступлять.
0: И с меня сняли обвинение.
1: Какая прелесть, замечательно. Заканчивая эту тему, еще ваши строчки. Кстати, если вы захотите в какой-то момент выбросить в нас ваш гарик любой по теме, скажите, я буду рада это услышать. С годами жизнь пойдет налаженней, и все забудется, конечно, но хрип ключа в замочной скважине во мне останется навечно.
0: Ну, это тюремные стихи. Я, конечно, в тюрьме написал большой сборник стихов. Да. Я вставал.
1: Вы писали, пока там были?
0: Что?
1: Вы писали во время
0: все время писал,
1: срока.
0: Да. Вы знаете, сидя вот в тюрьме, я невероятное количество стихов написал. Ну, сборник целый. И вся камера их прятала. Это замечательные люди прятали их в носках. Вот такие вот были бумажки. А потом произошло просто некое счастье. Замначальника тюрьмы по режиму заказал мне проект, студенческий диплом. Он заканчивал пединститут, но сказал, что это его брат заканчивает. И вот, значит, я сижу в тюрьме и пишу диплом на тему «Коммунистическая партия Союза и ее национальная политика». Это было совершенно
1: замечательно. Это было интересно.
0: И я написал.
1: Когда подошло время уже переезжать сюда, в Израиль? Какой это был год? Когда вас, наконец, выпустили в Авире?
0: Меня отпустили, у меня 5 лет ровно. В 84-м году я вернулся в Москву и принялся писать роман. Я наткнулся на совершенно потрясающего человека. Он был поэт, он был один из первых русских пилотов, Николай Бруни. И я о нем писал роман, и совершенно как-то даже забыл о том, что совершил. А роман можно было писать, только обойдя огромное количество зэков, которые там же сидели. Поэтому я очень познакомился с этим народом и написал роман «Штрихи к портрету». Ну вот, а уезжать, вы знаете, ну, в общем-то, я вам расскажу, в чем дело. Мы как-то у тещи завтракали, и Людмила, и Лидия Борисовна как-то вскользь мне сказала: «Игорь, кстати, если вы опять заговорите об отъезде, то я уже запасла 40 таблеток снотворных, и я их приму». Я совершенно спокойно сказал: «Все, тещенька, я это учил», и больше мы не разговаривали в отъезде. И тут вдруг в 88-м году позвонили, вот, не раздумывали ли вы уехать. И так меня замечательно выперли.
1: Замечательно выперли, и вы приехали. Приехали сюда в какой город? Сразу в Иерусалим или потом?
0: Сразу в Иерусалим, потому что здесь уже жила сестра моей жены Таты.
1: Угу. Понятно.
0: И приехали сразу, и начались всякие уже местные приключения очень хорошие. И вот я дошел до такого инвалидного состояния, но уже почти 90 лет. У меня был такой стишок, знаете, самоутверждающий. Все чаще я теперь лежу, поскольку ноги вдруг ослабли. Однако все-таки хожу и наступить готов на грабли.
1: О граблях израильских. Вы приехали и пытались как-то подработать где-то, не стихами. Вы потом и поняли, что книжки, стихи, встречи со зрителем, с вашим читателем,
0: да,
1: это ваше.
0: Да, это очень, очень быстро. Я из-за этого язык не выучил. Я еще учился только в Ульпане, и уже меня пригласили в Америку на гастроли. И я поехал туда читать стишки. И с тех пор я их завывал. В Россию ездил 2 раза в год. Больше не поеду никогда.
1: А тогда была какая-то цензура, когда вы приезжали на гастроли?
0: Нет, никакой.
1: Вообще не мешало?
0: Только несколько раз как-то отменяли концерты. Да, по-моему, всего 2 раза, а концертов было десятки.
1: Ну, естественно. Я хотела спросить вас о том, что вы видели за последние годы, когда вы ездите здесь, по Израилю, видите публику, которая обновляется, разумеется, с учетом приехавших сюда в последние, допустим, 5 лет людей из разных стран, русскоязычных, понимающих русский язык, чувствующих русский язык, знающих и понимающих юмор. Как вы чувствуете их? Какая публика сейчас?
0: Вы знаете, сейчас я не осмелюсь даже говорить, потому что я просто не выхожу из дому, поэтому я не вижу. Но публика, Бог его знает, я, наверное, уже говорю на основе того, что я читаю в комментариях в Фейсбуке. Вот, по-моему, приехала публика, как бы это сказать, не очень хорошая, но очень уверенная в себе.
1: Именно уверенная в себе?
0: А?
1: Уверенная в себе.
0: По-моему, да.
1: Я знаю, что Юлий Кирсанович, Ким, ага, он рассказывал мне, возможно, и вам, поскольку вы дружите, естественно, что он успевает вот почувствовать эту новизну в публике, и которая живет в Израиле, и ту, которую он встречает, ну, например, приезжая в Америку, скажем, с гастролями, и он чувствует вот эту новую публику, которая при этом приходит, понимает и знает. И публика это не обязательно вашего больше возраста, а намного моложе. Вот это интересно, новое ощущение.
0: Вы знаете, я не могу вам сказать, не могу сказать. Во-первых, я вот с публикой общаюсь только, когда идут концерты. Во-вторых, к сожалению моему, молодежи приходит очень мало. Молодежь интересуется чем-то другим.
1: Чем-то.
0: Вот. А старики, ну, не старики, но от 40 от 50, вот так вот. Люди, в общем, которые читали меня еще в России, в самиздате. Вот, они в основном приходят ко мне на концерты, поэтому я о настроениях молодежи ничего просто не знаю.
1: Что пишете сейчас?
0: Что?
1: Что вы пишете сейчас?
0: Вы знаете, сейчас я очень мало пишу, потому что сочинялка уже устала и отказывает. Ну вот немножко пишу. И потом у меня еще выходят книжки. В Екатеринбурге сейчас выходит большая книжка. И в Питере скоро выйдет большая книжка. Это уже сборники моих стишков.
1: Именно вот. Стишков. А что касается,
0: я,
1: а что касается вашей прозы? Где ее можно еще найти?
0: А проза у меня много прозы.
1: Я
0: во-первых,
1: знаю.
0: Написал, значит... Да, в общем, такие книжки воспоминаний есть большие. Но, а где их найти, я даже не знаю. Наверное, в магазине в русском, но уже, по-моему, их нету.
1: Раскупают?
0: По счастью, раскупают,
1: по счастью. Да. Я сейчас вспомнила Юрия Кима и вспомнила ваш мне однажды рассказ, когда вы рассказывали о себе, как о постоянном Деде Морозе еще времен Советского Союза. И тут о Юлии Кирсановиче Киме, как о вашей Снегурочке. Было
0: что,
1: дело?
0: Что?
1: Юлия Ким, как ваша Снегурочка. Было?
0: Да, да, это уже не, это даже не один год было, это, по-моему, года 3.
1: Такая традиция.
0: Подряд. Вы знаете, она была потрясающая, он был потрясающей Снегурочкой. У него был специальный халат такой желтый. Потом мы ему из диванных подушек делали груди, чтобы все было настоящее. И парик. И он был великолепной Снегурочкой. Жалко, что это прекратилось. Просто он в отъезде часто.
1: Да, это факт. Снегурочка иногда и на Новый год не попадет. С его переездами это совершенно точно. У меня есть для вас вопрос от Дины Ириничны Рубиной.
0: Так.
1: Вашей хорошей подруги. Оно касается записок.
2: Дорогой Игорь Миронович, я знаю, что выступающий писатель... всегда получает из зала самые разные записки. Чаще восторженные, благодарные, иногда провокационные, но бывают неожиданные и ужасно смешные. Вы выступаете много десятков лет. Наверняка у вас накопилась целая коллекция забавных записок. Расскажите о них.
1: Мы поддерживаем поделиться несколькими вот такими воспоминаниями.
0: С удовольствием. Вот, например, одна женщина молодая мне написала, и сейчас, минуточку, Игорь Миронович, можно ли с вами хотя бы выпить, а то я замужем.
1: Хорошо.
0: Очень хорошая записка. А, по-моему, в Архангельске я получил записку: Игорь Миронович, а существует ли всемирный еврейский заговор и как туда записаться?
1: Прекрасно.
0: Так что записки – это большое счастье. А одна женщина интересно написала: Игорь Миронович, что вы все время читаете про евреев, есть ведь и другие не менее несчастные.
1: Это уже практически готовый будущий Гарик, как таковой, на самом может деле, по сути.
0: Да, может быть.
1: Вы мне однажды рассказали случай, который в Одессе у вас был, когда вы шли по какой-то из улиц Одессы тогдашней, и вас остановил некий господин и сказал: простите, вы Губерман или так гуляете?
0: Да-да-да.
1: Это было
0: да.
1: блестяще.
0: Это было, да.
1: Это не выдумаешь вообще, невозможно. Это да, прекрасно.
0: Да. Я к тому времени уже знал имена людей, к которым это относилось. Да, поэтому мне очень хотелось тоже услышать.
3: Когда к нам денежки с небес летят, валясь у изголовья, то их, конечно, шлет нам бес. Дай бог их впредь ему здоровья. Любил я книги, выпивку и женщин. И большего у Бога не просил. Теперь азарт мой возрастом уменьшен. Теперь уже на книге нету сил. Доволен я сполна своей судьбой, и старюсь я красиво, слава Богу. И девушки бросаются гурьбой меня перевести через дорогу. Нынче книгу врача я листал, там идея цвела, словно роза. Наше чувство, что совесть чиста, первый признак начала склероза.
1: Хотела спросить вас о ситуации с нашей с вами любимой страной, в которой мы сейчас живем. Знаю, как вам больно, как вы любите Израиль. Ну, евреи, они разные бывают.
0: Конечно.
1: Внутри нашей страны, тем более. Нас тут очень много. Я просто о том, что происходит здесь последние годы, и как больно всем, и как израильтяне умеют соединяться, объединяться, когда нужна помощь,
0: да,
1: в разных ситуациях.
0: Да.
1: Я слышала, и как вы об этом многим рассказывали изнутри, тем, кто брали у вас интервью в эти дни после 7 октября, например.
0: Да.
1: И у вас вы очень такие правильные слова находили вообще для всего этого. О нас, о израильтянах, о том, вот какие мы сейчас, какой сейчас Израиль, как вы считаете?
0: Вы знаете, я думаю, что сейчас очень много растерянных людей. Я, правда, не общаюсь с большим количеством народа, но я это чувствую по комментариям. Я, вы знаете, каждый вечер включаю Facebook перед сном и просматриваю его. И я там не только материалы читаю, у меня есть любимые авторы, которых я читаю, а еще и комментарии. И вот комментарии совершенно такие, часто очень растерянные. Ну, в самом деле, потому что это движение против Биби, Ракло Биби, это просто полный кошмар, потому что, ну, он единственный лидер. Политиков очень много, а лидер он такой единственный. Это мое личное мнение.
1: Ну, понятно.
0: Я ни с кем, так сказать, не спорю. Ну, и, в общем, как-то все израильтяне сегодня, как мне кажется, они ждут каких-то перемен. Вот это вот ожидание,
1: это причем
0: тревожное ожидание, оно, по-моему, очень свойственно всем.
1: Я сейчас вспомнила ваши ответы на вопросы, когда вы участвовали в программе Димы Брикмана «Детский, не детский вопрос», и отвечали на вопросы, которые задавали дети. И там был вопрос: человеком какого возраста вы себя сейчас чувствуете? Не по паспорту. Вот сколько вам лет, как вы считаете, по ощущениям?
0: Иногда 60, еще иногда 98. Почти уже уехали все, кто... У меня был такой грустный стишок, знаете, уезжают таланты, творцы и умы, едут люди особо, уже не помню, и останутся здесь, как у каждой тюрьмы, надзиратели поднадзорные. ведь вы уезжали, когда в 20-е годы, и в 19-20-м, в общем, в это время, то ведь все были абсолютно уверены, что они это время пересидят на чемоданах, потому что советская власть вот-вот рухнет. Да. Это у них было очень долго. Потом появилась другая совершенно история, интересная, уже, наверное, в 30-е годы, когда вся эмиграция вдруг поняла, что Сталин строит империю на самом деле, и что это, так сказать, не какое-нибудь там страшное государство. А вот уехавшие сегодня, они переживают... Они, наверное, тоже полагают, кто-то из них, что это очень быстро кончится. Если бы меня спросили, я бы сказал, что это, наверное, никогда не кончится. Нет. Разве только через несколько поколений. Потому что когда Путин помрет или его уберут, кто-то придет из его стаи, и все это продолжится.
1: То есть должны пройти поколения?
0: Несколько поколений, как минимум, и должен появиться какой-то Горбачев, который, так сказать, просто не доделал свою работу, но очень хорошо начал.
1: О, да. Ваша одна из тем, это тоже вопрос от слушателей, ваша большая тема, к которой вы часто обращаетесь, это возраст, так или иначе.
0: Возраст, конечно.
1: Да. Как долго вы... Как давно вы стали обращаться к этой теме? Вы помните?
0: Вы знаете, моя покойная жена Тета, которую я очень любила, к которой очень прислушивался, она утверждает, что я начал писать о смерти и старости еще в 40 лет.
1: Да? Да. Хороший переход.
0: И правда, есть такие там стишки.
1: Да. Ну, это достаточно рано, мне кажется, в 40 лет. Если вы сейчас себя чувствуете на 60 местами, то 40 – это не тот рубеж все-таки.
0: Совершенно не тот. Я не проверял, не заглядывал, но я действительно рано начал очень писать о старости и смерти. Во-первых, потому что эта тема очень интересная. Ну, а во-вторых, действительно, годы идут.
1: Как Григорий Горин замечательно говорил, что смерть очень боится, когда над ней смеются.
0: Да, да.
1: Потрясающая
0: это
1: была фраза.
0: Совершенно точно. Гриша вообще был очень мудрый человек.
1: Да, очень, очень. Я все время возвращаюсь к тому, что он писал, как он говорил, что он успел создать.
0: Я с ним очень дружил, чем очень горжусь.
1: Он совершенно был удивительный, удивительный. Я просто... Все время хочется возвращаться к тому, что он успел сделать, сказать. К счастью, есть какие-то видеозаписи, услышать, как он разговаривал даже. Потому что это какая-то планета... Которая, к счастью, была очень долго с нами все-таки. На мой взгляд, не так долго, как могло бы быть, но это факт. Вы долго жили все-таки в несвободной стране.
0: Да.
1: И, собственно, несмотря на все, не обращали внимания, продолжали писать практически без цензуры. Я уже имею в виду после тюрьмы.
0: Да, да.
1: Я имею в виду то, что вы писали так, как вы писали, так, как вы хотели, и как вы говорили, вот шут Гороховый, классический шут и так далее, но при ком бы вы успели прожить, я имею в виду все наши лидеры, все виды наших руководств бывшим Советским Союзом, и тем не менее, не мешали тогда?
0: Вы знаете, нет, не мешали, но еще мне очень помогала, надо сказать, моя молодая наглость. Вы знаете, когда вышла вот книжка «Чудеса и трагедии черного ящика», меня очень часто спрашивали, как она миновала цензуру. А была очень простая история. Меня вызвала зав. Отделом, симпатичная очень старушка, сказала: «Игорь Миронович, я вот сделала несколько сот замечаний. Они все отмечены галочками, и вам надо будет исправить их». И в это время пришла одна женщина такая, с настолько широкими формами, что ее все называли «Дюймовочка». Вот, и она стала разговаривать с этим, с заведующей отделом, а та меня отсадила и сказала: «Вот вам карандаш, и зачеркивайте это самое». Мои пометки исправляйте. И я вдруг сообразил, что закрытый обширными формами дюймовочкой я могу сделать все, что угодно. Я просто стирал ее заметки. Она потом, когда взяла, она говорит, у меня вроде было больше замечаний. Я говорю, ну, перечитайте еще раз. Она говорит, я в день читаю две рукописи, вы с ума сошли. Вот так в книгу. Хорошо. Так что я всячески сопротивлялся. Но у меня три или даже четыре книжки зарезаны.
1: Зарезаны все-таки. Да. Какого направления, вы же помните, наверное?
0: Об исследованиях мозга я написал по заказу. Все-таки. Да, по заказу какого-то английского издательства. Вот, и как, я не помню, к сожалению, по старости, какое-то было издательство, которое на Запад поставляло литературу из Советского Союза. Вот там у меня зарезали Дед Гизи, ну, в общем, чего там говорить. Так что я это все испытал, ничего
1: Все-таки
0: страшного.
1: Да. Понятно. У вас в ваших стишках, цитируя вас, много отношений и бесед со Всевышним, ну, так, как вы это умеете.
0: Вы знаете...
1: Дружеских таких
0: вы
1: общений.
0: Вы знаете, да, да. Ну, я, к сожалению, не помню этот стишок, а я много раз отверг совет... принять благую весть. Умом я знаю, Бога нет, а чувствую, что есть. Вот отсюда моя такая двойственная, мое такое двойственное отношение.
1: О, да.
3: При хорошей душевной погоде в мире все гармонично вполне. Я люблю отдыхать на природе, она отдохнула на мне. На кепку мне упал комок, и капля тронула ресницы. Не все, что с неба шлет нам Бог, довольно много шлет и птицы. Вовлекаясь во множество дел, не мечись, как под джунглем ботаник. Не горюй, что не всюду успел. Может, ты опоздал на Титаник.
1: Если возвращаться к еврейской теме, которая у вас просто без границ.
0: Большая, и, да.
1: Да, очень большая, мы себя любим.
0: Я очень рано почувствовал себя евреем.
1: Ну, логично, да. Мы тоже, но вы раньше. В евреях действительно много того, что в нас осуждается дружно. Евреям не нужно почти ничего, а все остальное им нужно.
0: Да.
1: Прекрасно.
0: Вы знаете, у меня был такой стишок про Израиль. Забавно мне, что современники, среди кого сейчас живу, мои к тому же соплеменники. Среди кого живу сейчас, мои к тому же соплеменники при дикой разнице между нас.
1: Потрясающе. 90-е годы. Это вопрос уже от слушателей тоже. Вот эта пора была знаменитой зеленой книжки с глянцевой обложкой «Гарики на каждый день». Я думаю, что многие ее сохранили до сих пор. Такие гарики, ваш изобретенный жанр. Тогда их передавали из уст в уста.
0: Да, да, да.
1: Не знаю вообще, кто автор, такое тоже было, и было очень долго.
0: Да.
1: Вообще, ну, по крайней мере, когда мы жили еще там, до переезда в Израиль, очень многие люди, я не знаю, в каких республиках это было, как, просто не знали, кто автор, но был вот этот стиль узнаваемый. И, тем не менее, имя ваше возникло чуть позже.
0: Да, пожалуй,
1: чем,
0: да.
1: Чем
0: да.
1: Вы стали писать их. Причем в большом количестве, конечно. И это стало таким хорошим тоном знать все гарики, рассказывать их друг другу в хорошей компании, разумеется. Не там, где пишут доносы, а там, где
0: любят. Вы знаете,
1: любят.
0: Я когда сидел, я придумал, что должны говорить мои друзья, когда их будет спрашивать, когда прочтут стишок, и будут спрашивать, кто автор.
1: Так.
0: Вот, надо говорить, что слова народные, автора скоро выпустят.
1: В общем, так и получилось.
0: Да.
1: Так и получилось. У вас сейчас юбилейные встречи. Вы сами сказали...
0: Еще рано.
1: Ну, почти. Так это все-таки называются. Юбилейные концерты, встречи с Игорем Мироновичем Губерманом. И в течение года их будет несколько, к счастью, в разных городах. Как они будут проходить? Как вы их видите?
0: Вы знаете, я не знаю. Я с таким ужасом жду своего дня рождения, потому что сын уже пригласил человек 70. Ну, 60 уж точно. И как он будет их всех развлекать, я не знаю, хотя он что-то задумал. Вот. А я больше думаю вот о юбилее с ужасом. А
1: То есть встреча со зрителями – это не настолько страшно. Это вы знаете, это вы проходите и так.
0: Да, да, конечно. Это я хорошо прохожу. Я очень к зрителям хорошо отношусь, особенно в момент, когда выступаю, я как-то чувствую...
1: А насколько легко было, как вы считаете, перевести Гарики на иврит? Я помню, как это было. Миша Рискин это сделал тогда.
0: Вы знаете, переводил на иврит очень хорошо Миша Рискин.
1: Да.
0: Мы вот издали две книжки переводов. Но еще есть переводчики разные. Я не помню, как его зовут, но мы с ним договорились, что он переведет несколько сот, и тогда уже поговорим о книге. Вот, но я не знаю, как качество перевода. Миша Рискин очень хорошо
1: Миша перевел. Прекрасно знает иврит, прекрасно, естественно, знает и чувствует да. связь языков. Это
0: да. Он очень хорошо перевел, и мы с ним вместе много очень выступали. Знаете, я даже как-то его заревновал, потому что я вдруг обнаружил, что зрители на его перевод... на иврит, смеются больше, чем на мой русский. Я сначала я читал стишок.
1: Ну да, для сравнения.
0: Больше смеются. Но он меня успокоил, он сказал, что это они смеются от радости, что поняли.
1: Хорошая тема.
0: Кто-то переводит, кто-то на английский перевел, никак, по-моему, не найдет издателя. Есть на итальянском, есть на французском.
1: Прекрасно. Вообще... Вы сами знаете уже количество гариков? Сколько их
0: около
1: может?
0: Около 15 тысяч.
1: Меня ударила эта цифра. Она меня точно ударила. Это огромное количество.
0: Много. Я да. графоман, ну что делать?
1: То есть вы продолжаете упорно себя называть графоманом?
0: Конечно.
1: Вот упираетесь.
0: Конечно, но я не поэт. Поэт – это совершенно отдельная статья. Поэт – это...
1: Но вы хотя бы писатель?
0: Что?
1: Вы хотя бы писатель или тоже не писатель?
0: Ну, не писатель,
1: вы
0: а вообще.
1: Вы отбиваетесь упорно.
0: Я вообще никакой. Потому что писатели – это Платонов, Зощенко, очень рано умерший Горчев, замечательный писатель. Писатель – это, прежде всего, по-моему, своя тональность, свой стиль, что ли. У меня этого нет, у меня журналистская проза вся.
1: Так это вы хорошо нет, подчеркнули, да.
0: Вот,
1: да,
0: так что я и...
1: журналистская. Верно.
0: Тут ничего не поделаешь.
1: Но графоман, у меня это слово рядом с вами не стоит, знак равенства.
0: Вы
1: все-таки
0: не правы, потому что графоманы, они очень разные. Они пишут, иногда у графоманов встречаются потрясающие строчки. Просто очень редко, очень, я согласен.
1: Надо было это
0: сказать.
1: Не сейчас, надо было сказать. Ох. Я с вами говорю и понимаю, что вопросов еще много, а время подходит к концу.
0: Угу.
1: Если можно, Игорь Миронович, нашим слушателям, вашему зрителю, то есть тоже, скажите то, что хочется, Гариком, прозой, приглашая их возвращаться к вам, к нам, прийти к вам на ваши концерты в этом году.
0: Я, вы знаете, я лучше просто приготовил несколько стишков.
1: Давайте.
0: Я лучше их прочту. Супер. Ладно, вот только очки надену. Вот это чисто российский стишок. В любую из дурных эпох язык мы держим под замком. Услышишь нынче, чтоб он сдох, никто не спросит вы о ком. Да, ну, да. Твоя страна ведет войну, и поражение сразу всем конец. Не выйдут защищать свою страну лишь старики, больные и подлец. Грустные стихи все такие, так интересно, когда они все собраны, которые я хотел почитать, то они очень грустные. Все глупости я делал вдохновенно. Услышу скоро Божий приговор. И только понимаю, несомненно, что я не попаду в небесный хор. Истина, добру и красоте не о чем особо беспокоиться. Только современной сволоте очень не по нраву эта троица. Опять по всей России страх и мгла. Добра и зла растоптаны границы. Звонят во всех церквях колокола, никак не могут к Богу дозвониться. Это я вот так вот медленно читаю, потому что мне попадаются стишки с неформальной лексикой, и я как бы их не читаю, чтобы вас не уволили.
1: Я так и думаю. Я смотрю сейчас у себя ваши стихи, которые касаются еврейской темы, благо тема широко освещена Игорем Губерманом. «Нас мелочь каждая тревожит, и мы не зря в покой не верим. Еврею мир простить не может того, что сделал он с евреем. Одна загадка в нас таится, душевной тьмой вокруг облита, в ней зыбко стелится граница еврея и антисемита». Как актуально, Игорь Миронович! Как же это актуально до сих пор?
0: Да, ну, что же делать?
1: Что же делать? Спасибо вам, дорогой, что вы сегодня у нас.
0: Спасибо вам большое, что вызвали меня.
1: Ну, раз вам у нас здесь понравилось, по крайней мере, визуально,
0: да,
1: тоже.
0: Да, да, я был просто очень впечатлен.
1: Мы будем рады продолжить наш диалог, если вы не против. Когда вам будет удобно.
0: Нет, договорились.
1: Договорились.
0: Я опять приеду в инвалидной коляске.
1: Хоть прилетайте.
0: Хорошо.
1: Будем ждать. Спасибо огромное. Игорь Губерман был с нами. Обожаем, любим. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, дружочек. Спасибо, спасибо большое. Всем спасибо.
1: Всего доброго.
4: Я зову тебя, а ты не слышишь, вот беда. Ведет дорога в никуда.

0: Мада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: До Миллениум нас, нас, Миллениум нас.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Сержант Ротем Янай, погибшая вчера в результате удара беспилотника на базе в районе Шемере в Западной Галилее, будет похоронена в 15 часов на военном участке кладбища в Геват-Аде. Сержанту Ротему Янай на момент гибели было 20 лет. Она была ответственной за условия службы военнослужащих в бригаде Гевати. Да будет память о ней благословенна. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что родители солдат, служащих на базе, где проходила службу Ротем, еще в марте предупреждали, что трагедия – лишь вопрос времени. Они обращались в ЦАЛЬ с жалобами на то, что военнослужащие, не выполняющие критически важные задачи, подвергаются постоянному риску. В своем обращении родители упоминали в том числе ответственных за условия службы солдат, специалистов по кадрам, связистов и представителей других служб. В ЦАЛЬ на это ответили, что на границе необходимо присутствие обеспечивающих сил. Переговоры между США и Ираном. Председатель комитета Меджлиса по национальной безопасности Ибрагим Азизи заявил, что его страна не изменила своей позиции по вопросу обогащения урана и управления Ормузским проливом. На этом фоне корпус стражи Исламской революции утверждает, что силы корпуса атаковали авиабазу США в ответ на удар по портовому городу Бендер-Аббас. Как передает обозреватель КАН Шимон Миджан, в опубликованном сообщении исламисты предупреждают, что новая американская атака вызовет еще более ожесточенную реакцию. Ходатайство в Высший суд справедливости против назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. Юридический советник правительства твердо стоит на своей позиции против этого назначения и просит суд издать указ препятствующий. В своем ответе на дополнительное заключение консультативной комиссии по назначениям на высшие государственные должности Баарав Миара отметила, что мнение большинства членов комиссии является необоснованной интерпретацией. Юридический советник полагает, что серьезный изъян в безупречности поведения Гофмана, включая предоставление недостоверной информации, так и не был устранен. Корреспондент КАН Тамар Альмок передает, что сам генерал-майор Гофман обратился к суду с просьбой принять позицию большинства членов комиссии Груниса и отклонить ходатайство против его назначения. Утечка секретных документов в немецкое издание «Bild». Советник премьер-министра Йонатан Урих будет обвинен в передаче секретных сведений с намерением нанести ущерб безопасности государства, а также в трех других правонарушениях – передаче секретных сведений, хранении секретных сведений и уничтожении улик. Об этом юридический советник правительства Баарав Миара сообщила представителям Уриха. Информацию об этом передала корреспондент КАН Тамар Альмок. Посол Израиля в ООН Дани Данон объявил, что приостанавливает контакты с генеральным секретарем ООН Гутеришем в связи с его решением включить израильские структуры в черный список организаций и учреждений, практикующих сексуальное насилие в зонах конфликтов. В этом списке такие террористические организации, как Хамас и ИГИЛ. Данон заявил, что генеральный секретарь полностью утратил контроль над своими действиями. По его словам, в течение последнего года израильская сторона сотрудничала с командой Генсека ООН и доказала несостоятельность и лживость всех этих обвинений. Он подчеркнул, что Израиль прекращает любое взаимодействие с нынешним генеральным секретарем и добавил, что через несколько месяцев будет избран новый глава Организации Объединенных Наций, совместно с которым удастся исправить эту несправедливость. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается похолодание в горных районах на севере и в центре страны. Максимальная температура воздуха в полдень в Иерусалиме и в Хайфе составит 24 градуса. В Тель-Авиве и в Аш-Доде будет 25, в Цфате 23, а в Бейершеве 28. В Эйлате воздух прогреется до 34 градусов. Температура воды на Тель-Авивском побережье Средиземного моря 24 градуса, ветер западный до 15 км в час, высота волн от 40 до 80 см. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 16 часов. Доброго дня. Шалом и Иерушалаим.
2: КАН РЭКО. здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11:06. Канрека продолжает свое вещание в прямом эфире на русском языке. Рада вас приветствовать, уважаемые радиослушатели. Сегодня на ваши вопросы отвечает Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. Телефон прямого эфира 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. Добрый день, Эльдар.
1: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Рада вас приветствовать в нашем эфире. И уже есть вопросы, поэтому те новости или какие-то рекомендации от вас, которые вы обычно тоже предпочитаете, естественно, не забывайте говорить нам после радиослушателя, что не будем заставлять ждать. Пожалуйста, добрый день.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемый Эльдар Портнов. У меня есть такой вопрос. Вот, вы говорили, что когда пенсия меньше 2000, то можно делать НКИБОС ХУЁТ от офиса 161 ХЭД и плюс форма 101. Вот, у меня пенсия будет 1800 шекелей. Вот, и если я понимаю правильно, я должен заполнить форму 101, вот, и 101 ХЭД. Но перед этим я должен, наверное, идти в Масхнасу.
1: Нет, не надо идти в Масхнасу.
2: Объясню. 161М. А как же у меня будет этот, как его, пакет шума?
1: Вы не пугайте людей сложными названиями и ивритскими буквами, потому что, в принципе, это все тоже считается КИБОС ХУЁТ. Это процесс, который просто есть облегченный процесс. Если пенсия меньше, чем 2080 шекелей, то можно не идти в Масахнасу и не делать формальный расчет со 161-ми сложными формами. Это непосредственно делается в пенсионном фонде, там, где вы будете оформлять пенсию. И они вам напрямую сделают, что вы заполните 161 ХЭД, и там вам сразу освободят пенсию от подоходного налога. То есть вам не надо идти в Масахнасу. Единственное, сразу говорю, что есть пенсионный фонд, я никому не хочу делать сейчас антирекламу или наоборот рекламу. Есть пенсионный фонд, где сотрудники, кто обслуживает пенсионеров, они не сильно грамотные, и они сильно путаются в названиях и терминах, и поэтому они говорят все равно, идите в Масахнасу и приносите нам, пожалуйста, справочку, чтобы мы не снимали вас подоходный налог. Вот просто что хотел сказать вам.
2: Все понял. Значит, тогда, когда я получу ДОХ, что у меня уже пенсия есть, 1800 шекелей,
1: я заполняю... когда я объясню, вы когда будете заполнять на просьбу получения первой пенсии, когда выберете себе уже пенсионную программу, в какую пенсию вы хотите получать, тогда уже в пакете документов изначально, чтобы был заложен 161 ХЭД, и чтобы уже изначально вы просили, чтобы изначально не облагалось подоходным налогом. Я сразу говорю, не во всех компаниях, и мы не будем называть названия их, у вас это легко пройдет.
2: Все понял вас, потому что я туда вот звонил в Феникс буквально неделю назад.
1: Мы никого ни названия не произносим. Просто
0: мы не можем рекламировать.
2: Все понял. Мне не нужно никуда идти. Просто я хотел сказать, что в офисе 161 ХЭД там только дата выхода на пенсию и поставить росписи, и все. Там больше нету ничего заполнять.
1: Ну, смотрите, мы не находимся сейчас. Мы не можем в рамках эфира как бы помочь вам заполнить.
2: Все понял.
1: Да.
2: Все понял. Мне не надо идти ни в какую Масахнасу.
1: Не надо. До 2080 шекелей не нужно идти.
2: Понял. Большое вам спасибо.
1: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
2: Спасибо.
0: Всего вам хорошего. Продолжаем наш эфир. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Вы меня слышите, да?
1: Да, конечно. Да.
3: Меня зовут Михаил. У меня два простых, для вас простых вопроса. Я вышел в 67 лет на пенсию, уже 4 года. Получаю мифтахим, все там оформил. Но я продолжаю работать в той же компании. И мне хозяин перечисляет, у меня есть Купат Гемел, которую когда-то перечисляли Штайм, никуда слышим.
1: Да, разницу, того, понятно. Да.
3: Разницу и Пицуима, и разницу, то, что не принимал.
1: Пиватика, понятно, мифтахим, да. Ваша, да.
3: Теперь у меня вопрос такой.
1: Да.
3: Если я буду увольняться, естественно, я работаю в Севере много лет, у меня зарплата выросла. Согласно там, кому количество лет умноженное на последнюю зарплату. Я слушал передачи, это, по-моему, не говорит. Прибыль на мифтахим, на пицуим, которая есть накоплено, это хозяина или моя?
1: Смотрите, это только, смотрите.
3: Вы поняли мой
1: вопрос? Я понял ваш вопрос. Если бы это было бы битуах миналим, только битуах миналим, которое было бы... Это не купат гемель. В любом случае нет. Доход от пицуима принадлежит работодателю, не вам. Если бы я для всех радиослушателей, чтобы и вам я отвечу на вопрос, но может быть кто-то в такой ситуации, чтобы понимал. Если есть битуах миналим, который был открыт до 2000 года, в который отчислялись пицуим и тагмулим, естественно, доход от пицуима принадлежит работнику, а не работодателю. И когда делается подсчет пицуима компенсации по увольнению по этому битуах миналим, работодатель обычно должен доплатить. Опять-таки, мы здесь сейчас должны зайти в трудовое право. Это только в том случае, если работник не подписан под сейфарбайсеры, под 14 пункт. Если
3: вы
1: он подписан под 14...
3: Или для меня это
1: подписано? Я клали. Вам это, в вашей ситуации вам не должны работодатели ничего доплатить, потому что он весь
3: даже
1: период вашего...
3: Даже что я не подписан...
1: Не связан. Это только в абитуах миналим. Это не в, пенсии.
3: Так, мне тогда вопрос. Значит, я понял, в моем случае я увольняюсь. У меня есть мисмах с Мистахима, где они прислали работодателю, у меня копия, сколько при выходе на пенсию они использовали сумму моего пицуима. Потом я увольняюсь отсюда, я беру у них сколько на сегодняшний день, например,
1: в купат гемель у вас?
3: Есть купат гемель, пицуим, на... колель, ну...
1: Ну, мы считаем только пицуим, так мулим это ваши деньги, мы сейчас только пицуим.
3: Нет, включая им рыбахим, сахаку.
1: Барур им рыбахим,
3: и
1: да.
3: И потом умножается на количество лет, и если есть какая-то разница, так он мне должен добавить это.
1: Опять-таки,
3: если...
1: вопрос вам, если с первого же дня работы, как вы начали работать, вам начали вкладывать в старую пенсию.
3: С первого же дня.
1: Тогда, скорее всего, вам работодатель ничего не должен. Скорее всего.
3: Почему?
1: Потому что равахим, которые достигли ваши накопления, они... Если вам он 6% вкладывал в ватику пицуим, и еще 2.33% в накопительную программу купат гемель, ну, 99.9% вам тот пицуим, который он должен был бы вам гипотетически заплатить, он уже был перечислен работодателем с теми доходами, которые принесли эти накопления.
3: А если я прибавлю две суммы, и они не меньше, тогда...
1: Скорее всего, они не будут меньше. Скорее всего, посчитайте, скорее всего, они будут меньше.
3: Ну, я пока... Ну, в принципе, теоретически, если меньше, то да.
1: Смотрите,
3: то...
1: это ситуация, которая индивидуально должна быть рассмотрена. Я не могу
3: а
1: вам
3: то,
1: сказать.
3: То, что дал мне Мифтахим, это уже с доходами, правильно?
1: Вы они... смотрите, в Мифтахим вы решаете суммы. Понятно, что у вас есть отчет, сколько пицуима было задействовано на получение пенсии.
3: Они мне показали мисмах. Сколько на момент выхода на пенсию?
1: Скорее всего, смотрите, я просто хочу, чтобы вы не рассчитывали. Скорее всего, вам ничего работодатель больше не должен.
3: Окей. Это один, еще один маленький вопрос. В моем случае, если я сейчас имею купат гемель, когда я буду увольняться, мне что лучше, собирать деньги или брать дополнительную пенсию?
1: Смотрите, в вашей ситуации из-за того, что у вас старая пенсия, ни к ватике, ни к такцевид государства невозможно присоединить новые накопленные деньги. Поэтому я не могу ваши потребности в рамках разговора по радио понять. В обычной ситуации, конечно же, как можно больше, если вы будете получать пенсию, вы более комфортно будете жить.
3: Но я не могу присоединить...
1: Присоединить это будет две пенсии, и тогда вам придется платить... делать ТИУМАС.
3: Два дохода...
1: И ТИУМАС придется делать. Но опять-таки вы поймите,

0: Сделки будешь хуёвые.
1: Но я не могу говорить, что они без подоходного налога, с подоходным налогом не, вам отдадут.
0: Я сделки будешь хуёвые в Лёше Рьянке, там у меня нету...
1: Тогда, может быть, стоило бы вам присадпицу им сделать. Есть еще инструменты для того, чтобы обойти подоходный налог, чтобы не заплатить. А то, что касается Тагмулим, если у вас останется меньше, чем 110 тысяч шекелей, то тогда Масахнаса пойдет вам навстречу, и вам дадут возможность забрать это без подоходного налога.
0: Когда придет время, лучше всего я обращусь к специалисту.
1: Однозначно. Это знает... самая лучшая вам рекомендация, чтобы вам кто-то сопроводил.
0: И последний маленький вопрос. Сейчас стоит мне брать там, сделать пенсию, и чтобы все с нуля шло с этих скупать ГМЛ или ждать до увольнения?
1: Смотря в какой сумме идет речь, и если опять-таки вы довольствуетесь той пенсией, Смотрите, в вашем возрасте, но в зависимости от того, что у вас семейного положения, в зависимости от того, какую программу вы хотите взять, это приблизительно 2700-2800 пенсию. То есть, если вы сейчас продолжаете работать, и у вас есть еще пенсия так ВТК, сколько пенсия ВТК?
0: Работы,
1: это уже будет, во-первых, подоходный налог по-любому.
0: Там надо будет половину платить
1: Ну,
0: налог,
1: не факт, потому... что половину, но, опять-таки, будете платить подоходный налог.
0: Так лучше ждать, работать и...
1: Я очень хочу вам дать совет, но я не могу его грамотно сделать. Почему? Потому что надо вашу ситуацию индивидуально рассмотреть.
0: Ну, простой вопрос, я с ваших передач понял. Перед выходом на пенсию надо купать ГМЛ, переводить в пенсионную кассу.
1: Это если не ВТК. ВТКу невозможно это сделать. Это только если Хадаша Цовера. То есть, по-любому, если вы захотели бы сейчас получать с вашего купат Гемеля, который не вы...
0: Она...
1: Нет, я объясню. Вам надо в любом случае перевести ваш купат Гемель в новую накопительную пенсию, которая будет вам выплачивать пенсию.
0: Это можно сделать за несколько месяцев до выхода, или я должен это делать сейчас?
1: Можно и сейчас, можно за несколько месяцев до выхода, можно после окончания работы. Это надо рассмотреть индивидуально по налогам. Если вы будете платить с нее подоходный налог, не будете платить подоходный налог. Тут очень важно правильно рассчитать.
0: Окей, большое вам спасибо.
1: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
0: Спасибо.
2: Всего вам хорошего. Спасибо, Эльдар. Продолжаем наш эфир. Кто с нами?
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемый ведущий и уважаемый консультант. Я хочу спросить по поводу своей супруги. Она через полтора года может выйти на пенсию в возрасте 63,5 лет.
1: Да.
3: Есть ли большая разница, если она выйдет на пенсию сейчас или она будет работать до, допустим, 67?
1: То есть вы говорите сейчас, вы имеете в виду ее возраст в 62 года, или вы говорите все-таки, когда достигнет она 63 лет и 6 месяцев?
3: Когда достигнет.
1: Давайте я отвечу на ваш вопрос. Смотрите. Ну, просто могу порадовать вашу жену, если она захочет, она пенсию может получать уже и сейчас, потому что каждый человек 60 лет может получать пенсию. Единственная разница, до достижения пенсионного возраста пенсия считается доходом, с которой надо снимать, платить подоходный налог, платить взносы и битуах люми и масбриют. Теперь, если она достигает своей 63-летнего возраста и 6 месяцев, я так понимаю, что она 64-го года рождения. Это значит ее пенсионный возраст. В любом случае есть... Единственный универсальный совет, который я почти всегда даю во всех вопросах пенсионного планирования, это как можно раньше начать получать пенсию. Как только мы достигаем пенсионного возраста, а не ждать окончания прекращения работы. Объясню почему. Потому что, допустим, что она может получать там 2000, 3000, неважно сколько, уже 63 года и 6 месяцев. И она, к примеру, героически хочет сказать, что я вот планирую закончить работать в 67 лет. То есть получается, что у нее еще 3,5 года будет возможности поработать, то есть она 3,5 года не будет получать пенсию. Но от этого не значит, что у нее пенсия увеличится с той суммы, которую она уже накопила. Поэтому однозначно, скорее всего, ей придется начать получать пенсию, и правильное будет решение ровно при достижении пенсионного возраста. Потому что чем раньше человек начнет получать пенсию, тем за жизнь получит больше выплат.
3: А не может получиться так? У нее довольно высокая зарплата.
1: Неважно, это без налогов. Надо будет индивидуально это рассмотреть, сколько у нее пенсионных накоплений. В следующий год, когда она достигнет пенсионного возраста, налоговая льгота на получение без налоговой пенсии будет составлять 6300 шекелей. То есть она до 6300 шекелей сможет получать пенсию, не облагаемую подоходным налогом.
3: Понятно. И еще один такой есть вопрос по поводу... Керен Штальмут.
1: Да.
3: По поводу Керен Штальмут.
1: Да.
3: Все время говорили, что когда изымаешь деньги из Керина

0: Ну, то они налогом не облагаются.
1: Только после 6 лет обычному гражданину и пенсионеру после 3 лет.
0: Еще раз скажите, пожалуйста.
1: Обычный налогоплательщик имеет право изъять керен и штальмут без подоходного налога, без штрафов, без налога на добавленную на прибыль после 6 лет выплат. Если мы говорим про человека, который достиг пенсионного возраста, раз в 3 года можно забирать керен и штальмут.
0: Нет, это я знаю. А если она по достижении пенсионного возраста, допустим, эти 63,5, захочет забрать керен и штальмут, неважно, полностью или частично, и неважно, какую сумму, она не должна платить налог.
1: Вопрос, у нее будет уже стажа 3 года или нет? То есть, если уже пройдет 3 года, то она будет возможность забрать...
0: Керен и штальмут?
1: Да.
0: Да, у нее много уже стажа.
1: Понятно, что она уже может это сделать. Ну, давайте так, как вы меня спросили по поводу керен и штальмут, я все-таки дам всем совет. Не старайтесь забирать сразу же керен и штальмут. Керен и штальмут — это самая выгодная программа, которая приносит больше всего дохода и всегда будет освобождена от подоходного налога на прибыль. Даже когда она закончит работать и у нее перестанут поступать в нее вклады, все равно ей будет выгодно, чтобы деньги копились бы в керен и штальмут, потому что они всегда будут давать хороший прирост. Любые деньги, которые вы просто заберете, они в банке намного менее выгодны, чем в керен и штальмут.
0: Нет, это я знаю. В принципе, вы это много раз говорили. Но я имею в виду, если вдруг понадобится...
1: Заберете в любой момент. Уже можете забрать и в пенсионном возрасте. Если у нее сейчас прошло уже 6 лет, тем более это у нее в 63...
0: Уже много лет, она давно. Все, да?
1: Она может, понятно, что забрать керен и штальмут. Никаких
0: То есть
1: проблем.
0: Это будет все без налогов?
1: Все без налогов.
0: И не важно, какая сумма?
1: Не важно, какая сумма.
0: Хорошо. Спасибо вам большое.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо, будьте здоровы. И вам тоже. Спасибо.
2: Всего вам доброго. До свидания. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Ильдар и все слушатели. У меня такой вопрос. Мне 70 лет, я еще работаю. Мне как выгоднее сейчас забрать пенсионные накопления или по завершению работы? Это первый вопрос. И второй, если я решу забрать деньги после увольнения, обязательно ли обращаться к страховому агенту?
1: Давайте так. Вы когда подразумеваете под словом «забрать», вы имеете в виду одноразово забрать всю накопленную сумму?
3: Да, что выгоднее вот мне в данном случае?
1: Скажите, пожалуйста, вы знаете, сколько у вас накопленных средств в пенсионном фонде?
3: Да, где около 100 тысяч.
1: Смотрите, даже 100 тысяч шекелей вам в 70 лет могут выплачивать ежемесячно по 600-650 шекелей в месяц. Я никому не советую просто так забирать пенсионные накопления. Почему? Потому что деньги, они имеют... свойства и обесцениваться, и тратиться, а пенсия, которая будет сопровождать вас до конца ваших дней. И поэтому я вам советовал бы сейчас уже оформить бы с тех накоплений, которые у вас есть, выплаты ежемесячные, которые будут сопровождать вас всю жизнь. Поэтому, если у вас все-таки в планах, вы, как сказали, забрать единоразово, есть два нюанса. Во-первых, пока это действующая касса, ну, честно говоря, вы не можете ее забрать, но у нас есть некоторые инструменты, как мы можем забрать только деньги, которые мы называем тагмулим. Пицуим невозможно забрать, а тагмулим. Опять-таки, это если только в том случае, что у вас меньше, чем 110 тысяч шекелей. Если у вас больше, чем 110 тысяч шекелей, вы уже не сможете забрать ваши пенсионные накопления. И тогда, конечно же, вы пропустили очень много лет, и вы лучше бы давно бы уже оформили бы пенсию и получали бы с них ее ежемесячную выплату. И по поводу агента обращаться или нет, я не могу сказать. Вы можете, в принципе, если самостоятельно справитесь, можете обратиться напрямую в пенсионный фонд. Но, опять-таки, чтобы забрать, вам для этого нужно еще обратиться в Сахнасу, налоговую службу, для того, чтобы вам дали разрешение забрать это без подоходного налога.
3: Значит, вы советуете лучше мне обратиться в пенсионный фонд и оформить пенсию?
1: Я в любом случае всем всегда советую не задумываться забрать свои деньги, а все-таки со всей суммы получать пенсию, потому что только так мы можем обеспечить себе достойное будущее.
3: Спасибо вам большое.
1: Долгих лет получения пенсии вам.
2: Спасибо. Хорошего дня. Спасибо большое. Продолжаем наш эфир. Эльдар Портнов с нами сегодня. Пожалуйста, кто сейчас? Добрый день.
1: Здравствуйте.
4: Меня зовут Марина, и вопрос у меня такой. У меня есть Битуах СИУДИ от частной компании, не от Купат Халина, а от частной компании. И я недавно увидела рекламу в Фейсбуке, что вы, если 65 и так далее, и вы платите, продолжаете платить Битуах СИУДИ, то вы зря эти делаете, страховые компании скрывают от вас, что Битуах СИУДИ можно заморозить. У вас там достаточно накоплений, и при случае необходимости вы будете получать деньги, а пока можно не платить. Ну, реклама рекламой, но я позвонила своему агенту и спросила, так ли это. Она мне сказала, что якобы да, так может. Но вот сейчас, если вы это сделаете, то вы будете получать 3,5 тысячи в месяц при необходимости. А если вы продолжите платить, то платеж будет 4,700 при необходимости. Тогда я позвонила в компанию, в которой я застрахована. Там в Китае, я не знаю, насколько она компетентна или нет, она мне ответила... Ничего подобного, нет такого, если вы прекратите, то ваша страховка СИУДИ пропадает. И никаких замороженных вещей нету, не существует.
1: Я отвечу на ваш вопрос, я знаю, что уже ответ, который у меня есть. Смотрите, прежде всего, всех, кто подобную рекламу дает, я бы, честно говоря, я не хочу говорить сажал бы, но, по крайней мере, не давал бы им права рекламироваться, потому что это настолько неправильно, неграмотно, непорядочно рекомендовать людям отменять страховку, потому что любая страховка в жизни может пригодиться, тем более СЮДИ. Один из трех человек будет в состоянии, когда ему нужен будет уход, и у него будет право и возможность получить выплату по уходу. На сегодняшний день эта страховка не продается не просто так. В 2019 году страховые компании закрыли возможность приобретать этот страховой полис не просто так. Это самый невыгодный страховой полис страховым компаниям. Почему? Потому что по нему больше всего выплачивается компенсации. Поэтому всех, кто рекламирует подобное действие, что отменяйте, за вами что-то сохранено, это просто, я не знаю, не хочу никого называть плохим словом или что. Теперь по поводу того, что вы сказали. Да, действительно, ваша страховая агентша права, но я не могу точно оценивать цифры, которые она вам озвучивала. Я объясню, почему. Есть понятие «эрах мисуляк». Что такое «эрах мисуляк»? Это есть только в частных страховых полисах по СЮДИ. Это нету в Купат Холиме, это то, что как раз-таки вы озвучили. Обычно страховка СЮДИ, она очень дешево стоит в молодом возрасте, и с возрастом цена начинает увеличиваться, потому что чем старше мы становимся, тем более вероятно, что мы воспользуемся этой страховкой. И получается, человек всю жизнь платит. А на самом деле вероятность, что он и воспользуется, это будет уже в зрелом возрасте, когда он уже будет на пенсию, и очень тяжело выплачивать за страховой полис ежемесячно. И по старым правилам, которые были до 2019 года, когда можно было еще частным образом приобрести эту страховку СЮДИ, что было возможно? То есть мы, к примеру, платили там 10, 15, 20 лет, и несмотря на то, что мы перестали платить, то за нами сохранена какая-то сумма компенсации, то есть, к примеру, там 30%, 40%, но там, опять-таки, должно было быть минимальный стаж, там, по-моему, с 10 лет начиналась возможность, что даже если человек прекращает платить, ему все равно частично будет выплачивать компенсацию страховая компания, потому что в вашей ситуации надо на самом деле разобраться со страховым полисом, почитать, сколько, в каком возрасте, после сколько лет выплат у вас эрах мисуляк, если ваша страховая агентша, она, наверное, на что-то ссылалась, когда она вам ответила, что сколько уже у вас накоплена эта выплата без того, что вы платите, и сколько у вас будет выплата, если, не дай бог, вы будете все-таки в состоянии недееспособности, и вам нужен будет уход на тот момент, когда это будет. Поэтому я все-таки, наверное, ваша страховая агентша права, если это частный страховой полис. По поводу того, что кто вам ответил в страховой компании, вполне вероятно, это тот студент, который до сих пор думает, что единственные страховки по уходу есть только через больничные кассы, а на самом деле тогда это правильно. Через больничные кассы нету никаких компенсаций, даже только на момент, когда вы платите.
4: Значит, можно это сделать, надо пойти к страховому агенту.
1: Пускай вам точно проверить. Посчитает, что сколько на сегодняшний день вот это понятие у вас эрах мисуляк. Даже если вы перестаете платить, сколько за вами сохранена сумма компенсации на выплату, если вы будете недееспособны.
4: А не окажусь я в такой ситуации, что если я прекращу сейчас платить, как бы заморозила эту сумму, и при необходимости, если, не дай бог, наступит такая необходимость, мне скажут, что нет.
1: Смотрите, ваша страховка пропала. В страховом полисе все это обусловлено. Если вы сейчас возьмете ваш страховой полис, и он актуален на сегодняшний день, и вы действительно удостоверитесь, что это действительно ваш страховой полис, и в нем описано все страховые покрытия, возраст, в котором вы заходите, сколько вы должны заплатить, чтобы за вами сохранена была, вам обязаны будут платить. Потому что нету такого, что изменились условия, изменились правила страхования, потому что это решалось на момент приобретения этого страхового полиса. То есть, если вы посоветуетесь с компетентным человеком, кто в этом действительно понимает, он вам скажет на сегодняшний день, сколько у вас сумма компенсации. Это, понятно, привязано к индексу цен, это привязано к выплатам, поэтому за это можете не переживать. То есть, если вам положено, как вам сказали, там 3600, 4700, неважно сколько, значит, вам положено.
4: Спасибо большое.
1: Будьте здоровы, дай бог, чтобы вам никогда не пришлось этим воспользоваться.
4: Дай бог.
2: Удачи вам, всего доброго. Кто сейчас с нами в эфире? Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте.
2: Добрый
1: здравствуйте.
2: День.
5: Здравствуйте, уважаемый Эльдар Портнов. Здравствуйте, уважаемый Радио Река. Меня зовут Михаил. И разговор о моем племяннике. Ему 26 лет, у него есть инвалидность, и он получает из БТО Клюми деньги с постоянной инвалидности, и он работает. Скажите, пожалуйста, ему нужно из Масахнаса приносить какие-то документы для того, чтобы сделать ТУМАС?
1: Нет, ему не надо делать ТУМАС, потому что с БТО Ахлюми он получает пособие. Это не считается доходом, это не должно фиксировано быть Масахнасой. Но, может быть, в его ситуации, если у него высокая заработная плата, то вполне вероятно, его инвалидность давала бы налоговые льготы, и тогда нужно пройти комиссию, и, опять-таки, это если высокая заработная плата, где он платит подоходный налог, тогда ему рекомендовано, конечно, сделать так, чтобы его пенсия, его зарплата не облагалась подоходным налогом.
5: А как это выглядит? Как называется это документ?
1: Сколько он зарабатывает? Давайте ответим.
5: Ну, будем говорить ориентировочно где-то 8-9 тысяч.
1: Сколько у него процент инвалидности?
5: Около 50.
1: Ничего это не дает.
5: Все, пускай работает.
1: Поработает,
5: спокойно,
1: обычно и налоги платит, заполняет 101 бланк, ничего не надо.
5: Большое спасибо, доброго дня, доброго здоровья, до свидания.
1: До свидания.
2: Всего вам доброго. Здравствуйте, кто с нами?
6: Добрый день.
2: Добрый.
6: У меня есть два вопроса к пенсионному консультанту Эдуарду Портнову. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как рассчитывается уровень инфляции в пенсионных фондах? Просто я смотрю, что добавка идет очень маленькая, инфляция высокая. Но они рассчитывают, видимо, по то, что 2% все у нас инфляция в стране, и поэтому добавка такая мизерная. Объясните, пожалуйста,
1: с какого года у вас пенсия?
6: У меня я уже на пенсии 7 лет.
1: Смотрите, у вас, опять-таки, это битуах миналим или пенсия? Какая у вас выплата? С какой?
6: Обычная пенсия, кляль.
1: Смотрите, в любом случае государство гарантирует прирост пенсионных фондов на сегодняшний день. 60% тех денег, которые в пенсионном фонде, гарантировано приростом в 5.15%. То есть она не растет, прям удваивается, утраивается, но это только на 60% денег. Если вы оформляли пенсию до 4 лет назад, она привязана была к индексу цен, но доходность у нее была меньше, потому что тогда государство обязалось на меньше. Смотрите, она у вас все равно растет. Не так, как хотелось бы, она не пропорционально инфляции растет у вас. Потому что, во-первых, не все деньги гарантированы государством приростом. И плюс еще это зависит от года в год, как страховая компания показала доходность ваших накоплений. Поэтому просто объяснение очень тяжело дать в рамках эфира, потому что тут нужно понять на самом деле, как работает система выплат, потому что деньги продолжают ваши быть инвестированы, потому что когда вы там 7-8 лет назад внесли вашу часть в ваш пенсионный фонд, то вы тоже являетесь участником этой всей инвестиции. Опять-таки, чем меньше у человека пенсия, чем меньше это ощущается, потому что это если это не там, в течение 2 лет она должна была умножиться, утроиться и все. Она поднимается, но не в таких темпах, как хотелось бы.
6: А теперь второй вопрос. Когда я оформлял пенсию, у меня было семейное положение, что я ровак, и у меня есть дочь.
1: Да.
6: Сейчас, по прошествию 5 лет, у меня семейное положение изменилось, у меня есть жена. И то, я когда оформлял пенсию, у меня было, как муфтахим, я не знаю.
1: Ну, что, гарантированные наследники у вас, мутавин.
6: Да, это дочь, дочь была у меня. А сейчас появляется еще жена. Что происходит в случае ухода моей...
1: Давайте так.
6: Жизни?
1: Это очень важный вопрос, вы очень своевременно задали, объясню. Если бы на момент оформления пенсии с ваше семейное положение, вы были бы женат, тогда в вашей семейной, в вашей пенсионной программе должна была быть минимальная выплата в случае того, что ваша супруга вас переживет, хотя бы 30% она получала бы от вашей пенсии. Насчет, ну, так как вы на тот момент был одиноким, то значит, вы единственное, кого записали, вы записали вашу дочку, наследницу. Если вы, опять, а на какой гарантированный период вы взяли? На 20 лет, на 15 лет? На сколько?
6: На 15 лет.
1: На 15 лет. Это значит, что если бы, не дай бог, вы ушли бы раньше 15 лет, все недополученное до 15 лет ваша дочка получила бы. У вас есть право изменять наследников хоть каждый месяц, хоть каждый день, хоть каждый год. У вас сейчас изменилось семейное положение. Вы уже не можете сделать так, потому что на момент оформления пенсии вы были одиноким. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы после вас ваша супруга получила компенсацию потери кормильца, часть вашей пенсии. Но вы можете сейчас изменить наследников, к примеру, на остаток денег, который останется после вас, до 15 лет, опять-таки подчеркиваю, так как вы сказали, на 15 лет вы взяли гарантию,
6: да,
1: то может, к примеру, 50% получит дочка, 50% ваша нынешняя супруга.
6: Понятно. Это надо обращаться в пенсионную...
1: пенсионный фонд, заполнив документы и установить наследников.
6: Понятно. Но это что-то меняется в оплате?
1: Нет, в оплате это абсолютно уже никак не меняется, потому что вы сделали один раз выбор, который уже не изменил.
6: Да.
1: То есть невозможно не изменить программу, невозможно ничего, что вы уже получаете
6: просто
1: пенсию.
6: Просто та часть суммы, которая бы досталась одной
1: дочери... Дай бог, чтобы вы и 15 лет, и 20 прожили, и 30 лет получали бы, и тогда ни дочка, ни ваша супруга ничего не получит.
6: Хорошо, спасибо большое вам.
1: Будьте здоровы.
2: Всего вам доброго. Спасибо, Ильдар. Продолжаем наш эфир. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
2: Конечно,
7: да, да,
2: конечно.
7: Извините за шум, я на вокзале просто ждала долго, пришлось на вокзал. У меня вопрос к Ильдару. Добрый день.
1: Добрый день.
7: Ильдар, у меня вопрос. Я 63-го года. На следующий год в апреле будет мне... Это, в декабре будет 63, а в апреле будет 63,4 месяца, когда выход на пенсию по новой программе.
1: Но у вас 63,3.
7: Но неважно.
1: Да.
7: Факт, что я выхожу на следующий год на пенсию. Но так как сейчас я получаю от Санкоса со своей пенсионной программы, но я получаю очень мало. 670 – это буквально 3 года, и до 67 лет у меня снижается до 340. Вопрос. Я могу параллельно подать на пенсию? У меня там очень сумма маленькая, около 50 тысяч.
1: Нет, вы не можете. Вы не можете. Объясню, почему. Потому что если вы получаете у Данкоша Равода... то вы не можете получать пенсию. То есть или у Вданкошерова, да, или получать пенсию. Но в вашем случае, из-за того, что тут очень маленькое накопление, вам, конечно же, надо постараться дотянуть у Вданкошерова, да, до максимума. А почему вам должны сократить на 50%? Это пенсионный фонд или это Битуах Миналим?
7: Это Феникс.
1: Но Феникс пенсии или Феникс...
7: Феникс, я работаю по уборке, у меня хозяйка открыла Феникс, и там у меня есть страховка.
1: Проверьте, пожалуйста, что может быть у вас и до 67 лет у Вданкошеровода, потому что у вас...
7: Да, до 67 лет.
1: Так что до 67 лет максимально старайтесь получать эту Вданкошеровода даже по 600 шекелей. Я объясню преимущество того, что вы сейчас получаете у Вданкошеровода. Это не только 600 шекелей, которые вы получаете. Это значит, что компания Феникс продолжает вкладывать вам деньги в пенсионный фонд. И когда вы до 67 лет будете как бы поручать у Вданкошерова, да, потери трудоспособности, они продолжат вам копить. Вы просто больше денег накопите. Но так как вы, в любом случае, у вас очень маленькие накопления, невыгодно пенсионному фонду вам выплачивать пенсию. Поэтому в 67 лет вы сможете, скорее всего, все эти деньги забрать без налогов.
7: Без налога, естественно, потому что я живу в Зероте.
1: Ну, даже в Зероте, если у вас было бы больше, чем 110 тысяч шекелей в пенсионном фонде.
7: Нет, там вообще мало.
1: Значит, поэтому тяните, не спокойно, они все равно будут вам раз в год делать комиссию, они не хотят вам платить Феникс, но и тем
7: нет,
1: не менее...
7: комиссия была. Была
1: тем не менее, ну вы говорите, что они опустят вам на 50%, вы говорите.
7: Ну да, но...
1: А вы перекомиссию сделаете и потребуете, чтобы они вернули на 100%. Почему должны вам кто-то опускать?
7: А что, если... мне через 3 года опять подавать на комиссию?
1: Не, вас в любом случае в 67 лет это закончится, в любом случае.
7: А, ну, спасибо, Ильдар. Спасибо большое, все. Хороших выходных.
1: Большое будьте здоровы,
7: спасибо
1: до свидания.
7: До свидания.
2: До свидания, всего хорошего. Пожалуйста, добрый день, кто с нами сегодня?
8: Добрый день.
2: Пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемые консультанты и уважаемая ведущая. Это и говорит Владимир из Хайфы. Первый мой вопрос – это уточнение по поводу того, что вы, Ильдар, сегодня говорили по поводу ПИЦУИМ в Битуах Миналим, открыто до 2000 года. Это как раз мой случай. Единственное отличие, что я действительно подписан под пункт 14, но с 2016 года, и тогда мне работодатель сделал частичную, значит, ашламат пицуим и выплатил эти деньги, поместил в отдельную купат Гемель. В прошлом году меня уволили, и работодатель выплатил мне, делал мне ашламат пицуим на те деньги, которые были у меня до 2016 года. Но при этом он утверждал, что все доходы в этих кассах, включая Битох Менахалим, тоже учитываются в расчете. Как я понял, это не так в этом конкретном случае.
1: Ну, смотрите, судя по тому, что вы говорите, что в 2016 году он... Ну, он когда вас подписывал... Когда он вас подписывал, этот формат, этот 14-й пункт можно было бы подписать в таком формате, что он заходит в действие ретроактивно? Или только на сегодня, на момент подписи? Поэтому тоже здесь надо... Это больше вопрос по трудовому праву, поэтому я боюсь вам ответить на вопрос, потому что тут я могу дать неточную информацию, потому что здесь более юридический вопрос, чем финансовый в плане получения пицуим. Но опять-таки логика говорит о том, что если он в 2016 году вам дал ашламат пицуим, то, скорее всего, он вас еще раз подписал без зависимости от 14 пункт, что вы претензий больше иметь не можете. И даже если это произошло, в любом случае прошло уже 7 лет с момента подписи, это устарело, и вы не можете оспаривать этот документ, который был подписан 10 лет назад.
8: Документ у меня нет претензий, поскольку в документе говорилось о том, что он вступает в силу только для новых вложений, это было абсолютно точно указано, и когда сейчас у меня был перерасчет, он еще раз повторил, что он делает по новой перерасчет на все деньги до 2016-го. То есть мне даже выдали отчет. Но в этом отчете указывалось, что вся сумма пицуим, включая прибыль, бралась в расчет. Вот это тот,
1: я боюсь вам неточный дать ответ, потому что это больше вопрос трудового права. Если бы разобраться, понятно, мы работаем, я работаю в паре с юристом, который занимается трудовым правом, и мы рассматриваем этот вопрос каждый индивидуально. Опять-таки, если речь идет о нескольких десятков тысяч шекелей разница, то оправданно будет как бы возмутиться перед работодателем и потребовать ему заплатить все это. Если речь идет о очень небольших деньгах, но опять-таки мы можем это посчитать приблизительно, когда мы это делаем, то я уже оцениваю ситуацию, если мы идем на конфликт с работодателем или нет, потому что это уже расходы на юридические. Я иногда понимаю. Мы в рамках обычного письма угрожающего, мы работодатель идет на уступки и сразу же выплачивает. В некоторых случаях эти дела доходят до суда, тогда уже это дополнительные юридические расходы, а в конце концов, пока мы не видим точно, на каком основании мы требуем эту выплату, к сожалению, нельзя точно знать.
8: Понимаю. То есть необходимо обращаться и к пенсионному консультанту, а он обратится
1: и прочитать юриста, опять-таки, это чисто юридический вопрос по трудовому праву.
8: Понятно.
1: Потому что
8: это я понимаю. Хорошо, да. Спасибо. У меня второй вопрос очень важный. Это кицба мукерет.
1: Да.
8: Значит, у меня имеется два полиса Битуах Менахалим, где имеется кицба мукерет, но она поделена по частям. После 2012 года и до 2012 года. Так что после этого, и, по-моему, 190, если я не ошибаюсь, я полностью знаю и вижу все эти деньги, суммы, сколько было вложено и сколько прибыли и так далее. А до 2012 в обычных отчетах, например, то, что мне давали отчет, это, если не ошибаюсь, эрахпедион, эта сумма отсутствовала, она была внутри... Тагмулин обычных и так далее. Мы запросили через Битуах, запросили данные полные по этим кассам и получили, действительно такие деньги имеются.
1: Да.
8: Значит, теперь мой вопрос первый. Есть ли отличие в налогообложении и в использовании этих денег до 2012 года?
1: Да, опять-таки, если это в формате, который мы называем ОНИ, так называемые деньги, которые могут быть извлечены из касс без подоходного налога, есть возможность. Я объясню, чем это. А скажите, пожалуйста, вы уже оформили пенсию, я так понимаю, правильно?
8: Нет.
1: Сколько вам сейчас лет?
8: Мне сейчас 64, пенсию еще не оформлял.
1: У вас деньги планы продолжать пока еще работать?
8: Местах, скажем так. Нет, я не работаю сейчас.
1: А что вы не работаете, вы не был в Данкошера вода и не ничего?
8: Нет.
1: Но вы тогда, почему не оформляете тогда?
8: Не, есть причина. У меня просто есть то, что называется присад масс, и мне вы тогда пока, есть проблема с этим.
1: Я понял. Смотрите, давайте так. Что такое кицва мукерет и кицва мизака? Мы слышали название кибоас хуйот, это налоговые льготы, которые освобождают частично нашу пенсию от подоходного налога. Это мы так называемый формат получения налоговых льгот в виде кицва мезака, то есть от слова зикуй. Льгота да. мы получаем. Угу. Есть кицва мукерат. Что такое мукерат? Мукарат — слово признанный. Что такое да, признанный? Да. У нас есть наши деньги, наши накопления, наши финансы, которые мы тоже можем задействовать на получение пенсии. То есть, к примеру, если я сейчас со своего счета перевожу в пенсионный фонд 1 000 000 шекелей, с которого я хочу получать ежемесячно 5000 шекелей пенсию, это несправедливо, что те деньги, которые я в свое время заработал, за которые я уже заплатил подоходный налог, и я сейчас хочу получать с них пенсию, я опять должен от них платить подоходный налог. Поэтому это несправедливо, и государство идет навстречу, и нам дают кицва мукерат из тех денег, которые уже не обложены подоходным налогом. Но тут очень важно при оформлении эти все нюансы учесть. Почему? Потому что вы должны пройти еще такая процедура, называется пидьон раони. Это, смотря, опять-таки, это не во всех компаниях легко сделать, то можно сделать как будто виртуально эти деньги разморозить, которые мы называем они, и присоединить это или в пенсия машлема. То есть есть пенсия Макифа, пенсия Машлима. Пенсия Макифа – это та пенсия, за которую государство несет ответственность, те, у кого расчеты по пенсии более чуть выгодны, чем Машлима. Мы можем, к примеру, наши деньги перевести в пенсию Машлима и с них получать уже безналоговую пенсию. Причем при правильном разделении ваших накоплений, к примеру, у человека большая пенсия, к примеру, у него пенсия там… Но опять-таки, тут важно очень понять нюанс, когда вы закончили работать, то есть 67 лет вам исполнилось или нет, потому что у вас, когда будет пенсионный возраст, у вас и так будут налоговые льготы, как у пенсионера. Но, к примеру, у человека очень большая пенсия, 13, 14, 15 тысяч шекелей. То есть, получается, налоговые льготы по КИБО сходят, можно сделать только на 6300, но я говорю про следующий год, но у него в любом случае есть еще свои льготные единицы, которые он может получать на безналоговую пенсию. Но даже когда наших льготных единиц все равно не хватает, тогда можно разделить нашу кассу, сделать часть мизака, часть мукерат, и то, что зайдет в пенсию мизака, она не будет браться в расчет на подоходный налог, который с нас будет снимать подоходный налог.
8: Я понимаю. То есть это касается даже денег до 2012 года?
1: Я не могу сказать, потому что это зависит, в каком формате были вложены. Это пенсия, это битуах миналим, это купат гемель онит. Это надо рассмотреть.
8: Нет, могу сразу сказать, что это кицба, и это купат это битуах миналим. То есть они написаны как кицба.
1: А с какого года у вас миналим?
8: Сама касса открыта в 1992 году, а деньги, о которых идет речь, в одной кассе с 2000 по 2011, а в другой кассе с 2008 по 2011. Вот в этой, так сказать, в этом статусе.
1: А с 92 по 2000 были вклады постоянные периодически?
8: Были, да. Были.
1: Я не могу вам ответить на вопрос без того, что надо посмотреть историю пенсии вашу.
8: Я понимаю. То есть это проблема. И скажите еще один вопросик дополнительный. Значит, я обнаружил в форме 106 работодателя, ну, вы знаете, да. Годовой, значит, что часть денег, которые у меня попадали под категорию кицба мукера, то есть за них выплачен налог,
1: да.
8: По какой-то неизвестной мне причине направлялись в кассу, где нет накопления. Это был Увдан Коша работа.
1: В Купат Гемель.
8: Да. Значит, это были кассы, то есть это, ну, назовем это так, это битуах.
1: Потому что разделенный, я объясню почему. Ну, это в свое время так Сухен, когда оформлял вам, разделил. Почему? Потому что он хотел, потому что у вас 7,5% работодатель вкладывал в пенсионный фонд, 7,5% вы, и только на 2,5% можно было покупать страховые покрытия на Увдан Коша Равуда. Вполне вероятно, эти 2,5%, которое не хватало на покрытие, поэтому вам делалось разделение и отдельно докупалось еще Увдан Коша Равуда.
8: Именно так. Но сам вопрос, почему именно деньги, за которые я выплатил налог, оказались там, а не в кассах с накопительных?
1: К вашему работодателю, к пенсионной кассе этого, к сожалению, нет.
8: Я просто знаю, что существует, вроде узнал, что существует офис Кубьет, где я мог бы работодателю сказать, что и куда я хочу
1: но
8: направить,
1: это уже но не,
8: мне никогда...
1: Не,
8: да, я понимаю, мы никогда история. Об этом не говорили. Да. Вот у меня такой вопрос, можно ли это переиграть?
1: Не знаю, то есть, не могу сказать.
8: То есть,
1: все переигрыши, говорить. Которые мы можем делать, все ошибки, которые нам были допущены, все мы можем. У нас есть право оспаривать в течение 7 лет по закону о ущербе, который мы
8: нанесем. То есть 7 лет есть, в принципе, да, если
1: но постараться. Но опять-таки попадет под 7 лет, не попадет по 7 лет, но на самом деле.
8: Я понимаю, да. Я беру просто 106-ю форму и проверяю все, что попадает, и тогда. Я понимаю, да, как приблизительно действовать. Ну, то есть, по идее, я полагал, что меня должны были об этом хотя бы уведомить. Такая ситуация.
1: Смотрите,
8: возникает.
1: Мы говорим про те года, кто вообще никто не контролировал это, никто не знал. Да. Закон об обязательной пенсии зашел только вообще в 2008 году. До этого никто никому не обязан был. Поэтому это люди более грамотно стали сейчас, последние 5, 7, 8 лет. А до этого вообще слово пенсия, она как-то даже редко произносилась.
8: Понимаете, проблема, что у нас...
2: Ее просто ждали.
8: Работодатель нанял компанию «Сухнебитох», которые вели с нами всю эту работу, проводили регулярные беседы и так далее. И ни разу об этом никто не намекнул.
1: Потому что до 2008 года у вас даже не было права выбрать страхового агента, у вас не право было выбрать консультанта, а сейчас правила изменились.
8: Я понимаю. То есть я понимаю, как с этим бороться. Я понял. Огромное спасибо
1: Будьте здоровы,
8: вам,
1: Эльдар.
8: Да, ваша эмпатия точно помогает нам действовать и улучшает
1: спасибо за
8: результаты. Да. Большое спасибо. Всего хорошего.
2: Всего вам доброго. Есть у нас следующий радиослушатель. Да, пожалуйста.
9: Здравствуйте, меня зовут Евгения. Я хотела бы задать вопрос. Мой сын у меня 8,5 лет метопель. И сразу, как он начал работать, ему дали курсы, за которые не платили, и сказали, шекель ему добавят. Ему добавили шекель, недавно добавили еще один шекель и еще один. Значит, в итоге, допустим, взять за минимум 30, потому что я точно не знаю цифры, он должен сейчас получать 33 шекеля. Он не получает. Он ходил вчера или позавчера, он ходил туда, в свою фирму, и спросил, почему мне не выплачивают деньги, когда я был на курсах.
1: Это точный вопрос не ко мне, это не связано никак с пенсионным планированием.
9: Простите, я тогда спрошу вас немножко по-другому. Вы не можете мне ответить, если эти деньги были, деньги он заработал, ему ретро не мог выплатить? Куда это надо обратиться?
1: Знаю, чем, я не могу вникнуть, о чем идет речь, потому что здесь исключительно вопрос, который вы задаете, это трудовое право. Поэтому вам надо к юристу по трудовому праву обратиться.
9: Спасибо большое. До свидания.
2: Удачи Будьте вам. Здоровы. Всего доброго.
9: Спасибо.
2: Есть у нас еще один радиослушатель в эфире. Пожалуйста. Алло. Да, это вы. Добрый день.
10: Добрый день, уважаемая ведущая и уважаемый консультант. Будьте любезны, вы можете ответить мне такой вопрос? У меня есть в Мидгале частная страховка здоровья. И я слышала, что когда... тяжелое заболевание, то можно какую-то компенсацию получить. Но я не знаю, в мое заболевание входит тяжелое или нет. У меня обнаружено Паркинсона. Когда я делала страховку, это у меня не было.
1: Давайте так, я не могу вам ответить на вопрос без того, что я вижу, какие покрытия у вас в страховом полисе. Действительно, есть такая страховка, которая называется компенсация при обнаружении тяжелого заболевания. И во многих страховых... Нет, секундочку, опять-таки, я не могу сказать. Вы, когда говорите, у меня слово «страховка здоровья», может быть, у вас страховка здоровья, которая дает возможность получения лечения. Может быть, у вас страховка здоровья, которая дает возможность получения одноразовых компенсаций при несчастных случаях. Может быть, действительно, вы говорите, что на тяжелые заболевания. Есть страховка на тяжелые заболевания, которая дает возможность получения компенсации только при онкологических заболеваниях. Поэтому есть очень много разновидностей страховых полисов здоровья, и я не могу вам ответить на вопрос. И я даже больше скажу, даже когда мы речь идет о Паркинсоне, то есть тоже... как сказать, даргот, ну, как сказать, есть степень Паркинсона, при которой и в каждой страховке есть свое определение, как выплачивается при этом заболевание, но опять-таки, без того, что посоветуйтесь с кем, кто проверит ваш страховой полис, какие компенсации у вас в страховом полисе, и попадает ли ваше заболевание под этот критерий.
10: Вам
1: крепкого здоровья.
10: Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.
2: Удачи, всего вам доброго, будьте здоровы. Пожалуйста, есть еще один радиослушатель. Я думаю, мы успеем сегодня. Кто с нами? Здравствуйте.
11: Здравствуйте, это я.
2: Это вы.
1: Здравствуйте.
11: Я работающий пенсионер. И получаю пенсию за 12 лет работы. А работаю уже 36 лет в Израиле. Правильно ли это? Мне сейчас... пенсионные не отчисляют.
1: Смотрите, и да, и нет, я объясню. Ну, по поводу 12 лет, смотрите, до 2008 года не было закона об обязательных пенсиях. Это зашло только 1 января 2008 года. То есть, грубо говоря, если вы говорите, там, вы работающий пенсионер, вы несколько лет получаете пенсию, то вполне вероятно, это несправедливо, но с буквы закона это законно. По поводу того, что вам отчисляют или не отчисляют, я тоже не могу сказать, объясню почему. Потому что есть несправедливое правило, если вы пенсионер, вы оформили пенсию и хотите продолжать у того же работодателя, и это не старая касса ВТИКа, а у вас точно не ВТИКа, то значит работодатель, у того же работодателя, если работаете, обязан вам продолжать вкладывать деньги в пенсионный фонд. Если вы оформили пенсию, закончили работать у того работодателя и пошли к новому работодателю и получаете пенсию, он не обязан вкладывать вам в пенсионные вклады, он обязан вкладывать вам только ПИЦУИМ, компенсацию при увольнении. Это ответ на ваш вопрос.
11: Понятно. Значит, это законно.
1: Ну, к сожалению, законы...
11: 22 закон... года я работаю. Я, кстати, у другого работодателя работаю эти 22 года.
1: Это не важно. Закон об обязательной пенсии зашел в Израиле только в 2008 году.
11: Ну, так я после 2008 года, после этого тоже работаю.
1: Но вы говорите, что... Сколько вам сейчас лет? Сколько вам сейчас лет?
11: Мне сейчас 91 год.
1: Ну, поэтому вы на самом деле справедливы. Только 12 лет, как вы... Поэтому все справедливо. Дай Бог вам силы и желания долго еще работать.
11: Да, спасибо.
1: Будьте здоровы.
11: Вам до свидания.
2: И долгих лет, безотносительно получения пенсии, как ты дай говоришь. Бог, дай Бог. Да, это замечательно, 91 год. Так, программа наша подошла к концу.
1: Спасибо за приглашение.
2: Эльдар, спасибо, что сегодня с нами. До встречи через 2 недели, как обычно. Спасибо большое за вот эту помощь. Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с радиостанцией Канрека. Берегите себя. Всего доброго.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В течение последнего часа сигналы тревоги прозвучали на севере страны в районах, прилегающих к линии соприкосновения, в частности в Зарит и в Шумра. Сведений о пострадавших не поступало. Из армейской пресс-службы сообщили, что были замечены некие подозрительные цели. Сейчас инцидент следует признать завершенным. Военнослужащая Цагаля, сержант Ротем Янай, погибшая вчера в результате попадания начиненного взрывчаткой беспилотника по армейской базе, расположенной возле поселка Шумра в Западной Галилее, была похоронена сегодня в 15 часов на военном кладбище в Геват-Ада. Ей было 20 лет. Она была ответственной за соблюдение надлежащих условий службы солдат в бригаде Гевати. Да будет ее память благословенна. Ее тетя Миталь заявила в интервью корпорации «Кан», что Ротем была девушкой с удивительным добрым сердцем. Она с самых малых лет привыкла всем помогать. В последнее время в армии она готовила еду для солдат, не обращая при этом внимания на постоянную опасность. Она говорила: «Дрон здесь, дрон там, ничего страшного». Она всегда беспокоилась прежде всего об окружающих, сказала тетя погибшей девушки. Министр Микки Зоар от партии Ликуд заявил, что Израиль тверд в своем намерении разгромить Хизбаллу. Однако при этом Израиль воздерживается от нанесения ударов по инфраструктурам ливанского правительства, поскольку Бейрут стремится к тому, чтобы по окончании войны заключить мирный договор с Иерусалимом. В интервью корпорации «Кан» Микки Зоар, в частности, сказал: Израиль готов к тому, чтобы одержать полную и окончательную победу над Хизбаллой. Для этого у нас есть поддержка со стороны Соединенных Штатов. И этот процесс уже начался. Именно в эти минуты, когда мы с вами ведем беседу, этот процесс уже происходит. И я полагаю, что в течение некоторого времени, не будем называть точные цифры, но в течение, быть может, нескольких месяцев мы придем к весьма ощутимым результатам. Во всяком случае, я надеюсь, мы на пути к победе, подчеркнул Микки Зоар и добавил, что жители населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа, должны знать, что Хамас больше не будет властвовать в секторе. Решение юридической советницы правительства предать суду советника премьер-министра Бениамина Нетаньяху Йонатана Уриха. Он обвиняется в передаче секретной информации германской газете «Бильд», что причинило ущерб интересам государства в сфере безопасности. Бывший глава правительства Нафтали Беннет заявил, что Нетаньяху пренебрегает интересами Израиля, нанимая на работу предателей, которых необходимо было отдалить на как можно большее расстояние от канцелярии премьера. Председатель партии Еш Атид Яир Лапид заявил, что Нетаньяху не имеет права приближать к себе людей, готовых причинить ущерб стране. Внутренний распри, продвижение личных интересов вместо интересов общественных – вот то, что характеризует деятельность нынешней правящей коалиции, указал Яир Лапид. Сам Йонатан Урих заявил, что странно, что Галиб Бахарав Миара не приговорил его еще к смертной казни. Адвокаты Уриха Амид Хадад и Ноа Мильштейн назвали грубой ошибкой решение выдвинуть обвинение против их подзащитного. К другим темам. Нападение на прохожих с ножом на железнодорожной станции в Швейцарии. Примерно в 20 километрах от Цюриха 30-летний гражданин Швейцарии с криками «Аллах Акбар» бросился с ножом на людей. В результате нападения 3 человека получили ранения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан полицией, ведется следствие. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра без перемен, в субботу и воскресенье постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 24, в Галилее 23, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем ожидается 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. И мы начинаем. У нас сегодня предпраздничный эфир перед праздником. Какой праздник мы отмечаем? На следующей неделе День независимости, день рождения нашей страны. Ну что ж, и как раз время поговорить о театре. Театр — это часть нашей страны. Можно многое понять о том, как наша страна развивалась через театральное искусство. И для этого разговора я пригласила сегодня в нашу студию режиссера театра и кино и предпринимателя в театральной сфере Марата Пархомовского. Марат, добрый день.
3: Добрый день.
2: Марат, спасибо большое, что ты нашел время приехать к нам в студию. Очень приятно. Марат, ты знаешь, вот хочется поговорить с тобой о театре, именно об истории театра. То есть, когда мы говорим «израильский театр», отчет, с какого времени он начинается?
3: Ну, с самого начала, в принципе.
2: Задолго,
3: задолго до того, что было государство, уже был театр. То есть, скажем, уже в 20-е годы. Угу. Скажем, в Тель-Авиве в основном, только город был очень молодой, потому что Тель-Авив основали в 1909, и уже в 20-е годы здесь было как минимум 5 театров.
2: 5 театров в Тель-Авиве еще до
3: государства.
2: До государства.
3: То есть еще не было, почти не было города, совсем не было государства, но уже была как бы тусовка театральная.
2: Театральная.
3: Уже были, люди встречались в кафе и вечером выступали на сценах.
2: А кто стоял у истоков в то время? Давай поговорим об этом.
3: Ну, это было очень, скажем, большинство театров в начале, они были очень... Это были любители, это были люди не очень профессиональные, скажем так. Но уже, скажем, в 1925 году Моше Леви создал театр рабочих «Эрец Исраэль».
2: Mm-hmm.
3: Которым управлял Истадрут, то есть профсоюз. Mm-hmm. Люди утром работали, строили дороги mm-hmm. и дома, а вечером выступали на сценах. То есть mm-hmm. это было такое. Был очень интересный театр. Но разумеется, что как бы, когда театр Габима прибыл в Израиль в 1927 году, все изменилось. Естественно, значит, Габима была создана, как я думаю, большинство слушателей знают, в 1917 году в Москве угу. под покровительством Станиславского и Вахтангова. Они играли на иврите, ставили...
2: Вообще, в России они играли в основном на иврите?
3: Да, не в основном, а только на иврите.
2: Только на
3: это
2: иврите.
3: Был театр, который с самого начала выступал на иврите.
2: Я думала, что они в России выступали и на иврите, и на русском.
3: Только на иврите. Это была как бы такая диковинка, то есть старый язык.
2: Действительно диковинка.
3: Да, играли на иврите, и естественно, самый известный спектакль — это в 1922 году «Дибук» с Ханной Ровиной в главной роли, который превратил такую знаковую актрису израильского театра. Их стиль был, с одной стороны, значит, система Станиславского, которая всем знакома, то есть стремление к какой-то сценической правде. С другой стороны, такой экспрессионизм и такая театральность, это больше, как бы, скажем, стиль Вахтангова.
2: Давай несколько слов все-таки, да, вот сценическая правда, да, ты сказал. Mm-hmm. Что имеется в виду? Вот если так простыми словами надо объяснить, что значит сценическая правда? Вот я иду на спектакль, как я могу распознать, это сценическая правда или это не сценическая правда?
3: Я думаю, что это самое главное — это такое чувство действительности. То есть было известно как бы выражение Станиславского, что он кричал на актеров: «Я не верю».
2: Mm-hmm.
3: То есть вопрос, или мы верим тому, что происходит на сцене, или нет. То есть есть разные, скажем, вещи, которые режиссер может сделать, актеры могут сделать для того, чтобы это правда достигнуть.
2: Mm-hmm.
3: Как бы развитие психологическое спектакля, работа над персонажами, над ролями, когда ты относишься к ним как настоящим людям, не только для того, чтобы там выступать как бы на зрителей, не только для того, чтобы смешить, предположим.
2: То есть чувствовать, что на сцене происходит не игра, а жизнь.
3: Да, именно так. Очень правильно. Mm-hmm. И жизнь, она может быть стилизованная. То есть «Дибук» — это был спектакль очень стилизованный, значит, mm-hmm. очень, скажем, там еврейская мифология, скажем так. Но тем не менее, как видно, то есть мы не можем знать сегодня, как это было на самом деле, но то, что людей поражало, действительно сценическая правда. Действительно mm-hmm. смесь системы Станиславского со стилем, с экспрессионизмом, скажем так, Вахтангова.
2: Можно сказать, что, значит, профессиональный театр в Израиле начался с Габимы, который приехал сюда из Москвы.
3: Ну, я думаю, скажем, что интересно, он, да, начался с Габимы, потому что даже когда Моше Леви, он создал Оэль, который был на 2 года раньше, прибытие Габимы открылся, он тоже был, начал в Габиме. То есть он был, это интересно, это там пикантная история. Моше Леви, который создал этот театр Оэль, театр рабочих, он был одним из основателей Габимы. Он был там в группе, и он был первым мужем Ханы Ровины. И когда он решил, что ему тяжело здесь оставаться, он хотел быть режиссером, он хотел как бы уехать в Эрец-Исраэль, Ханна Ровина отказалась с ним ехать, и он поехал сам и создал здесь театр Оэль. А потом через 2 года приехала Габима и забрала
2: вместе, у него вместе,
3: все.
2: Вместе с Ханной.
3: Да.
2: Вместе с Ханной. Как интересно. Ну, значит, это истоки израильского театра. А как он развивался? То есть есть какие-то, наверное, какие-то тенденции и какие-то переломные, может быть, моменты,
3: да,
2: после которого, можно сказать, театр начал как-то какие-то другие формы принимать?
3: Да, да. Я думаю, что как бы, когда Габима приехала, многие годы Габима действительно был такой монополь, скажем, театра, потому что они были как бы самые лучшие. И проблема в том, что Габима была коллективом, то есть театр как бы принадлежал актерам, они решили, кого принимать, кого не принимать, и поэтому очень сложно было пробиться туда новым людям.
2: Ага.
3: То есть театром очень управляла такая старая гвардия Габимы много лет.
2: Да, ну, вначале она была молодая, но на протяжении лет...
3: Да, естественно, известная как бы смешная история, что Ханна Ровина, она играла роль Кобылей, как бы это невесты, по-моему, 17-летней, и она играла, по-моему, до 60 лет эту роль.
2: Да, но она была такая дива,
3: да,
2: израильского,
3: ну,
2: театра, Ханна Ровина, да, надо сказать, что действительно, ну, она интересная, конечно, была очень личность, интересно о ней почитать, узнать. У нас, мы не можем сейчас рассказывать всю ее биографию, конечно, в рамках этого эфира, но это была очень интересная,
3: да,
2: личность.
3: Безусловно. Так вот, после того, что Габима не очень хотела принимать новых людей, естественно, новые люди появлялись, то есть молодые актеры, молодые режиссеры, которые хотели работать, а в Габиму они не могли попасть, так они начали основывать новые
2: что-то
3: театры.
2: Что-то свое.
3: И, естественно, самый известный театр, который был основан в 1944 году, это камерный театр, который основал Йосеф Мило. И этот театр, он был как бы альтернативой. То есть альтернативой, скажем, тяжелому восточноевропейскому стилю Габимы, этим еврейским темам, скажем так. А камерно считался таким более израильским, более легким, более европейским.
2: Mm.
3: И символом этого нового театра стала пьеса, спектакль, который назывался «Он шел по полям» у Алах Басадот. Это адаптация книги Моше Шамира, mm-hmm, о Сабре по имени Ури, который он разрывается между преданностью семье и преданностью народу, скажем так. И спектакль вышел в 1948 году, то есть параллельно войне за независимость, и вдруг возникло ощущение, что наконец-то появился актуальный театр. То есть не только искусство
2: то
3: ради искусства.
2: То есть что-то местное, да?
3: Да?
2: То есть что-то местное, не что-то привезенное, можно сказать, немного из Галута, да, там,
3: да,
2: из Москвы,
3: да,
2: сюда, хотя, конечно же, это было большое дело, но то есть вдруг что-то появилось здесь,
3: да,
2: вместе со страной.
3: Да-да, и говорят, что люди, солдаты прямо возвращались как бы с поля боя, они шли в театр как бы смотреть на актуальные материалы.
2: Какие реалии.
3: Да. И потом следующий период, скажем так, важный, после того, что эти два театра, которые до сих пор, может быть, два главных театра Израиля были основаны, так 60-е и 70-е знаменовались созданием еще разных репертуарных театров в крупных городах Израиля. То есть Хайфский театр был создан в 1961-м, тем же Йосефом Мило, который камерный создал.
2: Mm-hmm.
3: Он поехал в Хайфу, дали предложение, и он построил там
2: создавать
3: новый театр.
2: Mm-hmm.
3: Да. И театр Хан в Иерусалиме в 1972-м, и Бершевский театр в 1973-м. То есть как бы 60-е и 70-е это было такое создание дополнительных больших театров как бы в самых больших городах Израиля.
2: Угу.
3: И,
2: ну,
3: конечно,
2: а потом в 90-е годы приехала наша Алия.
3: Приехал Гешер, да. И в 1991-м, скажем, ну, я не знаю, ну, наверное, можно сказать, последний такой большой важный репертуарный театр, который был создан. И в 91-м Гешер, значит, театр, основанный новой волной репатриантов. И он задал... И в истории Гешера есть очень много похожего с историей Габима, естественно. И тоже, когда Гешер приехал, было такое чувство, что есть новый стандарт качества. Mm-hmm. Чтобы вдруг все начали смотреть на Евгения Арье и на Гешер как что-то особенное.
2: Ну, это интересно, да? Габима приехала сюда из Москвы, потом в 90-е годы Гешер приехал тоже из Москвы. Это интересно.
3: Да, и даже в какой-то момент была даже идея, в какой-то момент, что Евгений Арье станет художественным руководителем Габимы. Что mm-hmm. если бы это произошло, это было вообще как бы чудо. Но это не случилось.
2: Коллаборация такая.
3: Да. Mm-hmm. И... В принципе, это история, краткая история израильского театра, скажем, репертуарных больших театров.
2: Да,
3: это его эволюция.
2: Мы сейчас поговорим об этом. Очень интересно, Марат, несколько вещей я даже не знала. Большое спасибо. Я уверена, что это интересно было для наших слушателей тоже. Но у меня к тебе вопрос. А какой дух израильского театра? Вот если я тебя спрошу, да, вот если ты говоришь, да, там есть, не знаю, Лондонский театр, да, есть Бродвей, есть Русская школа театра. Если мы говорим, да, вот об Израиле, израильский театр, если мы сейчас говорим только о репертуарном, и мы через несколько минут поговорим также об альтернативном театре, но если мы говорим о репертуарном, его можно как-то описать?
3: Ну, скажем, я скажу, что что-то не очень популярное, может быть. Mm-hmm. Я думаю, что, скажем, последние десятилетия, скажем так, израильский театр все больше и больше становится коммерческим. Угу. Учитывая то, что большинство репертуарных театров, большая часть бюджета к ним приходит через продажу билетов, и поэтому они должны обращаться к очень широкой публике, угу. И поэтому в первую очередь они им должны создавать спектакли, которые множество...
2: Которые значит, можно очень... продать.
3: Да, широкая публика, скажем, не только в больших городах, а и, как бы, скажем, на периферии, в более маленьких городах. Угу. Которая на них пойдет и вернет, скажем, то, что театр вкладывает.
2: Затрату, да. Но я хочу тебя спросить, то есть ты сказал, что это непопулярное мнение, что чуть ли не извиняясь, да, ты сейчас это сказал, а я хочу тебя спросить, а почему это негативно, почему это плохо? Разве театр должен быть только для людей с каким-то утонченным вкусом, или он должен быть открыт для всех, и для людей в Тель-Авиве, и для людей в маленьких городках?
3: Да, безусловно. Опять же, это, я даже не говорю это как что-то хорошее или что-то плохое. Думаю, что в принципе есть два вида, скажем, произведений, которые мы видим в театре. Есть произведения, цель которых доставить удовольствие, дать какой-то эскапизм, отвлечь, развлечь.
2: Развлечение такое, больше развлечения.
3: Да? Угу. И с другой стороны, есть произведения,

0: там непростых развлечений, да, может быть, более таких каких-то интересных, но прийти и... То есть они хотят, люди хотят отдохнуть, я думаю, ты знаешь?
1: Я думаю, что, скажем, когда мы смотрим на историю Израиля, начиная как бы еще до как бы, войны за независимость и
0: война... То есть постоянно война, были проблемы,
1: это
0: да.
1: Всегда были войны, всегда были какие-то проблемы, но тем не менее, скажем, культура, как бы направленность театра, она как бы больше была такая, как бы, скажем,
0: более духовная,
1: как бы, больше стремление к искусству. Здесь были, скажем, если мы можем сказать про Ханоха Левина или про Нисима Алони, и как бы несколько режиссеров.
0: Да, это великие режиссеры.
1: Да, режиссеров и драматургов, которые действительно пытались что-то новое придумать. И постепенно...
0: Все-таки театр стал более коммерческим,
1: из-за изменения,
0: да,
1: из-за изменений в системе, изменения в ценностях, изменения как бы политики как бы Министерства культуры, театр просто больше, он получает меньше субсидий, и поэтому он должен больше рассчитывать на кассу,
0: понятно,
1: скажем так.
0: Понятно, понятно.
1: И поэтому, опять же, я не говорю, хорошо это или плохо, скажем, сегодня израильский театр, он больше похож, предположим, на Бродвей или на Уэст-Энд, которые, в принципе, они коммерческие. То есть у этих театров... Скажем, у них нет как таковой истории. То есть нельзя говорить о каком-то движении, какой-то
0: идеологии, может
1: идеология,
0: быть, да, такое сказать.
1: Да. То есть, новые формы, скажем так, это их меньше интересует. Потому что в конце концов надо создать спектакли, иногда очень хорошо сделанные спектакли, мюзиклы, которые продают билеты. То есть не зря одно из основных направленностей сегодняшнего театра — это адаптации кинофильмам. Их очень много.
0: Да, потому что люди смотрят кинофильмы, им нравится, потом идут смотреть это в театре, и люди приходят, покупают билеты. То есть это тоже вот эта часть.
1: Да, то есть они решают, почему они решают делать адаптацию какому-то фильму.
0: Потому что это смогут продать.
1: Да, потому что это известно, это уже люди знакомы с материалом, и они придут и продадут билеты.
0: То есть ты хочешь сказать, что собственно, то есть театр может быть как развлечение, да, такое прийти отдохнуть, эскапизм, подумать о чем-то другом. Это не значит, что это обязательно будет смешно, но просто какую-то историю, которую тебе рассказать.
1: Иногда это будет грустно.
0: Да, иногда это будет грустно, но тебе будет рассказывать какую-то историю на сцене. А иногда это прямо, как ты говоришь, да, это более духовное переживание, да. То есть когда ты находишься там, и ты что-то понимаешь о жизни, что-то понимаешь о своей жизни, о жизни более глобально, да, и так далее.
1: Иногда, конечно, это хорошо, когда бы может быть и то, и другое, когда это может быть и смешно, и грустно, и развлекательно, и тем не менее быть как бы на очень высоком художественном
0: уровне. Да, это, наверное, челлендж. Давай я несколько слов. Ты упомянул и сказал, что это репертуарный театр израильский, то, что ты сейчас описал. А что такое альтернативный театр, театр фриндж? Вот если простыми словами объяснить, да, ты говоришь, формы театра. Для людей, которые, я думаю, большинство ходят в театр, там, я не знаю, несколько раз в год, а может быть даже раз в год, я не думаю, что это легко понять, о чем идет речь, когда говорят формы театра. Mm-hmm. Например, какой-нибудь пример.
1: Ну, я хочу сказать что-то как бы общее о фриндже, который в Израиле очень развит, очень-очень много.
0: Фриндж — это альтернативный театр.
1: Альтернативный театр, как бы в год выходит. То есть я до недавнего времени был художественным руководителем премии, которая раздавалась, «Золотой ежик», которая раздавалась спектаклем «Фриндж», и каждый год подавали заявки в районе 100 новых спектаклей.
0: Да, я следил за этим, да, это всегда были очень интересные действительно спектакли.
1: И это, тот факт, что в принципе «Фриндж» создается больше спектакли, чем, наверное, в 2-3 раза, чем в репертуарном театре, это о чем-то говорит. Значит, во-первых, то есть некоторые...
0: Главное отличие, да, какое оно для обычного зрителя?
1: Ну, есть как бы две вещи, которые можно сказать о фриндже. Во-первых, создатели, которые хотят делать действительно экспериментальный, авангардный театр, действительно проверить новые формы, то есть не всегда, скажем, пьеса обычная, то есть иногда пьеса создается во время репетиции, иногда в пьесе может не быть слов, иногда пьеса может быть основана на музыке, иногда пьеса может быть основана на движении.
0: Теперь я понял. То есть это имеется в виду новые формы театра, да? То есть мы привыкли, что там выходят люди на сцену, и они общаются, разыгрывают какое-то что-то.
1: Это может
0: но
1: быть
0: это
1: очень
0: может
1: разным.
0: Быть по-другому.
1: Это
0: да?
1: Может быть какой-то опыт, скажем так. То есть, но опять же, есть это. Но это не все. То есть тот факт, что в Израиле, и не только в Израиле, талантов и людей талантливых намного больше, чем устоявшихся театров, которые способны их принять... И поэтому очень много людей, у них просто нет места там, в больших театрах, им приходится как бы самим что-то создавать. И опять, часть этих спектаклей действительно более экспериментальна, часть может быть комедиями, такими даже небольшими мюзиклами, очень похожими на то, что мы можем увидеть в Камерном или в Габиме, но может быть, как бы, но бюджет будет ниже, естественно.
0: А, то есть можно сказать, что это более, ты знаешь, может быть, потому что бюджет ниже, и людям приходится как-то, не знаю, экспериментировать, да, что-то новое, да, придумывать. То есть можно сказать, что альтернативный театр — это не просто

0: там какая-то, какой-то спектакль, который немножко по-другому идет. Это целое движение театральное, да? То есть это другое движение. Есть репертуарный театр, это классический больше, да, более классические формы. И есть альтернативный театр, театр, который называется фриндж, и он более свободный, да, как ты сказала, театр без слов или только по музыке, или когда нету сценария, да, пьесы, собственно.
1: Да, но это, скажем, поле как бы такое очень широкое. Это,
0: да,
1: может быть,
0: широкое поле.
1: Это может быть мейнстрим, то есть это могут быть просто смешные маленькие комедии, это может быть что-то крупный авангард, то есть это может быть разные вещи. Mm-hmm. Что главное, что, опять же, они в репертуарных театрах для них места не находится по разным причинам, и поэтому им приходится создавать. И очень много людей, опять же, 100 спектаклей в год, это очень много для Израиля. Очень много людей, очень много талантливых людей создают театры.
0: Спектакли, да, театр, авангардный театр, альтернативный театр «Финч». Есть разница в публике, которая приходит, по-твоему?
1: Да, естественно. То есть есть люди много, я помню, у меня было такое мое впечатление, что я работал с таким, с одним из таких старейших актеров, скажем, который уже очень много лет он работает в театре «Тмуна», одним из самых крупных театров «Финч». Очень хороший актер, и я с ним делал спектакль в Габиме. И зрители, которые пришли на этот спектакль, меня спросили, кто этот актер, мы с ним не знакомы, где он был до сих пор. То есть для них Тмуна это вообще не существовало. То есть они никогда бы не подумали пойти в театр, который не Габима и не камерный, не Бетлеси. В этом определенная проблема. Публика в
0: Фринч... То есть какая-то сегрегация, да, можно сказать?
1: Да, да, безусловно. То есть, опять же, публика, она большинство, как бы широкая публика, она думает о больших театрах с хорошей стоянкой.
0: Ну, хорошая стоянка,
1: я хотел сказать, с хорошим буфетом, но в основном буфеты довольно плохие во всех театрах, так что с буфетом...
0: Ну, Марат, ты сегодня приехал к нам в студию, ты тоже спросил насчет стоянки, поэтому это нормально.
1: Да, безусловно. Не-не, я могу их понять, но действительно, это театр больше для более людей, которые ищут какого-то приключения, чего-то нового.
0: Фриндж.
1: Да, фриндж. Поэтому, естественно, там намного более, если мы смотрим на возраст публики, так туда больше приходит молодых людей. Но не только.
0: Да, на авангардный театр.
1: На более, опять же, не всегда авангардный, но, скажем, театр, который требует, его надо искать. Надо, как бы, люди иногда приходят как бы в камерный или в Габиму, даже не зная, что они сейчас будут смотреть. Они
0: просто
1: спектакль в камерном. А для того, чтобы пойти во фриндж, как бы надо действительно почитать что-нибудь, решить, что тебя интересует.
0: Куда пойти,
1: это требует какого-то усилия для того, чтобы это случилось.
0: Слушай, ну это интересно. Но интересно то, что ты сказал насчет сегрегации, что действительно публика, которая ходит в театры альтернативные, в театры фриндж, они почти не знакомы, возможно, с тем, что происходит в репертуарных театрах. И наоборот, да, публика... И это немножко жаль, мне кажется, потому что наверняка можно что-то поучиться друг у друга. Марат, хочу тебя спросить насчет вкуса, да, как формировать хороший вкус в театре. Это такой смешной вопрос, да, я вижу, что ты смеешься, мне тоже немножко смешно, я тебе скажу, почему я спрашиваю, потому что, ну вот как ты сказал, да, люди очень часто ходят в театр, потому что, ну, это интересно, это приятно, много не задумываются, но вместе с тем, да, ты, когда ты общаешься с людьми, ты видишь, что есть люди, у которых изысканный вкус. Как, вот если кто-то из наших слушателей хочет, чтобы у них вот тоже был изысканный вкус в израильском театре, как себе прибить этот вкус? Расскажи нам.
1: Во-первых, я хочу сказать, что в мире, в котором мы живем сегодня, действительно, хороший вкус — это не самое главное. То есть, потому что раньше были какие-то культурные элиты, которые диктовали, что хорошо, что плохо, писали в газетах. Как бы критики были очень важны. Сегодня в Израиле практически нет театральных критиков, например.
0: Начал свою карьеру с театральной критики.
1: Да, тогда я
0: критики.
1: Действительно начал, это была последняя волна, скажем, такой...
0: Театральных критиков.
1: Они постепенно, скажем, ну, грустно сказать, поумирали, как бы старые критики.
0: Ну еще есть Нану Шабтай, например,
1: да,
0: пишет.
1: Да, ну Нану Шабтай — это единственное имя, которое можно упомянуть, неважно, что я о ней думаю, но, скажем... Но это она практически одна. То есть кроме нее ни в одном сегодня, ни
0: нету
1: в одной крупной
0: критиков.
1: Газете, ни в одном крупном сайте интернет-сайте нет театрального критика. И если пишут, так пишут там о мюзиклах, о том, что, опять же,
0: да,
1: о том, что рейтинг требует.
0: Да, но имейте в виду, как научить себя понимать театр более глубоко. Не только как развлечение. Мы пошли, нам рассказали какую-то историю, было интересно посмотреть на актеров, мы вернулись домой. А действительно... понять более глубоко. Об этом я имею в виду.
1: Ну,
0: когда
1: я думаю, когда я говорил вот о двух видах театра, и опять же, театр, который больше как бы развлечения и больше, чтобы насмешить, и театр, который действительно задает какие-то вопросы и хочет как бы поставить зеркало перед реальностью и выразить философские идеи, это потому что, во-первых, желательно пытаться доходить и в такой театр. То есть это очень трудно, это очень легко понять, когда мы читаем как бы
0: репертуар. То есть на альтернативные постановки.
1: Опять же, это не обязательно альтернативные. То есть я сегодня, скажем, например, театр Гешер, там есть несколько таких постановок, которые еще все-таки сохраняют действительно желание сказать что-то о действительности. То есть, опять же, искать вещи, которые они нестандартные, которые они не только, то есть непонятно, что это комедия, что мы посмеемся и пойдем домой. Действительно, можно, прочитая просто краткое содержание,
0: можно понять да.
1: И видя, кто режиссер, действительно, начать интересоваться, кто режиссер.
0: То есть какое-то усилие, да?
1: Да, и действительно
0: проявить.
1: Попытаться пойти. И да, почитать, что написали, несмотря на то, что пишут довольно мало сегодня. И найти то, что интересно. Действительно, то, что нестандартно, то, что необычно, то, что это действительно какой-то авторский театр, то есть театр, за которым стоит какой-то интересный режиссер. Думаю, что с этого желательно начать, а потом постепенно, я думаю, что вкус установится.
0: Установится, может, да. Как часто ты ходишь в театр?
1: Ну, я уже не помню, как бы с войнами уже трудно. У меня был большой перерыв. Я думаю, что то, что я сказал до того, я вижу, что меня интересует. То есть раньше, когда я был критиком, естественно, я ходил в театр постоянно и смотрел очень много плохих спектаклей, потому что я был обязан.
0: Ну, и хороших тоже.
1: И немного хороших. Но сегодня я действительно выбираю то, что мне кажется интересным. И иногда я разочарован, иногда мне нравится. Но это то, что я советую делать.
0: Ну, я надеюсь, что ты пишешь в своих соцсетях об этом. Можете тебя найти. Марат Пархомовский, и прочитай то, что тебе понравилось, и может быть, пойти и подумать, нравится ли нам это тоже.
1: Может быть.
0: Да, так или иначе, хороший вкус это приятно, и если мы уже пришли насладиться театром, хотелось бы также пройти какой-то духовный путь вместе с этим спектаклем. Ну что ж, режиссер театра и кино и предприниматель в театральной сфере Марат Пархомовский, большое тебе спасибо и удачи.
1: Спасибо.
2: Два в одном.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня художник, мультидисциплинарный художник Олег Бабич. Олег, добрый день.
3: Здравствуйте всем.
0: Олег, я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что уже совсем скоро, через несколько недель, 4 июня, открывается твоя новая выставка, которая называется «To be a dog». Да? И главный герой твоей выставки – это собака. Давай поговорим об этом.
3: Совершенно верно. Выставка называется «Быть собакой».
0: «Быть собакой».
3: «To be a dog». И она посвящена действительно собакам, но не тому, что они пушистые, милые и виляют хвостом, хотя это тоже актуально.
0: Да, это тоже правда.
3: Это правда. Но здесь я решил пойти немножко глубже и реализовал идею, которую я мечтал лет 20, честно говоря. Попытаться понять их внутренний мир, мир их чувств и то, как собаки воспринимают реальность. Здесь важно сказать, что я не зоолог и не кинолог, поэтому я провел свое исследование, художественное исследование. И открыл здесь его уникальные факты.
0: Что именно?
3: Гипотез. Приведу, например, такой факт, что представим, на кухне варится суп в кастрюле. Собака может различить запах этого супа как нечто целое, как сумму его ингредиентов. Каждый ингредиент по отдельности. Капуста, морковь, вода, а также может по запаху определить настроение повара. Если, например, этот суп выкипел, и повар расстроился, то собака ощущает это посредством запаха.
0: Что ты говоришь?
3: Да, я не знал этого, конечно, и вот эти новые гипотезы...
0: А как это она по запаху может понять, что расстроился повар?
3: Очевидно, мир запахов гораздо богаче, чем мы в состоянии
0: воспринимать. Да, он намного более богатый, чем мы воспринимаем,
3: И чем мы воображали. В общем, я оперся на несколько таких гипотез, посвященных тому, как собаки чувствуют этот мир. И понял, что мы очень далеки от представлений истинных. Для нас собака — это милое существо, наш друг, товарищ, служебные собаки и так далее. Но о том, что это глубокая какая-то... У него есть глубокая природа, основанная на запахах, положенных на систему времени и образов, которые недоступны человеку. Я это для себя открыл буквально год назад и сразу начал работать над выставкой, стараясь перевести это в какой-то визуальный язык. И состоялась выставка, состоится.
0: Интересно. Слушай, давай скажем, где твоя, да, мы всегда так иногда забываем говорить самое главное, это где будет открытие твоей выставки?
3: Да. Выставка будет проходить в галерее, которая называется «Кубия Шеш».
0: Угу.
3: Она находится в Кирьят-Мелаха, в районе, где множество других галерей и студий художников. Очень интересное место само по себе, конечно. На улице Швиля Мерец Шеш.
0: Да, и это будет 4 июня в 7 часов вечера. Да, я всегда говорю нашим радиослушателям, что очень интересно приходить именно на открытие, хотя, конечно, выставка простоит наверняка еще несколько месяцев, но на открытие всегда интересно приходить, потому что есть много людей, есть возможность красиво одеться, пообщаться с художником, да, то есть это целое мероприятие, и, конечно, оно открыто для всех. Знаешь, я посмотрела на твои работы, да, то есть перед нашим разговором, и я прочувствовала такое что-то, что есть что-то одновременно и детское, и тревожное. Ты это как-то специально выстраиваешь в своих работах? Или просто это что-то, я не знаю, из твоего внутреннего мира? Или так ты чувствуешь собак? То есть что почувствует зритель, когда он будет рассматривать твои работы?
3: Ты знаешь, я очень рад это слышать, на самом деле. Я старался это уловить.
0: А, ты кажется, старался.
3: Что с нашего взгляда собаку мы воспринимаем именно так. Это одновременно очень наивное существо, бесхитростное, с очень простым сердцем, ну, как кажется нам. И в этом есть его некая детскость. И при этом очень чуткое. Я действительно часто тревожное, но это такой постоянный локатор, воспринимающий мир вот этих запахов, образов,
0: угу,
3: находящийся в постоянной чуткости. И не только по отношению к нам, но и вообще к среде. Если это удалось передать хотя бы частично в работах, для меня это огромный такой личный успех.
0: Но мне показалось, что это чувствуется. Я надеюсь, что наши радиослушатели, которые придут, а также другие, кто посетят твою выставку, тоже смогут это прочувствовать. Скажи, а у тебя были собаки, Олег, или есть,
3: да,
0: может быть?
3: Все время и есть сейчас. Но я не могу сказать, что это какой-то референс для выставки, во всяком случае, прямой. Конечно, жизнь. Мы все живем рядом с собаками, из разных полов собак. Наверное, это влияет.
0: Ну да, это точно. Это точно. Скажи, пожалуйста, во-первых, мы конечно, хотели поговорить изначально о твоей новой выставке, но также у тебя вышла новая книга.
3: Совершенно верно. У меня выпуск книг — это такая параллельная деятельность. Это книги, которые делают художник. То есть это не просто издательство, а это скорее жанр, в котором книги являются произведением искусства. Я периодически выпускаю такие книги.
0: Угу.
3: Они фокусировано на теме эволюции, развития человека, где я с иронией и юмором стараюсь жонглировать самыми такими крупными понятиями, как жизнь, смерть, выживание, куда мы все идем.
0: Да, и серьезные темы ты поднимаешь.
3: Серьезные темы, но делаю это легко и без замысла.
0: Это правда, да.
3: Была первая книга, она относительно успешная и продается в разных магазинах в Израиле, за рубежом, и многих людей радует, я надеюсь. И вот я решил сделать небольшую вторую книгу. Сложно ее писать, она посвящена обезьяне. Видишь, у меня то собаки, то обезьяны.
0: Не, ну надо сказать, что кроме собак и обезьян, которые у тебя сейчас, да, что так как я видела твои работы также на выставках и так далее, это действительно какой-то немножко другой образ ты доносишь в своих работах. Но кроме этого, твои предыдущие работы — это были такие монстры, да, какие-то чудовища.
3: Знаешь, было все. Были и монстры, и идолы, и монументальные скульптуры.
0: Да, то есть все это немножко... Все...
3: Да, и стараюсь других тоже.
0: Не, ну все как-то с мира фантазии, да? То есть ты не рисуешь обычных людей или необычных людей?
3: Обычных нет.
0: Обычных нет.
3: Я рисую условного монстра или какое-то человекообразное существо. Я где-то в глубине души, конечно, не веду человека.
0: Или какие-то его качества, может быть.
3: Да, его проявления, интерпретации, его поведения или его там какого-то содержания внутреннего.
0: Угу, угу. Ну что ж, давай вернемся.
3: Она тоже будет в галерее.
0: Да, давай вернемся к твоей книге. Что там происходит с обезьянами?
3: Это очень короткая, простая история о превращении обезьяны в нечто большее, нечто более великое и великолепное, вероятно, в современного человека. И книга задает вопрос, в этом ли был какой-то высший план, к этому ли мы стремились, или нам было бы полезнее и для природы тоже остаться вот обезьяной. Некоторые же обезьяны остались обезьянами.
0: Да, да, часть не стала людьми. Слушай, ну какой, ты понимаешь, такой серьезный вопрос, да, что бы было с человечеством, было ли бы человечества, если бы не было эволюции и так далее. И что, и есть ответ? Нашел ответ на этот вопрос?
3: Пока нет. Я только придумал, что можно сделать эту книгу оригинально, сшил ее такими нитками на, ну, не я, в типографии, на швейной машинке «Зингер».
0: Что ты говоришь?
3: Да, получилась такая немного волосатая книга, и нитки торчат во все стороны. Ну, забавно. В общем, это юмористическая книга. Вопросы серьезные, но это абсолютно не важно.
0: Да, но книга юмористическая. Скажи, пожалуйста, а вот чем для тебя отличается работа над книгой и работа над выставкой, да? То есть, знаешь, мне всегда интересно, вот как происходит действительно весь процесс работы над выставкой, потому что художник, то есть ты говоришь, окей, я сейчас хочу нарисовать какую-то серию, и из этой серии получится выставка. Или наоборот, ты рисуешь и работаешь с теми материалами, которые, так говорится, на подходе в этот день или в этот период у тебя в душевном пространстве, и потом проходит какая-то нить, и из этого собирается выставка. То есть как проходит этот процесс?
3: Это замечательный вопрос. На самом деле, в обоих случаях, в каждом случае по-разному. Выставку я, как правило, точно знаю, что я делаю. У меня есть концепция, есть архитектура всего этого проекта, я уже представляю его в конечном
0: То
3: виде.
0: То есть изначально, да?
3: Я, да. Кто-то по-другому, но вот в моем случае это так. А книга — это действительно набор разрозненных каких-то сначала почеркушек. Это огромное количество материала, который накапливается, и потом ты думаешь, что из этого можно слепить. И ты начинаешь писать, начинаешь собирать, редактировать эти фотографии, редактировать текст с редакторами, в моем случае. И вот так получается книга. Противоположные подходы.
0: Ну что ж, интересно. Скажи, пожалуйста, я так не успела сказать в начале, поэтому поговорим об этом сейчас, потому что ты продолжаешь творческую традицию своей семьи, правильно? Начавшуюся
3: да.
0: с мастеров декоративной росписи окон в Восточной Европе еще очень много лет тому назад.
3: Да, это наша семейная легенда, что еще наши предки, скажем так, промышляли, занимались оформлением витрин. Где-то в Литве и там, в районе проживания Виленского Гаона и прочее. И так получилось, что да, я продолжаю эту традицию. Мой папа тоже такой разнообразный художник в диапазоне от кино до скульптуры и производства декораций. Многие мужчины в нашей семье архитекторы, так что я стараюсь это продолжать и учиться.
0: А родителям твоим нравятся твои работы? То есть, ты знаешь, мы вот часто говорим в нашей программе о том, что дети репатриантов, то есть это не только в Израиле, да, это известная социологическая тема, что дети репатриантов, они, как правило, да, их род деятельности, он такой очень, ну, либо технический, либо что-то, что какая-то такая профессия, которая дает какое-то более стабильное, да, может, стабильный доход, стабильное будущее и так далее. И поэтому я всегда спрашиваю людей, которые выбирают творческие профессии, да, художники, режиссеры, актеры, как для них вот был выбор этого пути, но и мне интересно тебя спросить, так как ты из семьи, да, художников, для тебя было понятно, что это твой путь, или это все-таки был какой-то момент, когда ты сказал, что надо сделать выбор?
3: В моем случае выбора не было, и не было колебаний, но я знаю, что очень многие люди сомневаются, конечно, и это нормально. Насчет стабильности, знаешь, у меня нет такого ощущения, что эти профессии творческие какие-то особенные. Я в этом смысле, мне нравится себя ощущать ремесленником. Я думаю, что самое главное — это вставать пораньше и работать побольше, и тогда все будет. Но это мой взгляд. Я не вижу в этом ничего такого, ну, невероятного.
0: Не, то, чтобы это невероятно. Ну, смотри, есть намного больше инженеров, чем художников, мне кажется.
3: Да, статистически, наверное, так. Но и художников много, и композиторов много, и скрипачей еврейских миллионы.
0: Ну, многих, да, может быть, много, но хороших, наверное, мало. Ну что ж, Олег, было очень интересно. Еще раз напомним, что твоя выставка «Быть собакой» To Be a Dog открывается 4 июня в галерее Кубия 6 в Тель-Авиве. Большое тебе спасибо, удачи, художник Олег Бабич, удачи с собаками, с обезьянами и с любыми новыми героями твоих работ.
3: Большое спасибо, очень приятно.
0: Спасибо, всего хорошего. До свидания.
2: Два в одном с Леной Русовской.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня блогер, певица, коллекционер кукол и создательница ярких музыкальных и визуальных образов Лена Ангельвиль. Лена, добрый день.
4: Добрый день.
0: Как твои дела, Лен?
4: Очень хорошо.
0: Ну, ты моя тезка. Ты моя тезка, а может быть, наши слушатели, они сегодня как будто бы между нами, так что они могут загадать желание.
4: Да, у Лен не может быть плохо, поэтому мы сегодня будем всех заряжать позитивом.
0: Точно, точно, и можно загадывать желание. Лен, ты знаешь, вот мы, собственно, с тобой познакомились на одном концерте, я тебе узнала так и решила, что поговорить о твоей деятельности будет интересно для наших радиослушателей тоже. Что меня так больше всего заинтересовало, потому что это было для меня непривычно, это твоя коллекция кукол, потому что у тебя в этой коллекции 700 кукол, это правда?
4: Это правда. Вау. Уже больше.
0: Уже больше. Больше, чем 700 кукол. И это особенные куклы, да? То есть это не только пупсики, которые мы собирали, когда мы были детьми, а это особенные куклы. Расскажи нам об этом. Что это за куклы? Когда ты начала их собирать? Как можно собрать 700 кукол, даже больше? Как ты говоришь?
4: Я начала коллекционировать в детстве. Угу. Вот я наткнулась на очень интересный форум. Там как бы сидели женщины 40+, которые делали повязушки на своих кукол, потому что дети уже выросли. Вот. И я поняла, что мне это нравится. Не повязушки, а вот именно само коллекционирование. Я вошла как-то в эту тусовку, она всегда очень трепетная. Доллблогеры мы вот так называем.
0: А что именно происходило там? То есть там люди просто онлайн, да, в интернете делились
4: раньше
0: своими куклами?
4: Раньше это были сайты, где люди делились какими-то фотоисториями, кто-то шил, кто-то просто про свою коллекцию рассказывал. Сейчас это больше перешло в видеоформат, да, уже там пошли там ютубы, другие соцсети, где очень большое поддерживающее комьюнити, и в данный момент, вот буквально недавно была очень милая история, мои знакомые со стран СНГ, они просто решили исполнить одну мою большую мечту и подарили мне очень дорогую куклу, они прям собрались вместе и купили мне ее и прислали, вот буквально на день рождения распаковывала.
0: Трогательно!
4: Да, сейчас я расскажу про коллекцию, как вообще она сформировалась.
0: И какие куклы там, потому что я так посмотрела в Ютубе, да, и надо донести до наших радиослушателей, что это за куклы там, потому что это особенные куклы.
4: У меня в коллекции. У меня мама присоединилась к коллекционированию, поэтому, в принципе, уже у нас.
0: Семейное дело это у вас, ну, да, можно сказать?
4: Уже, да, она была пассивным коллекционером долго, но вот не выдержала. И изначально, просто когда я жила в Молдове, как бы дефицит, не было крутых каких-то кукол, и мне вот из Израиля как раз привезли первую куклу, это была кукла Братс, мои любимые куклы до сих пор. И со временем, когда они уже начали собираться, я уже была студентом здесь, в Израиле, я понимала, что я не могу такие большие деньги тратить на коллекционирование, надо себя как-то ограничить. И я придумала такую фишку, что вот из каждого бренда, там, Братс, Монстер Хай, Барби, там, еще там что-то, я буду брать одну. И исключение буду делать, если там какой-то другой тип тела, там, например, другая шарнирность, или была девочка, а вот еще мальчик появился. Вот. И так я себя буду ограничивать. Со временем это стало фишкой, потому что это необычно. Вот. И в конце концов это привело к тому, что это заставляет тратить денег иногда даже больше, чем ты планировал сэкономить, потому что начинается такая темка: мне еще вот это вот нравится, но у меня такого типа есть, а надо поискать в интернете, а может быть есть
0: настолько
4: еще какие-то тела, которых
0: подожди,
4: у меня не
0: так
4: было.
0: Так ты покупаешь свою коллекцию кукол из разных фирм, да, то есть в этом
4: разных
0: дело?
4: Разных брендов.
0: Да. Угу.
4: И они как люди все разные, они тоже все разные.
0: А как ты находишь это? Ведь в магазинах, ну, я не знаю, сколько брендов кукол там есть. Ну, 10, может быть, больше.
4: Очень много.
0: Больше,
4: конечно.
0: Да?
4: Конечно. Есть куча брендов однодневок, например.
0: Что это значит?
4: Бренды однодневки, когда вот вышла одна серия, да, не распродалась хорошо, вот не приняли ее, да, посмотрели, что не покупается, нету смысла продолжать этот проект дальше, пробуют другой, да, вот есть там мастодонты, вот как Monster High и Барби, и Братс, которые вот с годами, они там могут исчезать, возвращаться, и все равно их будут покупать, да, особенно Барби, там,
0: а
4: у
0: сколько,
4: нас в Израиле вообще не знают слова кукла, все говорят Барби.
0: Это точно, а сколько стоят вообще вот куклы, да, если вот для коллекционеров?
4: Смотря какая. Ну, у нас, например, если в Израиле просто в магазине, да, взять куклу, ну, в среднем там где-то шекелей 150, но сейчас уже, кстати, выше, там до 300 может дойти. Коллекционные куклы у меня, например, ну, в среднем они, наверное, будут от 600 шекелей до там, 2000. А если это ручная работа, есть же мастера, которые делают там единственных в своем роде, то, ну, ручная работа, она еще дороже стоит. У меня вот есть кукла от мастера, которая мне с доставкой в Израиль совсем почти 3 уже стоило.
0: Что ты
4: есть
0: говоришь?
4: Еще дороже. Есть еще дороже.
0: Слушай, это такой... То есть я думала, что коллекционировать автомобили — это дорогое хобби, но оказывается, коллекционировать кукол — это тоже дорогое хобби. Скажи, пожалуйста, Лен, а где они все живут, эти куклы, у тебя дома, да? Мы же, когда были с детьми, собирая, игрались в куклы, да, мы не говорили, что куклы где-то лежат. Они живут вместе с нами. Поэтому я тебя так и спрашиваю, где живут твои все 700 кукол с тобой дома? То есть где они находятся? Это же место
4: они
0: для них.
4: Они немножко разрознены. У меня в моей комнате, да, там же, где я там снимаю видео с обзорами совсем, я ставлю самых любимых, самых красивых, которые хочется показать. Часть находится в зале, но так аккуратненько, чтобы никому не мешало, потому что я все-таки живу не одна. Те, которые в данный момент менее интересны, они собраны по коробкам. Они разложены у меня по брендам, по там, моим каким-то категориям. Наконец-то у нас появилась такая комнатка закрытая, где можно держать, ну, складировать вещи, и я вот туда это перенесла, потому что раньше это все было в моей комнате.
0: Конечно, я могу себе представить, столько кукол.
4: Вот, а у меня как бы помимо кукол и трех котов еще музыкальные инструменты, которые тоже со мной в одной комнате.
0: Да, тесновато вам вместе с куклами, Лена. Сейчас мы поговорим также о твоей деятельности и о вашей группе, но я хочу тебя до этого спросить насчет кукол еще раз, потому что ты не просто их собираешь, да, ты снимаешь, как ты сказала, видео, и да, коллекционируешь, ты также переодеваешься, да, то есть ты делаешь это целое шоу, это я не знаю, я такого не встречала, поэтому расскажи немножко, во-первых, где можно за тобой следить, потому что я уверена, что людям будет интересно на это посмотреть.
4: Конечно. Если вам больше интересна именно тема кукол, то вы можете поискать Ангел Виль Тойс, если на русском, да, там разные мультфильмы, я хотела быть художником-мультипликатором, и я снимала мультики с куклами для детей, там такие озвучки милые есть, обзоры кукол. Если вам больше интересна музыкальная тема, то можете просто написать Лена Ангелвиль, я есть, наверное, во всех соцсетях, и там больше именно музыки, меня, там, актерство, всякого такого, и это как раз два моих самых любимых мира, которые между собой соединены, три, по сути, это видеоформат, это музыка, и это куклы.
0: И это
4: я
0: куклы.
4: Переодеваюсь, я озвучиваю мультфильмы, связанные с ними. Слушай, перепеваю их песни.
0: А как рождаются эти перевоплощения, да? Как ты, вот, когда ты подбираешь одежду и образы под кукол, и ты снимаешь видео, это видео смотрят много людей, и что ты рассказываешь про куклу, рассказываешь про себя, что там происходит?
4: Это получается очень комплексно. Например, мне понравилась какая-то кукла. Вот, например, просто спойлер, сейчас вот братцы сделали большой музыкальный альбом, Братс Энджелс, очень как раз актуально, да, что я ангел, или я перепеваю альбом Братс Ангелов.
0: Есть такое.
4: Вот. У них есть коллекция Popstar, где как раз четыре главных персонажа одеты в такие рок-костюмы. И получается, что будет в будущем очень скоро. Я покупаю куклу, очень красивую Хлою, она в таких красно-черных, как раз рокерских тонах, как группа, в которой я пою. Я ее покупаю, я снимаю на нее обзор, я под нее переодеваюсь, я с ней фотографируюсь, я перевожу ее песню,
0: да,
4: которая уже существует, и выкладываю музыкальный клип, связанный с этим. Вот. Так не со всеми куклами, но когда вот есть такая возможность, я стараюсь прям по максимуму. Если выйдет какой-то вебизод, связанный на эту тему, иногда компании кукольные делают мультфильмы тоже, то обязательно его озвучим тоже.
0: Слушай, ну это целое дело, да? Это также большая затрата энергии, мне кажется, и времени. Да, ты этим живешь?
4: Да, мне гораздо интереснее заняться этим, чем иногда просто пойти, не знаю, там, посидеть, попить кофе или прогуляться. То есть для меня это кайф. Я работаю на работе, чтобы заработать денежку, чтобы иметь возможность там заниматься своими любимыми делами.
0: Да, но это творческий процесс, да, то есть это не просто хобби, это действительно творческий процесс, да, это перевоплощение, то есть это и ты, и кукла, это очень такое, да, интригует даже, да, я бы сказала. Такой дуэт. Лен, давай несколько слов все-таки о музыке, потому что это тоже часть твоей жизни. Расскажи, как ты попала в вашу группу Hellscore, где вы выступаете, это акапелла без инструментов, конечно, рок-музыки. Что происходит у вас?
4: Это началось с того, что я училась в очень классной школе, это находится в Иерусалиме, называется Хавата Нора Циони. Я когда переехала в 14 лет сюда из Молдовы, я хотела творческую школу, мне очень повезло ее найти, и у меня не было нужды там ни в чем, потому что мы постоянно выступали, у нас был театр, у нас было кино. Когда школа закончилась, да, ну вот я побыла в армии, я начинаю учиться, я понимаю, скучно, Мне надо чем-то таким заниматься.
0: Еще чем-нибудь.
4: Вот, я такая, ну хорошо, надо себя самой занять. Я начала пытаться себя сама записывать. А что я умею? Я умею петь. Я пыталась своим голосом как-то делать, ну, музыку, песни. И в какой-то момент я поняла, моего голоса не хватает. Я не могу бас взять. Нужно что-то, чтобы было поинтереснее. Я такая, музыкальные инструменты. А давайте начнем их коллекционировать. Вот, я начинаю... А у меня же, мне же нужны правила какие-то, чтобы интересно было. У меня все музыкальные инструменты черно-белые. Вот, коллекционировать их, честно говоря, получается лучше, чем на них играть. Но минимально там нотка там, аккорд там.
0: Ну все очень стильно.
4: Уже неплохо.
0: Все очень стильно.
4: Да. Я понимаю, что выглядит это, конечно, хорошо, супер энергозатратно, и все время я одна. То есть я очень люблю свои хобби и творчество, но ты все время один, тоже нужно какое-то вот социальное общение, команда.
0: Ну да, общаться не только с куклами, общаться, а также,
4: конечно,
0: с людьми.
4: Да. И я начинаю искать, ну, друзей по хобби, и я натыкаюсь на эту шикарную просто группу, на 40 человек. И я просто пришла, я поняла, вот семья.
0: Это твое, да? Рок-метал,
4: да.
0: Акапельный звук, это твое?
4: Именно.
0: Скажи,
4: именно.
0: А где можно следить за вашими выступлениями, концертами?
4: Во-первых, вообще полная информация по HealthCore, она находится на сайте healthcore.rocks. Там можно увидеть все наши соцсети, все, что мы делаем. Но, в принципе, вы просто можете вести HealthCore в соцсетях. Вы можете, во-первых, нас поддерживать на Patreon, если кому-то интересно больше контента от нас видеть. Во-вторых, можете, если вы любите, да, метал-акапелла-группы, они все-таки немножечко
0: отличаются,
4: нишевые.
0: Да.
4: Они нишевые, да, они все-таки не мейнстримные. Вот, вы можете посмотреть большие команды, с которыми мы коллаборировались, там Сабатон, Эпик, Утилиан, например. Вот. Мы также выступаем, в принципе, здесь, в Израиле. У нас скоро будет концерт. И иногда выезжаем за границу. Были вот недавно в Дании, в Турции, в Германии, в Голландии.
0: Серьезная у вас музыкальная деятельность.
4: Да, нас очень много, нас 40 человек, и вот это как раз тот звук, который я все пыталась найти сама, когда делала акапеллу, а здесь у нас просто разброс голосов, разброс профессий, разброс уровней вокала, и вместе мы просто обалденные.
0: Обалденные,
4: знаю,
0: ну что ж.
4: Я обожаю HealthCore.
0: Лен, спасибо большое за этот разговор и за энергию. Мне кажется, у тебя такая очень разноцветная жизнь. На иврите, как правило говорят, Кен Хаим Цивоним, разноцветная жизнь и много цветов. Спасибо тебе большое. Очень интересно было узнать, как коллекционируют кукол в Израиле и вообще. Да, я с этим первый раз сталкиваюсь, и наверняка наши радиослушатели тоже. У меня осталась одна кукла, я думаю, с детства. Ее зовут Сашенька, я ее очень люблю. Вот. Но есть люди, для которых это прямо дело жизни. Так что, Лена Ангельвиль, блогер, певица, коллекционер, большое тебе спасибо и удачи!
4: Спасибо большое.
0: Всего хорошего.
4: Дня.
0: Спасибо.
4: До свидания.

0: армада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
3: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
4: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
3: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Борьба за мобилизацию в Цахаль ультраортодоксов. Глава правительства Бенямин Нетаньяху заявил, что тот, кто не изучает Тору, обязан мобилизоваться в армию. При этом необходимо соблюдать все условия для того, чтобы после мобилизации он не отошел от веры. Сегодня премьер-министр и председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боас Бисмут посетили тренировочную базу бригады Хашмонаим, в которой служат религиозные солдаты. В ходе беседы с ними один из военнослужащих спросил Нетаньяху, когда начальником генштаба Цахаля будет назначен ультрарелигиозный человек. На это премьер-министр ответил, что это будет зависеть именно от них, от религиозных солдат. Об этом сообщает корреспондентка Канбет Дикла Аарон Шафран. Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Авнер Вилан, занимавший высокую должность в Министерстве обороны и отвечавший за американское направление, заявил, что несмотря на то, что соглашение по ядерной программе Тегерана, подписанное в эпоху президента Барака Обамы, было далеко от идеального, тем не менее, президент Трамп совершил стратегическую ошибку, когда в одностороннем порядке вышел из этого соглашения. Авнер Вилан, в частности, сказал:
1: בתחום הגרעין, אני חושב שכל אחד היה חותם היום על הסכם שהוא דומה להסכם של אובמה. בטח שאנחנו כבר רואים שבכל הסכם כזה, אז המשטר האיראני הולך לקבל הרבה מאוד כסף.
0: По поводу договора по ядерной программе, я думаю, что сегодня каждый стремится к достижению соглашения, подобного тому, какое было подписано Бараком Обамой. Разумеется, мы видим, что любое соглашение предполагает получение иранским режимом огромных финансовых средств. Тут можно упомянуть и Ормузский пролив, и замороженные иранские активы. По мнению некоторых, речь идет о 25 миллиардах долларов. Учитывая все эти обстоятельства, судя по всему, мы получим договор, который будет еще хуже того, что был подписан Обамой, если, конечно, режим в Тегеране не рухнет, указал Вилан в интервью корпорации «Кан». Сегодня в полдень пресс-служба Цахаля сообщила, что за последние сутки было нанесено не менее 135 ударов по объектам Хизбаллы в ливанском городе Тир и в целом ряде других районов, как на юге Ливана, так и в долине Бекаа. Среди прочего, атакам Цахаля подверглись места, откуда по нашим силам запускались ракеты и дроны, как на юге Ливана, так и на территории Израиля. В частности, была ликвидирована группа террористов, проходившая обучение в тренировочном лагере Хизбаллы. Сегодня была похоронена военнослужащая Цахаля сержант Ротем Янай, погибшая в результате разрыва беспилотника, запущенного террористами. Да будет ее память благословенна. Цахаль пытался ликвидировать в районе Бейрута высокопоставленного командира милиции, связанных с подразделениями «Эль-Куц» – Корпуса Стражей Исламской Революции Ирана. Речь идет об Али Аль-Хисейни, командующем ракетными подразделениями имама Хусейна. По нему был нанесен удар с воздуха. Одновременно с этим были атакованы и объекты в городе Набатия на юге Ливана. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Итай Блюменталь и Умер Шахар. И решение юридической советницы правительства предать суду советника премьер-министра Бенямина Нетаньяху Йонатана Уриха. Он обвиняется в передаче секретной информации германской газете «Бильд», что причинило ущерб интересам государства в сфере безопасности. Как мы уже передавали ранее, бывший глава правительства Нафтали Беннет заявил, что Нетаньяху пренебрегает интересами Израиля, нанимая на работу предателей, которых необходимо было отдалить на как можно большее расстояние от канцелярии премьера. Председатель партии Еш Атид Яир Лапид заявил, что Нетаньяху не имеет права приближать к себе людей, готовых причинить ущерб стране. Внутренний распри продвижения личных интересов вместо интересов общественных – вот то, что характеризует деятельность нынешней правящей коалиции, указал Яир Лапид. Сам Йонатан Урих заявил, что странно, что Галиба Харав Миара не приговорила его к смертной казни. Адвокаты Уриха Амит Хадат и Ноа Мильштейн назвали грубой ошибкой решение выдвинуть обвинение против их подзащитного. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Миллениум нас. Миллениум нас. Завтра без перемен, в субботу и воскресенье постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 24, в Галилее 23, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Бирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Бервин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодняшний эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также свой вопрос можно написать в комментариях к посту-анонсу на страничке КанРЭКа в Фейсбуке или сообщением в WhatsApp 050-737-8127. Ну а мы начинаем. Пока ждем звонков в прямой эфир, я вам расскажу две важные новости, о которых мы с вами говорим, мне, наверное, постоянно на протяжении уже года. Первая новость по поводу наших продовольственных карточек. Партия ШАС получила зеленый свет от Министерства финансов для того, чтобы возобновить программу карточек для нуждающихся семей. Речь идет о бюджете примерно в 500 миллионов шекелей. Если программа действительно будет запущена, продуктовые карточки будут распределять где-то примерно к осени. Поэтому позиция Министерства финансов не осталась неизменной. Они подчеркнули, что поддержка будет предоставляться через Министерство социального обеспечения и основываться на критериях, которые будут направлены исключительно на помощь людям, нуждающимся в продовольственной безопасности. Поэтому обратите внимание, на сегодняшний момент нет никакой еще информации, каким образом будут распределяться карточки, как будут распределяться. Есть только информация, что программа стартанет в ближайшее время. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы с вами дождемся начала программы и, конечно же, будем вместе обсуждать критерии и будем вместе бороться за то, чтобы каждый из вас, кто имеет право на карточку, получил ее в этот раз уже со 100% уверенностью. Пока же это только предварительная информация. И еще момент, мы с вами повернемся немножко к мошенничеству. Если вы помните, сейчас мошенники в последнее время представляются сотрудниками БТУХ ЛЮМИ. И у нас в эфире возник вопрос, как же понять, как определить, где действительно сотрудник БТУХ ЛЮМИ, а где действительно мошенник. Мы задали этот вопрос в БТУХ ЛЮМИ и получили ответ от пресс-службы БТУХ ЛЮМИ. БТУХ ЛЮМИ подчеркнули, сотрудники БТУХ ЛЮМИ не приходят домой без предварительного согласования. Это первое и самое важное, что вы должны знать. Как правило, все визиты на дом приходит только по инициативе самих получателей пособий. Например, в случае оформления пособия по уходу. Когда это возможно? Когда вы подаете просьбу на получение помощи по уходу, либо же на просьбу на увеличение часов по уходу, в случае, если вы имеете какие-то ухудшения состояния здоровья, БТУХ ЛЮМИ рассматривает ваши документы и по документам определяет, да, дать ли вам пособие или да, увеличить вам часы. В случае, если вы получаете отказ, в такой ситуации вы можете инициировать визит сотрудника на дом. Достаточно позвонить по телефону звездочка 2637, это телефон отдела по уходу БТУХ ЛЮМИ, и сказать, что вы получили ответ от БТУХ ЛЮМИ исключительно по документам, поэтому вы хотите пригласить на дом сотрудника БТУХ ЛЮМИ, чтобы сотрудник БТУХ ЛЮМИ сам удостоверился, действительно, насколько вам стало тяжелее или почему вы нуждаетесь в помощи по уходу. Это очень важно знать. Самостоятельно БТУХ ЛЮМИ не приходит. Не может такого быть, что вы сидите дома, пьете чай, смотрите телевизор, вам звонок в дверь, и вам заявляют, что это БТУХ ЛЮМИ. Такого не бывает. Поэтому в таком ситуации обязательно не пускайте таких людей в дом. И кроме того, сотрудники БТУХ ЛЮМИ, когда приходят к вам домой, обязаны предъявить удостоверение личности и пройти дополнительную идентификацию, чтобы вы смогли убедиться, что действительно перед вами сотрудник БТУХ ЛЮМИ. Поэтому, если вы не приглашали сотрудника БТУХ ЛЮМИ, если БТУХ ЛЮМИ после вашей инициативы не перезвонил вам и не согласовал время прихода, значит, это не сотрудник БТУХ ЛЮМИ. А у нас уже в эфире есть звонки. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
1: Меня зовут Владимир, я 100% инвалид. У меня стоянка для машины инвалидной. И рядом со стоянкой построили арабы склад строительный. И все время они меня беспокоят. Убирай машину, грузовики привозят что-то. Я замучился. Ни Ирия, никто. Везде обращался, ничего не делают.
0: Скажите, пожалуйста, в каком городе вы живете?
1: Я в Кириататы.
0: Кириататы. То есть вы обращались в Ирию с просьбой поменять место стоянки, либо же...
1: Нет, не поменять. Просто закрыть этот склад. Склад построен незаконно.
0: И в муниципалитете знают, что склад построен незаконно?
1: Что меня измучили. Мне даже несколько лет назад они повредили всю машину. Был тут. И порезали, повредили сильно. И я обращался, ничего не делают и не выплачивают мне за ущерб. То, что сделали, это кошмар какой-то. Кошмар.
0: Насчет ущерба. Машина ваша застрахована? У вас есть страхование машины?
1: Да, был суд.
0: Был суд?
1: Да, был суд. Определили ему около 15 тысяч. Был суд. Он не выплачивает, он скрывается уже 7 лет. И, в общем,
0: а если он скрывается, то как же там склад работает?
1: Нет, там другие люди.
0: Ага, а это тот, кто приехал на машине и вас...
1: Да, вот я хочу просто, чтобы закрыли этот склад. Я лежу больной, я после укола делаю себе все. И все время ругаются, убирай машину. И дождь был, вот я выходил, потом заболел. Я не знаю, угрожают, все, ничего не делают.
0: Владимир, давайте мы с вами попробуем сделать запрос в муниципалитет Кириат-Ата, но да. У меня к вам большая просьба, мне желательно, чтобы получить эти фотографии, вот как оно все это сейчас выглядит, вот этот вот склад, и где стоит ваша машина. Если это можно сделать, и вы нам сможете прислать на WhatsApp, и, конечно же, нам нужно будет...
1: У меня кнопочный телефон.
0: А может быть, есть родственники, которые могли бы вам помочь с фотографиями?
1: Я один живу, вы знаете.
0: А? Что?
1: Один живу, один.
0: А родственники есть, которые приходят к вам?
1: Почти что нет. Нету.
0: Может быть, можно кого-то из соседей попросить сделать фотографии?
1: Уже посылал я давно и фотографии.
0: Я понимаю, но вы посылали не нам, а если вот, чтобы мы получили фотографии, как-то сможем договориться? Может быть, есть кто-то из соседей русскоговорящий, с кем мы могли бы связаться и этот момент уточнить?
1: А как посылать эти фотографии?
0: А вот они бы нам на WhatsApp отправили, если у них телефоны современные, то мы бы получили их фотографии, нам было бы проще подать запрос в Кириат-Ата.
1: Я понимаю, я хотел бы, чтобы вы немножко нажали на это мэра нашего. Ну, уже я сколько лет звоню, ходил туда, ничего не делал.
0: Так, Владимир, мы можем каким-то образом, вы сможете проверить с соседями, кто бы мог нам сфотографировать и прислать нам на WhatsApp фотографии?
1: Да. А как это послать?
0: Вы можете записать номер WhatsApp сейчас?
1: Сейчас, секунду.
0: Давайте.
1: Так, скажите.
0: 050.
1: 050.
0: 737.
1: 737.
0: 81.
1: 81.
0: 27.
1: 27.
0: Да, пожалуйста, попросите кого-то из соседей сфотографировать и послать фотографии. А мы с вами уже не в прямом эфире свяжемся, возьмем у вас данные, где вы проживаете, номер туда дзвута, чтобы мы смогли сделать запрос в муниципалитет
1: Кириат-Ата.
0: Сейчас не надо, это прямой эфир, нас слышит вся страна, поэтому мы сейчас сохраним ваш номер телефона, и я на следующей неделе с вами свяжусь, и мы с вами уже поговорим, и я возьму ваши все данные. Договорились? И попробуем разобраться в этой ситуации.
1: Спасибо.
0: Только, пожалуйста, фотографии очень важно. Постарайтесь. И...
1: Хорошо.
0: Спасибо вам. Всего доброго. А у нас второй звонок на линии. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Таня, спасибо за помощь, которую вы оказываете, и за вашу передачу. Но мои вопросы вот так остались. Про жилье. Я говорил, что приехал человек на год позже, здесь чуть младше меня. Получил квартиру, а я нет. И со стульчиками так и не решается.
0: Александр, у вас есть большая разница в том, о чем я вам говорила, я проверила уже ситуацию по поводу жилья, со стульчиками пока да, еще
2: не осталось. Погромче, я ничего не слышу.
0: Александр, я проверила вашу ситуацию по поводу жилья. У вас проблема в том, что вы в связи со своим состоянием здоровья стоите в очереди на обычную квартиру. Обычную, не на хостель. Понимаете? В квартире, когда мы стоим в очереди на квартиру, очередь двигается намного медленнее. Это, к сожалению, большая проблема. Если вы хотите, предположим, с супругой решите, что хостель вас тоже устроит, я могу проверить возможность перевести вас в очередь на хостель. тогда очередь будет двигаться намного быстрее по дате вашей репатриации.
2: Я же объяснял, я здесь столько лет продвинулась, все что продвинулось, мне только в гробу теперь получать квартиру.
0: Я понимаю, но вот такая ситуация так... есть. Поэтому если вы хотите стоять на обычную
2: как
0: квартиру...
2: Как другие-то получили? Я
0: они живут в хостелях. Они живут в хостелях. Поймите, пожалуйста, в хостеле очередь двигается намного быстрее.
2: Я же не спрашивал, мне не дали
0: вы хостель. Я понимаю, я еще раз
2: спрашиваю. У него квартира двухкомнатная в хостеле.
0: Я еще раз спрашиваю, вы хотели бы, если бы вас вернули
2: я
0: в очередь?
2: Я все хочу.
0: Хорошо, тогда только... проверим именно так. Договорились?
2: Да.
0: Все, хорошо.
2: А со стульчиками что?
0: Ну, со стульчиками не успела я еще обработать вашу просьбу со стульчиками.
2: Не, ну смотрите, ну я же вам говорю, напротив поставили у дома две скамейки, а там, где были, целая площадка, люди приходили, приходили сидеть. И я...
0: Александр, я помню вашу просьбу. Дайте, пожалуйста, еще немножко времени.
2: Ну что ж такое, да... Ладно, еще подожду.
0: Спасибо. Спасибо за понимание.
2: У меня тоже проблема, я на кислороде сижу.
0: Я знаю, что у вас кислородный баллон. Я знаю, что вам сложно передвигаться. Я все это
2: ладно,
0: помню.
2: Ладно, все, спасибо.
0: Всего доброго. Ну, а пока у нас нет звонка, я вернусь к социальной надбавке, как и обещала. Если помните, мы остановились на том, пожалуйста, сейчас возьмите ручки, будет очень много важной информации, кого, конечно, это интересует. Если вы помните, мы с вами остановились на том, какой доход считается на получение социальной надбавки. Так вот, сейчас мы скажем про пенсию, а потом поговорим с...

0: от пенсии 1790 шекелей, и, допустим, мы получаем 1990 шекелей, то вот эта разница 200 шекелей будет вычтена из нашей социальной надбавки. И мы будем получать на 200 шекелей меньше. Ну, а дальше мы поговорим о заработке, а сейчас пока примем звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Можно с вами?
0: Да, конечно. Да.
1: Аня, вот такой вопрос, значит. Я не знаю, ли вы мне сможете подсказать что-то. Значит, что именно? У нас, вот, в нашей семье, вот, меня Анатолий зовут, был друг, значит, друг семьи, мы сами с Молдавии. И вот он приехал, у него никого не было. Он давно-давно развелся, ни семьи, ни детей, никого. И он последние годы находился в Створоди, бытовод в хате. И потихоньку у него, видно, у него сахарный диабет был. И обрезали один палец, потом второй палец, а потом передние 5 пальцев, а потом одну ногу, а потом вторую ногу. И вот в 24-м году он умер. Вот, значит, ты со мной, да?
0: Да-да, я с вами.
1: Я был в Бетухлюме, я спросил, ну, значит, его похоронили, значит. И, значит, ну, он без двух ног был, но у него там, значит, вернули с Кармеля в больницу, значит, в этот бытовод Свороди, и там, значит, не проверили давление у него, значит, лопнул инсульт, это он умер. В 24-м году он умер. И вот это, значит, его похоронили, значит, это Бетухлюми перечислило деньги вот этой кибры, значит, кадиш, и все на этом кончилось. И вот уже прошло полтора года, значит, уже он в 24-м году умер. И памятник не стоит, и мы не знаем, к кому обратиться, чтобы, может, помогли сделать памятник. Там, значит, снизу его в земле похоронили, внизу, значит, там один человек похоронен, это участок Свороди. А над ним его похоронили. Значит, это как получается пол памятника, понимаете, поперек. Знаете, ну, как это?
0: Да, знаю.
1: Да, и получается, что вот у меня жена, она была вот несколько месяцев назад. Там грязь, пыль, там все это, знаете, бумага, все там, и памятника нету.
0: Анатолий, а можно я вам дам домашнее задание?
1: Домашнее задание?
0: Да. Вы сходите на выходных, или когда будет вам, конечно же, удобно, туда, где лежит ваш друг, или если у вас эти данные есть где-то дома, мне нужно полностью знать данные участок, где он расположен, и, ну, естественно, все данные, имя, фамилия и так далее, что есть у вас. То есть полные данные вот этого места захоронения. И, конечно же, мы постараемся помочь вам разобраться в этой ситуации, потому что то, что прошло уже 2 года, и под памятник не стоит, это ненормально. Поэтому давайте попробуем. Единственное, что я очень вас попрошу, вот это вот все данные о вашем друге прислать нам на WhatsApp, и мы, конечно же, попробуем разобраться и сделать запрос в Бетухлюми.
1: Скажите, пожалуйста, а можно что-то помочь? Кто сможет? Так. Ну, я не знаю, там, наверное, может...
0: Анатолий, вы меня слышите? Я вам говорю, я хочу помочь вам. Мы хотим вам помочь, только мне нужно ваш данные, вот, место захоронения и все точные данные вашего друга. Вы сможете прислать их на WhatsApp?
2: На
1: вот.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Запишите, пожалуйста, номер WhatsApp.
1: И номер его, фамилию, имя, тебе дать.
0: Да, да, да, да. И место захоронения. Вот эти, да, все данные.
1: И если у нас даже есть, он мне оставил доверенность при жизни, что я могу ему помочь. Ну, знаете, такую доверенность даже есть. И такая бумага от нотариуса даже есть.
0: Так вы запишите номер WhatsApp, или он у вас есть?
1: Ваш, скажите, пожалуйста, еще раз.
0: 050-737-81-27. Да, прям туда отправьте все данные вашего друга, мы сделаем запрос в Бетухлюми и узнаем, где застрял памятник, хорошо?
1: Вы знаете, я был в Бетухлюми, и мне сказали, что мы на памятник не делаем, только на похороны они дали деньги. Вот я был в Бетухлюми.
0: Ну, тогда, наверное, сейчас я всем радиослушателям напомню, в каких случаях Бетухлюми ставит сам памятник.
1: Никого у него нету.
0: Хорошо, мы сейчас и напомним эту ситуацию. Поэтому все-таки я жду данные вашего друга, и мы постараемся разобраться в ситуации.
1: И можно еще один вопрос?
0: Да, конечно.
1: У меня есть внучка, ей сейчас 16 лет. И вот у нее, значит, она идет постоянно с этим уколом, и у нее это самое...

0: ну как называли, аллергия. И она может обратиться в бетух, люми, и что-то я знаю, может, какое-то материальное это самое. И она попадает в такую ситуацию. Вы знаете, нельзя яйца, орехи, все. И постоянно с этим уколом идет. И очень много раз попадает в такие ситуации, что...
1: К моему большому сожалению, ребенок, страдающий аллергией, может иметь право на пособие на ребенка-инвалида, если только возраст ребенка от 9 месяцев до 10 лет. К моему большому сожалению, старше этого возраста право не предоставляется.
0: А я вроде слышал, до 18 лет.
1: До 10 лет, до 10 лет.
0: А, с этим делом, значит, до 10 лет, да?
1: Да, только до 10 лет. Потом...
0: А больше уже ничего не получается?
1: Нет, речь о том, потому что до 10 лет, это почему так сделано, до 10 лет дети не совсем управляют еще своим телом, своим здоровьем и не знают, избежать, там, съесть что-то не то и так далее и тому подобное. Когда мы уже возраст 10 лет, уже старше 10 лет, уже ребенок начинает понимать, что ему можно, что ему нельзя, и каким образом и как себя оберечь от тех или иных ситуаций, когда может сработать, появиться вот эта вот аллергия в случае, если... В общем, да. Поэтому именно вот такой период, возрастной период установлен для получения права на пособие. Как правило, дети имеют право на пособие в размере всего лишь 50%, то есть это самое минимальное из возможного, а старше 10 лет право на пособие уже в случае, если у ребенка наблюдается только аллергия, оно не предоставляется.
0: Значит, уже время прошло.
1: Уже время прошло. Вполне вероятно, если ваша внучка родилась здесь, то они с мамой получали выплаты. Но уже...
0: Она здесь родилась, но они не обращались к Бетухлевым, ничего, не... А есть документы от аллерголога?
1: Нет, к моему большому сожалению, максимальная выплата ретроактивная это за 12 месяцев. Если родители ребенка не обращаются в положенный период получения пособия, к сожалению, нельзя получить выплаты задним числом.
0: Ну все, значит, уже обращаться нельзя в Бетухлевом.
1: Уже поздно, просто уже вот если ребенку 16 лет, уже поздно обращаться.
0: Да, 16 лет, да. Все, большое спасибо.
1: Совсем
0: значит, мы вам пошлем обязательно вот эти
1: будем
0: данные.
1: Ждать.
0: И
1: да.
0: Будем на связи. Как-то. Вы знаете, уже полтора года, и не, ну, как у евреев, чтобы памятника не было, и жалко. Никого нету, ни детей, ни никого. Но вот уже полтора года он лежит, и все. Был в Бетухлеве, мы деньги сдали только на похороны, и все. Ну, вы поняли.
1: Если
0: я знаю, как-то кто может помочь, это. У него никого нету. Ну,
1: так вот, я жду данные, мы попробуем вам помочь, хорошо?
0: Спасибо
1: большое. Без данных, к сожалению, ничего не получится.
0: Понятно. Да. Большое вам спасибо. Большое спасибо.
1: Не за что.
0: Ну, обязательно подъем.
1: Всего доброго, до свидания. Я напомню наш номер прямого эфира 072-280-1003 и вернусь к нашей дорогой социальной надбавке. Так вот, про пенсию мы поговорили, теперь самое важное. Сумма заработка, которая не влияет на получение социальной надбавки. На одиночку на сегодняшний день она составляет 3236 шекелей, на пару 3786 шекелей. Что же будет, если, предположим, наш доход от работы превышает 300 шекелей разрешенного минимума? Вы не потеряете всю социальную надбавку, вы потеряете только часть от нее. Что это значит? Вот эти Бетухлеми возьмет из этих 300 шекелей только 60% и отнимет получившуюся сумму из пособия. То есть отнимет всего лишь 180 шекелей. То есть пособие уменьшится на 180 шекелей. И чем больше доход, тем, естественно, будет меньше социальная надбавка. Очень важно. Когда мы говорим о доходе, мы говорим только о доходе брутто, не нетто, которое вам приходит на ваш счет, а именно брутто. Поэтому это имейте в виду при увеличении заработка и проблемы могут возникнуть с социальной надбавкой. А у нас еще радиослушатель. Добрый вечер. Алло, добрый вечер.
2: Вы меня слышите?
1: Да.
2: Да, я вас всех. Я приветствую вас всех, Танюша, вас приветствую особенно. Вас всех, и всех, кто в студии, всех, кто нас слышит. Вам, как всегда, хочу сказать здоровья, здоровья, здоровья. Танюша, я хочу сказать, что вам большое, я просто звоню сказать вам большое спасибо, что вы есть, за ваши передачи, за вашу хорошую, знаете, помощь людям. Чтобы побольше таких людей было. И я очень тронута, почему не могла не позвонить. Сейчас только что вы разговаривали, что он так очень заботится. Друга уже нет из жизни, ушел человек. и что он так заботится и думает о своем друге, и хочет, ищет помощи, звонит к вам. Вы только что слышали, да? Я хочу сказать, что побольше, побольше таких людей. И побольше вам хороших, истинных друзей.
1: Спасибо.
2: Я вас благодарю. Большое. Всех вам благ.
1: Спасибо вам за добрые слова. Спасибо большое. Хорошего вечера. А у нас еще звонок в студию. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Это я, наверное. Меня Людмила зовут.
1: Здравствуйте.
3: Вас. У меня такая ситуация. Вчера получаю смс от компании, которая изготавливает картисы для банка. Пишут, что... Ну, у меня плохой иврит, я переводчиком пользуюсь. Пишут, что вы должны купить там какую-то посылку или что-то, и то, что там останется сдача, пойдет там куда-то на какую-то благотворительность. Нужно позвонить по номеру телефона и отменить, если не хочешь. Не успела я с этим разобраться. Сегодня я получаю от другой компании, от телефонной компании, которая пишет аналогичный текст, что ты должна 90 шекелей. Если не откажешься, вот по этому номеру позвони, ты должна отказаться. Если не откажешься, значит, они деньги заберут. Но что это вообще происходит непонятное? Ни дня покоя нет.
1: Ни дня покоя нет, это точно. И мне кажется, это выглядит как полное мошенничество. Если у вас сохранены такие смс-сообщения, я была бы рада их тоже увидеть. Если сможете переслать нам на WhatsApp или просто наш на номер телефона как смс-сообщение, я бы хотела их увидеть. Но это, к сожалению, видимо, очередной какой-то виток мошенничества. И мне искренне жаль, что мошенники становятся все более изощреннее. У них фантазия работает просто на ура и намного быстрее, чем работают наши службы безопасности и так далее, и тому подобное. К моему большому сожалению, видимо, это очередной виток мошенничества.
3: То есть вот я номер набираю, а там нет такой функции, чтобы я отказалась. И я дальше уже боюсь нажимать.
1: А вы просто не нажимайте. Ни в коем случае не нажимайте ни на какие ссылки, не переходите, потому что как уже показало последнее сообщение от наших радиослушателей, что уже мошенники умудряются с помощью перехода по таким ссылкам захватывать телефон и вытаскивать все необходимые данные для совершения своих правонарушения. Mm-hmm. Поэтому будьте осторожны и старайтесь все-таки не переходить по ссылкам, которые... Тем более, что если вы не ждете каких-то сообщений, ни в коем случае, тем более, если мы говорим о ссылках, где там представляются государственные органы, всегда нужно знать, что наши все государственные органы заканчивают... ссылки заканчиваются на gov.il и никак по-другому. gov.il. Только так. Никаких других окончаний у государственных учреждений просто не может быть.
3: Угу. Заканчивается.
1: Так. gov.il.
3: Плохо слышно. Им?
1: Давайте скажем так. Галя, Оля, Володя.
3: Да.
1: Точка. Игорь.
3: Точка.
1: Леонид.
3: Поняла. Угу. Хорошо, я сейчас перешлю.
1: Угу. Поэтому будьте осторожны.
3: Спасибо большое.
1: Всего доброго.
3: До свидания.
1: А мы вернемся. А мы вернемся к нашей социальной надбавке. Так вот, про пенсию мы поговорили, про доход от работы мы поговорили. Теперь обратите внимание, если же у вас есть доход и от пенсии, и от работы, то они суммируются. То есть вот если мы знаем, что доход от работы не должен на одиночку превышать 3236 шекелей, то в случае, если у нашего одиночки есть и пенсия от работы, то вот такую же сумму не должен превышать доход в сумме от пенсии и от работы. Поэтому обратите внимание, то есть не будет такого, что у вас там пенсия есть 1000 шекелей, и вы можете зарабатывать 3236 шекелей. Нет, в такой ситуации вы сможете зарабатывать только 2236 шекелей. Вот тут обратите внимание. И еще важный момент. Машина. Машина, дорогая машина, которая всегда просто как мешает всем, по-моему, в этой жизни. Первое, что важно знать и понимать. Есть верхний порог стоимости машины. Для пожилых людей этот порог равен 65 343 шекелям. еще раз повторю, 65 343 шекелям. Если ваша машина стоит выше, вы автоматически не будете иметь права на социальную надбавку. Это очень важно понимать. Есть еще нижний порог стоимости машины, при котором машина начинает уже учитываться. Если мы говорим о людях, пожилых людях, которые продолжают работать, то этот доход работать и зарабатывают более 2341 шекеля, то доход, то минимальный порог машины 19 610 шекелей. Если пожилые люди не работают или их доход от работы меньше 2341 шекель, то нижний порог стоимости машины 11 227 шекелей. Все, что выше и до 65 343 шекелей, будет учитываться при расчете социальной надбавки. Что это будет? Вот, допустим, если мы возьмем пожилого человека, который не работает, значит, его порог стоимости машины 11 227 шекелей. Предположим, стоимость его машины выше на 9 тысяч. Вот из этих 9 тысяч Битуох Люми возьмет 3%, и вот эта сумма будет вычтена из вашей социальной надбавки. Потом я вам расскажу, каким образом Битуох Люми проверяет стоимость машины. А сейчас мы ответим с вами, радиослушатели. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Таня.
1: Здравствуйте.
4: Спасибо вам большое за передачу. Вы помогаете всем. Говорит с вами Зоя. Я хотела задать вам вопрос, может быть, не по теме. Вы сказали насчет продовольственных карточек. Так. Это карточки касаются всех, кто получает даже по прожиточный минимум.
1: Смотрите, если мы будем отталкиваться от предыдущих критериев, по которым предоставляли эти карточки, то получали карточки пожилые люди, получающие социальную надбавку, в первую очередь. Поэтому как на сегодняшний день будут установлены критерии, еще пока непонятно. Поэтому я и сказала, несколько раз повторила, что давайте немножечко подождем, потому что критерии на сегодняшний момент будут установлены в сотрудничестве с Министерством социального обеспечения. Поэтому пока оно не совсем понятно. Если помните, раньше критерий, самый главный был критерий, это скидка на Арнону. И в соответствии с этой скидкой на Арнону предоставлялось право на получение карточки. Сейчас они... сотрудники министерства решили отойти от этой арноны и предоставлять в первую очередь тем, у кого есть низкие доходы, и те, кто получают какие-то определенные пособия от Битуох Люми. Пока, к сожалению, нет никакой более полноценной информации. Это только самая первая такая, знаете, первая-первая информация, которая только была опубликована вчера, и сейчас нам нужно немножко подождать все-таки, когда эта программа действительно выйдет в свет, и мы уже тогда окончательно, когда будут уже окончательно сформированы критерии, мы, конечно же, будем об этом говорить, и я уверена, что мы не раз поговорим. Я с удовольствием тогда уже отвечу на все ваши вопросы, связанные с продовольственными карточками.
4: Спасибо большое. Спасибо, Танечка. Я прослушала, потому что вы сказали насчет социальной надбавки. Если я прошу прощения, что я заставляю вас повторять.
1: Все в порядке.
4: Я просто прослушала, потому что я радио выключила. Скажите, пожалуйста, если машина до какой стоимости, самая высокая стоимость машины, и человек не получает социальную надбавку, потому что у нас есть машина.
1: Если человек не получает социальную надбавку, там совершенно не важно, сколько стоит машина.
4: Мы не получаем совсем, потому что у нас есть машина, поэтому.
1: Вот. То есть поэтому как бы в данной ситуации, если нет социальной надбавки, или, допустим, если мы говорим о людях, не достигших пенсионного возраста, получающих пособие просто по прожиточному минимуму, только для этих двух категорий есть порог. А для всех остальных пособие по инвалидности, просто пособие по старости, машина не является доходом, можно им обладать хоть двумя, хоть тремя машинами, и Битуох Люми в данной ситуации не будет смотреть.
4: Большое-большое вам спасибо.
1: Спасибо.
4: Всего доброго. И всем вашим помощникам, кто помогает, отвечает на телефоны. Всем желаем хорошего вечера и шаббат шалом, мои
1: хорошие. Спасибо большое.
4: Всего доброго.
1: Хороших выходных. До свидания.
4: Спасибо. До свидания.
1: Вот вернемся к машине. Вот предположим, мы подали заявление на социальную надбавку. Наша машина стоила, предположим, 60 тысяч. В соответствии с этим нам назначили частичную социальную надбавку. Что происходит дальше? Машина же дешевеет, все это прекрасно понимают. Так вот, Битухлюми раз в году, либо в январе, либо в июле проверяет стоимость машины. Почему январь или июль, то есть вот такие два периода, они зависят от того, когда вы подали первичное заявление на получение социальной надбавки. Если, предположим, вы подали в декабре, значит, вашу машину будут оценивать по Мехирону Ицхака Леви на январь месяц. Если, предположим, вы подали заявление на получение социальной надбавки в апреле, то вас привяжут тогда к июлю. То есть что происходит? Вот прошел год, машина подешевела, Битуох Леуми в январе проверил, что да, машина подешевела, и с января месяца вам Битуох Леуми самостоятельно пересчитает социальную надбавку. Но что я хочу уточнить здесь, здесь может быть и работать в обратную сторону. То есть если машина, которой вы обладаете, выросла в цене, а такое тоже бывает, то значит вам и уменьшат еще социальную надбавку. Происходит это раз в году, либо в июле, либо в январе месяце. Вот на это тоже стоит обратить внимание для тех, у кого есть наличие машины. Если мы говорим о сбережениях или недвижимости, то это тоже влияет на получение социальной надбавки. Если мы говорим про сбережения, если помните, я в прошлый раз говорила вам, совершенно неважно, где находятся эти сбережения. Находятся у вас на банковском счету, либо в сберегательной кассе. Это считается вашим сбережением. И опять же, если мы вспомним про банковский счет, то совершенно неважно, они на закрытом счету или на открытом. То есть, чтобы подать просьбу, когда мы подаем просьбу на получение социальной надбавки, чтобы получить ее полностью, наши сбережения не должны превышать тоже определенные суммы. Если мы говорим про одиночку, то это сумма 41 528 шекелей. Если мы говорим про пару, то это сумма 62 292 шекеля. Если наши сбережения выше, тогда уже Битуох Леуми будет рассматривать в зависимости от того, насколько выше. В некоторых случаях социальная надбавка будет уменьшена, а в некоторых случаях она, конечно же, будет просто отменена, вам не положена. То есть, допустим, если мы говорим, что наше сбережение где-то находится в пределах 120 тысяч, мы еще имеем полное право на получение социальной надбавки, только частично. В такой ситуации где-то примерно мы лишимся социальной надбавки где-то в 150 шекелей. То есть она будет уменьшена примерно на 150 шекелей. Поэтому это еще не так страшно. Конечно же, если у нас накоплено, допустим, 1200, то мы потеряем социальные надбавки где-то шекелей 500. То есть вот это нужно понимать и знать. Если мы говорим про недвижимость, то недвижимость, если мы живем в ней, то есть у нас всего лишь одна квартира в собственности, она никоим образом не влияет на получение социальной надбавки. Но если у нас есть другая недвижимость за границей, либо же здесь, в Израиле, то она, да, будет влиять на получение социальной надбавки. Предположим, мы живем в своей недвижимости, но решили ее продать или обменять, либо еще что-либо с ней сделать. Если мы ее просто продаем и хотим жить на эти деньги, снимать квартиру, то вы должны понимать, в такой ситуации вы автоматически лишитесь права на социальную надбавку, и Битуох Леуми будет считать, что у вас есть недвижимость в течение еще 5 лет после продажи вы не сможете получить право на социальную надбавку. Да, вы можете сказать, ну я же ее продал, чтобы снять себе квартиру более удобную, там, на первом этаже, на карке. К сожалению, с Битуох Леуми так не работает. Что в такой ситуации возможно правильнее сделать? Не продавать свою недвижимость, а сдать и взамен вот этих средств снять себе другую, более удобную на низком этаже. Тогда Битуох Леуми будет только считать разницу между двумя суммами. То есть, если, предположим, вы снимаете квартиру за 3000, а получаете за свою квартиру 4000, то только 1000 шекелей Битуох Леуми будет считать вашим доходом. Ну а если же вы снимаете квартиру дороже, чем сдаете, тогда вообще Битуох Леуми не придет к вам с претензией с учетом вот таких сдач. Ну а если же мы говорим о продаже и покупке другого жилья, обязательно перед совершением сделки купли-продажи скажите об этом Битуох Леуми, напишите, что вы будете заниматься куплей-продажей квартиры по таким-то и таким-то причинам. Тогда Битуох Леуми вам даст время и не побеспокоит вас, когда из налогового управления придет информация о том, что вы продали квартиру. Но это в том случае, конечно, что вы еще не успели купить другую. В противном случае Битуох Леуми придется вам с вопросами, что вы почему вы продали квартиру и что вы делали с деньгами. Поэтому предупредите заранее, если будете совершать такую покупку и продажу. А у нас в студии звонок. Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я бы хотела узнать вот такой вопрос, сколько я слушаю, как-то до меня не заходит. У меня есть инвалидность. И я работаю. Мне в мае было 63 года, но я знаю, что сейчас выходит через 3 месяца, это уже считается пенсия. У меня такой вопрос, что я буду получать? Мне, наверное, и эта добавка не грозит, я не знаю, вот что мне заполнять, что мне, вот, что со мной дальше как бы будет. И сколько я могу заработать? У меня нет ни машины, ни квартиры, ничего, только долги в банк.
1: Я прошу прощения, повторите, пожалуйста, вы обычное пособие по старости, по инвалидности получаете общее?
5: Я получаю инвалидность, да, у меня есть НХОТ, эквалид, но не по работе.
1: Вот, не по работе, это самое важное. Смотрите, что происходит. Пособие по инвалидности Битоухлюми выплачивает только до наступления пенсионного возраста, да? То есть, когда наступает пенсионный возраст, вы можете получать только пособие по старости. Но для тех, кто получал до выхода на пенсию пособие по инвалидности, размер пособия по старости не будет меньше того размера пособия по инвалидности, которое вы получали сейчас. Только это пособие не будет называться пособием по инвалидности. Вы получите свое пособие по старости в соответствии со стажем, который у вас есть, если вы работали в Израиле. И плюс к нему дадут надбавку до суммы сегодняшнего вашего пособия по инвалидности.
5: И что такое социальная надбавка? Таким, как я, она не грозит?
1: Как? Таким, если у вас... Сколько вы получаете размер пособия?
5: 4700.
1: Вы получаете на сегодняшний момент пособие...
5: Я работаю.
1: Это совершенно... Сейчас я расскажу вам плюшку, такой бонус. Смотрите, когда мы получаем пособие по инвалидности 100% и переходим на него же после достижения пенсионного возраста, этот размер пособия больше, чем пособие по старости социальной надбавкой. То есть поэтому вы физически никак не сможете получать социальную надбавку. Но я вас обрадую. Вы по всем правам и льготам будете приравнены к получателям пособия по старости социальной надбавкой. То есть вы получите же также право на освобождение от оплаты арноны на первые 100 квадратных метров. Вы получите право на электричество 50% скидку. И чего нету, допустим, у людей, которые получают пособие по инвалидности для недостигших пенсионного возраста. Также вы получите право, если вы, допустим, живете на арендуете квартиру, вы получите право на получение помощи на аренду жилья и право на социальное жилье. Точно так же, как и получатели пособия по старости с социальной надбавкой. Но какой у вас бонус есть, если мы говорим про получателей социальной надбавки, они ограничены в своих доходах. Вы же при достижении пенсионного возраста не будете ограничены в доходах, и Битоухлюми не будет проверять ваш заработок. Это большой плюс. Как происходит переход? Как правило, за месяц до достижения пенсионного возраста Битоухлюми пришлет вам анкету. В анкете уже будут все ваши данные. Вам нужно будет только добавить маленькие нюансы и расписаться, и отправить ее обратно. И вот с этого момента, как вы отправите, Битоухлюми вас автоматически переведет на получение пособия по старости с надбавкой за инвалидность. Если же, не дай бог, такое, к сожалению, бывает, тут у нас почта иногда встревает в игру и не присылает вовремя документы в такой ситуации. Если у вас какого числа день рождения?
5: 5 мая было.
1: 5 числа. Смотрите, в чем разница? Просто если у нас люди рождены до 15 числа, они начинают получать пособие им в месяц, когда достигают пенсионного возраста. А те, кто рожден после 15-го, только на следующий месяц. То есть так как у вас 5 числа, вы рождены до 15 числа, поэтому вам должны прислать где-то после 5 числа. Да, где-то так получается. Если не присылают, то обязательно за месяц сами заполните просьбу, бланк на пособие по старости. Это можно сделать или онлайн, либо подойти в отделение Битоухлюми. Там всегда есть волонтеры, которые с удовольствием вам помогут заполнить этот бланк.
5: Да. То есть надо просто заполнить это.
1: Да. Но, как правило, бланк приходит, все как часы. Если ваш адрес фигурирует верно, тот, который, где вы как-то зарегистрированы в управлении народного населения, тогда вы получите этот бланк. Его нужно будет просто чуть-чуть дозаполнить. Там буквально совсем чуть-чуть, потому что все ваши данные, которые нужны для Битоухлюми, они у них просто есть.
5: Спасибо большое. Спасибо большое.
1: Совсем не что.
5: Меня
1: доброго.
5: Все время беспокоит этот вопрос. Спасибо.
1: Не переживайте.
5: Спасибо
1: всего
5: большое.
1: Доброго. До свидания. Ну и немного о льготах, которые предоставляет социальная надбавка. Конечно же, это скидка на электричество в размере 50% на первые 400 киловатт в месяц. Чтобы получить скидку на электричество, важно, чтобы счет за электричество был на имя получателя социальной надбавки. То есть, предположим, возьмем ситуацию, пара, в которых социальная надбавка записана на супруга, а счет за электричество на супругу. В такой ситуации скидка предоставлена не будет. Поэтому это очень важно. Скидку можно получить, даже если вы живете со своими близкими и живете в их квартире. Просто в такой ситуации ваши близкие должны переписать счет за электричество на ваше имя, то есть на имя получателя социальной надбавки. Также, конечно же, предоставляется освобождение от уплаты арнона на первые 100 квадратных метров. Вот тут есть нюансы. Если мы проживаем в квартире, которая принадлежит нашим близким родственникам, детям или сестре или брату, то муниципалитет вправе отказать на получение скидки, если мы также не являемся владельцами этой квартиры. Вот тут, к сожалению, нюанс. Наши законодатели борются с этим, пытаются провести уже этот закон, по-моему, если я не ошибаюсь, лет 8, но, к моему большому сожалению, так к прогрессу и не наступил в этой ситуации. Поэтому в такой ситуации, если вы проживаете в квартире, которая принадлежит вашим близким, вы получите отказ в получении скидки. И, конечно же, если мы говорим о воде, то мы, в принципе, как уже не раз мы говорили в передаче, каждый житель Израиля имеет право на 3,5 кубометра льготной воды в месяц. Люди, получающие социальную надбавку, имеют право на 7 кубометров воды по льготной цене в месяц. Поэтому, чтобы получить дополнительные скидки, нужно проверить, что вы зарегистрированы в вашей водной компании как житель в этой квартире. Почему это важно? Потому что Битуах Леуми раз в месяц пересылает все данные о получателях, об имеющих право на скидки в все различные учреждения. В Минстрой, в муниципалитет, в водную компанию, в электрическую компанию. Только, и поэтому в данном случае вам не нужно никаких подавать просьб на получение скидок, вам нужно только удостовериться, что вы действительно зарегистрированы по этому адресу, и тогда вы получите право скидки. Ну, конечно же, есть еще, кто пользуется, допустим, телефонным, до сих пор телефоном, стационарным телефоном от Безек, то можно получить скидку в размере 50% на фиксированную плату, да, за использование телефона. Не за то, за звонки за границу, а именно за фиксированную плату. Вот тут то, что мы платим постоянную, абонентская плата, даже правильнее сказать. И эта скидка тоже предоставляется автоматически после того, как Битуах Леуми передает данные в компанию Безек о том, кто имеет право на социальную надбавку. Ну и, наверное, еще самое важное пособие, которое выплачивается получателям как социальной надбавки, так и тем, кто получает надбавку за инвалидность, это дотация на обогрев, так называемый манак химум, который выплачивается у нас осенью, как правило, где-то в октябре месяце, и в 2026 году, то есть в этом году, выплата составит 664 шекеля. И еще маленькие нюансы, которых пожилые люди спрашивают. Для тех, кто получает часы по уходу, если вы их получаете в денежном эквиваленте, то не надо переживать. Эти деньги не считаются доходом и не влияют на получение социальной надбавки. И, естественно, если мы говорим о выплате социальной надбавки, она начинается с месяца, в котором мы подали заявление на ее получение. Но вот многие вот этого не знают. Если, допустим, мы сегодня идем подавать на социальную надбавку, и мы поняли, что мы могли иметь право на нее и в предыдущем месяце, и раньше, то в Битуах Леуми, когда вам будет утверждена социальная надбавка, стоит написать сообщение с просьбой проверить ретроактивные выплаты. По закону вы можете иметь право на ретроактивную выплату в течение 12 месяцев. То есть вот этот момент тоже обратите внимание. Ну, конечно же, если мы говорим о получении помощи на аренду жилья и получении социального жилья, это тоже льготы, которые предоставляются получателям помощи на получателям социальной надбавки. Естественно, у социальной надбавки есть ограничения на выезд за границу. Об этом многие у вас знают, и мы обязательно повторим эту тему, потому что мы сейчас уже подходим чуть-чуть, и начнется лето, и многие из вас, конечно, же захотят поехать за границу. И, конечно же, мы уточним, и буду рада получить вопросы. Мы обсудим совершенно разные ситуации. Иногда они бывают очень непростые, и если я чем-то смогу вам помочь, то с большим удовольствием это сделаю. Ну, а так как у нас сегодня звонков нет, мы, наверное, закончим наш сегодняшний эфир. Вот. В завершении программы, конечно же, напомню, как с вами связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Мы читаем все обращения и стараемся помочь разобраться в каждой ситуации. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся с вами связаться в ближайшее время. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен, и хороших выходных, друзья!

0: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр Максимум берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Миллениум нас. Миллениум нас.
4: Мадам. Уже падают листья.
5: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Очередные аварии на производстве. В двух эпизодах один человек погиб, а другой получил тяжелые травмы. В Гиват-Шмуэль погиб 45-летний рабочий. Это произошло в результате технической неисправности лифта. Прибывшая к месту трагедии бригада Маген Давида Дом была вынуждена констатировать его смерть. В промышленной зоне Ашкелона был тяжело травмирован рабочий 35 лет. На него упал тяжелый предмет. Он был доставлен в городскую больницу Барзилай. К другим темам. Поступили сообщения о том, что Соединенные Штаты и Иран пришли к договоренностям по поводу будущего соглашения. Эти договоренности подразумевают прекращение военных действий на срок в 60 дней и начало переговоров по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщил сайт издания «Axios» со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечается, президент Дональд Трамп пока не утвердил данное соглашение. Корреспондент корпорации «Кан» Ишайбар Юсеф передает, что согласно поступившей информации, первой темой, которая будет обсуждаться переговорными группами Соединенных Штатов и Ирана, станет тема, связанная с проблемой высокообогащенного урана, который находится в распоряжении иранцев. Представители Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана заявили, что не будет никакого спокойствия в ближневосточном регионе до тех пор, пока не будет уничтожен сионистский режим. В заявлении, опубликованном корпусом, по следам ликвидации Цагалем высокопоставленных деятелей Хамаса в секторе Газа, говорится, что мирная программа президента Дональда Трампа – это своего рода мошенничество, и что без падения сионистского режима подлинный мир на Ближнем Востоке невозможен. Об этом сообщает корреспондент корпорации «Кан» Итамар Маргалит. Некоторое время назад в районе Манара и в районе Маргалиот на севере страны были замечены две подозрительные воздушные цели, а пострадавших сведений не поступало. Между тем, из Ливана поступают сообщения о новых атаках ВВС Цагаля в Набатии и в окрестностях города. Сегодня была похоронена военнослужащая Цагаля сержант Ротем Янай, 20 лет. Она погибла в результате взрыва беспилотника, запущенного террористами Хизбаллы. Да будет ее память благословенна. Сегодня генеральный директор управления гражданской авиации Израиля Шарон Кедми заявил, что не исключается такой вариант развития событий, при котором от 2 до 3 миллионов израильтян не смогут вылететь этим летом за рубеж. По его словам, причиной тому может стать то, что аэропорт имени Бен-Гуриона на 75% будет загружен, в том числе американскими военными самолетами. Борьба за мобилизацию в Цагаль ультраортодоксов. Как мы уже передавали ранее, глава правительства Бениамин Нетаньяху заявил, что тот, кто не изучает Тору, обязан мобилизоваться в армию. При этом необходимо соблюдать все условия для того, чтобы после мобилизации он не отошел от веры. Сегодня премьер-министр и председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут посетили тренировочную базу бригады Хашмонаим, в которой служат религиозные солдаты. В ходе беседы один из военнослужащих спросил Нетаньяху, когда начальником генерального штаба Цагаля будет назначен ультрарелигиозный человек. На это премьер-министр ответил, что это будет зависеть именно от них, от религиозных солдат. Об этом сообщает корреспондентка Канбет Дикла Аарон Шафран. Некоторое время назад поступили сведения о проведении ультраортодоксами очередных акций протеста. Они, в частности, перекрыли четвертую трассу возле Бнейбрака. В полиции объявили демонстрацию незаконной. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра без перемен, в субботу и воскресенье постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 24, в Галилее 23, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем ожидается 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

Добрый вечер. На волнах Конрека программа «На пике событий». У микрофона я, Олег Клоц. Сегодня в программе американский новостной сайт Axios сообщил со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, что представители США и Ирана достигли соглашений по меморандуму о взаимопонимании сроком на 60 дней. Этот документ призван продлить режим прекращения огня, запустить переговоры по ядерной программе Ирана. Вместе с тем, согласно сообщению, президент США Дональд Трамп еще не дал своего окончательного одобрения этому соглашению. Между тем, впервые с момента вступления в силу нынешнего соглашения о прекращении огня ВВС, армия обороны Израиля, нанесли удар по району Дахия в Бейруте. Речь идет о попытке ликвидации одного из высокопоставленных боевиков Хизбаллы. Организация Объединенных Наций намерена внести Израиль в черный список государств, совершающих сексуальное насилие в зонах конфликтов. Советник премьер-министра Йонатан Урих предстанет перед судом по обвинению в передаче секретных сведений с намерением нанести ущерб безопасности государства, а также по трем другим правонарушениям. Шекель демонстрирует драматический рост. Курс доллара упал до 2 шекелей и 82 огород. Представители бизнес-сектора подвергли Банк Израиля жесткой критике и требуют его немедленного вмешательства. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Начнем вот с чего. На военном кладбище в Геват-Аде тысячи людей проводили в последний путь 20-летнего сержанта Ротем Янай. Ротем служила куратором по социальным вопросам Машакет Таш в бригаде Гевати. Мат Ротем Элит простилась с дочерью следующими словами. «Моя девочка, моя единственная и особенная, невозможно тебя отпустить. Никакие слова не способны передать твой свет и твою силу. Ты всегда так любила жизнь, собирала вокруг себя друзей, заботилась о других, всего добивалась сама. Ты мечтала служить инструктором по социальному обеспечению и исполнила эту мечту. Каждый, кто встречал тебя, сразу же влюблялся. Я не знаю, как жить без тебя. Покойся с миром. Я любила тебя больше, чем можно выразить словами», сказала мама погибшей. Ротом стала 12-м погибшим военнослужащим с момента заключения так называемого прекращения огня на юге Ливана и 24-й жертвой с начала операции «Рев Льва». Инцидент произошел вчера в полдень, в 14:47 в Мошаве Шумера в Западной Галилее прозвучал сигнал тревоги в связи с проникновением беспилотника. Ротом направлялась в укрытие, когда произошел взрыв дрона «Камикадзе», в результате которого она погибла. В ходе этого же инцидента от взрыва второго БПЛА пострадали двое резервистов, бойцы отряда быстрого реагирования соседнего Мошава Горен, которые прибыли на место для оказания помощи после первого удара. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Дроны взорвались на территории военного объекта. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что по факту произошедшего проводится расследование и подчеркнула, что в момент обнаружения беспилотников в военной зоне сработала система оповещения. Да будет благословенна память павших, скорейшего выздоровления раненым.

0: Начинаем часов и 9 минут в Израиле. Продолжаем программу. Поговорим мы о ходе военных действий в Ливане и о перспективах на иранском направлении. Сегодня впервые с момента вступления в силу так называемого прекращения огня Цаль нанес удар по некоему объекту в Бейруте. У нас в эфире Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олег.
0: Что известно на настоящий момент о результатах удара и почему в итоге было принято решение все-таки нанести удар по Бейруту?
1: Целью удара была ликвидация, это важно сказать сразу. Пытались ликвидировать командира в ракетном подразделении так называемой дивизии имама Хусейна. Дивизия имама Хусейна, на самом деле это немного громко сказано, дивизия. Это такое воинское соединение, или назовем это так, образование, формирование, которое в свое время создал Касем Сулеймани, бывший, уничтоженный американцами в 2020 году глава корпуса КОЦ, создал он его еще в середине прошлого десятилетия для борьбы с повстанцами в Сирии. Это объединение, которое действовало под эгидой КСИР всегда и действует до сих пор, и объединяло иностранных добровольцев, то есть таких наемников и действующих по идеологическим мотивам, качественных, как правило, не второй сорт, не пушечное мясо. Это сирийские шииты, иракские шииты, ливанцы из Хизбаллы и, собственно, иногда какое-то количество иранцев. В Сирии они действовали в больших количествах, это было многотысячное подразделение. Однако, когда гражданская война закончилась поражением режима Асада, по сути, остались остатки. И вот эти остатки под громким названием «дивизия», но, насколько я понимаю, в реальности речь идет о нескольких сотнях боевиков происхождения шиитского вероисповедания из разных стран. По сути, командование осуществляется Хизбаллой, действует совместно с Хизбаллой ксировский проект. В начале войны, нынешней войны с Ираном и в Ливане, Израиль фактически ликвидировал почти всех его командиров. То есть и командира, и заместителя, который занял его место, и еще высокопоставленных командиров. Сегодня в Бейруте удару подвергся офицер, скажем так, чуть выше, чем среднего звена, но не самое высшее руководство. На мой взгляд, кроме желания его уничтожить, что вполне понятно, это был своего рода месседж, что Израиль все-таки при определенных обстоятельствах может бить по целям в Бейруте и делает это. Собственно, на мой взгляд, именно через такую призму стоит смотреть.
0: То есть можно предположить, что если верны сообщения прессы о том, что каждый удар по Бейруту и вообще, так сказать, севернее, чем определенные линии, на каждый удар нужно разрешение премьер-министра, то что, премьер-министр получил разрешение из Вашингтона?
1: Я думаю, что не прямо. По поводу такого удара нет. По поводу такого удара, насколько я вижу, есть общее понимание с американцами, что если есть какая-то цель раз в какое-то время, цель, я имею в виду точечная ликвидация, то можно это сделать, если это делать редко и без того, чтобы обрушались дома. Насколько я понимаю, это выглядит ситуация том. А уже Нетаньяху решать, где он, что называется, напрягает терпение Вашингтона, а где нет, и дает то или иное разрешение. Так как сегодня атакованы сегодня, по большому счету, если мы берем всю, в контексте всю Хизбаллу, это командир среднего звена в Хизбалле. То есть, например, командир Радуана, уничтоженный в Бейруте X недель назад, это был командир высшего звена в Хизбалле, в топ-пятерке, безусловно, в боевом крыле. А тот, кто сегодня был ликвидирован, это цель на порядок более низкого уровня. То есть таких не только трогают, но они в приоритете. Однако, на мой взгляд, здесь в первую очередь важен был этот самый месседж. Израиль расширил географию ударов в последние дни. Очень активно наносятся удары в Набате и в Тире, двух крупнейших городов Южного Ливана. И, по сути, предложено в настоятельной форме эвакуироваться населению этих городов. То есть тут стоит видеть и этот контекст, и то, что пытаются чаще бить в Ливанской долине, Бейрут.
0: Вообще эвакуация Тира, надо сказать, это не эвакуация какой-то шиитской деревни. Сколько там населения города? 200 тысяч человек?
1: Тир это 100 тысяч, на мой взгляд. 100 тысяч, да? Или что-то, может быть, я ошибаюсь. Набате и Тир — это два по-настоящему очень крупных города. Если мы говорим о третьем по размерам размером городе, это Бенджбель, это не считая деревень, прилегающих к нему, Бенджбель, который царь контролирует на данный момент, то Тир и Набатия больше. Набатия — это в буквальном смысле столица Хизбаллы, Тир — портовой город. Удары были сегодня и вчера, кроме всего прочего, и в Сайде тоже. Сайда, он город суннитский, но и там есть цели, связанные с Хизбаллой. То есть Израиль очень активно воздействует на крупнейшие города Южного Ливана, тем более в последние дни, и вчера, и сегодня, когда праздники, и это дополнительное давление. Но с Бейрутом, как мы видим, ограничения, естественно, существуют. Вот такое вот частичное снятие ограничения на точечной ликвидации, оно всегда имеется, насколько я понимаю, в последние недели, но Израиль им редко пользуется.
0: Продвижение Цааля в сторону замка Бафор. Замок Бафор — это такой символ, в общем, Первой Ливанской войны, символ того, что уже с первых дней все пошло, ну, не то, что совсем не так, но не так, как запланировано. Как следует рассматривать эти маневры в данный момент?
1: Давайте по поводу замок Бафор. Это, конечно, совершенно особенное место, особенное с точки зрения войны 82 года и пребывания в зоне безопасности до 2000 года. Это ключевая позиция во всей зоне безопасности. Вот в буквальном смысле. Буквально, наверное, самая ключевая позиция. Замок Бафор — это и символ, что во всем, что касается кинематографа и литературы о войне. Есть фильм очень интересный. Я рекомендую всем, кто может посмотреть его, касающийся Ливанской войны, хотя он фильм, естественно, неоднозначный. Это господствующая точка, если мы сейчас переходим к чисто техническим моментам. Да. Точка господствует над местностью. Это было в 12 и 13 веке актуально, это актуально и сейчас. Ну и, собственно, прежде чем будет объявлено взятие под контроль замка Бафор или что-то другое, я не хочу торопить события, но, скажем так, занятие этой позиции — это один из шагов, который напрашивается на тактическом уровне, пока я не буду добавлять больше.
0: Хорошо, давайте о американо-иранских, ну, скорее, недоговоренностях, потому что вот мы только что некоторое время назад поступила информация о том, что есть некие договоренности, меморандум о предварительных соглашениях, 60 дней, Иран поддерживает, Трамп пока еще не завизировал. В общем, это все пока не очень очевидно. Что очевидно, были нанесены сегодня ночью некие удары по иранским объектам, которые, по словам американцев, мешали судоходству в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, отвел душу, нанеся удар по американским базам, по американской базе в Кувейте. Что в практическом смысле это все означает?
1: В практическом смысле здесь есть тактическая составляющая и все-таки, по всей видимости, политический и стратегический месседж. Тактическая составляющая состояла в том, что американцы, по всей видимости, это еще не окончательно, пытались ночью провести какие-то суда, пытались и, вероятно, это сделали. Суда гражданские под американским флагом через Ормузский пролив. И иранцы, это было еще вчера вечером, если точнее, иранцы запустили 5 беспилотников «Камикадзе», есть данные о 4, о 5, беспилотников «Камикадзе» с тем, чтобы поразить эти суда и, возможно, боевые корабли с американцев, которые их эскортировали. И здесь, так как эта операция, к ней готовились, американцы подошли с существенным нарядом сил, самолеты, находившиеся в воздухе, а там перечисляются F-15, F-18, F-35, сбили 4 или 5 беспилотников, которые намеревались атаковать суда беспилотников «Камикадзе», и дальше нанесли в районе порта Бендер-Аббас по базе «Ксир» удар по тому месту, и по сути даже не месту, а по пункту управления беспилотников. И даже предотвратили запуск 6-го, что говорит, что застали, собственно, на месте тех, кто их запускал. Но это, видимо, было весьма болезненно для иранцев, опять-таки, на тактическом уровне. Они ударили уже более позднее время баллистической ракетой по аэродрому американцев в Кувейте. Я просто хочу напомнить, что знаменитый случай, когда кувейтский пилот сбил 3 американских F-15, это как раз произошло в районе одной из авиабаз в Кувейте. Иранцы, по всей видимости, ударили по тому месту, где базируется американский F-15. Был перехвачена ракета. Стратегический и политический аспект здесь в

0: חרדים. אתם באים ואומרים שהם צועקים את זה, שזה לא הגיוני שבן אדם לא יכול לשבת ללמוד תורה, ושרוצים ללמוד תורה, אז הם צועקים, אנחנו שומעים פה צעקות, כמו נמות ולא נגייס כמובן, היה פה גם מירות חריפות נגד השוטרים, שנשמעים כל הזמן.
1: כמה ריקים כבר נעשו? אנחנו שמענו בימים האחרונים אמירות די גדולות מכיוון של הצבא, על כך שהם מוכנים למעצרים, לא יודע אם אפשר להגדיר, להשתמש במילה המוניים, אבל אתה יודע, יותר גדולים ממה שזה היה עד עכשיו.
0: צריך לומר, הצבא לא יכול לעצור את כל הריקים החרדים. יש היום, לפי שייטייב, תת-אלוף שייטייב, שיושב בוועדת חוץ וביטחון, הוא אומר שכיום, לפי הערכת הצבא, יש כ-90,000 משתמטים או עריקים חרדים. אז אי אפשר לעצור את כולם, וגם זה פשוט לא אפשרי. מה שכן, צה"ל מנסה כן לעצור, כי בג"ץ מחייב, בג"ץ אמר שחלק מהסנקציות והדברים שחייבים לעשות, בגלל שאין חוק גיוס כרגע, וזה חייבים לעצור. צה"ל מנסה לעצור, מנסה לקיים את פסיקת בג"ץ, אבל כל פעם שצה"ל מגיע ומנסה לעצור עריק חרדי, אז הוא מגיע בדרך כלל באמצע הלילה לבית של עריק חרדי ומנסה לעצור אותו, וברגע שצהל מגיע, העריק או המשפחה שלו מתקשרים לקווים של הקיצוניים, שאותם קיצוניים שהם פתחו שמנויים לזה עשרות אלפי אנשים לקווים האלה, הם מתקשרים ומדווחים בקו שהגיעו משטרה צבאית, ובאותה שנייה יוצאים עשרות ולפעמים אפילו מאות חרדים קיצוניים למקום ששם המשטרה הצבאית, הם פשוט מפגינים, ולפעמים הם מצליחים למנוע את המעצר בזה שהם מגיעים להפגין שם. ולכן צה"ל כל הזמן נצרח למשטרה האזרחית שתשמור עליו, שתשמור על צה"ל ושהמשטרה האזרחית תעזור להם. וזה כל הבלגן בזמן האחרון, שהמשטרה באה ואומרת, אין לנו, אנחנו לא באמת מסוגלים לבוא ולהבטח מבצעים כאלה. השוטר שמגיע לעזור לצבא, לשמור על החיילים של הצבא, הוא שוטר שבהכרח יורד מפעילות אחרת של פשיעה, יורד מפעילות של אלימות, יורד מפעילות מהמשימות אחרות שיש למשטרה לעשות, וזה הקושי של המשטרה. עכשיו היה בגץ לפני חודש, שבבגץ הזה בגץ פסק שהמשטרה חייבת כל עריק חרדי שהיא מוצאת, לדוגמה השוקר עוצר בן אדם שעשה עבירת תנועה, הוא רואה שהוא עריק, הוא צריך לעכב אותו חצי שעה, ובזמן הזה לחכות למשטרה הצבאית. אם המשטרה הצבאית לא מגיעה תוך חצי שעה, משחרר אותו ולתת לו זימון, וגם האירועים האלה יוצרים הפגנות של חרדים בחצי שעה הזו, הם מצליחים להגיע עשרות חרדים ולהפגין ולעשות מהומות, וזה באמת יוצר בלגן והתחממות. כל המגזר החרדי מרגיש שרוצים אותו, וזה גם המכתב של גפני אתמול, שבו גפני מגיע ואומר לראשי רשויות, תפסיקו לשתף פעולה עם המשטרה, זה אירוע שהוא דרמטי מאוד, ואפילו טיפה, גפני מכריז פה על אוטונומיה, תתעלמו.
1: זה בגלל הבחירות הקרובות?
0: אפשר לבוא ולומר שזה קמפיין בחירות, אבל עדיין, גם אם זה קמפיין בחירות, זה אמירה מאוד מאוד דרמטית, שחבר כנסת חרדי, מגיע וקורא, חבר כנסת, עזוב חרדי, חבר כנסת קורא לציבור שלו, תתעלמו מהמשטרה. תתעלמו, זו אמירה מאוד מאוד חריפה וקשה, וזה באמת מראה למשבר שיש בין המגזר החרדי לבין המדינה בכלי, לבין המשטרה, לבין הצבא. זה משבר מאוד מאוד עמוק.
1: יעקב ירשפיץ כתב לענייני חרדים של ישראל לבנון, המון תודה שדיברת איתנו, אנחנו נשמחה שם בהפגנה, תודה רבה. Тогда. Я переведу вторую часть нашей беседы в ответ на вопрос о том, кто сегодня выходит на демонстрацию. Это представители различные того, что называется Пелег Иерушалим, то есть Иерусалимского крыла. Есть представители сефардских кругов в Иерусалиме. Они вышли на демонстрацию там. Есть также представители того, что называется Мэш-Арим, так сказать, старого Ишува. Но в целом так сказать, это крайне экстремистские, в каком-то смысле, можно сказать, представители ортодоксальных кругов, они выступают не только против ареста уклонистов, тех, кто не является на призывные участки, но и против тех, кто все-таки идет на службу в армию в соответствии с проектами, которые предназначены для этой группы населения, и они, пожалуй, в каком-то смысле пугают их, потому что если человек уходит в армию ультраортодоксом, служит там и возвращается, в общем, той же степени соблюдения заповедей, то это означает, что можно и соблюдать, и быть, и служить в армии, и, в общем, это смена такая парадигмы, и, в общем, против этого также выступают сегодняшние демонстранты. Что касается количества задержанных уклонистов, то мой собеседник говорит, что и в соответствии с высказываниями генерала Таева, представителя кадрового отдела армии, который участвует в заседаниях комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, около 90 тысяч есть тех, кто не является на призывные участки, и, в общем, армия обороны Израиля не может справиться с такой массой людей. Периодически проводятся аресты, проводятся задержания, несмотря на все громкие заявление, у армии нет такого количества сил, они нуждаются в полицейской поддержке, полиция, в общем, тоже есть чем заняться, и полиция не торопится являться для сопровождения операции армии, потому что каждый раз, когда представители военной полиции приезжают в тот или иной дом для того, чтобы задержать уклониста, члены семей этого уклониста звонят этим самым экстремистам по специальному телефону, и те появляются и устраивают разной степени массовости протеста, чтобы попытаться этого уклониста отбить. Так или иначе, ситуация, в общем, показывает, что есть значительный раскол между ультраортодоксальным обществом и, что называется, общим израильским обществом, потому что депутат Кнессета Моше Гафни сказал, что нужно игнорировать вообще претензии полиции, игнорировать распоряжение богатца, и вообще ситуация, при которой, например, депутат Кнессета, ну, тут в данном случае депутат Кнессета представитель ультраортодоксальных кругов, вообще в целом депутат Кнессета говорит своим избирателям, что нужно игнорировать законные требования государства, это, в общем, свидетельствует о том, что есть большой кризис в отношениях. Это можно считать, конечно, предвыборной риторикой, но и это и то, и другое. Так считает Яков Вершковец, корреспондент по вопросам религии и государства издания «Исраэль Айом».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем программу. Поговорим сейчас вот о чем. Советник премьер-министра Йонатан Урих предстанет перед судом. Его обвиняют в передаче секретных сведений с намерением нанести ущерб безопасности государства. Также ему будут предъявлены обвинения по трем другим правонарушениям. Об этом, а также об очередном обращении юрсоветницы в связи с назначением Романа Гофмана главой Моссада. Об этом мы говорим с адвокатом Максимом Раковым, прошлым юридическим советником Совета по национальной безопасности, партнером Эльберт Назарецкий Раков. Адвокат Раков, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Как будет выглядеть дальнейший ход, на ваш взгляд, процесса в отношении Йонатана Уриха? Когда ему будут эти обвинения предъявлены, и что из этого, так сказать, последует?
3: В принципе, сейчас то, что произошло, было проведено предварительное заслушивание представителей Йонатана Уриха, которые пытались убедить прокуратуру не предъявлять обвинений. Сейчас было принято решение предъявить обвинения, отклонить аргументы, которые были на этом предварительном слушании представлены. И сейчас будет подготовлено обвинительное заключение, оно будет подано в суд. После этого начнется сам процесс. Йонатан Урих не арестован, но, насколько сообщили, будет подана просьба запретить ему продолжать работу, входить в канцелярию премьер-министра, так как стадия обвинений, стадия подозрений, она достигла более высокого порога. То есть был период, когда в рамках расследования был запрет на контакты и на вход в канцелярию премьер-министра. Потом это было отменено. Сейчас прокуратура попросит это заново. Это уже решит суд.
1: Угу. А все это в рамках дела, которое называется «Катаргейт»?
3: Нет, это в рамках «Бильд».
1: Это в рамках Бильд. Внесите, пожалуйста, ясность, потому что даже, в общем, нам тут не совсем понятно. «Катаргейт» — это то, что связано с Сахи Брайверманом, а «Бильд» — это другая история.
3: «Бильд» тоже, по-моему, был связан с Сахи Брайверманом, потому что Сахи Брайверман, в принципе, он тоже обвиняет... В отношении Сахи Брайвермана еще не было предварительного слушания. Сейчас сообщили его представителям о том, что собираются подать про него, против него обвинительное заключение, если во время предварительного слушания прокуратуру не убедят этого не делать. То есть это более ранняя стадия. Значит, события, связанные с Бильдом, это первая история. Это незаконная передача секретной информации немецкой газете «Бильд». В этом был задействован Эли Фидштейн, был задействован прапорщик разведки, который с ним был на связи, также Ульрих. Это первая ранняя часть, она, скажем так, точечная. События Катаргейта, они более широкие. Это то, что Йонатан Ульрих, будучи советником премьер-министра от имени Ликуда, но тем не менее советником премьер-министра, который имел доступ к государственным вопросам и имел влияние в этих вопросах, параллельно работал на компанию, которая давала услуги Катар. Угу. Это Катаргейт, это по Катаргейту еще решение не было принято. Некоторые вещи, некоторые запреты, например, на контакты с премьер-министром, они были и в рамках Бильда, и в рамках Катаргейта, но можно ожидать, что в течение там, нескольких недель, максимум считанных месяцев, будет решение по вопросам Катаргейта тоже.
1: Адвокаты, собственно, их два, Йонатана Ульриха, Амит Хадад и Ноа Мильштейн, сообщили, что Йонатан Ульрих все отвергает все обвинения в свой адрес, он никогда не передавал никакую секретную информацию, уж тем более не намеревался нанести ущерб безопасности государства. Все это обвинения беспочвенные, но и поданные они совершенно... То есть определенный тайминг, и при этом, разумеется, говорится о том, что невиновность Ульриха будет доказана.
3: Ну, тайминг, он как раз нормальный. То есть было полицейское расследование, было после этого предварительное слушание в прокуратуре, и вскоре после этого было решение подать обвинительное заключение. То есть спорить они могут не с таймингом, а с тем, что их доводы отвергли и решили подавать обвинительное заключение, а не закрыть дело. То есть это то, что они говорят. Кстати, намерение навредить безопасности Израиля, оно человек не должен хотеть навредить безопасности. Достаточно, что он понимает, что эти действия могут навредить. То есть в данной ситуации, если будет доказано, что он понимал, что он осознавал результаты своих действий, это будет достаточно для признания виновным. Это дополнительное обстоятельство, которое отягчающее обстоятельство в правонарушений в соответствии с Уголовным кодексом. Опять же, мы сейчас говорим, этот процесс займет пару лет, как минимум, потому что это обычная практика, исходя из загруженности судов. То есть после этого может быть апелляция. Это не то, что мы завтра будем свидетелем конца этого дела.
1: Еще одно дело, о котором мы хотели поговорить, это сага о назначении Романа Гофмана главой Моссада. Юридическая советница правительства Гали Бар-Авмияр вновь призывает сегодня к отмене решения о назначении Гофмана. В ее письме говорится, что комиссия, которая, в общем, выслушала все те доводы, которые попросили заслушать вновь, приняла решение, что она назначает Гофмана, неважно вообще, что там было в этих сообщениях. Что не устраивает юридическую советницу в данном случае?
3: Ну, прежде всего, ей не устраивает результат. Потому что после того, как Багац направил дело на дополнительное рассмотрение комиссии Груниса, он сказал, что она должна заслушать еще двух свидетелей и посмотреть, проверить дополнительные материалы, которые не были ей представлены в первый раз. То есть результат был тот же самый. Большинство членов комиссии были за назначение, а председатель комиссии, отставной судья Грунис, был против. И то, что говорит Бар-Авмияр, это то, что большинство членов комиссии, они настолько хотели провести это решение, что они не приняли во внимание то, что новые доказательства, которые были им представлены. Что они давали наводящие вопросы свидетелям, что это показывает то, что они не были беспристрастны. Опять же, есть проблема с этим, потому что комиссия, во-первых, это не суд, начнем с того. Большинство ее членов не юристы, не судьи. То есть она должна рассмотреть эти вопросы, как ей удобно. То есть нет здесь попытки атаковать какие-то личные качества членов комиссии. Для этого, кстати, уже достаточно поздно, это нужно было делать раньше, при назначении, а не сейчас. То есть есть попытка атаковать процесс в рамках комиссии, но прежде всего результат. Я не вижу, что это ситуация, когда суд вмешается в решение комиссии, потому что... Окей, она заслушала, она видела, она приняла решение. В конце концов, это ее ответственность. Суд не замещает собой комиссию. Он принимает решение отменить решение комиссии в редких случаях, когда был нарушен закон. То есть я все еще не вижу оснований для суда вмешаться в это решение. Основная причина, в принципе, о которой все говорят, в том, что Роман Гофман не подходит для должности главы Моссада. Но это не комиссия решает, это не суд решает, это решает премьер-министр. Это ответственность премьер-министра. Премьер-министр имеет право по закону ошибаться. Он считает так, его для этого избрали, он его назначит, если он посчитает нужным, он его, ну, в принципе, назначил уже и, видимо, переназначит. Придет другой премьер-министр, он может посчитать по-другому. Он может посчитать, что он не подходит, и уволить его в отставку. То есть, в отличие от многих других чиновников, глава штаба, глава Моссада, они, в принципе, работают с премьер-министром, назначаются им, увольняются им. Я, честно говоря, не очень понимаю, каким образом можно заставить премьер-министра работать с главой Моссада, которого он не хочет.
1: Это еще один аспект, да. Ну, пока на этом мы давайте остановимся. Адвокат Максим Раков, прошлый юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер Эльберт Назарецкий Раков. Большое спасибо.
3: Всего хорошего. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Организация Объединенных Наций намерена внести Израиль в черный список государств, совершающих сексуальное насилие в зонах конфликтов, не только государства в целом, но и некие организации, в частности, службу управления тюрем. Израиль в качестве ответной меры объявляет о замораживании отношений с офисом генерального секретаря Организации Объединенных Наций. У нас в эфире Ольга Дойч, вице-президент NGO Monitor и ведущий эксперт института МИСГАФ. Ольга Дойч, сгонит на себе NGO Monitor, в Амитат Хера, в Махон МИСГАФ. Шалом лах.
4: Шалом. שלום, שלום, ערב טוב.
1: אז האם החלטת אום לא הייתה הפתעה? כי לפי חלק מהפרסומים, מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות כל מיני דברים, שאני לא כל כך יודע מה הם, בשביל שהדבר הזה שאנחנו מדברים על זה היום לא יקרה.
4: אז ההחלטה הזאת היא לא הפתעה מבחינת הזו שהמוטיבציה והכוונות של אום והלשכה של מזכ"ל של אום, כי הם עוד בקיץ הסדירו את מדינת ישראל שהיא עלולה למצוא את עצמה ברשימה הזאת.
1: בקיץ הכוונה לפני שנה, קצת פחות.
4: נכון, קצת פחות. מה שקורה זה שהתאריך של ההחלטה הוא הפתעה, אבל הוא לא לגמרי אמור להפתיע אותנו, התזמון של מה שקורה, כי אני אזכיר את המאזינים, לפני כ10 ימים מתפרסם מאמר דעה מאוד ארוך בניו יורק טיימס, שנכתב על ידי קריסטוף, שהוא זוכה פרס פוליצר פעמיים, כתב של ניו יורק טיימס, שמאשים את מדינת ישראל בעלילות הכי מחרידות שאפשר לתאר, כולל שימוש באלימות מינית שיטתית, בהוראה מלמעלה ברשויות בתי סוהר של ישראל, כולל מתן הוראות לכלבים שיבצעו עבירות מין ואונס למעשה.
1: וכל זה כל כך השפיע על מזכ"ל האום, והוא החליט מה שהוא החליט?
4: לא, צריך להבין שיש פה, ואני תמיד מנסה להסביר, זה חלק מקמפיין של יצירת מציאות ואווירה בינלאומית שישראל היא פושעת. היא פעם פושעת בפשיעי מלחמה, בית המשפט הבינלאומי, צריך להוסיף את זה להאשמות נגד ישראל שהיא אפרטייד, או שהיא מעריבה את תושבי אזרחי עזה בצורה שיטתית ובכוונה, שהיא מבצעת ג'נוסייד, כן, רצח עם, אז זה עוד אחד ברצף של האשמות. עכשיו, מה קרה בדיוק יום לפני הכתבה הזאת, והנה פחות משבועיים לפני ההחלטה הזאת של לשכה של מזכ"ל של אום,
1: פרסם דוח על אלימות מינית
4: בדיוק של חמאס.
1: אבל חמאס כבר נמצא ברשימה של ארגונים, ברשימה שחורה, נכון?
4: אתה צודק, אבל אני השאלה היא, האם ישראל אמורה למצוא את עצמה באותה רשימה יחד עם חמאס? עכשיו, זה לא החלטה יחדנית, יחידה כזו של אום. אנחנו ראינו דברים דומים גם בעבר, נגיד, אולי יעניין את המאזינים, שטל כבר נמצא ברשימה שחורה של אום, של יוניסף, שזה סוכנות של אום שאחראית על זכויות הילד, כן? על תוקף העברות זכויות הילד שיטתיות, והיא נמצאת שמה יחד עם ארגוני טרור כמו בוקו חרם, דאש וכן הלאה. אנחנו רואים פה שיטה, קמפיין פוליטי, כי צריך להבין מה זה אום. אום זה אספה של מדינות שרובן בכלל לא דמוקרטיות, ואנחנו יודעים שרובן גם לא בעדנו. אז זה לא עולם הנאור ודמוקרטי מקפל החלטות כאלה, אלא בדיוק הרוב שהוא לא בעדנו, ושהוא בעצמו אין לו בדיוק היסטוריה של זכויות אדם או ערכים דמוקרטיים לתפארת. אז כן. יש פה, זה משהו שהוא מתוזמן, שהוא בכוונה, והוא תוצרת של קמפיין שמתנהל מזה שנים נגדנו.
1: שמעתי היום רעיון עם דני דנון שגראינו באום, הוא אמר שישראל מקפיאה יחסים עם לשכה של גוטרש, זה אכפת לו?
4: אני לא חושבת שבשלב הזה אכפת לו, ואולי זאת הסיבה למה הוא נוקט בצד כל כך כביכול חמור, כן? עכשיו צריך להבין, להחלטה הזאת אין באמת שיניים. הוא לא גוף מבצע. אין לו...
1: אבל זה עושה אווירה מסוימת.
4: זה עושה אווירה, בדיוק, זה צד פוליטי. אבל מה? גוטרס מסיים את הקדנציה שלו בסוף השנה הזאת. זאת אומרת, מדובר בחצי שנה. אז מצד אחד הוא מרגיש כוחני, ושהוא צריך פחות און פוליטי כדי לנקוט בצד הזה, ומצד שני גם אנחנו, ירושלים הרשמית, לא מפחדת להקפיא יחסים מול הלשכה שלו, שימו לב, לא מול אום, אלא מול לשכה של גוטרס, כי אנחנו הרי מחכים אוטוטו יכריזו על מי יהיה המשכל אום החדש. עכשיו, אם רוצים לשים את כל הדבר הזה בהקשר הבאמת רציני, כן, והרבה יותר רחב, אום היא עדיין שותף העיקרי לכל הקהילה הבינלאומית, לכל מתן סיוע הומניטרי וסיוע בגדול בעזה, אבל גם ברשת וגם במזרח ירושלים, שמגלגל מאות מיליוני דולרים בשנה בסיוע לפיתוח תשתיות, לסיוע הומניטרי, שזה רק סוג אחד של סיוע, מפעיל בתי ספר, גנים, מפתח תשתיות, משקיע בחקלאים, והקהילה הבינלאומית עדיין מתעקשת שאום היא השותפה העיקרית והכי חשובה. ואם אנחנו רואים שוב פעם אחרי פעם איזה סוג של שפה אום בוחרת כשהיא מדברת על מדינת ישראל, אנחנו לא מדינה מושלמת, אין מדינה מושלמת, אבל אנחנו גם לא מדינה של טרוריסטים ופושעים, אז אולי אנחנו צריכים לנצל למעשה גם את הדוגמה הזו כדי לנסות לשכנע את הקהילה הבינלאומית שהיא חייבת סוף סוף למצוא תחליף לאום.
1: אז אולגה דויץ', סגנית נשיא האנג'ל מוניטור ועמיתה בכירה במכון משגב, המון תודה שדיברת איתנו. Моя собеседница так описывает ситуацию, которая сложилась. Решение, о котором заявляет уходящий глава Организации Объединенных Наций Гутерреш, не стало для Израиля чем-то неожиданным. Надо о том, что подобные меры могут быть приняты, говорилось еще летом прошлого года. Тайминг немного неожиданен, но все это можно увязать со статьей Кристофа в издании «Нью-Йорк». «Нью-Йорк Таймс», журналиста, который дважды получал Пулитцеровскую премию. В этой статье он обвиняет Израиль в сексуальных преступлениях, о том, что систематических, включая использование собак, причем все это делается по указанию сверху, совершенно отвратительный поклеп, не имеющий под собой ничего общего, говорит моя собеседница. Но все это, в общем, создание определенной атмосферы. Да, Израиль не идеальное государство, нет идеального государства. У нас здесь вполне понятный вооруженный конфликт, но обвинения эти не имеют под собой никакой базы. Все это увязано с тем, что за два дня до публикации этой статьи был подан отчет Организации о сексуальном насилии 7 октября со стороны Хамаса. Хамас находится в черном списке организации ООН, но когда туда помещают Израиль и уравнивают его с террористической организацией, в общем, такого не должно быть. Израиль, например, в черном списке ЮНИСЕФ, организации, которая защищает права ребенка, за систематические нарушения прав ребенка в Газе и на территории Иудеи и Самарии, но Израиль находится в одном списке с такими организациями, как ИГИЛ и Боко Харам. Но это совершенно политический шаг, это, в общем, вполне понятно. ООН — это собрание государств, которые, большинство из которых не являются демократическими. Это не то, что какие-то светочи демократии приняли такое решение. Что касается Гутерреша, что он заканчивает свою каденцию, он пользуется большей свободой, ему не надо дальше, так сказать, избираться и какие-то выстраивать свои отношения с государствами-членами ООН. Израиль заявил о том, что замораживает контакты с канцелярией Гутерреша, но это не значит, что контакты с ООН полностью заморожены. ООН по-прежнему является главным, что называется, подрядчиком, главным исполнительным поставщиком гуманитарной помощи в Газу и на территории Иудеи и Самарии, Восточного Иерусалима, и здесь Израиль может использовать это в этой ситуации, убедив просвещенные страны, что, во-первых, ООН должна быть альтернатива, во-вторых, использовать эту ситуацию, потому что без разрешения Израиля все это работать не будет, для того, чтобы как-то повлиять на те решения, которые принимает Организация Объединенных Наций. С нами была Ольга Дойч, вице-президент NGO Monitor и ведущий эксперт Института Мисгав.
2: На пике событий. Главные новости дня. на Кан Река. Здесь и сейчас.
1: Шекель демонстрирует драматический рост. Курс доллара упал до 2 шекелей 82 огород. Представители бизнес-сектора подвергли жесткой критике Банка Израиля и требуют его немедленного вмешательства. У нас в эфире Софья Шульман, экономический обозреватель издания «Калькалист». Софья, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Алекс.
1: Что происходит с долларом? Почему, несмотря на снижение учетной ставки, доллар продолжает стремиться вниз? 2,82, в общем, никто уже, по-моему, не помнит, когда последний раз такое было.
5: Да, конечно, есть для этого несколько причин, и мы видели на этой неделе, что Америон опустил ставку, не повлияло, и он продолжает, и шекель продолжает подниматься, доллар ослабляет, слабее становится. И, во-первых, самая первая причина, это все равно, что еще, несмотря на то, что у нас ставка еще довольно низкая и довольно высокая, извините, по сравнению с другим миром, поэтому еще шекель аттрактивный. Плюс у Америки, у правительства Трампа есть интерес занижать доллар, чтобы увеличить экспорт Америки. И третья причина, она очень техническая и довольно такая сложная, связана с рынком акций в Америке и у нас. И на это тоже влияет, поэтому центральный банк не может так управлять и влиять на уровень шекеля против доллара, как он раньше мог на это влиять. И мы поэтому видим, что несмотря на все на первые какие-то шаги, еще многие считают, что недостаточно сделал центральный банк и, может быть, сделает еще что-то на следующей неделе, шекель продолжает быть очень сильным.
1: Но вот Банк Израиля рассматривает возможность каких-то интервенций в торги и закупить доллары, чтобы поддержать, например, израильский хай-тек? Или, как вы говорите, влияние этого не такое сильное, может быть, как раньше?
5: Во-первых, Центральный банк боится, что он, конечно, как бы выстрелит во все свое оружие, что у него есть, а недостаточно повлияет. Плюс, с одной стороны, мы, конечно, видим, особенно вот сегодня, очень много компаний хай-тек увольняют работников, поскольку есть, конечно, и AI, но и есть фактор то, что израильские инженеры стали самые дорогие в мире из-за того, что шекель стал на 20% сильнее, чем того, что он был год назад. И всем экспортерам, конечно, не только хай-теку, а любой экспортной компании Израиля стало намного сложнее. Но, с другой стороны, импортерам стало намного лучше, и это значит, что если они действительно будут действовать, как от них ожидается, может быть понижение цен на всякие разные продукты, базисные продукты в Израиле, и это может и еще понизить инфляцию, и, в общем-то, улучшить как бы жизнь среднего израильтянина. Поэтому тут очень сложно найти какую-то точку, которая будет оптимальная между экспортерами и импортерами.
1: Ну, но, да, конечно, баланс всегда найти баланс трудно. Но вот, например, требования министра финансов Смотрича по отношению к импортерам, требования снизить цены на товары в соответствии с новым валютным курсом. Разве это так в лоб работает, что называется?
5: Ну, это, конечно, так не работает, но они, в общем-то, мы знаем всегда, импортеры очень хорошо знают нам всем объяснить, когда они поднимают цены, что шекель слабее и что им сложнее, и поэтому они цены повышают. А когда почему-то никогда цены в обратную сторону, это никогда не работает, и цены они не понижают, хотя, например, скажем, даже цены машин должны понизиться сейчас, поскольку шекель стала одна из самых дорогих и сильных валют в мире. С другой стороны, израильская экономика очень зависит от хай-тека. 25% от налогов платится работниками этой отрасли. Если мы продолжим видеть такие влияния массовые, как сегодня, что тысячи человек потеряют работу, это в итоге испортит испортит все макроэкономические данные. Мы увидим меньше рост экономики, будет, конечно, безработица, и все ухудшится. Поэтому нужно роль Центрального банка сейчас очень сложно, и, конечно, то, что шекель такой сильный, это ситуация нездоровая, но еще, может быть, сегодня нам кажется, что это нездорово, но я знаю, что в компаниях уже и готовятся, делают симуляции, что будет, когда будет 2,5 шекеля за доллар, то есть это еще не факт, что это остановится, и я думаю, что Банк Израиля Центральный боится слишком рано действовать, как и я вам говорю, что слишком рано использовать все свои пули, которые у него есть, а может быть потом, как мы видели на этой неделе, что ставка опустилась, но это не, но шекель не стал опускаться тоже. Поэтому это как бы не реакция такая неожиданная. Поэтому я думаю, что сегодня многие компании поэтому и увольняют, потому что они понимают, что нету полного контроля.
1: Софья Шурман, экономический обозреватель издания «Калькалист». Огромное спасибо и хорошего вечера.
5: Спасибо и добрый вечер всем.
1: Программа «На пике событий» подошла к концу. Редактор Людмила Ермакова, за пультом Рами Феликс, продюсер Вацлав Проченко. У микрофона был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, всего доброго.
6: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OX и УДИ. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
7: Мадам, уже падают листья.
8: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
9: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
10: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и искусствовед, куратор Анна Скляревская. Приветствую. Мы забились с Анной на цикл программ по истории искусства, ибо кажется мне, что в условиях сплошной психотерапии, психотравмы, точнее говоря, и признаков массового-немассового, но некоторого помешательства умов, искусство и знание о нем вещь, несомненно, целебная. И хотя слабых его возможностей недостаточно, но некий терапевтический эффект оно приносит. Ну и потом это единственное, что в наших силах на данный момент. Посему активная тяга к просветительству и циклы, серии, эпизоды, программ этому посвященных. И однажды один поэт, уже к тому времени известный, смотрел мои юношеские опусы, долго рассказывал мне про жизнь поэзии, и потом спросил: «Я понятно говорю?» Эта фраза всегда теперь со мной. Вот, я думаю, что бесценно все поняли, и мы, Анна, погнали. Ну, тем более, что вы сами предложили вернуться к основам и поговорить об античном искусстве. Анна Скляревская, кафедра вас ожидает.
1: Добрый день.
0: Так, добрый день.
1: Во-первых, добрый день, да. Во-вторых, могу рассказать, почему вдруг мне пришла в голову именно эта тема, с чего вдруг мы решили начать с Древней Греции. Ну, помимо так. того, что это все-таки более-менее древнее искусство. Я не очень давно оказалась в Афинах, впервые оказалась в Греции и впервые увидела все те памятники, которые я годами изучала, на которые я годами смотрела в книжках, увидела вживую. И на меня это такое большое впечатление произвело, что мне захотелось с нашими слушателями этими впечатлениями поделиться.
0: Мы все остро позавидовали и продолжаем.
1: Ну, кстати говоря, из Израиля возможность слетать в Афины, в принципе, есть, когда самолеты летают, до Афин летит
0: это
1: недалеко.
0: Это не единственное, что может сдерживать тебя.
1: Конечно, да, но, тем не менее, как идею можно в голове придерживать. Я подумала, что мы можем начать пройтись по таким столпам, и первое, о чем мне, конечно, хочется немножко рассказать, и это древнегреческая архитектура. На первый взгляд может показаться, что это что-то такое совсем далекое от нас, вообще к нам никакого отношения не имеющее, но на самом деле я думаю, что это не так. И это не только мое мнение, на самом деле древнегреческая архитектура — это то, что лежит в основе, в принципе, европейской цивилизации, европейской архитектуры. И даже на самом деле та застройка, которую мы можем увидеть кое-где в Израиле, в Тель-Авиве, в Иерусалиме, на самом деле некоторые из этих памятников, они тоже являются очередным таким витком продолжения еще античных традиций. Могу в двух словах рассказать, что дала миру древнегреческая архитектура.
0: Расскажите.
1: Мне кажется, что вот если как-то выделять, что именно от Древней Греции закрепилось в мировой архитектуре, то это идея какой-то соразмерности здания человеку. Потому что, например, если мы вспомним какие-то древнеегипетские постройки, древние, там огромные храмы, пирамиды, заупокойные комплексы, это памятники огромного размера, обращенные к вечности, связанные с заупокойным культом. Это все не для жизни, а вот для жизни после смерти. А древние греки, они, да, они продолжают, конечно, строить культовую архитектуру, то, что мы в основном знаем, то, что сохранилось, это, конечно, храмы, а там светская архитектура. Но, тем не менее, это храмы, в которых появляется тот самый ордер. Слово ордер, оно на самом деле потом и в английском будет, и в других европейских языках переводится как порядок. И вот этот порядок, упорядоченность, и благодаря этому порядку, в том числе благодаря колоннам, соразмерность человеку не слишком огромная, не слишком гигантская, не слишком маленькая, а сбалансированная, выверенная, цельная, системная, это то, что дала древнегреческая архитектура миру. И на самом деле отдельные ее элементы, такие как портик и фронтон, можем рассказать сейчас, что такое.
0: Да, конечно, конечно.
1: Это те элементы, которые можно встретить и в памятниках, в зданиях эпохи Ренессанса, и потом там в архитектуре 17-19 века, и в 20 веке, собственно, мотив портика с колоннами. Что это такое? Это ряд колонн, колоннада, которая замыкается треугольной такой формой. Представляете? Ну, наверняка, так, при входе, там, не знаю, Большой театр можно вспомнить. У меня пока в основном там европейские или московские, в том числе, ассоциации, да? Ну, например, вот колоннада, треугольник, вот он, портик с фронтоном, то, что оформляет, как правило, вход в здание. Вот эта форма, она часто есть, она тоже с разными пропорциями, с разным декором может использоваться, но это форма, которую придумали древние греки. Только древние греки использовали ее чуть-чуть иначе. Потому что сейчас у нас там в любом памятнике мы можем этот портик с фронтоном увидеть просто, по сути, приставленным к зданию, как элемент декора. У древних греков такого не было, потому что портик с фронтоном у них был неотъемлемой частью храма. Если вспомнить, например, Парфенон, наверное, один из самых известных древнегреческих храмов Афины, Акрополь, 5 век до нашей эры, то это прямоугольный храм, который со всех сторон окружен колоннадой, и если мы посмотрим на его торец, то как раз мы увидим ряд колонн и треугольную форму замыкающую. Эта треугольная форма берется, собственно, из поперечного среза двускатной крыши. Так. Понятно, да? Представили плюс-минус?
0: Прозвучала эта фраза. Понятно, что я говорю, да?
1: Ну как, можно представить, как мы от Парфенона отрезаем небольшой кусочек, да, как такой кусок торта. И вот у нас получается ряд колоннады и кусочек крыши. И дальше мы этот кусочек уже представляем к чему угодно, к любой стене. И вот у нас уже получается, что это не часть здания, а просто такая декоративная приставка. А в древнегреческом храме, если мы там колонну отрежем, то храм уже начнет разваливаться, потому что она не только декор, а она является частью конструкции. И конструкция, собственно, несет карнизы, своды и так далее.
0: Ну что, то есть я думаю, что вообще европейское, ну, а потом шире, наверное, и мировое искусство очень много впитало и взяло от античной архитектуры.
1: Да.
0: Знаете ли вы, например, где, в каких странах следование именно такой архитектуре ярче выражено? Может ли это быть Италия, которая, как, так сказать, в качестве Древнего Рима, будучи, впитывала какие-то вещи из Греции?
1: Безусловно, да. Италия, наверное, одно из тех мест, где это наиболее активно проявляется. И раньше всего, действительно, с Древнего Рима, который вдохновлялся уже Древней Грецией. И в последующей эпохе, эпоха Возрождения, та же самая, там собор Святого Петра в Риме, тот же самый мотив портик с фронтонами используется.
0: Вопрос праздный. Значит, а на Балканах вообще есть влияние архитектуры греческой?
1: Да, конечно. Собственно, тоже греческие полисы уже были, поэтому...
0: Поэтому оно распространилось немножко, да?
1: Да, да. Более того, даже, например, если мы будем говорить про Израиль, да, у нас древнегреческих архитектурных памятников нет, но есть древнеримские. Древнеримские амфитеатры, например, в Кесарии. Да, это не, конечно, как бы Древний Рим, это чуть другая культура, это отдельный разговор, но опять-таки корни уходят все в ту же Древнюю Грецию. И к этим руинам, и на самом деле не только руинам, но и в более-менее хорошей сохранности для первых веков нашей эры можно прикоснуться или хотя бы посмотреть на них своими глазами даже у нас здесь.
0: Так, значит, хотите ли вы еще что-то рассказать об архитектуре, или мы поставим вами же подобранное, в тему же подобранное музыкальную паузу? Как вам сейчас? Или еще немножко поговорим?
1: Я думаю, что мы можем двигаться дальше, будем слушать музыку и потом продолжим.
0: Потому что тема еще есть, у нас прилично тем, поэтому... Так, что мы ставим? Я сегодня диджей, значит...
1: Мы ставим «Танец Зорбы». Это композиция Микиса Теодоракиса, греческого композитора. сейчас часто ее воспринимают как такую традиционную народную греческую музыку, но на самом деле конкретно эта композиция появилась только во второй половине 20 века, и она была написана к съемкам фильма «Грек Зорба».
0: «Грек Зорба». А просто мне казалось, например, что это вообще сиртаки, и это изначально как бы...
1: Сиртаки тоже, на самом деле, танец, который возник после как раз «Грека Зорбы». То есть он опирается на другие, более ранние народные греческие танцы, но на самом деле наше вот представление о том, что сиртаки это такой народный, кажется, что старый греческий танец, это на самом деле не совсем так. Это музыка, которая появилась во второй половине 20 века. И на самом деле вообще наше представление об древнегреческой античности порой бывают такими мифологическими на самом деле. Вот сиртаки один пример.
0: Отлично. Вот теперь люди узнают, что это не старинный греческий танец там 16 века,
1: да,
0: а все вполне современнее. Итак, да, слушаем, пожалуйста, с удовольствием ставлю композицию.

0: Мы продолжаем в студии искусствовед, куратор Анна Склеревская. Сегодня разговор идет о Древней Греции. Немножко поговорили об архитектуре и я. Теперь поговорим о скульптуре, а в промежутках вот нас приближают к тому времени мелодии, которые тоже подбирала Анна. Едем дальше. Скульптура.
1: Продолжаем. Скульптура, да. На самом деле какие-то мои наблюдения, я думаю, могут быть применимы и к архитектуре, и к скульптуре. Угу. И как раз вот эта вот универсальность взгляда, целостность и соразмерность человеку — это то, что мы можем отнести и к архитектуре, и к скульптуре. Кстати говоря, в качестве переходного такого пункта можно вспомнить храм Эрехтеон. У многих он, может быть, не знаю, там, я уверена, что фотографии многие видели, там в учебниках по древнему миру тоже он был. Это тот самый храм, у которого вместо колонн скульптуры кариатид, скульптуры девушек. То есть это пример такой буквальный, где колонна заменяется образом человека. Собственно, кариатиды — это женские фигуры, которые заменяют колонны, а атланты — это мужские фигуры, да, которые тоже могут заменять колонну. Это вот такой наглядный пример того, что, собственно, еще сами древние греки, они ассоциировали образ колонны плюс-минус с образом человека.
0: Мужчина даже, либо женщина.
1: Да. И в зависимости вот как раз от ордеров, это, если коротко говорить, система правил, по которым они строили свои храмы, которая в том числе проявляется в оформлении колонн, она как раз тоже ассоциировалась либо с мужчиной, либо с женщиной, либо еще с растительностью, с цветами. Третий вариант они попозже потом тоже еще придумали.
0: Подключили, да?
1: Дорика, ионика и каримские ордеры. Вот эти вот элементы, да, они как мужское начало, женское и цветочное.
0: Потому природное.
1: Что в каримском листья аканфа, цветка, растения используются. Ну вот, а переходя, собственно, к скульптуре, что надо сказать, что вообще, если там прийти в любой музей, где какая-то античная скульптура есть, древнегреческая, то мы практически сразу увидим, что это почти все изображение людей, изображение человека. То есть это может быть, конечно, изображение какой-то богини или бога античного, но это будут антропоморфные боги, то есть боги, которые выглядят по образу и подобию человека. Логика, конечно, противоположная, да, человек по образу и подобию, но, тем не менее, для скульпторов, конечно, оно от человека, наоборот, туда. И вот интересно, как мне кажется, что древние греки практически никогда не делали, например, портретных бюстов. То есть, если они делают изображение человека, это будет полнофигурная скульптура. В этом смысле древние греки, они действительно мыслят очень целостно. У них картина мира и их произведения искусства, они не фрагментированные, не разбитые на кусочки. А вот если человек, то это целиком фигура. Они выстраивают пропорции гармоничные, да, как должен выглядеть человек, как должны сочетаться его там различные части тела. Собственно, древние греки, они для архитектуры в ордере придумывают правила, что там размер там, ширины колонны должен так-то сочетаться там, с расстоянием между колоннами и так далее. То есть это на самом деле целая математическая наука у них в архитектуре. И для скульптуры они придумывают то же самое. Вот эти вот правила, которые используют там художники начинающие, что в человеческой фигуре должно там сколько-то раз, n раз помещаться по высоте голова этой фигуры и так далее. Это все расчеты, которые делают древние греки для того, чтобы добиваться тех впечатлений, которые им были нужны. Когда-то это наиболее гармоничные впечатления, когда-то им нужно сделать какую-то драму, они тогда могут эти пропорции как-то менять и добиваться какого-то другого эффекта, но всегда это будет образ именно человека. Причем, особенно в классический период Древней Греции, скульпторы будут изображать человека, с одной стороны, как будто бы в движении, не слишком застыло, с другой стороны, без излишних эмоций. И вот этот вот баланс, вот эта гармония, легкое движение, но при этом без там беготни, без драмы, это как будто бы какая-то такая гармония, тот баланс, которого иногда, может быть, нам не хватает в современной жизни, и это тот баланс, на который будут ориентироваться и которым будут вдохновляться, например, мастера эпохи Ренессанса, Возрождения.
0: Ну что, это очень интересно, очень любопытно. Вы хотите сейчас послушать музыку или есть еще что-то вам у вас для дополнения к разговору?
1: Наверное, еще одну вещь очень хочу сказать про древнегреческую скульптуру. Прекрасно. Это так называемое понятие калокагатии. Это термин, собственно, из греческого, как по нему слышно. Это термин, который сложно одним словом перевести на другие языки, но что он значил в Древней Греции? Если попробовать перевести, то это два корня. Один переводится примерно как «красивый», а другой как «хороший». «Хороший» имеется в виду этический аспект в нравственном отношении. И интересно, что для древних греков это понятие было очень важно. То есть для них внешняя красота являлась отражением красоты внутренней. Это как два сообщающихся сосуда для древних греков. Невозможно одно без другого. Невозможно быть красивым, следить за там атлетической своей формой, но при этом как-то дурно себя вести. И наоборот.
0: Ань, ну вот позже, много позже Оскар Уайльд скажет, что эстетично, то этично. Вот интересно, но они же примерно, даже очень древние греки понимали, что вот идет красивый человек, полное дерьмо. Я понимаю, что не бытовыми зарисовками вдохновлялась эта идея.
1: Но есть идеал, к которому нужно стремиться.
0: То есть это идея, взятая в качестве идеала.
1: Конечно, да. И на самом деле древнегреческие скульпторы, конечно, да, опять-таки, они изображали там, делая свои памятники не какого-то конкретного, а обобщенный образ, идеализированный. И этим, кстати, тоже, например, древнегреческая скульптура отличается от древнеримской. Потому что в Риме будут другие идеалы. В Риме будет очень важен идеал семьи, идеал рода, идеал истории своего рода, и для него будет важно, конечно, портретировать, поэтому там будут появляться складочки, морщинки, может быть, некрасивым, но вот какой был, таким мы тебя и должны запомнить, а для древних греков это нет. Мы посмотрим на разных, выберем что-то среднее и попробуем создать идеал.
0: То есть совмещение одного с другим — это, так сказать, некое стремление к идеалу для греческого художника, даже если он там, если это мальчик, вынимающий занозу,

0: назвать многих персонажей из античной и древнегреческой мифологии.
1: Невероятно интересно, как это все, в общем, ощущалось типичным древнегреческим сознанием, которое вмещало в себе и людей, и богов, и все, так сказать, на полдороге случавшиеся метаморфозы, сын там богини и смертного, или бога, и это, но это тема, наверное, уже следующих каких-то разговоров. Пока скажите мне, как диджею, что мы слушаем, и я поставлю музыку.
0: Слушаем мы следующую песню от группы «Деймония Нимфа». Это греческий музыкальный коллектив, который в 90-е был основан. И это группа, которая не буквально пытается реконструировать античную древнегреческую музыку, потому что мы довольно условно себе можем представить сейчас, как она звучала. Но, тем не менее, они используют аутентичные музыкальные инструменты, про которые мы точно знаем, что античные греки их использовали. Mm-hmm. Иногда используют древнегреческий текст, то есть не на современном греческом, а на древнегреческом пишут. И выразительность их музыки, она мне как раз кажется, дает возможность почувствовать, что вот это вот ощущение древнего грека, оно могло быть в жизни, вот просто в моменте, оно могло быть абсолютно другим, не таким, как мы его себе сейчас пытаемся представить. Что наше представление — это лишь конструкт, который, ну, мы, в общем, не вполне можем оценить, насколько он соответствует тому, что было.
1: С
0: Давайте
1: удовольствием
0: слушаем.
1: Кстати, я когда прослушивал все это, естественно, все прослушивал, очень красиво это было и здорово. Вот сейчас этим поделимся.

Звучит это очень любопытно, но, наверное, гораздо важнее, что они попытались создать какую-то аутентичную вещь вот той музыки, про которую мы ничего не знаем, но как по деталям что-то можно сложить. Анна Скляревская в студии у нас. Анна – искусствовед и куратор. И вот мы начали цикл программы об искусстве с Древней Греции. И теперь мы перемещаемся плавно к живописи. Это очень забавно, живопись плюс раскраски.

0: слово «раскраска» почему-то относится к возрасту от 2 до 4, но мы ничего не знаем, в общем-то, на самом деле, о греческой живописи. Мы говорим о скульптуре, мы говорим об архитектуре, но гораздо-гораздо меньше говорим о живописи. Рассказывайте.
1: Да, почему мы, собственно, гораздо меньше говорим о древнегреческой живописи и гораздо меньше о ней знаем? Потому что, на самом деле, подлинных древнегреческих памятников живописных толком не сохранилось до нашего времени. Мы не знаем ни одного какого-то серьезного именно древнегреческого ансамбля фрескового, например, чтобы были фрески на стенах, да, монументальная живопись, как Помпеи, например, с древнеримскими фресками у нас есть, а древнегреческого какого-то аналогичного ансамбля нет. Но мы кое-что знаем из текстовых источников, и есть еще любопытные косвенные свидетельства, о которых мне очень хочется сегодня рассказать. Вот если о упоминаниях в литературе с рассказами о том, какой была древнегреческая живопись, говорить, то здесь можно вспомнить историю о Зевксисе и Парасии. Это имена двух легендарных в Древней Греции художников, но ни одной работы, ни одного, ни другого мастера до нашего времени не сохранилось, хотя, судя по всему, судя тоже по свидетельствам, не только, например, фресковая живопись была, но и станковая, то есть чуть ли не на холстах, ну или на какой-то, по крайней мере, другой основе, картины древнегреческие художники создавали и их очень ценили. И истории, которые рассказывают различные древнегреческие авторы о Зевксисе и Парасии, эта история связана о том, что в какой-то момент эти два мастера решили посоревноваться в том, кто из них более совершенный живописец. А вообще древние греки любили натуроподобие, мы это видим в скульптуре, по скульптуре мы это прекрасно знаем. И вот, значит, Зевксис с Парасием стали тоже соревноваться, кому удастся нарисовать более убедительно натюрморт с винограда. И Зевксис написал свой натюрморт таким образом, что птицы стали прилетать и пытаться сесть на этот виноград и поклевать его, настолько, значит, он выглядел убедительно, как настоящий виноград. А когда пришла пора Парасию представлять свою работу, Зевксис пришел и попытался отдернуть драпировку, занавеску, которая как будто бы закрывала холст Парасия. Но оказалось, что эта занавеска была написана самим живописцем вторым, то есть второй соревнующийся художник даже, получается, обыграл своего конкурента, потому что Зевксис поверил, подумал, что это настоящая штора, которая прячет саму картину.
0: То есть теперь понятно, почему у нас не сохранилась картина. Одну склевали птицы, а второй испортил художник.
1: Варварский порвал, пытаясь увидеть, собственно, работу.
0: Это было слишком совершенно для нашего и тогдашнего времени тоже. То есть для меня удивительно, что мы просто об этом не говорим, и я ни в какой литературе, скажем, художественной, не встречал описание, скажем, что кто-то позировал для какого-то древнегреческого художника, а вот тот бы рисовал, например. Но, наверное, это вполне себе, можно считать, было распространено. Но и мы просто потеряли на очень долгой дороге к современности, потеряли просто эти артефакты.
1: Да, да.
0: Окей.
1: И при этом все-таки есть некоторые свидетельства, некоторые элементы, которые нам позволяют, сохранившиеся до нашего времени имена от древних греков, да, не рассказы о том, как это было, а какие-то небольшие следы того, как они все-таки с живописью работали, а именно с живописью монументальной. То есть это та живопись, которая декорирует архитектуру. Фрески, росписи — это все варианты монументальной живописи. Что мы об этом знаем и как мы об этом знаем? На самом деле это в основном открытие уже 20 века, потому что вплоть до 20 века представления об античности, об античной скульптуре, об античной архитектуре, как правило, были таковы, что считалось, что античность была беломраморной. Вот мы представляем там скульптуру античную, но это какая-то вот там мраморная, ну или в конце концов бронзовая, но вот однотонная из материала, из того цвета, какого цвета материала, с которого сделана скульптура, произведение, и все. Но на самом деле при более тщательном рассматривании памятников подлинных специалисты, искусствоведы, хранители музеев, археологи в 20 веке стали замечать, что на самом деле на некоторых скульптурах достаточно точно заметны следы цветных пигментов.
0: Так.
1: И оказалось в результате, что на самом деле древние греки раскрашивали многие свои произведения и скульптуру, и даже здания, то есть части храмов. Даже, например, тот же Парфенон, он тоже не был просто из мрамора возведен и построен, и не просто скульптурой был украшен, а скульптура вот все в тех же треугольных фронтонах, тоже была раскрашена. И, конечно, современные технологии уже позволяют там по мельчайшим остаткам этих пигментов это все отследить, посмотреть, где какой цвет был, сделать реконструкции. На самом деле, они уже сейчас, их можно встретить не только там в научной литературе, но и даже в интернете. Там, если загуглить, то можно увидеть там реконструкция того же Парфенона или там реконструкция раскраски как раз-таки. Да, конечно, это не раскраска в буквальном смысле, но когда я вот это вот условное такое слово для себя, для нашего плана встречи писала, я имела в виду, что древнегреческие памятники были раскрашены. И вы можете меня спросить, а что это за цвета? Я думаю, что это любопытный вопрос. И на самом деле мы можем заметить, что это цвета довольно яркие. Красный, насыщенный синий, зеленый, золотой. То есть это не какой-то там нежный такой колорит, да, там приглушенных, не знаю, каких-то пастельных оттенков, а это очень насыщенные, чистые, яркие, контрастные цвета. И, кстати говоря, в некоторых музеях я пока встречала это, мне кажется, только вот как раз-таки в Греции, но я думаю, что где-то еще в мире, наверное, уже тоже такое делают. Есть отдельные просто стенды, где рассказывается, какие пигменты. Некоторые натуральные, из натуральных элементов, какие-то синтетические, использовали древние греки. И варианты реконструкции этих цветных, соответственно, изображений, они тоже есть.
0: Я не спросил, какие цвета, но я спрошу немножко другое. Что больше нам, например, помогает в исследованиях? Вот, скажем, технологические замечательные прорывы ученых, которые позволяют вот по этим пигментам находить какой-то цвет и так далее, или, значит, ну, например, изучение литературы, оставшейся, сохранившихся фрагментов литературы того времени, у которых где-то рассказывается, где-то про художника, где-то еще что-то. То есть какие-то тайны приоткрываются просто вот. Вот, ну, я не знаю, благодаря сохранившимся литературным памятникам.
1: Ну, я, кстати говоря, навскидку не могу вспомнить пример, чтобы где-то в литературе, там, древнегреческой или более поздней, рассказывалось о том, как раскрашивали, соответственно, древние греки свои статуи. Конечно, тут надо к антиковедам на всякий случай обратиться, чтобы это исключить, скажем так, наверняка. Но, по крайней мере, основные открытия, которые сделаны в этой области, они связаны именно с изучением самих статуй, и на самом деле кое-где эти следы пигментов, сейчас вот ходишь по музеям, где именно подлинные античные скульптуры представлены, кое-где действительно прямо видны, они, конечно, сейчас не такие яркие, блеклые, понятно, это тысячелетия прошли, несколько тысячелетий, да, основные древнегреческие памятники, там классика, это 5-4 века до нашей эры, ну то есть 2,5 тысячелетия нас все-таки отделяет. Все-таки срок солидный, плюс многие статуи на открытом воздухе стояли. Воздух, ветер, морской воздух, соленый, это все для сохранности очень плохо. Даже камень, даже мрамор сильно страдает. Осадки еще хуже. В общем, это все повлияло. Но все равно кое-где визуально даже прям видно, что вот остатки там такого красно-розового какого-то, зеленоватого. Понятно, что не все визуально мы можем увидеть, что-то уже дальше, да, специалисты должны технико-технологические исследования проводить и исследовать, но базу все-таки видно.
0: Но ведь кто-то рассказывает про вот этих существовавших художников. Это литература того времени или уже более поздняя, например?
1: И так есть.
0: То есть,
1: соответственно, и многие эти истории, они известны по разным источникам, то есть, соответственно, это могут быть сначала древнегреческие сами авторы, которых потом там цитировали или пересказывали, древнеримские,
0: и в средневековье
1: дальше по классической схеме заимствований.
0: Да, просто очень интересно, откуда мы знаем вот как бы то, чего мы не должны были бы знать. С музыкой, наверное, в этом плане еще сложнее, только по литературе можно представлять себе. Я не знаю, вот как эти ребята, ну, правда, там традиция, но вот как эти ребята из этой группы пытались найти адекватные инструменты, например?
1: Ну, и про инструменты, я так понимаю, известно достаточно много. Они, кстати, по поводу живописи, еще вот какой-то важный такой источник визуальных представлений о древнегреческой культуре — это вазопись, конечно. То есть изображения на древнегреческих вазах. Это памятники, которые десятками просто очень во многих музеях мира, собственно, хранятся. Это различные на вазах, соответственно, изображения очень подробные. Там много различных предметов вот из жизни, из материального мира древних греков. Это, во-первых. Но есть иногда порой оказываются неожиданные источники. Например, попытки реконструировать древнегреческую музыку. Некоторые, там есть несколько мелодий, которые были записаны, но, правда, записаны тоже еще метод записи музыки, не современный. Да, это же тоже проблема, как звуки записать. Тоже отдельная история. Некоторые записи находят, например, на надгробиях. На самом деле, вот это не такой очевидный раздел древнегреческой скульптуры, но он тоже большой, помимо отдельных вот этих вот человекоподобных скульптур с богами, девушками, юношами, атлетами и так далее, есть еще надгробия, соответственно, мемориальные надписи, посвящения, кто умер, от кого заказано надгробие. Вот на одном из надгробий, я не помню точно, как оно называется, соответственно, вдовец, прощаясь со своей возлюбленной умершей женой, написал, значит, какую-то композицию с текстом, каким-то образом, я не знаю точно, отдельно не погружалась в эту историю, но, значит, пытаются восстановить конкретно музыку. Тоже есть, на самом деле, много вариантов того, как дальше эту запись интерпретируют сейчас. И варианты в интернете тоже можно найти, послушать, звучит по-разному. Но вот эта музыка, которую мы до этого с вами послушали, она как раз, как мне кажется, интересна тем, что она не пытается как-то вот буквально, скажем так, научно реконструировать эту древнегреческую музыку. У них плюс еще элемент как бы их собственной фантазии и творчества, но основанный на античной базе. И в результате получается такой интересный синтез.
0: Хорошо, у нас следующая музыкальная пауза. Командуйте, я подстроюсь. У нас не так много уже осталось-то, ну вот, говорите.
1: Вангелис.
0: Вангелис, да.
1: Еще один греческий герой, один из легендарных современных греческих композиторов. Он в 22-м году умер. Это, кстати говоря, композитор, который связан еще и с электронной музыкой.
0: Да.
1: Но при этом чувство ритма, некая такая упорядоченность и определенный баланс, который сохраняется как будто бы даже в эмоциональных его треках, он мне напоминает, тем не менее, о вот этом вот ордере, о порядке и уравновешенности искусства Древней Греции.
0: Гармоническое дело.
1: Абсолютно.
0: Слушаем.

0: Моя бы воля, конечно, послушать бы еще 10 минут этой музыки было бы замечательно. Она классная, бесценная. Слушайте Вангелиса. А у нас в студии Анна Склеревская. Мы переходим к такой главе 4 сегодняшнего рассказа о древнегреческом, древнейшей архитектуре, скульптуре, живописи. Сейчас будем говорить о музеях. Анна, продолжайте, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Последняя тема, которую я выбрала, она немножко выделяется из предыдущих, то есть мы до этого поговорили о каких-то таких базовых изобразительных искусствах и об архитектуре, а четвертая тема, она связана с тем, как хранить и как экспонировать, как показывать людям, нам, друг другу сегодня то, что сохранилось, собственно, предметы материальные, памятники искусства, которые не находятся, да, там, на местах своего обнаружения. И в этом смысле мне как раз во время поездки в Афины было очень интересно посмотреть, как это по-разному можно сделать. На меня произвели впечатление два, собственно, главных музея, которые в Афинах находятся, в которых можно посмотреть памятники античные. Это Национальный археологический музей, это вариант музея классического старого музея, здание для которого было построено в конце 19 века, в котором такая тоже старая академическая традиционная экспозиция, где ты идешь по залам, представлены памятники, короткие этикетки. Я там была в полном восторге, потому что я впервые наконец-то увидела все те памятники, которые там в Москве, в Пушкинском музее я видела в формате слепков, а не подлинников, которые там в книжках, в репродукциях. Но когда ты видишь это в натуре, это, конечно, совсем другое впечатление. Например, еще потому, что мрамор, его очень сложно сфотографировать так, чтобы это было хорошо, потому что мрамор от цвета, он же тоже порода мрамора может чуть-чуть сиять, переливаться, а в натуре ты это видишь. В общем, я была в восторге, а мой спутник, который не столь погружен в мир искусства, он гораздо более спокойный, то есть ему было интересно тоже, но, конечно, такого экстаза, как у меня, встреча с этими...
0: Вообще, по-хорошему, конечно, к курсу древнегреческого, например, искусства, да, надо прилагать поездку.
1: Согласна, поддерживаю. Очень, вообще, к любому курсу вообще.
0: Деньги жалко, но тем не менее. Но я, представляете, какое было впечатление, если бы наложилось то, что вы сейчас проходите, например, на...
1: Конечно. Ну, тоже. Я, поскольку училась в Москве, например, там свой опыт был. Мы ездили на практику там в древнерусские города и в Санкт-Петербург. Ну, как бы по всему миру съездить тогда не успели.
0: Да, понятно.
1: Продолжаем, да. Вот, но с другой стороны, у Национального археологического музея есть свой тоже очаровательный, милый плюс. Он как будто бы не связан даже столько с экспонированием отдельных вот скульптур, экспонатов, но памятник, здание музея построено в конце 19 века и построено по тому принципу, по которому строились в это время многие европейские музеи. В стиле неоклассицизма, то есть опять с ориентацией как раз на античность, опять портики с фронтонами, все такое, колоннады, а внутри дворик. Это дворик, который нам может напомнить древнеримский атриум, то есть... внутренний двор, окруженный колоннадой. У древних греков такое тоже было. Греки называли такие дворики перистиль. И по периметру этого дворика тоже некоторые экспонаты представлены. Понятно, не такие ценные, как в самих залах, но, тем не менее, в саду посажены растения, которые упоминаются в древнегреческих мифах и которые частично изображаются там в скульптуре или на вазах. И сделано кафе, и ты сидишь в этом дворике в окружении этих памятников, в окружении этих деревьев, во внутреннем дворе, который спроектирован примерно так же, как древние греки проектировали свои дворы. И это за счет вот такого подобия тебя переносит в какую-то другую эпоху и создает атмосферу. Это один вариант. А другой вариант того, как можно экспонировать, как можно вообще организовывать музей, в Афинах современных показывает новый музей Акрополя, так называемый. Это музей, который открылся только в 2009 году. Это музей, который в мировом музейном сообществе вообще разнообразные дискуссии порождал. И это музей, который показывает нам, как можно соединить современную архитектуру, минимализм, то есть не делать стилизацию здания музея под там что-то а-ля тоже греческое, да, не пытаться там использовать, не знаю, мотивы Парфенона или чего-то еще. Как построить абсолютно современную, в лучшем смысле, архитектуру, но при этом так, чтобы она здорово сочеталась с теми экспонатами, которые там экспонируются, чтобы она не перетягивала на себя одеяло, чтобы она им не мешала. И вот пример нового музея Акрополь, он как раз, как мне кажется, показывает, что это можно сделать, и что это на самом деле как раз дает как будто бы какой-то такой свежий взгляд на античность, не такой вот немножечко музейно-старый какой-то, от которого нафталином таким веет, а удивительно новый, и в этом смысле, конечно, этот музей на меня большое впечатление произвел. При этом он тоже отчасти взаимодействует как бы по месту своего расположения с древностью, потому что он построен на месте археологической зоны. И там как раз долгое время была проблема того, как построить большой новый музей над раскопками, которые, соответственно, надо сохранить, ничего там не поломать, и чтобы еще была возможность посетителям тоже там по мосткам надстроенным ходить и смотреть. В итоге инженерные это все тоже смогли решить, а над этим, собственно, располагаются ярусы музея. И тоже за счет этого такая неотрывность, собственно, вот от культурного слоя, который там в Афинах внизу античный, вот он здесь рядом. Вот это, на самом деле, ощущение близости этой древности в Афинах, оно удивительное. То есть ты вот идешь, и тут у тебя современный музей 2009 года, а под тобой там вот раскопки там с древнегреческими и древнеримскими какими-то там черепками, отдельными экспонатами. И, на самом деле, мне кажется, греки современные, они в каком-то таком же ощущении живут, что все вот эти вот там герои мифов — это то, что до сих пор с ними. Они в это, конечно, уже не верят, но это часть их живой какой-то современной культуры. В этом смысле это здорово, когда современная культура нам дает новые варианты решения, а не повторяет просто старое, там, воспроизводя старую архитектуру, старые решения.
0: В общем, я так понимаю, что вот этот вот построенный в 2009 году музей вам просто зашел, что называется.
1: Ну, я говорю, они мне оба понравились, они разные. В археологическом музее, в национальном, меньше, может быть, обращаешь внимание на сами залы, потому что, ну, в залах, по большому счету, зал сам по себе, он, ну, не притягивает к себе внимания. Но я понимаю, что для любителей, для неспециалистов это может выглядеть не так интересно. Новый музей Акрополя, он воспринимается именно как комплекс, как целостный такой ансамбль. То есть даже сложнее как будто бы там выделить какие-то отдельные памятники, отдельные экспонаты, которые там представлены. Вот я сразу вспоминаю и вспоминаю какие-то отдельные залы, переходы. Там еще интересно сделано, там довольно мало лестниц, но много где сделаны пандусы, и ты постепенно как бы восходишь, постепенно двигаешься, это все в такое непрерывное развитие складывается, нет каких-то отдельных таких зон, и вообще там традиционного такого старомузейного членения на отдельные залы нет, там большие освещенные пространства, там еще вид, собственно, этот музей находится прямо под горой, на которой Афинский Акрополь находится, то есть ты оттуда сквозь окна видишь, собственно, Парфенон. Вот, и это, конечно, впечатление создает.
0: Ну, что же, в общем, надо сказать, примерно с одинаковым чувством завершаем мы этот час, и в начале, и в конце я снова остро позавидовал, чистой, белой, хорошей, отмытой завистью, но это, конечно, здорово, то есть вот такой охват вам тем более профессионально. Скажите мне, пожалуйста, что мы поставим в заключение? Значит, еще одна группа с еще одной композицией.
1: Да, это у нас будет на этот раз группа Daft Punk. Может быть, не совсем тривиальный выбор и напрямую не связанный с Древней Грецией, но они, кстати говоря, отчасти Вангелисом тоже вдохновлялись. И вот такая вот ритмичность, спокойствие и, с одной стороны, ну вот лично меня они как-то за струны души моей задевают, с другой стороны, спокойствие и уравновешенность, оно мне тоже как-то напоминает как раз то, как я по вот этим вот музеям в Афинах ходила, и некоторую такую ностальгию навевают, помогают немножко со стороны. Вообще тоже еще вот последняя, наверное, мысль, которую хочу добавить, что искусство, особенно древнее искусство, нам дает возможность посмотреть на разные события со стороны, чуть-чуть отделиться. И вообще это взгляд историка, взгляд не изнутри времени, а взгляд со стороны. И этим взглядом иногда интересно и бывает полезно пользоваться. Для разных целей.
0: И терапевтический.
1: Да, безусловно.
0: Здесь наше время на сегодня истекает. Как будет и будет ли развиваться программа, в какое время выходить, под каким названием, решим коллегиально с искусствоведом, куратором Анной Склеревской, которой огромное спасибо за нынешний разговор. А в студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Еще одна композиция, да, в греческом духе и стиле. Композиция в тему, что называется. Счастливо. Пока.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Историческая наша программа завершена, но одна ее гостья или хозяйка эфира, разумеется, остается со мною и с вами. Угадайте, какая, как в песне Буратино. Скажите, как ее, его зовут. Конечно же, это писатель, поэт, переводчик, драматург, издатель Нина Воронель, с которыми будем встречаться в другое эфирное время, но главы радиомемуаров Нины продолжатся для нашего со слушателями вящего удовольствия и для просвещения, умножения знаний, кое в исполнении нашей замечательной соведущей вовсе не всегда означает многие печали, а наоборот. Вот так. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. На линии с нами привычно Нина Воронель. Приветствую вас и передаю вам слово.
1: Добрый день, дорогие друзья. Рада с вами встретиться опять. И хочу вас сразу предупредить, что я собираюсь частично повторить тот рассказ, который у меня прервали в прошлый раз, когда все кончилось. Потому что я должна закончить этот рассказ. Но я не могу его закончить, не рассказавши его сначала. Ведь не все слышали, не все запомнили. А весь драматический конец пропадет, если я не начну с середины. Так что уж простите меня, я начну то, что я уже говорила. Значит, первый раз фотографию Александра Галича я увидела, даже не подозревая, что это он. Рассказ был у моего друга Сережи Хмельницкого, как он в детском возрасте во время войны, ну, Великой Отечественной, конечно, был выслан из Москвы с группой других детей, приехал в город Ташкент, и там его поместили в еврейскую семью Гинзбургов. Это были очень милые люди, которые приняли его как родного. Там жили они в очень маленькой тесной квартире. Они тоже были эвакуированы. И все время грустили о своем сыне, каком-то замечательном красавце Саше, который куда-то пропал, писем не пишет, никто не знает, где он. И Сережа тоже заинтересовался этим Сашей. И вдруг однажды этот Саша появился. Он действительно оказался высокий, красивый, кудрявый и симпатичный. И все было. Пробыл он дома, то есть не дома, но у родителей. Пробыл неделю, и через неделю опять уехал неизвестно куда. Но прежде чем он уехал, семья решила сфотографироваться. Вы же понимаете, что это были не те времена, что сейчас. Каждый вынимает телефон и фотографирует, кого хочет. Тогда фотоаппаратов вообще не было. И у его родителей, несомненно, не было. Поэтому мы все, меня, Сережу тоже, мы, я говорю, это уже от имени Сережи, Сережу тоже взяли, потому что семья его уже усыновила. И они пошли в такую лавочку, которая называлась «Фото». Там стояла такая штука на треугольнике. Они все должны были в нее смотреть и говорить, сейчас вылетит птичка или сыр, я не помню что. Но важно, что они это сказали, и получилась семейная фотография. Папа, мама, Сережа и Саша. Саша выглядел на фотографии еще лучше, чем в жизни. И Сережа эту фотографию сохранил до позднего возраста. И как-то однажды, рассказывая о своем детстве, он ее вынул и нам показал. Там действительно был симпатичный какой-то парень кудрявый, незнакомый. И вдруг, когда наступило время Галича, а тут я должна сказать, что советская культурная жизнь времен после смерти Сталина или, может быть, после отставки Хрущева, я уже не могу точно сказать, разделилась на три времени. Было время Акуджавы, потом время Галича, а потом время Высоцкого. Так вот, тогда наступило время Галича. и всюду, куда бы ты ни шел, где бы ты ни был, из окна или из-за двери доносилось пение Галича. Ну вот просто не было такого места, откуда бы пение Галича не доносилось. И как-то однажды мы с Сережей попали на концерт Галича. Он давал концерты в квартирах. И мы попали в какую-то квартиру, где был концерт Галича. И когда он начал петь, Сережа диким голосом завопил: «Это же Саша! Это же Саша!» Это был тот самый Саша, который у него на фотографии. Ну, естественно, мы подошли и познакомились, и он вспомнил Сережу. Ну, неважно. Важно, что наступило время Галича, и Галич потряс все прогрессивное человечество, то есть я имею в виду людей, которые умели читать и думать. Это не все, но многие. Он потряс всех не тем, что он сочинял удивительные песни, и даже не тем, что их пели за всеми дверями и окнами, а тем, что до того, как он начал писать эти песни, он был совершенно преуспевающим драматургом. Он писал советские пьесы, которые совершенно невозможно было смотреть, такие они были скучные и бездарные. Ну, конечно, детские коллективы или солдат туда водили, но сам человек добровольно не пошел бы на такой спектакль. И он писал эти эти пьесы он писал какими-то большими количествами. Мало того, он еще писал сценарии для фильмов. То есть в кино ты тоже не мог посмотреть что-нибудь приличное, опять ты видел сценарий Галича. И вдруг этот Галич, такой скучный, такой советский, такой невыразительный, стал писать песни, которые пела вся страна. Причем за свои пьесы он получал бесконечные награды, в смысле денег. Ему платили гонорары за пьесы, гонорары за сценарии. Жил он роскошно, по-барски. А когда он начал писать эти песни, то все его пьесы и все сценарии, то есть фильмы по его сценариям, закрыли. Просто закрыли, они исчезли. Время Галича кончилось. Тогда, кажется, еще не наступило время Высоцкого, так что пели еще Кунжаву где-то. Но, в общем, время Галича кончилось. В том смысле, что время Галича сценариста. Но зато все пели его песни. И все были озадачены вопросом. Что такое случилось? Почему человек, посвятивший свою жизнь, он уже был не совсем молод, как вы понимаете, он еще был вполне созревшим парнем во время Великой Отечественной войны, и с тех пор прошло немало лет, значит, был он не юный, не наивный. Почему он бросил такое замечательное, приносящее ему доход и возможность творческого как бы удовлетворения, поскольку все было поставлено? Почему он всем этим пожертвовал ради песен? Этого никто не мог. Но были разные, совершенно разные предположения, все совершенно неубедительные. И тут я решила написать пьесу. Почему пьесу, не могу сказать. Наверное, потому что у меня в то время наступило время пьес. Я написала еще несколько пьес. И тут я решила написать пьесу о Галиче. Значит, я вынуждена коротко рассказать содержание этой пьесы, иначе будет непонятно, что произошло дальше. Содержание пьесы состояло в том, что был дом творчества где-то под Москвой, в котором сохранилась одна удивительная вещь. Хотя все уже топили газом или электричеством, в этом доме творчества сохранилась котельная, в которой топили углем и с помощью угля нагревали воду в батареях и вообще грели воду. Это было единственное место. И оно вызвало желание у местной феи сделать там чудо Золушки. Ну, понимаете, для Золушки необходима была женщина, которая топит что-нибудь углем. И это было единственное место, где такая женщина была, и уголь был. А надо сказать, что этот дом творчества посещали самые лучшие писатели и поэты, и представители чиновничества. Это было очень модное место. Значит, действие начинается с того, что женщина по имени Дуся в синем халате и в косынке топит печку в день Нового года. Ночь, это новогодняя ночь, через несколько часов наступает Новый год. Она топит эту печку, и тут к ней является ее муж, который хочет выпить, у него не хватает денег на водку. Он дает ей затрещину, забирает у нее деньги и уходит. И она плачет, потому что она собиралась эти деньги истратить как-то иначе. И в это время открывается дверь, и в эту прихожую, это большая прихожая в доме, куда выходит котельная, дверь котельной, появляется фея. Фея приходит, она на ней блестящее платье, пальто, нет, хоть на улице мороз. И она рассказывает, что это ее последнее чудо, она уходит на пенсию, и она хочет перед уходом сотворить настоящее чудо Золушки. То есть превратить Золушку в принцессу или во что-нибудь такое хорошее. И она пытается уговорить эту Дусю в синем халате и в косынке придумать какое-нибудь желание, которое она может осуществить. Вот у Дуси только одно желание – где достать 3 рубля, которые муж у нее забрал. Фея говорит, ну нет, это же чудо, это такой раз в жизни бывает, придумай что-нибудь еще. А на столе лежит или на стене висит портрет какой-то чиновной дамы, которая директор отдела театров в Министерстве культуры. Uh-huh. И Дуся показывает на эту даму, которая красиво одета, в какой-то костюм, и говорит, я хочу быть как она. И у феи не остается другого варианта, время уходит, скоро Новый год, она быстро превращает Дусю в эту даму, и Дуся отправляется в столовую или в зал, где все отдыхающие этого дома творчества отмечают Новый год. Как только она уходит, появляется муж. Да, она обещает Дусе, фея обещает Дусе, что она будет следить за печкой, потому что если какое-то время не топить, то батареи все замолкнут, и в доме будет холодно. И она обещает топить, и только она начинает забрасывать уголь, появляется Дусин муж. Он уже в хорошем настроении, он уже выпил и даже принес полбутылки, чтобы разделить с женой. И он ей говорит, Дуся, ну что же, у людей Новый год, а ты опять работаешь. Давай мы с тобой тоже отметим Новый год. Идем к тебе, там у тебя есть кушетка или лежанка. Закрем дверь и займемся, а то у тебя никогда даже до любого времени нет. Фея в ужасе отшатывается, муж пытается ее дернуть и видит на ней блестящее платье. Он говорит, это что на тебе надето? Она для того, чтобы скрыть это, быстро закрывает халат и говорит, ладно, пойдем. Они идут в котельную, запирают дверь, и в это время уже начинается новогодний праздник, и звучит колокол, и выбегает Дуся минут через 15. Настоящая Дуся, которая превратилась в Надежду Петровну, и кричит: «Боже мой, я опоздала». И она должна была явиться, как полагается, по сказке в 12 часов. Я опоздала, что теперь будет? Она пытается ворваться, пробует батареи, батареи холодные. Она говорит: ну вот, обещала топить, сейчас я выясню, что она тут делает. Дергает дверь, дверь заперта. Появляются другие гости, то есть гости этого дома, среди них драматург, который изображает из себя Александра Галича, то есть как бы. И он умелый человек, он открывает дверь, распахивает ее, и перед нами предстает ужасная картина. Фея без платья, в нижнем белье, а может и без. Рядом с ней муж в нижнем белье, а может быть и без. И тогда Дуся кричит, Дуся, Надежда Петровна: так вот зачем она мне сказки рассказывала про чудеса. Просто чтобы моего мужика отбить. Ну, и в этом месте она сообщает: раз так, никакого чуда нет, не будет, я остаюсь как есть. Вот в этом костюме пойду в номер этой самой Надежды Петровны, а вы тут делаете, что хотите. И она уходит. А остаются в зале еще два человека: драматург и молодой человек, поэт, который написал пьесу. И драматург непрерывно его разоблачает, что он пишет пьесы, которые никто не поставит. И он говорит: давай я тебя научу, как ты должен исправить эту пьесу, чтобы кто-нибудь ее поставил. Ну, в общем-то, сцена этим закрывается, и появляется опять, уже все разошлись, и только, значит, муж уже ушел, фея уже в синем халате, платья никакого не видно, и она плачет, потому что у нее был последний шанс сделать чудо, ничего не получилось, и больше у нее такой возможности практически нет. В это время она слышит, что кто-то еще печальный сидит. И она думает: может быть, я с ним хоть какое-нибудь маленькое чудо сделаю. Она обращается к этому человеку, это драматург, и он ей говорит: а чего ты огорчаешься? Она говорит: он говорит, всю жизнь я пишу дерьмо. Это дерьмо ставят, но оно же не живое. Я умру, никто меня даже не вспомнит. За что я жизнь свою потратил? Она говорит: а тебе есть что сказать? Он говорит: да, мне есть что сказать, но я не решаюсь. Потому что если я это скажу, никто это не поставит. Она говорит: а ты попробуй стихами. И она помогает ему, и они пишут песню. Ах, не шейте вы ее, они пишут это, как бы сочиняют эту песню, и действие кончается. Следующие действия посвящены тому, я не буду их пересказывать, потому что в них, собственно, происходит обычная ситуация. Все сотрудники Надежды Петровны, не сообщая ей, ужасно увлечены песнями драматурга. Все их ставят, они дерутся между собой, кому он придет с гитарой на день рождения, и он процветает, хотя все пьесы его уже сняли, их не ставят, все фильмы его закрыли, но его это пока не огорчает. В это время какая-то пара людей, бывших чиновников, то есть чиновник, которые немножко ему завидуют, они придумывают, что надо позвонить Надежде Петровне. Она ведь не знает ничего. Позвать ее, пусть придет и послушает эти песни. Но они вызывают Надежду Петровну, она потрясена, его отовсюду убирают, его, драматурга. Ну и в пьесе показывается всеобщее наказание, все его наказывают уже символически. И есть только один человек, который не хочет его наказывать. Это тот поэт, которого он учил, как делать пьесы, чтобы их поставили. И в он, этот поэт, делает это не только по собственному желанию, а потому что ему помогает душа, истопница, которая на самом деле фея. Ну и в этом, собственно, все кончается. Пьеса довольно забавная, там есть много смешных мест. И я ее стала читать, показывать каким-то знакомым, все ее хвалили. И меня осенила идея, а что если послать ее Галичу?
0: Угу.
1: И я послала, послать это не так просто было в то время.

0: вчера, когда я хотела сказать в каком-то кафе, но вспомнила, что в те времена в Москве так что-то в каком-то кафе нельзя было встретиться. Это теперь так. А тогда такого, роскоши такой не было. Но встретилась я с ним в том же Доме литераторов, за столиком кафе в Доме литераторов. Там все встречались, там было можно. Ну и мы с ним подружились. Ну не так, ну как бы по-приятельски. А в это время уже произошли какие-то перемены. Главная перемена была в том, что в Москву приехала, там была организована конференция или съезд борцов за права человека. Значит, какие-то борцы за права человека пожелали встретиться с Андреем Дмитриевичем Сахаровым.
1: Uh-huh.
0: Но не могли найти где, они попросили Галича, поскольку он был уже известной фигурой, чтобы он пригласил к себе Сахарова, и они бы с ним встретились. Ну и одновременно пригласили нас с мужем, потому что мой муж к тому времени стал лидером борьбы евреев за выезд. А кроме того, мы умели говорить по-английски. А ни Галич и ни Сахаров не умели. А те, которые борцы, они говорили как раз по-английски, а по-русски не могли. И таким образом мы были приглашены на этот ланч. Он был очень красиво сервирован женой Галича. Там какие стояли замечательные тарелки и потрясающие бокалы, и какое-то вино. Ну, и завязался разговор. Борцов за права человека было двое. Они были такие художественные фигуры, что я должна о них отдельно рассказать. Значит, была женщина, она была черная и очень квадратная. У нее голова была квадратная, тело квадратное, нос квадратный. Вот. Она боролась за права какого-то племени в Южной Африке, не в Южной, может, в какой-то Африке. А второй человек был совсем удивительный. Он был, на нем была малиновая ряса, у него был длинный еврейский нос и большой крест на груди. Он объяснил нам, что он епископ, и потому стал, что он по происхождению еврей, но во время войны католические его какие-то католики спрятали у себя в церкви. Он у них прожил там полтора года, они его полностью обратили в католичество, он прошел все школы, стал епископом, и теперь он борется за права человека. О чем же шел разговор? Разговор шел о том, что мы, русские, мы вместе с Андреем Дмитриевичем все время думают о правах русского народа, а это совершенно никому не нужно. У русского народа есть прекрасные права, ничего не стоит тратить время. Андрей Дмитриевич должен все бросить и начать защиту вот этого племени с квадратной головой. А Андрей Дмитриевич не хотел. Он говорил, что он русский человек, он всю жизнь прожил в России, знает бедствие русского народа и борется за права русских людей. В общем, этот спор продолжался какое-то время. Причем такая была интересная особенность. Я, при том, что мы с Сахаровым были в дружеских отношениях и часто бывали у них в гостях, я этой особенности там не замечала. Может, тогда был такой разговор, как сказать, неответственный. А тут, когда надо было объясняться с людьми, защищающими права народов, он не мог ответить. Так, когда ему задавали вопрос, обычно вопрос такой: а что академик Сахаров думает о чем-то? Ну, скажем, о правах людей с квадратной головой. Он никогда не отвечал прямо. Он должен был подумать. Он думал так долго, что Люся, его жена, не выдерживала и говорила: академик Сахаров на эту тему думает так-то и так-то. Тогда следующий вопрос, что, например, академик Сахаров думает о том, что есть некоторые корабли, которые в эту страну не впускают и нарушают права жителей этой страны.

0: Он начинал думать, он думал долго, она говорила, опять, академик Сахаров на эту тему думает то-то, то-то и то-то. Таким образом шел этот разговор. Ну, все кончилось, конечно, ничем, просто разговором. И когда мы оттуда вышли, мы как бы прошло какое-то время, и я вам скажу честно, у меня началась такая в жизни полоса, что я про Галича забыла. Я была не до Галича, потому что это был последний год нашего пребывания в Советском Союзе, и тогда Комитет государственной безопасности взялся за нас всерьез. Значит, Сашу все время, моего мужа, арестовывали, а я оставалась одна, и меня хватали, усаживали в машину, везли куда-то, привозили в какой-то полицейский, милицейский участок в самом конце Москвы, не знаю в каком, приводили, сжали в комнате ожидания. Я там сидела часа два, потом выходил какой-то капитан и говорил, что я свободна, и меня выпускали. Никто не объяснял мне, где я нахожусь, какое тут шоссе, есть ли тут автобус. А может быть, меня же привезли на машине, и далеко ли метро, и уже начались сумерки. Я не знала, как оттуда выбраться. Причем улицы были очень пустынные, и не у кого было спросить, где я. В конце концов, я все-таки оттуда выбиралась, приезжала к себе, уже довольно темно. В дверях стоял наш любимый участковый Коля. Он меня ждал. Я приходила, он говорил, Нинель Абрамовна, ну как это так? Молодая женщина, знаете, я тогда была молодая. И вы возвращаете, муж в тюрьме, а вы возвращаетесь ночью, вас же могут изнасиловать в подъезде и убить. Я ему говорила, Коля, ну как они могут это сделать, когда вы меня защищаете и охраняете? Он мне отвечал, ну вы понимаете, у меня вы не одна. Я ему все время, значит, пока я пойду охранять других, вас изнасилуют и убьют. Нельзя сказать, что мне это нравилось, но выхода никакого не было. Меня это повторялось так много раз, что уже стало монотонно, прямо сказать. И вдруг, в какой-то, причем да, у меня было два ангела-хранителя, Владя и Володя. Значит, они играли вот такую знаменитую игру «Добрый полицейский и злой полицейский». Володя был злой полицейский, а Владя добрый. Однажды у нас был очередной обыск, и он у меня среди книг нашел журнал, в котором был портрет Синявского, сунутым ему в горло ножом. И он приложил палец к губам, аккуратно поставил этот журнал обратно и сказал, никому не скажем. Это он был добрый полицейский. Я даже стихи о нем написала, где назвала его «Мой ангел-хранитель». Он очень обрадовался, стихи эти забрал, спрятал в карман. Ну, в общем, но при этом время от времени каждый из них произносил такие слова. Дело в том, что нашему сыну исполнилось 20 лет, ему дали разрешение на выезд, и он уехал в Израиль. Несмотря на то, что умоляли мы его не уезжать. И вот они очень любили говорить, вот вашего сына выпустили, а вас не выпустят никогда, и вы никогда его не увидите. Это у них было очень любимое присловие, и я им верила. И до сих пор не могу поверить, что они нас выпустили. Просто рассказывают, что была какая-то политическая интрига с сенатором Джексоном, который потребовал, чтобы именно Воронеля выпустили. И нас выпустили.
1: Ниночка, как мы с Галичем продолжаем? Потому что время идет, и мы должны...
0: Поэтому я хочу сказать, что я про Галича забыла. Ну, забыла, уже мне было не до Галича. И вдруг... Он приезжает в Израиль. То есть его тоже выпустили, он приезжает в Израиль. Ой, сколько там осталось минут, то опять не доскажу до конца.
1: Ну, у нас пока время есть, минут 15 у нас есть. Да.
0: Ну, хорошо. Значит, был концерт. в Гейхала Тарбут. Это самый большой зал в Израиле, ну, кроме стадиона. И был он битком набит. И когда Галич пел, все плакали. Они плакали, ну, просто потому, что они так были потрясены, что они слышат Галича, будучи уже в Израиле, то есть в другом месте. Ну, неважно. Важно, что меня пригласили, не меня, нас с Сашей пригласили на такое замечательное предприятие. Оно называлось «Биеннале де Венеции». Вы, наверное, слышали, оно продолжает существовать. Просто каждый раз бывает другая тема. Тогда была тема «Русская интеллигенция в изгнании». И поэтому пригласили всяких моих знакомых, Давида Маркеша, Феликса Канделя, нас с Сашей, моих друзей Чаплиных. Там было много приятного народа. Были. Я сама сделала там два доклада. Значит, все было... И там же был Галич. И вот накануне отъезда, ну, все предприятие закончилось, был прощальный вечер, а потом прощальный ужин. Во время прощального ужина Галич подошел ко мне и сказал: «Нинель, идемте погуляем. Последний вечер в Венеции, пойдемте погуляем». Еще не стемнело, мы с ним пошли. Вокруг красота была необыкновенная, и все было замечательно. И такой, эти каналы слегка пованивали. Поскольку там какая-то рыба гнила, может, и вода гнила. Значит, мы бродили вокруг этих замечательных дворцов, в которых не было дверей, а надо было к ним подъезжать на катере или на лодке и въезжать в помещение на лодке, потому что первые этажи были затоплены. И такая была красота. И что вы думаете, о чем мы говорили? Вот все то время, что мы гуляли, а гуляли мы долго, тема была одна. Галич говорил: «За что я теперь буду делать?» Меня выставили из России. Я шел по Москве, меня все узнавали. Я пел песни, хоть меня отовсюду выгнали, мои пьесы, но люди меня любили. Я играл на гитаре, меня рвали на части, звали из одного дома в другой. Я шел по улице, меня все узнавали. Я писал новую песню, ее потом пела вся Москва. А теперь я живу в Париже. Меня в Париже никто не знает. Никто. Я иду по улице, нет ни одного человека, который бы меня узнал. Я сочиню песни, мне некому ее петь. У меня нет будущего. Нет у меня будущего. Нинель, скажите, что мне делать? Где мне взять будущее? Я робко говорил: «Ну, приезжайте в Израиль». А он говорил: «Ну, я один раз приехал, я приду, второй уже никто не придет. Уже все забыли. Вот, ну, нет у меня будущего. А зачем я буду жить без будущего?» И это было очень больно слушать. Но самое страшное состояло в том, что напрасно он это говорил. У него будущего не было. Прошло... Это был конец ноября. В начале декабря его убили. Понимаете? Его убили. Это его жена выскочила на 15 минут в аптеку и почему-то не закрыла дверь. Когда она вернулась, он лежал мертвый возле радио. Радио, маленький радиоприемник, он держал в руках. Официальная версия была, что его убило током приемника. Но каждый человек, даже такой, который не кончал среднюю школу, знает, что ни из одного прибора убить не могут, потому что все работают на трансформаторе. Соседи говорят, что они видели, как два мужчины в довольно грубых одеждах быстро сбегали с лестницы. Они жили на третьем этаже. Кому он помешал? Зачем надо было его убивать? И почему его жена, как, откуда они знали, когда она убежала на 15 минут? Я ничего плохого про жену не хочу сказать. Но Кира, красавица Кира, вдова академика Ландау, написала целую книгу о том, как она вышла замуж за Ландау. по наущению КГБ, и как она всю жизнь выполняла их указания. И она написала такую книгу. Жена Галича этого не написала, но вообще-то говоря, даже просто по-человечески. У нее было к нему, наверное, много претензий, потому что он был мужчина красивый и очень-очень склонный. Ну, как это сказать?
1: К бандиванству, к такому какому-то, да, значит, к донжуанству, может быть.
0: И, понимаете, ей-богу, если бы он не так заботился о будущем, его смерть была бы не так для меня страшна, как то, что все время он думал, что будет завтра, а завтра не было.
1: Я не знаю, поскольку за давностью лет очень трудно сейчас говорить о том, что произошло, в какой мере это действительно было убийство, или, может быть, несчастный случай, может быть...
0: Ну, какой несчастный случай?
1: Может быть, он сам... Я не знаю. Трудно мне сказать, конечно.
0: Что значит сам? На нем не было никаких следов насилия. Никаких. Просто идея радио возникла от того, что рядом стоял радиоприемник. А что эти двое мужчин сделали с ним, я не знаю. Но больше всего меня почему-то ужаснуло это, что он за 2 часа или 1.5, что мы с ним гуляли по Венеции, он ни на что не смотрел. Он только говорил о будущем.
1: Ровно поэтому я не понимаю смысла насильственных действий там КГБ или кого, потому что они же прекрасно понимали, что самой большей мукой для него будет просто существование на чужбине, где его не знают. Зачем он был нужен им, мертвый, Господи?
0: Было несколько знакомых, с которыми случились странные вещи. Вот вы даже помните, а Мальрик, вы помните?
1: Да, конечно.
0: Как он погиб? Почему-то у него случилось, его машину куда-то занесло. И у меня было несколько друзей, которых тоже машину занесло на ровной дороге, где-то в пустыне между Бершевой и Эйлатом. Там не было места, где должно было занести. И кому они были кто-то? Каждый из них был кто-то.
1: Тут трудно сказать, конечно, но у меня есть другой вопрос, который, ну, наверное, на который вы отвечали драматургически. Что, в какой момент, как повлияло на преуспевающего человека, невероятно талантливого, как выяснилось впоследствии, что заставило его рискнуть карьерой, он же прекрасно понимал, чем это все ему угрожает, что заставило его переместиться из халтурщика в творцы с большой буквы, потому что он был блистательным поэтом, на мой взгляд, роскошным, да, потрясающим поэтом. Как эта метаморфоза произошла, в одночасье ли? Или этому предшествовали какие-то размышления мучительные?
0: Я же вам рассказала свою пьесу.
1: Да, вот вы... Да.
0: Это было чудо. Но этому нет никакого разумного объяснения. Только если фея его включила в чудо. Вы знаете, ведь его стихи. Мы с Сашей очень любили Акуджаву. Мы были безумно бедные. Но все-таки мы купили какой-то огромный ящик, который тогда назывался магнитофон. И только для того, чтобы слушать Акуджаву. Этот потрясающий нежный голос. Эти слова непривычные. Человеческие. Но вот Галич был другой. Он был такой острый.
1: Колючий, злой. И прекрасно, да, он говорил бы. Но вот хорошо. Фея – это ответ драматурга. Это ответ творческого, креативного человека, коим вы являетесь. Это такая версия от художника. Но в жизни-то какая фея? Вот что, какие мучили его? Он приоткрывал ли кому-то? Рассказывал ли о том, как он из человека, которого ласкала власть, уж просто во все, как говорится, дырки? И вдруг...
0: Игорь, других таких нет. Может быть, есть в истории, но не только советской. И другие такие. Вот был человек, плыл по течению, преуспевал, а потом раз, бросил.
1: А если даже и были, то ни в какое сравнение с показательностью этой истории они не идут. Это же история такая на века. Потому что его официальная слава была очень весома. А потом неофициальная слава была огромна. И он не мог не знать, делая эти шаги. Он же не особо таился. Он же не... Хотя, понимаете, как бы Мандельштам же читал про кремлевского горца. Он ведь тоже не таил это все, ходил и читал.
0: Ну, Мандельштам был совсем другой человек. Мандельштам жил, как бы, во сне. Он писал, какая-то я... Трамвайная вишенка страшной поры. Он был трамвайная вишенка. Галич был такой умный. Он все про все понимал. У него никогда не было иллюзий. Он знал, какое будет наказание в точности. И он все равно это совершил. Может, его распирало.
1: Ну, наверное, тут...
0: Изнутри.
1: Но ведь... Еще одна вещь. Очень многие писали в стол, прятали рукописи. Мы тут можем и Беленкова вспоминать, и Гроссмана, и кого угодно. Да. Можно было...
0: Не сравнить. Во-первых, он пел. Это он пел, он же не писал, нельзя песню писать в стол.
1: Но вы знаете, его песни это всегда почти отточенные, блистательные стихи. Я читал его том стихов как бы без музыки. Это прекрасно все равно. Это отличные стихи.
0: Я просматривала, особенно у нас же был журнал, людей знаменитых, которые писали песни. И не напечатали какие-нибудь их стихи, и они не годились для печати. Если они были написаны, а не пелись, то они теряли половину своей прелести, потому что голос в сочетании с музыкой придавал им добавочный смысл. Галич же печатается как стихи.
1: Но когда я читаю том стихов Галича, он все равно предстает передо мной как мощный, яркий и сильный поэт.
0: Да.
1: Но ведь он мог бы, допустим, эти стихи... Ну, хорошо, есть друзья, есть там закадычные такие. Вот им...
0: Вы знаете, минутку. Если у меня есть еще 5 минут, я могу... У меня есть такая история...
1: Ровно 5 минут. Ровно 5.
0: Да.
1: Давайте.
0: Как-то однажды, еще будучи в Москве, но уже вступивший на путь борьбы с советской властью, сидим мы у себя дома, и вдруг приходит наш старый друг из Харькова и приводит с собой какого-то человека странной внешности, такой грубой, и говорит: ребята, вот это мой друг, он очень должен уехать, он поэт. По-моему, гениальный, говорит, он поэт. Жить ему не надо, что он сейчас в Москве. Он живет, вы сейчас знаете, кто это. Он шьет брюки модные. Но мне нужно отправить его за границу. Саш, у вас есть связи в еврейском мире. Вы можете он совсем не еврей. Он из города Харькова, абсолютно не еврей. Придумайте, как сделать так, чтобы у него был вызов. Ну, он принес нам книжечку стихов, она нам не понравилась. Но это были стихи. И мы посмотрели, и Саша пустил в ход какие-то. Он нескольких человек таким образом вытащил.
1: Угу, угу.
0: И он устроил ему вызов. Его не задерживали. Поэт, который шьет брюки, подумаешь, кому он нужен. Ну, этот человек, выехавший, стал звездой на небосклоне. Чего сказать? Русской культуры, наверное, да?
1: Стал звездой, был крутым профи, на мой взгляд.
0: Да.
1: Сейчас очень такая, ну, как бы сказать, субъективная вещь. Но веса Галича был больше. Ну, для меня. Вот, как бы.
0: Поэт он никуда не идет, на мой взгляд.
1: Говорят очень разное. Про Зайка он хороший, профессиональный, крутой.
0: Персонажи у него. Вот он написал несколько книг.
1: Да.
0: Среди них есть... Ну, первая книга, которая потрясла человечество, это «Я и Одичка».
1: Это хороший роман.
0: Да. Да, это хороший роман. Он неожиданный. Он пол... Если бы мы его не вытащили, ничего бы этого не было.
1: Впишите это в перечень ваших заслуг. Это я сейчас говорю без тени улыбки или усмешки какой-то, потому что да. Потому что вы спасли для литературы нормального чувака, которого неизвестно, что сделали бы с ним, если бы он не уехал.
0: Знаете, когда вышел Эдичка, все на него бросились. Они его хотели порвать на части. Но я написала статью. Единственная из всех, я его похвалила. И он, между прочим, это оценил. Потому что я увидела такую самобытность в этом романе, такую неожиданную, как это сказать, честность с собой. Может, это честность, может, это он себя выдумывал, так он выдумывал себя хорошо.
1: Тут трудно сказать, но мне кажется, это один из редких, вот, на мой взгляд, искренних романов о любви. Уж какой есть любви?
0: Да. Так же. Если еще секунда есть, у нас в Израиле была женщина, которая называла себя Хелен Лимонова.
1: Ну да, я слышал, конечно, да.
0: Она играла какую-то литературную роль. Я не пропустила начало, но я вдруг увидела ее имя. Даже у нее, по-моему, было издательство. И я, увидевши ее имя, обратилась к женщине, которая ведает союзом писателей, и спросила, та ли это Хелена Лимонова или не та. А она мне сказала, к сожалению, она умерла. И остался вопрос навсегда. Может, это какая-то девушка просто взяла себе это имя?
1: Тут я не знаю, не готов сказать. Я готов сказать, что Лимонов, помимо вот этого романа, писал еще очень профессиональные рассказы. Они могут нравиться, не нравиться, но это крутой профессиональный писатель. Вот что да, и за то, что вы ему помогли, так сказать, вырваться, куда он хотел.
0: У него не было никакого шанса, потому что он был не еврей, а только... Выслать его было не за что. Вот Галича выслали. А его и не за что
1: так
0: было.
1: Так тут веса выслали. Еще не было у него никакого. Ну, до Эдички, собственно говоря, все, что он делал. Ну, стихи его говорят, что они самобытные. It's not my cup of tea, как говорят англичане. Да. Не мое. Но то, что он, безусловно, ярчайший, талантливый человек, несмотря на тараканов, немыслимое количество, которые бродили в его голове,
0: вы помните, он в конце концов попал в тюрьму за то, что он помогал каким-то казахам оружие вывозить.
1: Я думаю, что он искал немного, так сказать, как в какой-то степени он искал таких... Это такой немножко байронический герой, или там Шелли, я не знаю, вот из тех, кто как бы хочет влипнуть в неприятности и показать свою мятежную душу. Но опять же, кто ему судья, если он талантливый человек?
0: Нет, только тем более нельзя сказать, что его сложилось сладко.
1: Нет.
0: Конечно, он получил свою долю славы, что немало. Но и платил он за это тоже.
1: Тоже. Но, может быть, никто не расплатился так, знаете, на миру и мощно, как Галич, именем которого я хочу...
0: Не написал столько. Если перебрать все песни Галича, сердце останавливается. Как это замечательно.
1: Да это эпос. Это вообще эпос той жизни советской, в которой больше или меньше, или, ну, которой мы жили. Кто сколько захватил. Я здесь нынешний эпизод ваших аудиомемуаров прозаика, поэта, драматурга, переводчика, издателя Нины Воронель подвожу, так сказать, к завершению. Огромное спасибо, Нина, вам. Значит, до следующей встречи. Не могу пока сказать, точно, но мы будем следить за рекламой, и я хочу сказать, что она наверняка состоится. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Нин, счастливо. Мы на связи. Продолжение следует. Пока.
0: Всего хорошего.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий». У микрофона я, Олег Клоц. Сегодня в программе американский новостной сайт Axios сообщил со ссылкой на двух поставленных американских чиновников, что представители США и Ирана достигли соглашения по меморандуму о взаимопонимании сроком на 60 дней. Этот документ призван продлить режим прекращения огня, запустить переговоры по ядерной программе Ирана. Вместе с тем, согласно сообщению, президент США Дональд Трамп еще не дал своего окончательного одобрения этому соглашению. Между тем, впервые с момента вступления в силу нынешнего соглашения о прекращении огня ВВС, армия обороны Израиля нанесли удар по району Дахия в Бейруте. Речь идет о попытке ликвидации одного из высокопоставленных боевиков Хизбаллы. Организация Объединенных Наций намерена внести Израиль в черный список государств, совершающих сексуальное насилие в зонах конфликтов. Советник премьер-министра Йонатан Урих предстанет перед судом по обвинению в передаче секретных сведений с намерением нанести ущерб безопасности государства, а также по трем другим правонарушениям. Шекель демонстрирует драматический рост. Курс доллара упал до 2 шекелей и 82 огород. Представители бизнес-сектора подвергли Банк Израиля жесткой критике и требуют его немедленного вмешательства. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Начнем вот с чего. На военном кладбище в Геват-Аде тысячи людей проводили в последний путь 20-летнего сержанта Ротем Янай. Ротем служила куратором по социальным вопросам Машакет Таш в бригаде Гевати. Мать Ротем Элит простилась с дочерью следующими словами. «Моя девочка, моя единственная и особенная, невозможно тебя отпустить. Никакие слова не способны передать твой свет и твою силу. Ты всегда так любила жизнь, собирала вокруг себя друзей, заботилась о других, всего добивалась сама. Ты мечтала служить инструктором по социальному обеспечению и исполнила эту мечту. Каждый, кто встречал тебя, сразу же влюблялся. Я не знаю, как жить без тебя. Покойся с миром. И я любила тебя больше, чем можно выразить словами», сказала мама погибшей. Ротом стала 12-м погибшим военнослужащим с момента заключения так называемого прекращения огня на юге Ливана и 24-й жертвой с начала операции «Рев Льва». Инцидент произошел вчера в полдень в 14:47 в Мошаве Шумера в Западной Галилее. Прозвучал сигнал тревоги в связи с проникновением беспилотника. Ротом направлялась в укрытие, когда произошел взрыв дрона «Камикадзе», в результате которого она погибла. В ходе этого же инцидента от взрыва второго БПЛА пострадали двое резервистов, бойцы отряда быстрого реагирования соседнего Мошава Горен, которые прибыли на место для оказания помощи после первого удара. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Дроны взорвались на территории военного объекта. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что по факту произошедшего проводится расследование, и подчеркнула, что в момент обнаружения беспилотников в военной зоне сработала система оповещения. Да будет благословенна память павших, скорейшего выздоровления раненым.

0: На 17 часов и 9 минут в Израиле. Продолжаем программу. Поговорим мы о ходе военных действий в Ливане и о перспективах на иранском направлении. Сегодня впервые с момента вступления в силу так называемого прекращения огня Цаль нанес удар по некоему объекту в Бейруте. У нас в эфире Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олег.
0: Что известно на настоящий момент о результатах удара и почему в итоге было принято решение все-таки нанести удар по Бейруту?
1: Целью удара была ликвидация, это важно сказать сразу. Пытались ликвидировать командира в ракетном подразделении так называемой дивизии имама Хусейна. Дивизия имама Хусейна, на самом деле это немного громко сказано дивизия, это такое воинское соединение, или назовем это так, образование, формирование, которое в свое время создал Касем Сулеймани, бывший, уничтоженный американцами в 2020 году глава корпуса КОЦ. Создал он его еще в середине прошлого десятилетия для борьбы с повстанцами в Сирии. Это объединение, которое действовало под эгидой КСИР всегда и действует до сих пор, и объединяло иностранных добровольцев, то есть таких наемников и действующих по идеологическим мотивам, качественных, как правило, не второй сорт, не пушечное мясо. Это сирийские шииты, иракские шииты, ливанцы из Хизбаллы и, собственно, иногда какое-то количество иранцев. В Сирии они действовали в больших количествах, это было многотысячное подразделение. Однако, когда в гражданская война закончилась поражением режима Асада, по сути, остались остатки. И вот эти остатки под громким названием «дивизия», но, насколько я понимаю, в реальности речь идет о нескольких сотнях боевиков происхождения шиитского вероисповедания из разных стран. По сути, командование осуществляется Хизбаллой, действует совместно с Хизбаллой, ксировский проект. В начале войны, нынешней войны с Ираном и в Ливане, Израиль фактически ликвидировал почти всех его командиров. То есть и командира, и заместителя, который занял его место, и еще высокопоставленных командиров. Сегодня в Бейруте удару подвергся, ну, офицер, скажем так, чуть выше, чем среднего звена, но не самое высшее руководство. Ну, на мой взгляд, кроме желания его уничтожить, что вполне понятно, это был своего рода месседж, что Израиль все-таки при определенных обстоятельствах может бить по целям в Бейруте и делает это. Ну и, собственно, на мой взгляд, именно через такую призму стоит смотреть.
0: Ну, то есть можно предположить, что если верны сообщения прессы о том, что каждый удар по Бейруту и вообще, так сказать, севернее, чем определенные линии, на каждый удар нужно разрешение премьер-министра, то что, премьер-министр получил разрешение из Вашингтона?
1: Я думаю, что не прямо. По поводу такого удара нет. По поводу такого удара, насколько я вижу, есть общее понимание с американцами, что если есть какая-то цель, раз в какое-то время, цель, я имею в виду точечная ликвидация, то можно это сделать, если это делать редко и без того, чтобы обрушались дома. Насколько я понимаю, это выглядит ситуация там. Ну, а уже Нетаньяху решать, где он, что называется, напрягает терпение Вашингтона, а где нет, и дает то или иное разрешение. Так как сегодня атакованы сегодня, по большому счету, если мы берем всю, в контексте всю Хизбаллу, это командир среднего звена в Хизбалле. То есть, например, командир Редуана, уничтоженный в Бейруте X недель назад, это был командир высшего звена в Хизбалле, в топ-пятерке, безусловно, в боевом крыле. А тот, кто сегодня был ликвидирован, это цель на порядок более низкого уровня. То есть таких не только трогают, но они в приоритете. Однако, на мой взгляд, здесь в первую очередь важен был этот самый месседж. Израиль расширил географию ударов в последние дни. Очень активно наносятся удары в Набати и в Тире, двух крупнейших городов Южного Ливана. И, по сути, предложено в настоятельной форме эвакуироваться населению этих городов. То есть тут стоит видеть и этот контекст, и то, что пытаются чаще бить в Ливанской долине, Бейрут.
0: Ну, вообще эвакуация Тира, надо сказать, это не эвакуация какой-то шиитской деревни. Сколько там населения города? 200 тысяч человек?
1: Тир это 100 тысяч, на мой взгляд. 100 тысяч, да? Или что-то. Может быть, я ошибаюсь. Набатия и Тир — это два по-настоящему очень крупных города. Если мы говорим о третьем по размерам центральном городе, это Бенджбель, это не считая деревень, прилегающих к нему, Бенджбель, который царь контролирует на данный момент, то Тир и Набатея больше. Набатея — это в буквальном смысле столица Хизбаллы, Тир — портовой город. Удары были сегодня и вчера, кроме всего прочего, и в Сайде тоже. Сайда — он город суннитский, но и там есть цели, связанные с Хизбаллой. То есть Израиль очень активно воздействует на крупнейшие города Южного Ливана, тем более в последние дни, и вчера, и сегодня, когда праздники, и это дополнительное давление. Но с Бейрутом, как мы видим, ограничения, естественно, существуют. Вот такое вот частичное снятие ограничения на точечной ликвидации, оно всегда имеется, насколько я понимаю, в последние недели, но Израиль им редко пользуется.
0: Продвижение царя в сторону замка Бафор. Замок Бафор — такой символ, в общем, Первой Ливанской войны, символ того, что уже с первых дней все пошло, ну, не то, что совсем не так, но не так, как запланировано. Как следует рассматривать эти маневры в данный момент?
1: Давайте по поводу замок Бафор — это, конечно, совершенно особенное место, особенное с точки зрения войны 82 года и пребывания в зоне безопасности до 2000 года. Это ключевая позиция во всей зоне безопасности. Вот в буквальном смысле. Буквально, наверное, самая ключевая позиция. Замок Бафор — это и символ, что во всем, что касается кинематографа и литературы о войне. Есть фильм очень интересный, я рекомендую всем, кто может посмотреть его, касающийся Ливанской войны, хотя он фильм, естественно, неоднозначный. Это господствующая точка, если мы сейчас переходим к чисто техническим моментам. Да. Точка господствует над местностью. Это было в 12 и 13 веке актуально, это актуально и сейчас. Ну и, собственно, прежде чем будет объявлено взятие под контроль замка Бафор или что-то другое, я не хочу торопить события, но, скажем так, занятие этой позиции — это один из шагов, который напрашивается на тактическом уровне, пока я не буду добавлять больше.
0: Хорошо, давайте о американо-иранских, ну, скорее, недоговоренностях, потому что вот мы только что некоторое время назад поступила информация о том, что есть некие договоренности, меморандум о предварительных соглашениях, 60 дней, Иран поддерживает, Трамп пока еще не завизировал, в общем, это все пока не очень очевидно. Что очевидно, были нанесены сегодня ночью некие удары по иранским объектам, которые, по словам американцев, мешали судоходству в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, отвел душу, нанеся удар по американским базам, по американской базе в Кувейте. Что в практическом смысле это все означает?
1: В практическом смысле здесь есть тактическая составляющая и все-таки, по всей видимости, политический и стратегический месседж. Тактическая составляющая состояла в том, что американцы, по всей видимости, это еще не окончательно, пытались ночью провести какие-то суда, пытались, и, вероятно, это сделали, суда гражданские с под американским флагом через Ормузский пролив. И иранцы, это было еще вчера вечером, если точнее, иранцы запустили 5 беспилотников «Камикадзе», есть данные о 4, о 5, беспилотников «Камикадзе» с тем, чтобы поразить эти суда и, возможно, боевые корабли с американцев, которые их эскортировали. И здесь, так как эта операция, к ней готовились, американцы подошли с существенным нарядом сил, самолеты, находившиеся в воздухе, а там перечисляются F-15, F-18, F-35, сбили 4 или 5 беспилотников, которые намеревались атаковать суда беспилотников «Камикадзе», и дальше нанесли в районе порта Бендер-Аббас по базе «Ксир» удар по тому месту, и по сути даже не месту, а по пункту управления беспилотников. И даже предотвратили запуск 6-го, что говорит, что застали, собственно, на месте тех, кто их запускал. Но это, видимо, было весьма болезненно для иранцев, опять-таки, на тактическом уровне. Они ударили уже более позднее время баллистической ракетой по аэродрому американцев в Кувейте. Я просто хочу напомнить, что знаменитый случай, когда кувейтский пилот сбил 3 американских F-15, это как раз произошло в районе одной из авиабаз в Кувейте. Иранцы, по всей видимости, ударили по тому месту, где базируется американский F-15. Был перехвачена ракета. Стратегический и политический аспект здесь в том, что американцы второй день подряд наносят, в общем-то, удары по иранским объектам, в том числе на иранском побережье. То есть, на мой взгляд, есть тут элемент месседжа, кроме, собственно, самообороны, что мы готовы применить силу. Вы не забывайте, что мы можем и выйти, мы вот можем так, а можем выйти на качественно новый уровень, и все это на последнем этапе переговоров, но, возможно, это мои домыслы.
0: На этих возможных домыслах мы, Давид, и остановимся. Давид Шарп, наш военный обозреватель. Большое спасибо за ваш комментарий. Всего доброго и хорошего дня.
1: Спасибо, Олег. Хорошего дня.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Премьер-министр Нетаньяху и глава парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Боас Бисмут посетили сегодня тренировочную базу бригады Хашмонаим, первой ультравоксальной бригады в ЦАЛе, и пообщались с бойцами. Премьер-министр заявил, что те, кто не изучает Тору, обязаны призываться, и необходимо гарантировать, что к моменту демобилизации те, кто соблюдает все, даже сохранят свою веру. Один из военнослужащих поинтересовался, когда будет назначен первый начальник Гештаба из числа харидим, на что Нетаньяху ответил, что все зависит от них самих. Идите в армию, оставайтесь на сверхсрочную службу, у вас блестящее будущее, вы можете много дать стране, ваша учеба, ваши ценности — это огромная дополнительная сила, как для вас лично, так и для всей армии, сказал премьер-министр Нетаньяху на базе Хашмонаим, а тем временем около 17 часов, как в общем было запланировано, в различных районах страны вспыхнули несколько масштабных акций протеста по указанию Равина Цви Фридмана и лидеров Иерусалимского крыла Пелег Иерушальми. Четвертое шоссе перекрыто, на некоторых других трассах также затруднение движения. По какому поводу протесты? Обо всем этом мы говорим с Яковом Эшкевицем, корреспондентом по вопросам религии и государства, издания «Исраэль Айом». Яков Эшкевиц, катавлюнины харидим, шли «Исраэль Айом», шалом лиха.
3: שלום, ערב טוב, צהריים טובים, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, אתה לא בהפגנה? אתה לא בין אלה שחוסמים כבישים?
3: אז אני נמצא עכשיו פה בזירה של ההפגנה. אני נמצא במחלף גאה, בצומת ז'בוטינסקי. יש פה בערך 100 מפגינים שמצליחים לחסום כמה צירים מאוד מאוד משמעותיים פה במרכז. יש, במקביל, אנחנו יודעים, על עוד הפגנה בירושלים, בצומת בר אילן, ויש עוד הפגנה בכניסה לאילת, בכביש 44, שבכל מקום כזה יש 100 מפגינים במקסימום, שפשוט מצליחים לחסום את התנועה. פה, במחלף גאה, המשטרה לא מתעמתת עם המפגינים, נותנת להם להפגין. בירושלים יש עימותים, יש גם קצת עימותים בכניסה לאילת, אבל המשטרה מכירה אותם, המשטרה כבר מכירה את המפגינים, והיא יודעת שהם מגיעים, חוסמים לשעתיים, שעתיים וחצי, ואז הם מתקפלים.
0: כלומר, רק לאלה שרצו להשתמש בצירים האלה, חשוב לדעת שזה עלול להסתיים מתי? בשבע וחצי בערב? ואז אפשר לנסוע?
3: זה במוצא שבע וחצי בערב, אני מעריך שהכל כבר יהיה פתוח.
0: Кен. Они торгуем вязод шеля бешутха. Мой собеседник говорит, я нахожусь на месте демонстрации в районе перекрестка Гея, Жаботинский. Около 100 демонстрантов перекрывают шоссе, несколько дорог. Полиция, в общем, решили с ними не вступать в столкновение. Я знаю, что также демонстрация проходит на шоссе Бар-Илан в Иерусалиме. Там есть небольшие столкновения с полицией. Ну и возле въезда в город Элад на 444-й дороге. Там также движение перекрыто, и там столкновений нет. Но, в общем, полиция примерно знает, кто... ну, меньше, правда, знает, где это проходит. Где-то около 2-2,5 часов эти перекрытия обычно продолжаются. Можно надеяться на то, что в районе 7:30 все это закончится, говорит мой собеседник. Мимо нашим шимовгиним в маем гуцим ля сиг бэцем.
3: מי שמפגינים היום זה הפלגים הקיצוניים בחברה החרדית, פלג הרצפניקים, עכשיו יצא. יש גם ספרדים, פלג קיצוני ספרדי שמפגין בירושלים, וגם העדה החרדית, אנשי היישוב הישן. מ-100 שערים בירושלים, שגם יצאו בירושלים לצומת בר אילן, הם מפגינים נגד גיוס חרדים ונגד מעצר ריקים, הם מרגישים מאוימים מזה שחרדים מתגייסים גם למסלולים שמותאמים לציבור החרדי, כי הם באים ואומרים, ברגע שאנשים מתגייסים למסלולים שמותאמים למגזר החרדי, ואז הם חוזרים לבית כחרדי ורואים שאפשר גם להתגייס כחרדי וגם לצאת מהצבא אחר כך ועדיין להישאר חרדי, זה עלול לגרום לעוד ועוד חרדים להתגייס. אז הם יוצאים ומפגינים נגד המסלולים האלה, בהוראת הרבנים שלהם, שבאים ואומרים שתעשו הכל, כולל הכל, כדי שכמה שפחות חרדים יגייסו לצבא, וגם את הרבנים שלהם, וגם הם מפגינים על זה שעוצרים עריקים חרדים. הם באים ואומרים שהם צועקים את זה, שזה לא הגיוני, שבן אדם לא יכול לשבת ללמוד תורה, ושרוצים לומד תורה, אז הם צועקים, אנחנו שומעים פה שעקות, כמו נמות ולא נגייס כמובן, היה פה גם מירות חריפות נגד השוטרים, שנשמעים כל הזמן.
0: כמה עריקים כבר נעצרו? אנחנו שמענו בימים האחרונים אמירות די גדולות מכיוון של הצבא על כך שהם מוכנים למעצרים, לא יודע אם אפשר להגדיר, להשתמש במילה המוניים, אבל אתה יודע, יותר גדולים ממה שזה היה עד עכשיו.
3: צריך לומר, הצבא לא יכול לעצור את כל העריקים החרדים. יש היום לפי שייטייב, תת-אלוף שייטייב, שיושב בוועדת חוץ וביטחון, הוא אומר שכיום, לפי הערכת הצבא, יש כ-90,000 משתמטים או עריקים חרדים. אז אי אפשר לעצור את כולם, וגם זה פשוט לא אפשרי. מה שכן, צהל מנסה לעצור, כי בג"ץ מחייב, בג"ץ אמר שחלק מהסנקציות והדברים שחייבים לעשות, בגלל שאין חוק גיוס כרגע, וזה חייבים לעצור. צהל מנסה לעצור, מנסה לקיים את פסיקת בג"ץ, אבל כל פעם שצהל מגיע ומנסה לעצור עריק חרדי, אז הוא מגיע בדרך כלל באמצע הלילה לבית של עריק חרדי ומנסה לעצור אותו, וברגע שצהל מגיע, העריק או המשפחה שלו מתקשרים לקווים של הקיצוניים, שאותם קיצוניים שהם פתחו שמנויים לזה עשרות אלפי אנשים לקווים האלה, הם מתקשרים ומדווחים בקו שהגיעו משטרה צבאית, ובאותה שנייה יוצאים עשרות ולפעמים אפילו מאות חרדים קיצוניים למקום ששם המשטרה הצבאית, ופשוט מפגינים, ו לפעמים הם צריכים למנוע את המעצר בזה שהם מגיעים להפגין שם. ולכן צהל כל הזמן נצרח למשטרה האזרחית שתשמור עליו, שתשמור על צהל ושהמשטרה האזרחית תעזור להם. וזה כל הבלגן בזמן האחרון, שהמשטרה באה ואומרת, אין לנו, אנחנו לא באמת מסוגלים לבוא ולהפתח מבצעים כאלה. השוטר שמגיע לעזור לצבא, לשמור על לשמור על החיילים של הצבא, הוא שוטר שבהכרח יורד מפעילות אחרת של פשיעה, יורד מפעילות של אלימות, יורד מפעילות מהמשימות אחרות שיש למשטרה לעשות, וזה הקושי של המשטרה. זה הקושי של המשטרה. עכשיו, היה בגץ לפני חודש, שבבגץ הזה בגץ פסק שהמשטרה חייבת כל עריק חרדי שהיא מוצאת, לדוגמה השוקר עוצר בן אדם שעשה עבירה תנועה, הוא רואה שהוא עריק, הוא צריך להקב אותו חצי שעה, ובזמן הזה לחכות למשטרה הצבאית. אם המשטרה הצבאית לא מגיעה תוך חצי שעה, משחרר אותו ולתת לו זימון, וגם האירועים האלה יוצרים הפגנות של חרדים בחצי שעה הזו, הם מצליחים להגיע עשרות חרדים ולהפגין ולעשות מהומות, וזה באמת יוצר בלגן והתחממות. כל המגזר החרדי מרגיש שרוצים אותו, וזה גם המכתב של גפני אתמול, שבו גפני מגיע ואומר לראשי רשויות, תפסיקו לשתף פעולה עם המשטרה, זה אירוע שהוא דרמטי מאוד, ואפילו טיפה, זה

0: תודה
1: בעצמך
0: לכם.
1: שם בהפגנה, תודה רבה. Тогда я переведу вторую часть нашей беседы в ответ на вопрос о том, кто сегодня выходит на демонстрацию. Это представители различные того, что называется Пелег Иерушалим, то есть Иерусалимского крыла. Есть представители сефардских кругов в Иерусалиме, они вышли на демонстрацию там. Есть также представители того, что называется Мэа Шеарим, так сказать, старого Ишува, но в целом, так сказать, это крайне экстремистские, в каком-то смысле, можно сказать, представители ортодоксальных кругов, они выступают не только против ареста уклонистов, тех, кто не является на призывные участки, но и против тех, кто все-таки идет на службу в армию в соответствии с проектами, которые предназначены для этой группы населения, и они, пожалуй, в каком-то смысле пугают их, потому что если человек уходит в армию ультраортодоксом, служит там и возвращается, в общем, той же степени соблюдения заповедей, то это означает, что можно и соблюдать, и быть, и служить в армии, и, в общем, это смена такая парадигмы, и, в общем, против этого также выступают сегодняшние демонстранты. Что касается количества задержанных уклонистов, то мой собеседник говорит, что и в соответствии с высказываниями генерала Таева, представителя кадрового отдела армии, который участвует в заседаниях комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, около 90 тысяч есть тех, кто не является на призывные участки, и, в общем, армия обороны Израиля не может справиться с такой массой людей. Периодически проводятся аресты, проводятся задержания, несмотря на все громкие заявление, у армии нет такого количества сил, они нуждаются в полицейской поддержке, полиция, в общем, тоже есть чем заняться, и полиция не торопится являться для сопровождения операции армии, потому что каждый раз, когда представители военной полиции приезжают в тот или иной дом для того, чтобы задержать уклониста, члены семьи этого уклониста звонят этим самым экстремистам по специальному телефону, и те появляются и устраивают разной степени массовости протеста, чтобы попытаться этого уклониста отбить. Так или иначе, ситуация, в общем, показывает, что есть значительный раскол между ультраортодоксальным обществом и, что называется, общим израильским обществом, потому что депутат Кнессета Моше Гафни сказал, что нужно игнорировать вообще претензии полиции, игнорировать распоряжение богатца, и вообще ситуация, при которой, например, депутат Кнессета, ну, тут в данном случае депутат Кнессета представитель ортодоксальных кругов, вообще в целом депутат Кнессета говорит своим избирателям, что нужно игнорировать законные требования государства. Это, в общем, свидетельствует о том, что есть большой кризис в отношениях. Это можно считать, конечно, предвыборной риторикой, но и это и то, и другое. Так считает Яков Вершковец, корреспондент по вопросам религии и государства, издания «Исраэль Айом».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем программу. Поговорим сейчас вот о чем. Советник премьер-министра Йонатан Урих предстанет перед судом. Его обвиняют в передаче секретных сведений с намерением нанести ущерб безопасности государства. Также ему будут предъявлены обвинения по трем другим правонарушениям. Об этом, а также об очередном обращении юрсоветницы в связи с назначением Романа Гофмана главой Моссада. Об этом мы говорим с адвокатом Максимом Раковым, прошлым юридическим советником Совета по национальной безопасности, партнером Эльберт Назарецкий Раков. Адвокат Раков, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Как будет выглядеть дальнейший ход, на ваш взгляд, процесса в отношении Йонатана Уриха? Когда ему будут эти обвинения предъявлены, и что из этого, так сказать, последует?
3: В принципе, сейчас то, что произошло, было проведено предварительное заслушивание представителей Йонатана Уриха, которые пытались убедить прокуратуру не предъявлять обвинений. Сейчас было принято решение предъявить обвинение.

0: решение отклонить аргументы, которые были на этом предварительном слушании представлены. И сейчас будет подготовлено обвинительное заключение, оно будет подано в суд. После этого начнется сам процесс. Йонатан Урих не арестован, но, насколько сообщили, будет подана просьба запретить ему продолжать работу, входить в канцелярию премьер-министра, так как стадия обвинений, стадия подозрений, она достигла более высокого порога. То есть был период, когда в рамках расследования был запрет на контакты и на вход в канцелярию премьер-министра. Потом это было отменено. Сейчас прокуратура попросит это заново. Это уже решит суд.
1: Угу. А все это в рамках дела, которое называется «Катаргейт»?
0: Нет, это в рамках «Бильд».
1: Это в рамках внесите, пожалуйста, ясность, потому что даже, в общем, нам тут не совсем понятно. Катаргейт — это то, что связано с Сахи Браверманом, а Бильд — это другая история.
0: Бильд тоже, по-моему, был связан с Сахи Браверманом, потому что Сахи Браверман, в принципе, он тоже обвиняется. В отношении Сахи Бравермана еще не было предварительного слушания. Сейчас сообщили его представителям о том, что собираются подать про него, против него обвинительное заключение, если во время предварительного слушания прокуратуру не убедят этого не делать. То есть это более ранняя стадия. Значит, события, связанные с Бильдом, это первая история. Это незаконная передача секретной информации немецкой газете «Бильд». В этом был задействован Эли Фидштейн, был задействован прапорщик разведки, который с ним был на связи, также Урих. Это первая ранняя часть, она, скажем так, точечная. События Катаргейта, они более широкие. Это то, что Йонатан Урих, будучи советником премьер-министра от имени Ликуда, но тем не менее советником премьер-министра, который имел доступ к государственным вопросам и имел влияние в этих вопросах, параллельно работал на компанию, которая давала услуги Катар. Uh-huh. Это Катаргейт. Это, по Катаргейту еще решение не было принято. Некоторые вещи, некоторые запреты, например, на контакты с премьер-министром, они были и в рамках Бильда, и в рамках Катаргейта, но можно ожидать, что в течение там, нескольких недель, максимум считанных месяцев, будет решение по вопросам Катаргейта тоже.
1: Адвокаты, собственно, у них два, Йонатана Уриха, Амит Хадат и Ноа Мильштейн, сообщили, что Йонатан Урих все отвергает все обвинения в свой адрес, он никогда не передавал никакую секретную информацию, и уж тем более не намеревался нанести ущерб безопасности государства. Все это обвинения беспочвенные, но и поданные они совершенно... То есть определенный тайминг, и при этом, разумеется, говорится о том, что невиновность Уриха будет доказана.
0: Ну, тайминг, он как раз нормальный. То есть было полицейское расследование, было после этого предварительное слушание в прокуратуре, и вскоре после этого было решение подать обвинительное заключение. То есть спорить они могут не с таймингом, а с тем, что их доводы отвергли и решили подавать обвинительное заключение, а не закрыть дело. То есть это то, что они говорят. Кстати, намерение навредить безопасности Израиля, но человек не должен хотеть навредить безопасности. Достаточно, что он понимает, что эти действия могут навредить. То есть в данной ситуации, если будет доказано, что он понимал, что он осознавал результаты своих действий, это будет достаточно для признания виновным. Это дополнительное обстоятельство, которое отягчающее обстоятельство в правонарушений в соответствии с Уголовным кодексом. Опять же, мы сейчас говорим не этот процесс займет пару лет, как минимум, потому что это обычная практика, исходя из загруженности судов. То есть после этого может быть апелляция. Это не то, что мы завтра будем свидетелем конца этого дела.
1: Еще одно дело, о котором мы хотели поговорить, это сага о назначении Романа Гофмана главой Моссада. Юридическая советница правительства Галя Баравмиара вновь призывает сегодня к отмене решения о назначении Гофмана. В ее письме говорится, что комиссия, которая, в общем, выслушала все эти доводы, которые попросили заслушать вновь, приняла решение, что она назначает Гофмана, неважно вообще, что там было в этих сообщениях. Что не устраивает юридическую советницу в данном случае?
0: Ну, прежде всего, ее не устраивает результат. Потому что после того, как Багац направил дело на дополнительное рассмотрение комиссии Груниса, он сказал, что она должна заслушать еще двух свидетелей и посмотреть, проверить дополнительные материалы, которые не были ей представлены в первый раз. То есть результат был тот же самый. Большинство членов комиссии были за назначение, а председатель комиссии, отставной судья Грунис, был против. И то, что говорит Баравмиара, это то, что большинство членов комиссии, они настолько хотели провести это решение, что они не приняли во внимание то, что новые доказательства, которые были им представлены. Что они давали наводящие вопросы свидетелям, что это показывает то, что они не были беспристрастны. Опять же, есть проблема с этим, потому что комиссия, во-первых, это не суд, начнем с того. Большинство ее членов не юристы, не судьи. То есть она должна рассмотреть эти вопросы, как ей удобно. То есть нет здесь попытки атаковать какие-то личные качества членов комиссии. Для этого, кстати, уже достаточно поздно, это нужно было делать раньше, при назначении, а не сейчас. То есть попытка атаковать процесс в рамках комиссии, но прежде всего результат. Я не вижу, что это ситуация, когда суд вмешается в решение комиссии, потому что Окей, она заслушала, она видела, она приняла решение. В конце концов, это ее ответственность. Суд не замещает собой комиссию. Он принимает решение отменить решение комиссии в редких случаях, когда был нарушен закон. То есть, я все еще не вижу оснований для суда вмешаться в это решение. Основная причина, в принципе, о которой все говорят, в том, что Роман Гофман не подходит для должности главы Моссада. Но это не комиссия решает, это не суд решает, это решает премьер-министр. Это ответственность премьер-министра. Премьер-министр имеет право по закону ошибаться. Он считает так, его для этого избрали, он его назначит, если он посчитает нужным, он его, ну, в принципе, назначил уже и, видимо, переназначит. Придет другой премьер-министр, он может посчитать по-другому. Он может посчитать, что он не подходит, и уволить его в отставку. То есть, в отличие от многих других чиновников, глава штаба, глава Моссада, они, в принципе, работают с премьер-министром, назначаются им, увольняются им. Я, честно говоря, не очень понимаю, каким образом можно заставить премьер-министра работать с главой Моссада, которого он не хочет.
1: Это еще один аспект, да. Ну, на этом мы давайте остановимся. Адвокат Максим Раков, прошлый юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер Эльберт Назарецкий Раков. Большое спасибо.
0: Всего хорошего. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Организация Объединенных Наций намерена внести Израиль в черный список государств, совершающих сексуальное насилие в зонах конфликтов, не только государства в целом, но и некие организации, в частности, службу управления тюрем. Израиль в качестве ответной меры объявляет о замораживании отношений с офисом генерального секретаря Организации Объединенных Наций. У нас в эфире Ольга Дойч, вице-президент NGO Monitor и ведущий эксперт института МИСГАВ. Ольга Дойч, сганит на себе NGO Monitor, в амит, памятат хера, в махон МИСГАВ. Шалом лах.
3: Шалом, шалом, ערב טוב.
1: אז האם החלטת אום לא הייתה הפתעה? כי לפי חלק מהפרסומים, מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות כל מיני דברים, שאני לא כל כך יודע מה הם, בשביל שהדבר הזה שאנחנו מדברים על זה היום לא יקרה.
3: אז ההחלטה הזאת היא לא הפתעה מבחינת הזו שהמוטיבציה והכוונות של אום והלשכה של מזכ"ל של אום, כי הם עוד בקיץ הסדירו את מדינת ישראל שהיא עלולה למצוא את עצמה ברשימה הזאת.
1: בקיץ הכוונה לפני שנה, קצת פחות.
3: נכון, קצת פחות. מה שקורה זה שהתאריך של ההחלטה הוא הפתעה, אבל הוא לא לגמרי אמור להפתיע אותנו, התזמון של מה שקורה, כי אני אזכיר את המאזינים, לפני כ-10 ימים מתפרסם מאמר דעה מאוד ארוך בניו יורק טיימס, שנכתב על ידי קריסטוף, שהוא זוכה פרס פוליצר פעמיים, כתב של ניו יורק טיימס, שמאשים את מדינת ישראל בעלילות הכי מחרידות שאפשר לתאר, כולל שימוש באלימות מינית שיטתית, בהוראה מלמעלה ברשויות בתי סוהר של ישראל, כולל מתן הוראות לכלבים שיבצעו עבירות מין ואונס למעשה.
1: וכל זה כל כך השפיע על מזכ"ל האום והוא החליט מה שהוא החליט?
3: לא, צריך להבין שיש פה, ואני תמיד מנסה להסביר, זה חלק מקמפיין של יצירת מציאות ואווירה בינלאומית שישראל היא פושעת. היא פעם פושעת בפשעי מלחמה, בית המשפט הבינלאומי, צריך להוסיף את זה להאשמות נגד ישראל שהיא אפרטייד, או שהיא מעריבה את תושבי אזרחי עזה בצורה שיטתית ובכוונה, שהיא מבצעת ג'נוסייד, כן, רצח עם, אז זה עוד אחד ברצף של האשמות. עכשיו, מה קרה בדיוק יום לפני הכתבה הזאת, והנה פחות משבועיים לפני ההחלטה הזאת של לשכה של מזכ"ל של אום,
1: פרסם דוח על אלימות מינית
3: בדיוק של חמאס.
1: אבל חמאס כבר נמצא ברשימה של ארגונים, ברשימה שחורה, נכון?
3: אתה צודק, אבל השאלה היא האם ישראל אמורה למצוא את עצמה באותה רשימה יחד עם חמאס. עכשיו, זה לא החלטה יחדנית, יחידה כזו של אום. אנחנו ראינו דברים דומים גם בעבר, נגיד, אולי יעניין את המאזינים, שטל כבר נמצא ברשימה שחורה של אום, של יוניסף, שזה סוכנות של אום שאחראית על זכויות הילד, כן? על תוקף העברות זכויות הילד שיטתיות, והיא נמצאת שם יחד עם ארגוני טרור כמו בוקו חראם, דאעש וכן הלאה. אנחנו רואים פה שיטה, קמפיין פוליטי, כי צריך להבין מה זה אום. אום זה אספה של מדינות שרובן בכלל לא דמוקרטיות, ואנחנו יודעים שרובן גם לא בעדינו. אז זה לא עולם הנאור ודמוקרטי מקפל החלטות כאלה, אלא בדיוק הרוב שהוא לא בעדינו, ושהוא בעצמו אין לו בדיוק היסטוריה של זכויות אדם או ערכים דמוקרטיים לתפארת. אז כן. יש פה, זה משהו שהוא מתוזמן, שהוא בכוונה, והוא תוצרת של קמפיין שמתנהל מזה שנים נגדנו.
1: שמעתי היום רעיון עם דני דנון שראינו באום, הוא אמר שישראל מקפיאה יחסים עם לשכה של גוטרש, זה אכפת לו?
3: אני לא חושבת שבשלב הזה אכפת לו, ואולי זאת הסיבה למה הוא נוקט בצד כל כך כביכול חמור, כן? עכשיו צריך להבין, להחלטה הזאת אין באמת שיניים. הוא לא גוף מבצע. אין לו...
1: אבל זה עושה אווירה מסוימת.
3: זה עושה אווירה, בדיוק, זה צד פוליטי. אבל מה, גוטרס מסיים את הקדנציה שלו בסוף השנה הזאת. זאת אומרת, מדובר בחצי שנה. אז מצד אחד הוא מרגיש כוחני, שהוא צריך פחות און פוליטי כדי לנקוט בצד הזה. ומצד שני, גם אנחנו, ירושלים הרשמית, לא מפחדת להקפיא יחסים מול הלשכה שלו. שימו לב, לא מול אום, אלא מול לשכה של גוטרס, כי אנחנו הרי מחכים, אוטוטו, יכריזו על מי יהיה המשכל אום החדש. עכשיו, אם רוצים לשים את כל הדבר הזה בהקשר הבאמת רציני, כן? והרבה יותר רחב, אום היא עדיין שותף העיקרי לכל הקהילה הבינלאומית, לכל מתן סיוע הומניטרי וסיוע בגדול בעזה, אבל גם ברשת וגם במזרח ירושלים, שמגלגל מאות מיליוני דולרים בשנה בסיוע לפיתוח תשתיות, לסיוע הומניטרי, שזה רק סוג אחד של סיוע, מפעיל בתי ספר, גנים, מפתח תשתיות, משקיע בחקלאים, ו הקהילה הבינלאומית עדיין מתעקשת שאום היא השותפה העיקרית והכי חשובה. ואם אנחנו רואים שוב פעם אחרי פעם איזה סוג של שפה אום בוחרת כשהיא מדברת על מדינת ישראל, אנחנו לא מדינה מושלמת, אין מדינה מושלמת, אבל אנחנו גם לא מדינה של טרוריסטים ופושעים, אז אולי אנחנו צריכים לנצל למעשה גם את הדוגמה הזו כדי לנסות לשכנע את הקהילה הבינלאומית שהיא חייבת סוף סוף למצוא תחליף לאום.
1: אולגה דויטש, סגנית נשיאה NGO Monitor ועמיתה בכירה במכון משגב, המון תודה שדיברת איתנו. Моя собеседница так описывает ситуацию, которая сложилась. Решение, которое заявляет уходящий глава Организации Объединенных Наций Гутерреш, не стало для Израиля чем-то неожиданным. Надо о том, что подобные меры могут быть приняты, говорилось еще летом прошлого года. Тайминг немного неожиданен, но все это можно увязать со статьей Кристофа в издании «Нью-Йорк». «Нью-Йорк Таймс», журналиста, который дважды получал Пулитцеровскую премию. В этой статье он обвиняет Израиль в сексуальных преступлениях, о том, что систематических, включая использование собак, причем все это делается по указанию сверху, совершенно отвратительный поклеп, не имеющий под собой ничего общего, говорит моя собеседница, но все это, в общем, создание определенной атмосферы. Да, Израиль не идеальное государство, нет идеального государства. У нас здесь вполне понятный вооруженный конфликт, но обвинения эти не имеют под собой никакой базы. Все это увязано с тем, что за два дня до публикации этой статьи был подан отчет Организации о сексуальном насилии 7 октября со стороны Хамаса. Хамас находится в черном списке организации ООН, но когда туда помещают Израиль и уравнивают его с террористической организацией, в общем, такого не должно быть. Израиль, например, в черном списке ЮНИСЕФ, организации, которая защищает права ребенка, за систематические нарушения прав ребенка в Газе и на территории Иудеи и Самарии, но Израиль находится в одном списке с такими организациями, как ИГИЛ и Боко Харам. Но это совершенно политический шаг, это, в общем, вполне понятно. ООН — это собрание государств, которые, большинство из которых не являются демократическими. Это не то, что какие-то светочи демократии приняли такое решение. Что касается Гутерреша, он заканчивает свою каденцию, он пользуется большей свободой, ему не надо дальше, так сказать, избираться и какие-то выстраивать свои отношения с государствами-членами ООН. Израиль заявил о том, что замораживает контакты с канцелярией Гутерреша, но это не значит, что контакты с ООН полностью заморожены. ООН по-прежнему является главным, что называется, подрядчиком, главным исполнительным поставщиком гуманитарной помощи в Газу и на территории Иудеи и Самарии, Восточного Иерусалима, и здесь Израиль может использовать это в этой ситуации, убедив своих убедив просвещенные страны, что, во-первых, ООН должна быть альтернатива, во-вторых, использовать эту ситуацию, что без разрешения Израиля все это работать не будет, для того, чтобы как-то повлиять на те решения, которые принимает Организация Объединенных Наций. С нами была Ольга Дойч, вице-президент NGO Monitor и ведущий эксперт Института Мисгав.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Шекель демонстрирует драматический рост. Курс доллара упал до 2 шекелей 82 огород. Представители бизнес-сектора подвергли жесткой критике Банка Израиля и требуют его немедленного вмешательства. У нас в эфире Софья Шульман, экономический обозреватель издания «Калькалист». Софья, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Алекс.
1: Что происходит с долларом? Почему, несмотря на снижение учетной ставки, доллар продолжает стремиться вниз? 2,82, в общем, никто уже, по-моему, не помнит, когда последний раз такое было.
4: Да, конечно, есть для этого несколько причин, и мы видели на этой неделе, что Америон опустил ставку, не повлияло, и он продолжает, и шекель продолжает подниматься, доллар ослабляет, слабее становится. И, во-первых, самая первая причина, это все равно, что еще, несмотря на то, что у нас ставка еще довольно низкая и довольно высокая, извините, по сравнению с другим миром, поэтому еще шекель аттрактивный. Плюс у Америки, у правительства Трампа есть интерес занижать доллар, чтобы увеличить экспорт Америки. И третья причина, она очень техническая и довольно такая сложная, связана с рынком акций в Америке и у нас. И это тоже влияет, поэтому центральный банк не может так управлять и влиять на уровень шекеля против доллара, как он раньше мог на это влиять. И мы поэтому видим, что несмотря на все на первые какие-то шаги, еще многие считают, что недостаточно сделал центральный банк, и, может быть, сделает еще что-то на следующей неделе, шекель продолжает быть очень сильным.
1: Но вот Банк Израиля рассматривает возможность каких-то интервенций в торги и закупить доллары, чтобы поддержать, например, израильский хайтек? Или, как вы говорите, влияние этого не такое сильное, может быть, как раньше?
4: Во-первых, Центральный банк боится, что он, конечно, как бы выстрелит во все свое оружие, что у него есть, а недостаточно повлияет. Плюс, с одной стороны, мы, конечно, видим, особенно вот сегодня, очень много компаний хай-тек увольняют работников, поскольку есть, конечно, и AI, но и есть фактор то, что израильские инженеры стали самые дорогие в мире из-за того, что шекель стал на 20% сильнее, чем того, что он был год назад. И всем экспортерам, конечно, не только хай-теку, а любой экспортной компании Израиля стало намного сложнее. Но, с другой стороны, импортерам стало намного лучше, и это значит, что если они действительно будут действовать, как от них ожидается, может быть понижение цен на всякие разные продукты, базисные продукты в Израиле, и это может и еще понизить инфляцию, и, в общем-то, улучшить как бы жизнь среднего израильтянина, поэтому тут очень сложно найти какую-то точку, которая будет оптимальная между экспортерами и импортерами.
1: Ну но, да, конечно, баланс всегда найти баланс трудно. Но вот, например, требования министра финансов Смотрича по отношению к импортерам, требования снизить цены на товары в соответствии с новым валютным курсом. Разве это так в лоб работает, что называется?
4: Ну, это, конечно, так не работает, но они, в общем-то, мы знаем всегда, импортеры очень хорошо знают нам всем объяснить, когда они поднимают цены, что шекель слабее и что им сложнее, и поэтому они цены повышают. А когда почему-то никогда цены в обратную сторону, это никогда не работает, и цены они не понижают, хотя, например, скажем, даже цены машин должны понизиться сейчас, поскольку шекель стала одна из самых дорогих и сильных валют в мире. С другой стороны, израильская экономика очень зависит от хай-тека, 25% от налогов платится работниками этой отрасли. Если мы продолжим видеть такие влияния массовые, как сегодня, что тысячи человек потеряют работу, это в итоге испортит все макроэкономические данные, мы увидим меньше рост экономики, будет, конечно, безработица, и все ухудшится. Поэтому нужно роль Центрального банка сейчас очень сложно, и, конечно, это то, что шекель такой сильный, эта ситуация не, давно такого не было. Нездоровая, но еще, может быть, сегодня нам кажется, что это нездоровая. Но я знаю, что в компаниях уже и готовятся, делают симуляции, как, что будет, когда будет 2,5 шекеля за доллар. То есть это еще не факт, что это остановится. И я думаю, что банк Израиля центральный боится слишком рано действовать, как и я вам так говорю, что слишком рано использовать все свои пули, которые у него есть, а может быть потом, как мы видели на этой неделе, что ставка опустилась, но шекель не стал опускаться тоже. Поэтому это как бы не реакция такая неожиданная. Угу, поэтому я думаю, что сегодня многие компании поэтому и увольняют, потому что они понимают, что нету полного контроля.
1: Софи Шурман, экономический обозреватель издания «Калькалист». Огромное спасибо и хорошего вечера.
4: Спасибо и добрый вечер всем.
1: Программа «На пике событий» подошла к концу. Редактор Людмила Ермакова, за пультом Рами Феликс, продюсер Вацлав Проченко. У микрофона был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Кан-Река». Всем удачи, всего доброго.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Бервин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодняшний эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также свой вопрос можно написать в комментариях к посту анонсу на страничке КанРека в Фейсбуке или сообщением в WhatsApp 050-737-8127. Ну а мы начинаем. Пока ждем звонков прямого эфира, я вам расскажу две важные новости, о которых мы с вами говорим, постоянно на протяжении уже года. Первая новость по поводу наших продовольственных карточек. Партия ШАС получила зеленый свет от Министерства финансов для того, чтобы возобновить программу карточек для нуждающихся семей. Речь идет о бюджете примерно в 500 миллионов шекелей. Если программа действительно будет запущена, продуктовые карточки будут распределять где-то примерно к осени. Поэтому позиция Министерства финансов не осталась неизменной. Они подчеркнули, что поддержка будет предоставляться через Министерство социального обеспечения и основываться на критериях, которые будут направлены исключительно на помощь людям, нуждающимся в продовольственной безопасности. Поэтому обратите внимание, на сегодняшний момент нет никакой еще информации, каким образом будут распределяться карточки, как будут распределяться. Есть только информация, что программа стартанет в ближайшее время. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы с вами дождемся начала программы и, конечно же, будем вместе обсуждать критерии и будем вместе бороться за то, чтобы каждый из вас, кто имеет право на карточку, получил ее в этот раз уже со 100% уверенностью. Пока же это только предварительная информация. И еще момент, мы с вами повернемся немножко к мошенничеству. Если вы помните, сейчас мошенники в последнее время представляются сотрудниками БТУХ ЛЮМИ. И у нас в эфире возник вопрос, как же понять, как определить, где действительно сотрудник БТУХ ЛЮМИ, а где действительно мошенник. Мы задали этот вопрос в БТУХ ЛЮМИ и получили ответ от пресс-службы БТУХ ЛЮМИ. БТУХ ЛЮМИ подчеркнули, сотрудники БТУХ ЛЮМИ не приходят домой без предварительного согласования. Это первое и самое важное, что вы должны знать. Как правило, все визиты на дом приходит только по инициативе самих получателей пособий. Например, в случае оформления пособия по уходу. Когда это возможно? Когда вы подаете просьбу на получение помощи по уходу, либо же на просьбу на увеличение часов по уходу, в случае, если вы имеете какие-то ухудшения состояния здоровья, БТУХ ЛЮМИ рассматривает ваши документы и по документам определяет, да, дать ли вам пособие или да, увеличить вам часы. В случае, если вы получаете отказ, в такой ситуации вы можете инициировать визит сотрудника на дом. Достаточно позвонить по телефону звездочка 2637, это телефон отдела по уходу БТУХ ЛЮМИ, и сказать, что вы получили ответ от БТУХ ЛЮМИ исключительно по документам, поэтому вы хотите пригласить на дом сотрудника БТУХ ЛЮМИ, чтобы сотрудник БТУХ ЛЮМИ сам удостоверился, действительно, насколько вам стало тяжелее или почему вы нуждаетесь в помощи по уходу. Это очень важно знать. Самостоятельно БТУХ ЛЮМИ не приходит. Не может такого быть, что вы сидите дома, пьете чай, смотрите телевизор, вам звонок в дверь, и вам заявляют, что это БТУХ ЛЮМИ. Такого не бывает. Поэтому в таком ситуации обязательно не пускайте таких людей в дом. И кроме того, сотрудники БТУХ ЛЮМИ, когда приходят к вам домой, обязаны предъявить удостоверение личности и пройти дополнительную идентификацию, чтобы вы смогли убедиться, что действительно перед вами сотрудник БТУХ ЛЮМИ. Поэтому, если вы не приглашали сотрудника БТУХ ЛЮМИ, если БТУХ ЛЮМИ после вашей инициативы не перезвонил вам и не согласовал время прихода, значит, это не сотрудник БТУХ ЛЮМИ. А у нас уже в эфире есть звонки. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
1: Меня зовут Владимир. Я 100% инвалид. У меня стоянка для машины инвалидной. И рядом со стоянкой построили арабы склад строительный. И все время они меня беспокоят. Убирай машину, грузовики привозят что-то. Я замучился. Ни Илья, никто, везде обращался, ничего не делают.
0: Скажите, пожалуйста, в каком городе вы живете?
1: Я в Кирьятате.
0: Кирьятате. То есть вы обращались в Ирию с просьбой поменять место стоянки, либо же...
1: Нет, не поменять. А просто закрыть этот склад. Склад построен незаконно.
0: И в муниципалитете знают, что склад построен незаконно?
1: Знают, что меня измучили. Мне даже несколько лет назад они повредили всю машину. Был тут и порезали, повредили сильно. И я обращался, ничего не делают и не выплачивают мне за ущерб. То, что сделали, это кошмар какой-то. Кошмар.
0: Насчет ущерба. Машина ваша застрахована? У вас есть страхование машины?
1: Да, был суд.
0: Был суд?
1: Да, был суд. Определили ему около 15 тысяч. Был суд. Он не выплачивает, он скрывается уже 7 лет. И, в общем,
0: а если он скрывается, то как же там склад работает?
1: Нет, там другие люди.
0: Ага, а это тот, кто приехал на машине и вас...
1: Да, вот я хочу просто, чтобы закрыли этот склад. Я лежу больной, я после укола делаю себе все. И все время ругаются, убирай машину. И дождь был, вот я выходил, потом заболел. Я не знаю, угрожают, все, ничего не делают.
0: Владимир, давайте мы с вами попробуем сделать запрос в муниципалитет Кирьят-Ата, но да. У меня к вам большая просьба, мне желательно, чтобы получить эти фотографии, вот как оно все это сейчас выглядит, вот этот вот склад, и где стоит ваша машина. Если это можно сделать, и вы нам сможете прислать на WhatsApp, и, конечно же, нам нужно будет...
1: У меня кнопочный телефон.
0: А может быть, есть родственники, которые могли бы вам помочь с фотографиями?
1: Я
0: что?
1: Один живу, один.
0: А родственники есть, которые приходят к вам?
1: Почти что нет. Нету.
0: Может быть, можно кого-то из соседей попросить сделать фотографии?
1: Уже посылал я давно и фотографии.
0: Я понимаю, но вы посылали не нам, а если вот, чтобы мы получили фотографии, как-то сможем договориться? Может быть, есть кто-то из соседей русскоговорящий, с кем мы могли бы связаться и этот момент уточнить?
1: А как эти фотографии?
0: А вот они бы нам на WhatsApp отправили, если у них телефоны современные, то мы бы получили их фотографии, нам было бы проще подать запрос в Кирьят-Ата.
1: Я понимаю, я хотел бы, чтобы вы немножко нажали на это мэра нашего. Ну, уже я сколько лет звоню, ходил туда, ничего не делал.
0: Так, Владимир, мы можем каким-то образом, вы сможете проверить с соседями, кто бы мог нам сфотографировать и прислать нам на WhatsApp фотографии?
1: Да, а как это послать?
0: Вы можете записать номер WhatsApp сейчас?
1: Сейчас, секунду.
0: Давайте.
1: Так, скажите.
0: 050.
1: 050.
0: 737.
1: 737.
0: 81.
1: 81.
0: 27.
1: 27.
0: Да, пожалуйста, попросите кого-то из соседей сфотографировать и послать фотографии. А мы с вами уже не в прямом эфире свяжемся, возьмем у вас данные, где вы проживаете, номер туда звонит, чтобы мы смогли сделать запрос в муниципалитет Кирьят. Сейчас не надо, это прямой эфир, нас слышит вся страна, поэтому мы сейчас сохраним ваш номер телефона, и я на следующей неделе с вами свяжусь, и мы с вами уже поговорим, и я возьму ваши все данные. Договорились? И попробуем разобраться в этой ситуации.
1: Спасибо.
0: Только, пожалуйста, фотографии очень важно. Постарайтесь. И...
1: Хорошо.
0: Спасибо вам. Всего доброго. А у нас второй звонок на линии. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Таня, спасибо за помощь, которую вы оказываете, и за вашу передачу. Но мои вопросы вот так остались. Про жилье. Я говорил, что приехал человек на год позже, здесь треть младше меня. Получил квартиру, а я нет. И со стульчиками так и не решается.
0: Александр, у вас есть большая разница в том, о чем я вам говорила. Я проверила уже ситуацию по поводу жилья. Со стульчиками пока, да, еще
2: не понравилось. Погромче, я ничего не слышу.
0: Александр, я проверила вашу ситуацию по поводу жилья. У вас проблема в том, что вы в связи со своим состоянием здоровья стоите в очереди на обычную квартиру. Обычную, не на хостель. Понимаете? В квартире, когда мы стоим в очереди на квартиру, очередь двигается намного медленнее. Это, к сожалению, большая проблема. Если вы хотите, предположим, с супругой решите, что хостель вас тоже устроит, я могу проверить возможность перевести вас в очередь на хостель. Тогда очередь будет двигаться намного быстрее по дате вашей репатриации.
2: Я вам объяснял, я здесь столько лет продвинулась, все это продвинулось, мне только в гробу теперь получать квартиру.
0: Я понимаю, но вот такая ситуация есть. Поэтому если вы хотите стоять на обычную квартиру...
2: Как другие-то получили? Я
0: они живут в хостелях. Они живут в хостелях. Поймите, пожалуйста, в хостеле очередь двигается намного быстрее.
2: Я же не спрашивал, мне не дали
0: вы
2: хостель.
0: Я понимаю, я еще раз спрашиваю.
2: У него квартира двухкомнатная в хостеле.
0: Я еще раз спрашиваю, вы хотели бы, если бы вас вернули
2: в очередь? Я все хочу.
0: Хорошо, тогда только... проверим именно так. Договорились?
2: Да.
0: Все, хорошо.
2: А со стульчиками что?
0: Ну, со стульчиками не успела я еще обработать вашу просьбу со стульчиками.
2: Смотрите, я же вам говорю, напротив поставили у дома две скамейки. А там, где были, целая площадка. Люди приходили, приходили сидеть. И я...
0: Александр, я помню вашу просьбу. Дайте, пожалуйста, еще немножко времени.
2: Ну, что ж такое? Ладно, еще подожду.
0: Спасибо. Спасибо за понимание.
2: У меня тоже проблема. Я на кислороде сижу.
0: Я знаю, что у вас кислородный баллон. Я знаю, что вам сложно передвигаться. Я все это
2: ладно,
0: помню.
2: Ладно, все, спасибо.
0: Всего доброго. Ну, а пока у нас нет звонка, я вернусь к социальной надбавке, как и обещала. Если помните, мы остановились на том... Пожалуйста, сейчас возьмите ручки, будет очень много важной информации. Кого, конечно, это интересует. Если вы помните, мы с вами остановились на том... И какой доход считается на получение социальной надбавки. Так вот, сейчас мы скажем про пенсию, а потом поговорим с радиослушателем. Если мы говорим о пенсии, которую мы заработали в Израиле или заработали за границей, то если наш доход от пенсии на одиночку не превышает 1790 шекелей или на пару 2823 шекеля, мы можем получать полную социальную надбавку. Если же наш пенсионный доход превышает указанные суммы, то сумма, превышающая их, будет вычтена из социальной надбавки. То есть, предположим, если у нас на одиночку есть максимальный доход от пенсии 1790 шекелей, и, допустим, мы получаем 1990 шекелей, то вот эта разница в 200 шекелей будет вычтена из нашей социальной надбавки. И мы будем получать на 200 шекелей меньше. Ну, а дальше мы поговорим о заработке, а сейчас пока примем звонок. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Можно с вами?
0: Да, конечно. Да.
3: Аня, вот такой вопрос, значит. Я не знаю, ли вы мне сможете подсказать что-то. Значит, что именно? У нас, вот, в нашей семье, вот, меня Анатолий зовут, был друг, значит, друг семьи, мы сами с Молдавии. И вот он приехал, у него никого не было. Он давно-давно развелся, ни семьи, ни детей, никого. И он последние годы находился в Твороди, Бейтавод в Хайфе. И потихоньку у него, видно, у него сахарный диабет был. И обрезали один палец, потом второй палец, а потом передние... 5 пальцев, а потом одну ногу, а потом вторую ногу. И вот в 24-м году он умер. Вот, значит, ты со мной, да?
0: Да, я с вами.
3: Я был в Бетухлюме, я спросил, ну, значит, его похоронили, значит. И, значит, ну, он без двух ног был, но у него там, значит, вернули с Кармеля в больницу, значит, в этот бытовод Твороди. И там, значит, не проверили давление у него, значит, лопнул инсульт, это и он умер. В 24-м году он умер. И вот это, значит, его похоронили, значит, это Бетухлюми перечислили его деньги, вот этой кеври, значит, кадиш, и все на этом кончилось. И вот уже прошло 1.5 года, значит, уже он в 24-м году умер. И памятник не стоит, и мы не знаем, к кому обратиться, чтобы, может, помогли сделать памятник. Там, значит, снизу его в земле похоронили, внизу, значит, там один человек похоронен, это участок Свороди. А над ним его похоронили, значит, это, как получается, пол памятника, понимаете, поперек, знаете, ну, как это?
0: Да, знаю.
3: Да, и получается, что вот у меня жена, она была вот несколько месяцев назад. Там грязь, пыль, там все это, знаете, бумага, все там, и памятника нету.
0: Анатолий, а можно я вам дам домашнее задание?
3: Домашнее задание?
0: Да. Вы сходите на выходных, или когда будет вам, конечно же, удобно, туда, где лежит ваш друг. И, да. Или если у вас эти данные есть где-то дома, мне нужно полностью знать данные участок, где он расположен, и, ну, естественно, все данные, имя, фамилия и так далее, что есть у вас. То есть полные данные вот этого места захоронения. И, конечно же, мы постараемся помочь вам разобраться в этой ситуации, потому что то, что прошло уже 2 года и под памятник не стоит, это ненормально. Поэтому давайте попробуем. Единственное, что я очень вас попрошу, вот это вот все данные о вашем друге прислать нам на WhatsApp, и мы, конечно же, попробуем разобраться и сделать запрос Бетохлюми.
3: Скажите, пожалуйста, а можно что-то помочь? Кто сможет? Так. Ну, я не знаю, там, наверное, может...
0: Анатолий, вы меня слышите? Я вам говорю, я хочу помочь вам. Мы хотим вам помочь, только мне нужно ваш данные, вот место захоронения и все точные данные вашего друга. Вы сможете прислать их на WhatsApp?
4: На WhatsApp?
0: Да.
3: Хорошо.
0: Запишите, пожалуйста, номер WhatsApp.
3: И номер его, фамилию, имя, тебя
0: дать. Да, и место захоронения. Вот эти все данные.
3: Если у нас даже есть, он мне оставил доверенность при жизни, что я могу ему помочь. Ну, знаете, такую доверенность даже есть. И такая бумага от нотариуса даже есть.
0: Так вы запишите номер WhatsApp, или он у вас есть?
3: Ваш, скажите, пожалуйста, еще раз.
0: 050-737-81-27. Да, прям туда отправьте все данные вашего друга, мы сделаем запрос в Бетохлюми и узнаем, где застрял памятник, хорошо?
3: Вы знаете, я был в Бетохлюми, и мне сказали, что мы на памятник не делаем, только на похороны они дали деньги. Вот я был в Бетохлюми.
0: Ну, тогда, наверное, сейчас я всем радиослушателям напомню, в каких случаях Бетохлюми ставит сам памятник.
3: Никого у него нету.
0: Хорошо, мы сейчас и напомним эту ситуацию. Поэтому все-таки я жду данные вашего друга, и мы постараемся разобраться в ситуации.
3: И можно еще один вопрос?
0: Да,
3: еще
0: конечно.
3: У меня есть внучка, ей сейчас 16 лет. И вот у нее, значит, она идет постоянно с этим уколом, и у нее это самое, ну, как называли, аллергия. И она может обратиться в Бетохлюми, и что-то я знаю, может, какое-то материальное это самое. И она попадает в такую ситуацию. Вы знаете, нельзя яйца, орехи, все. И постоянно с этим уколом идет. И очень много раз попадают в такие ситуации, что...
0: К вот моему так. большому сожалению, ребенок, страдающий аллергией, может иметь право на пособие на ребенка-инвалида, если только возраст ребенка от 9 месяцев до 10 лет. К моему большому сожалению, старше этого возраста право не предоставляется.
3: А я вроде слышал, до 18 лет.
0: До 10 лет.
3: А, с этим делом, значит, до 10 лет, да?
0: Да, только до 10 лет. Потом...
3: А больше уже ничего не получается?
0: Нет, речь о том, потому что до 10 лет, это почему так сделано, до 10 лет дети не совсем управляют еще своим телом, своим здоровьем и не знают, избежать, там, съесть что-то не то и так далее и тому подобное. Когда мы уже возраст 10 лет, уже старше 10 лет, уже ребенок начинает понимать, что ему можно, что ему нельзя, и каким образом и как себя оберечь от тех или иных ситуаций, когда может сработать, появиться вот эта вот аллергия в случае, если... В общем, да. Поэтому именно вот такой период, возрастной период установлен для получения права на пособие. Как правило, дети имеют право на пособие в размере всего лишь 50%, то есть это самое минимальное из возможного, а старше 10 лет право на пособие уже в случае, если у ребенка наблюдается только аллергия, оно не предоставляется.
3: Значит, уже время прошло.
0: Уже время прошло. Вполне вероятно, если ваша внучка родилась здесь, то они с мамой получали выплаты.
3: Она здесь родилась, но они не обращались к Бетохлюми, ничего, не... А есть документы от аллерголога?
0: Нет, к моему большому сожалению, максимальная выплата ретроактивная — это за 12 месяцев. Если родители ребенка не обращаются в положенный период получения пособия, к сожалению, нельзя получить выплаты задним числом.
3: Ну все, значит, уже обращаться нельзя.
0: Уже поздно, просто уже вот если ребенку 16 лет, уже поздно обращаться.
3: Да, 16 лет, да. Все, большое спасибо. Совсем значит, мы вам пошлем обязательно вот эти
0: будем
3: данные.
0: Ждать.
3: И не будем на связи как-то. Вы знаете, уже полтора года, и не, ну, как у евреев, чтобы памятника не было, и жалко. Никого нету, ни детей, ни никого. Но вот уже полтора года он лежит, и все. Был Бетух Люменевит, мы деньги сдали только на похороны, и все. Ну, вы поняли.
0: Я
3: не знаю, как-то кто может помочь. Это. У него никого нету. Ну,
0: так вот, я жду данные, мы попробуем вам помочь, хорошо?
3: Спасибо
0: большое. Без данных, к сожалению, ничего не получится.
3: Понятно, понятно. Да. Большое вам спасибо. Большое спасибо.
0: Не за что. Ну,
3: обязательно
0: пошлем. Всего доброго, до свидания. Я напомню наш номер прямого эфира 072-280-1003 и вернусь к нашей дорогой социальной надбавке. Так вот, про пенсию мы поговорили. Теперь самое важное. Сумма заработка, которая не влияет на получение социальной надбавки. На одиночку на сегодняшний день она составляет 3236 шекелей, на пару 3786 шекелей. Что же будет, если, предположим, наш доход от работы превышает 300 шекелей разрешенного минимума? Вы не потеряете всю социальную надбавку, вы потеряете только часть от нее. Что это значит? Вот эти Бетух Люми возьмет из этих 300 шекелей только 60% и отнимет получившуюся сумму из пособия. То есть отнимет всего лишь 180 шекелей. То есть пособие уменьшится на 180 шекелей. И чем больше доход, тем, естественно, будет меньше социальная надбавка. Очень важно. Когда мы говорим о доходе, мы говорим только о доходе брутто, не нетто, которое вам приходит на ваш счет, а именно брутто. Поэтому это имейте в виду при увеличении заработка и проблемы могут возникнуть с социальной надбавкой. А у нас еще радиослушатель. Добрый вечер. Алло, добрый вечер.
5: Вы меня слышите?
0: Да.
5: Да, я вас всех. Я приветствую вас всех, Танюша, вас приветствую особенно. Вас всех, и всех, кто в студии, всех, кто нас слышит. Вам, как всегда, хочу сказать здоровья, здоровья, здоровья. Конечно, я хочу сказать, что вам большое, я просто звоню сказать вам большое спасибо, что вы есть, за ваши передачи, за вашу хорошую, знаете, помощь людям. Чтобы побольше таких людей было.

0: Здравствуйте,
1: Вася.
0: у меня такая ситуация. Вчера получаю смс от компании, которая изготавливает картисы для банка. Пишут, что у меня плохой иврит, я переводчиком пользуюсь. Пишут, что вы должны купить там какую-то посылку или что-то, и то, что там останется сдача, пойдет там куда-то на какую-то благотворительность. Нужно позвонить по номеру телефона и отменить, если не хочешь. Не успела я с этим разобраться. Сегодня я получаю от другой компании, от телефонной компании, которая пишет аналогичный текст, что ты должна 90 шекелей. Если не откажешься, вот по этому номеру позвони, ты должна отказаться. Если не откажешься, значит, они деньги заберут. Но что это вообще происходит, непонятно. Ни дня покоя нет. Ни дня покоя нет, это точно. И мне кажется, это выглядит как полное мошенничество. Если у вас сохранены такие смс-сообщения, я была бы рада их тоже увидеть. Если сможете переслать нам на WhatsApp или просто на номер телефона как смс-сообщение, я бы хотела их увидеть. Но это, к сожалению, видимо, очередной какой-то виток мошенничества. И мне искренне жаль, что мошенники становятся все более изощреннее. У них фантазия работает просто на ура и намного быстрее, чем работают наши службы безопасности и так далее, и тому подобное. К моему большому сожалению, видимо, это очередной виток мошенничества.
1: То есть вот я номер набираю, а там нет такой функции, чтобы я отказалась. Я дальше уже боюсь нажимать.
0: А вы просто не нажимайте. Ни в коем случае не нажимайте ни на какие ссылки, не переходите, потому что как уже показало последнее сообщение от наших радиослушателей, что уже мошенники умудряются с помощью перехода по таким ссылкам захватывать телефон и вытаскивать все необходимые данные для совершения своих правонарушения. Поэтому будьте осторожны и старайтесь все-таки не переходить по ссылкам, которые, тем более, что если вы не ждете каких-то сообщений, ни в коем случае, тем более, если мы говорим о ссылках, где там представляются государственными органами, всегда нужно знать, что наши все государственные органы заканчивают, ссылки заканчиваются на gov.il и никак по-другому. gov.il. Только так. Никаких других окончаний у государственных учреждений просто не может быть.
1: Заканчивается.
0: gov.il.
1: Плохо слышно. И им?
0: Давайте скажем так. Галя, Оля, Володя, Игорь, Леонид.
1: Поняла. Хорошо, я сейчас перешлю.
0: Поэтому будьте осторожны.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
0: А мы вернемся. А мы вернемся к нашей социальной надбавке. Так вот. Про пенсию мы поговорили, про доход от работы мы поговорили. Теперь обратите внимание, если же у вас есть доход и от пенсии, и от работы, то они суммируются. То есть вот если мы знаем, что доход от работы не должен на одиночку превышать 3236 шекелей, то в случае, если у нашего одиночки есть и пенсия от работы, то вот такую же сумму не должен превышать доход в сумме от пенсии и от работы. Поэтому обратите внимание, то есть не будет такого, что у вас там пенсия есть 1000 шекелей, и вы можете зарабатывать 3236 шекелей. Нет, в такой ситуации вы сможете зарабатывать только 2236 шекелей. Вот тут обратите внимание. И еще важный момент. Машина. Машина, дорогая машина, которая всегда просто как мешает всем, по-моему, в этой жизни. Первое, что важно знать и понимать. Есть верхний порог стоимости машины. Для пожилых людей этот порог равен 65 343 шекелям. Еще раз повторю, 65 343 шекелям. Если ваша машина стоит выше, вы автоматически не будете иметь права на социальную надбавку. Это очень важно понимать. Есть еще нижний порог стоимости машины, при котором машина начинает уже учитываться. Если мы говорим о людях, пожилых людях, которые продолжают работать, то этот доход работать и зарабатывать

0: вот более 2341 шекеля, то доход, то минимальный порог машины 19 610 шекелей. Если пожилые люди не работают или их доход от работы меньше 2341 шекель, то нижний порог стоимости машины 11 227 шекелей. Все, что выше и до 65 343 шекелей, будет учитываться при расчете социальной надбавки. Что это будет? Вот, допустим, если мы возьмем пожилого человека, который не работает, значит, его порог стоимости машины 11 227 шекелей. Предположим, стоимость его машины выше на 9 тысяч. Вот из этих 9 тысяч Битуох Люми возьмет 3%, и вот эта сумма будет вычтена из вашей социальной надбавки. Потом я вам расскажу, каким образом Битуох Люми проверяет стоимость машины. А сейчас мы ответим с вами, радиослушатели. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Таня.
0: Здравствуйте.
1: Спасибо вам большое за передачу. Вы помогаете всем. Говорит с вами Зоя. Я хотела задать вам вопрос, может быть, не по теме. Вы сказали насчет продовольственных карточек. Так. Это карточки касаются всех, кто получает даже по прожиточный минимум.
0: Смотрите, если мы будем отталкиваться от предыдущих критериев, по которым предоставляли эти карточки, то получали карточки пожилые люди, получающие социальную надбавку, в первую очередь. Поэтому как на сегодняшний день будут установлены критерии, еще пока непонятно. Поэтому я и сказала, несколько раз повторила, что давайте немножечко подождем, потому что критерии на сегодняшний момент будут установлены в сотрудничестве с Министерством социального обеспечения. Поэтому пока оно не совсем понятно. Если помните, раньше критерий, самый главный был критерий, это скидка на Арнону. И в соответствии с этой скидкой на Арнону предоставлялось право на получение карточки. Сейчас они... сотрудники министерства решили отойти от этой арноны и предоставлять в первую очередь тем, у кого есть низкие доходы, и тех, кто получают какие-то определенные пособия от Битуох Люми. Пока, к сожалению, нет никакой более полноценной информации. Это только самая первая такая, знаете, первая информация, которая только была опубликована вчера, и сейчас нам нужно немножко подождать все-таки, когда эта программа действительно выйдет в свет, и мы уже тогда окончательно, когда будут уже окончательно сформированы критерии, мы, конечно же, будем об этом говорить, и я уверена, что мы не раз поговорим. Я с удовольствием тогда уже отвечу на все ваши вопросы, связанные с продовольственными карточками.
1: Спасибо большое. Спасибо, Танечка. Я прослушала, потому что вы сказали насчет социальной надбавки. Если я прошу прощения, что я заставляю вас повторять.
0: Все в порядке.
1: Я просто прослушала, потому что я радио выключила. Скажите, пожалуйста, если машина до какой стоимости, самая высокая стоимость машины, и человек не получает социальную надбавку, потому что у нас есть машина.
0: Если человек не получает социальную надбавку, там совершенно не важно, сколько стоит машина.
1: Мы не получаем совсем, потому что у нас есть машина, поэтому.
0: Вот. То есть поэтому как бы в данной ситуации, если нет социальной надбавки, или, допустим, если мы говорим о людях, не достигших пенсионного возраста, получающих пособие просто по прожиточному минимуму, только для этих двух категорий есть порог. А для всех остальных пособие по инвалидности, просто пособие по старости, машина не является доходом. Можно им обладать хоть двумя, хоть тремя машинами, и Битуох Люми в данной ситуации не будет смотреть.
1: Большое-большое вам спасибо.
0: Спасибо.
1: Всего доброго. И всем вашим помощникам, кто помогает, отвечает на телефоны. Всем желаем хорошего вечера и шаббат шалом, мои
0: хорошие. Спасибо большое.
1: Всего доброго.
0: Хороших выходных.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Спасибо. До свидания.
0: Вот вернемся к машине. Вот предположим, мы подали заявление на социальную надбавку. Наша машина стоила, предположим, 60 тысяч. В соответствии с этим нам назначили частичную социальную надбавку. Что происходит дальше? Машина же дешевеет, все это прекрасно понимают. Так вот, Битуох Люми раз в году, либо в январе, либо в июле проверяет стоимость машины. Почему январь или июль, то есть вот такие два периода, они зависят от того, когда вы подали первичное заявление на получение социальной надбавки. Если, предположим, вы подали в декабре, значит, вашу машину будут оценивать по Мехирону Ицхака Леви на январь месяц. Если, предположим, вы подали заявление на получение социальной надбавки в апреле, то вас привяжут тогда к июлю. То есть что происходит? Вот прошел год, машина подешевела, Битоох Люми в январе проверил, что да, машина подешевела, и с января месяца вам Битоох Люми самостоятельно пересчитается в социальную надбавку. Но что я хочу уточнить здесь, здесь может быть и работать в обратную сторону. То есть если машина, которой вы обладаете, выросла в цене, а такое тоже бывает, то значит вам и уменьшат еще социальную надбавку. Происходит это раз в году, либо в июле, либо в январе месяце. Вот на это тоже стоит обратить внимание. Для тех, у кого есть наличие машины. Если мы говорим о сбережениях или недвижимости, то это тоже влияет на получение социальной надбавки. Если мы говорим про сбережения, если помните, я в прошлый раз говорила вам, совершенно неважно, где находятся эти сбережения. Находятся у вас на банковском счету, либо в сберегательной кассе. Это считается вашим сбережением. И опять же, если мы вспомним про банковский счет, то совершенно неважно, они на закрытом счету или на открытом. То есть, чтобы подать просьбу, когда мы подаем просьбу на получение социальной надбавки, чтобы получить ее полностью, наши сбережения не должны превышать тоже определенные суммы. Если мы говорим про одиночку, то это сумма 41 528 шекелей. Если мы говорим про пару, то это сумма 62 292 шекеля. Если наши сбережения выше, тогда уже Битоох Люми будет рассматривать в зависимости от того, насколько выше. В некоторых случаях социальная надбавка будет уменьшена, а в некоторых случаях она, конечно же, будет просто отменена, вам не положена. То есть, допустим, если мы говорим, что наше сбережение где-то находится в пределах 120 тысяч, мы еще имеем полное право на получение социальной надбавки, только частично. В такой ситуации где-то примерно мы лишимся социальной надбавки где-то в 150 шекелей. То есть она будет уменьшена примерно на 150 шекелей. Поэтому это еще не так страшно. Конечно же, если у нас накоплено, допустим, 1200, то мы потеряем социальные надбавки где-то шекелей 500. То есть вот это нужно понимать и знать. Если мы говорим про недвижимость, то недвижимость, если мы живем в ней, то есть у нас всего лишь одна квартира в собственности, она никоим образом не влияет на получение социальной надбавки. Но если у нас есть другая недвижимость за границей, либо же здесь, в Израиле, то она, да, будет влиять на получение социальной надбавки. Предположим, мы живем в своей недвижимости, но решили ее продать или обменять, либо еще что-либо с ней сделать. Если мы ее просто продаем и хотим жить на эти деньги, снимать квартиру, то вы должны понимать, в такой ситуации вы автоматически лишитесь права на социальную надбавку, и Битоох Люми будет считать, что у вас есть недвижимость в течение еще 5 лет после продажи вы не сможете получить право на социальную надбавку. Да, вы можете сказать, но я же ее продал, чтобы снять себе квартиру более удобную, там, на первом этаже, на карке. К сожалению, с Битоох Люми так не работает. Что в такой ситуации возможно правильнее сделать? Не продавать свою недвижимость, а сдать и взамен вот этих средств снять себе другую, более удобную на низком этаже. Тогда Битоох Люми будет только разница, считать разницу между двумя суммами. То есть, если, предположим, вы снимаете квартиру за 3000, а получаете за свою квартиру 4000, то только 1000 шекелей Битоох Люми будет считать вашим доходом. Ну а если же вы снимаете квартиру дороже, чем сдаете, тогда вообще Битоох Люми не придет к вам с претензией с учетом вот таких сдач. Ну а если же мы говорим о продаже и покупке другого жилья, обязательно перед совершением сделки купли-продажи скажите об этом Битоох Люми, напишите, что вы будете заниматься куплей-продажей квартиры по таким-то и таким-то причинам. Тогда Битоох Люми вам даст время и не побеспокоит вас, когда из налогового управления придет информация о том, что вы продали квартиру. Но это в том случае, конечно, что вы еще не успели купить другую. В противном случае Битоох Люми придется вам с вопросами, что вы почему вы продали квартиру и что вы делаете с деньгами. Поэтому предупредите заранее, если будете совершать такую покупку и продажу. А у нас в студии звонок. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я бы хотела узнать вот такой вопрос, сколько я слушаю, как-то до меня не заходит. У меня есть инвалидность, и я работаю. Мне в мае было 63 года, но я знаю, что сейчас выходит через 3 месяца, это считается пенсия. У меня такой вопрос. Что я буду получать? Мне, наверное, и эта добавка не грозит. Я не знаю, вот что мне заполнять, что мне, вот что со мной дальше как бы будет. И сколько я могу заработать? У меня нет ни машины, ни квартиры, ничего. Только долги в банк.
0: Я прошу прощения, повторите, пожалуйста, вы обычное пособие по старости, по инвалидности получаете общее?
2: Я получаю инвалидность, да, у меня есть НХОТ, эквалид, но не по работе.
0: Вот, не по работе, это самое важное. Смотрите, что происходит. Пособие по инвалидности Битулах Люми выплачивает только до наступления пенсионного возраста, да? То есть, когда наступает пенсионный возраст, вы можете получать только пособие по старости. Но для тех, кто получал до выхода на пенсию пособие по инвалидности, размер пособия по старости не будет меньше того размера пособия по инвалидности, которое вы получали сейчас. Только это пособие не будет называться пособием по инвалидности. Вы получите свое пособие по старости в соответствии со стажем, который у вас есть, если вы работали в Израиле. И плюс к нему дадут надбавку до суммы сегодняшнего вашего пособия по инвалидности.
2: И что такое социальная надбавка? Таким, как я, она не грозит?
0: Таким, если у вас... Сколько вы получаете размер пособия?
2: 4700.
0: Вы получаете на сегодняшний момент пособие...
2: Я работаю.
0: Это совершенно... Сейчас я расскажу вам плюшку, такой бонус. Смотрите, когда мы получаем пособие по инвалидности 100% и переходим на него же после достижения пенсионного возраста, этот размер пособия больше, чем пособие по старости социальной надбавкой. То есть поэтому вы физически никак не сможете получать социальную надбавку. Но я вас обрадую. Вы по всем правам и льготам будете приравнены к получателям пособия по старости социальной надбавкой. То есть вы получите же также право на освобождение от оплаты арноны на первые 100 квадратных метров. Вы получите право на электричество 50% скидку. И чего нету, допустим, у людей, которые получают пособие по инвалидности для недостигших пенсионного возраста. Также вы получите право, если вы, допустим, живете на арендуете квартиру, вы получите право на получение помощи на аренду жилья и право на социальное жилье. Точно так же, как и получатели пособия по старости с социальной надбавкой. Но какой у вас бонус есть, если мы говорим про получателей социальной надбавки, они ограничены в своих доходах. Вы же при достижении пенсионного возраста не будете ограничены в доходах, и Битулах Люми не будет проверять ваш заработок. Это большой плюс. Как происходит переход? Как правило, за месяц до достижения пенсионного возраста Битулах Люми пришлет вам анкету. В анкете уже будут все ваши данные. Вам нужно будет только добавить маленькие нюансы и расписаться, и отправить ее обратно. И вот с этого момента, как вы отправите, Битулах Люми вас автоматически переведет на получение пособия по старости с надбавкой за инвалидность. Если же, не дай бог, такое, к сожалению, бывает, тут у нас почта иногда встревает в игру и не присылает вовремя документы. В такой ситуации, если у вас какого числа день рождения?
2: 5 мая было,
0: 5 числа. Смотрите, в чем разница? Просто если у нас люди рождены до 15 числа, они начинают получать пособие им в месяц, когда достигают пенсионного возраста. А те, кто рожден после 15-го, только на следующий месяц. То есть так как у вас 5 числа, вы рождены до 15 числа, поэтому вам должны прислать где-то после 5 числа, да, где-то так получается. Если не присылают, то обязательно за месяц сами заполните просьбу, бланк на пособие по старости. Это можно сделать или онлайн, либо подойти в отделение Битулах Люми. Там всегда есть волонтеры, которые с удовольствием вам помогут заполнить этот бланк.
2: Да, то есть надо просто заполнить это.
0: Да. Но, как правило, бланк приходит, все как часы. Если ваш адрес фигурирует верно, тот, который, где вы как-то зарегистрированы в управлении народного населения, тогда вы получите этот бланк. Его нужно будет просто чуть-чуть дозаполнить. Там буквально совсем чуть-чуть, потому что все ваши данные, которые... нужны для Битулах Люми, они у них просто есть.
2: Спасибо большое, спасибо большое.
0: Совсем не что.
2: Меня все
0: доброго.
2: Время беспокоит этот вопрос. Спасибо.
0: Не переживайте.
2: Спасибо
0: всего
2: большое.
0: Доброго.
2: До свидания.
0: До свидания. Ну и немного о льготах, которые предоставляет социальная надбавка. Конечно же, это скидка на электричество в размере 50% на первые 400 киловатт в месяц. Чтобы получить скидку на электричество, важно, чтобы счет за электричество был на имя получателя социальной надбавки. То есть, предположим, возьмем ситуацию, пара, в которых социальная надбавка записана на супруга, а счет за электричество на супругу. В такой ситуации скидка предоставлена не будет. Поэтому это очень важно. Скидку можно получить, даже если вы живете со своими близкими и живете в их квартире. Просто в такой ситуации ваши близкие должны переписать счет за электричество на ваше имя, то есть на имя получателя социальной надбавки. Также, конечно же, предоставляется освобождение от уплаты арнона на первые 100 квадратных метров. Вот тут есть нюансы. Если мы проживаем в квартире, которая принадлежит нашим близким родственникам, детям или сестре или брату, то муниципалитет вправе отказать на получение скидки, если мы также не являемся владельцами этой квартиры. Вот тут, к сожалению, нюанс. Наши законодатели борются с этим, пытаются провести уже этот закон, по-моему, если я не ошибаюсь, лет 8, но, к моему большому сожалению, так к прогрессу и не наступил в этой ситуации. Поэтому в такой ситуации, если вы проживаете в квартире, которая принадлежит вашим близким, вы получите отказ в получении скидки. И, конечно же, если мы говорим о воде, то мы, в принципе, как уже не раз мы говорили в передаче, каждый житель Израиля имеет право на 3,5 кубометра льготной воды в месяц. Люди, получающие социальную надбавку, имеют право на 7 кубометров воды по льготной цене в месяц. Поэтому, чтобы получить дополнительные скидки, нужно проверить, что вы зарегистрированы в вашей водной компании как житель в этой квартире. Почему это важно? Потому что Битуах Леуми раз в месяц пересылает все данные о получателях, об имеющих право на скидки в все различные учреждения, в Минстрой, в муниципалитет, в водную компанию, в электрическую компанию. Только, и поэтому в данном случае вам не нужно никаких подавать просьб на получение скидок, вам нужно только удостовериться, что вы действительно зарегистрированы по этому адресу, и тогда вы получите право скидки. Ну, конечно же, есть еще, кто пользуется, допустим, телефонным, до сих пор телефоном, стационарным телефоном от Безек, то можно получить скидку в размере 50% на фиксированную плату, да, за использование телефона. Не за то, за звонки за границу, а именно за фиксированную плату. Вот тут то, что мы платим постоянно, абонентская плата, даже правильнее сказать. И эта скидка тоже предоставляется автоматически после того, как Битуах Леуми передает данные в компанию Безек о том, кто имеет право на социальную надбавку. Ну и, наверное, еще самое важное пособие, которое выплачивается получателям как социальной надбавки, так и тем, кто получает надбавку за инвалидность, это дотация на обогрев, так называемый манак химум, который выплачивается у нас осенью, как правило, где-то в октябре месяце, и в 2026 году, то есть в этом году, выплата составит 664 шекеля. И еще маленькие нюансы, которых пожилые люди спрашивают. Для тех, кто получает часы по уходу, если вы их получаете в денежном эквиваленте, то не надо переживать. Эти деньги не считаются доходом и не влияют на получение социальной надбавки. И, естественно, если мы говорим о выплате социальной надбавки, она начинается с месяца, в котором мы подали заявление на ее получение. Но вот многие вот этого не знают. Если, допустим, мы сегодня идем подавать на социальную надбавку, и мы поняли, что мы могли иметь право на нее и в предыдущие месяцы, и раньше, то в Битуах Леуми, когда вам будет утверждена социальная надбавка, стоит написать сообщение с просьбой проверить о ретроактивной выплате. По закону вы можете иметь право на ретроактивную выплату в течение 12 месяцев. То есть вот этот момент тоже обратите внимание. Ну, конечно же, если мы говорим о получении помощи на аренду жилья и получении социального жилья, это тоже льготы, которые предоставляются получателям помощи на получателям социальной надбавки. Естественно, у социальной надбавки есть ограничения на выезд за границу. Об этом многие у вас знают, и мы обязательно повторим эту тему, потому что мы сейчас уже подходим чуть-чуть, и начнется лето, и многие из вас, конечно же, захотят поехать за границу. И, конечно же, мы уточним, и буду рада получить вопросы, мы обсудим совершенно разные ситуации. Иногда они бывают очень непростые, и если я чем-то смогу вам помочь, то с большим удовольствием это сделаю. Ну, а так как у нас сегодня звонков нет, мы, наверное, закончим наш сегодняшний эфир. Вот. В завершении программы, конечно же, напомню, как с вами связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Мы читаем все обращения и стараемся помочь разобраться в каждой ситуации. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся с вами связаться в ближайшее время. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен, и хороших выходных, друзья!

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан-Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время, 11 часов, 6 минут. Канрека продолжает свое вещание в прямом эфире на русском языке. Рада вас приветствовать, уважаемые радиослушатели. Сегодня на ваши вопросы отвечает Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. Телефон прямого эфира 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. Добрый день, Эльдар.
1: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Рада вас приветствовать в нашем эфире. И уже есть вопросы, поэтому те новости или какие-то рекомендации от вас, которые вы обычно тоже предпочитаете, естественно, не забывайте говорить нам после радиослушателя.
1: Конечно, конечно.
0: Не будем заставлять ждать. Пожалуйста, добрый день.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемый Эльдар Портнов. У меня есть такой вопрос. Вот, вы говорили, что когда пенсия меньше 2000, то можно делать НКИБОС ФУЭД от офиса 161 ХЭД и плюс форма 101. Вот, у меня пенсия будет 1800 шекелей. Вот, и если я понимаю правильно, я должен заполнить форму 101, вот, и 101 ХЭД. Но перед этим я должен, наверное, идти в Масхнасу.
1: Нет, не надо идти в Масхнасу. Объясню.
2: 161М. А как же у меня будет этот, как его, пакет шума?
1: Вы не пугайте людей сложными названиями и ивритскими буквами, потому что, в принципе, это все тоже считается кибуасхуйот. Это процесс, который просто есть облегченный процесс. Если пенсия меньше, чем 2080 шекелей, то можно не идти в Масахнасу и не делать формальный расчет со 161-ми сложными формами. Это непосредственно делается в пенсионном фонде, там, где вы будете оформлять пенсию. И они вам напрямую сделают, что вы заполните 161 в первый хэд, и там вам сразу освободят пенсию от подоходного налога. То есть вам не надо идти в Масахнасу. Единственное, сразу говорю, что есть пенсионные фонды, я никому не хочу делать сейчас антирекламу или наоборот рекламу, есть пенсионные фонды, где сотрудники, кто обслуживает пенсионеров, они не сильно грамотные, и они сильно путаются в названиях и терминах, и поэтому они говорят все равно, идите в Масахнасу и приносите нам, пожалуйста, справочку, чтобы мы не снимали вас подоходный налог. Вот просто что хотел сказать вам.
2: Все понял. Значит, тогда, когда я получу ДОХ, что у меня уже пенсия есть, 1800 шекелей, я
1: заполняю... До того, как вы, когда я объясню, вы когда будете заполнять на просьбу получения первой пенсии, когда выберете себе уже пенсионную программу, в какую пенсию вы хотите получать, тогда уже в пакете документов изначально, чтобы был заложен 161 ХЭД, и чтобы уже изначально вы просили, чтобы изначально не облагалось подоходным налогом. Я сразу говорю, не во всех компаниях, и мы не будем называть названия их, у вас это легко пройдет.
2: Все понял вас, потому что я туда вот звонил в Феникс буквально неделю назад.
1: Мы никого ни названия не произносим. Просто
0: мы не можем рекламировать.
2: Понял. Мне не нужно никуда идти. Просто я хотел сказать, что в офисе 161 ХЭД там только дата выхода на пенсию и поставить росписи, и все. Там больше нету ничего заполнять.
1: Ну, смотрите, мы не находим сейчас, мы не можем в рамках эфира как бы помочь вам заполнить.
2: Так что просто...
1: Да.
2: Все понял. Мне не надо идти ни в какую Масахнасу.
1: Не надо. До 2080 шекелей не нужно идти.
2: Понял. Большое вам спасибо.
1: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
2: Спасибо.
0: Всего вам хорошего. Продолжаем наш эфир. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Вы меня слышите, да?
1: Да, конечно. Да.
3: Меня зовут Михаил. У меня два простых, для вас простых вопроса. Я вышел в 67 лет на пенсию, уже 4 года. Получаю мифтахим, все там оформил. Но я продолжаю работать в той же компании. И мне хозяин перечисляет, у меня есть Купат Гемел, которую когда-то перечисляли, штайм никуда слышим.
1: Да, разницу, понятно. Да.
3: Разницу и Пицуима, и разницу, то, что не принимал.
1: Ватика, понятно, мифтахим ваша, да.
3: Теперь у меня вопрос такой.
1: Да.
3: Если я буду увольняться, естественно, у меня я работаю в Евре много лет, у меня зарплата выросла. Согласно там кому количество лет умножено на последнюю зарплату. Я слушал передачи, это, по-моему, не говорит. Прибыль на мифтахим, на пицуим, которая есть накоплено, это хозяина или моя?
1: Смотрите, это только, смотрите.
3: Вы поняли мой
1: вопрос? Я понял ваш вопрос. Если бы это было бы битуах миналим, только битуах миналим, которое было бы... Это не купат гемель. В любом случае нет. Доход от пицуима принадлежит работодателю, не вам. Если бы я для всех радиослушателей, чтобы и вам я отвечу на вопрос, но может быть кто-то в такой ситуации, чтобы понимал. Если есть битуах миналим, который был открыт до 2000 года, в который отчислялись пицуим и тагмулим, естественно, доход от пицуима принадлежит работнику, а не работодателю. И когда делается подсчет пицуима, компенсации по увольнению, поэтому битуах миналим, работодатель обычно должен доплатить. Опять-таки, мы здесь сейчас должны зайти в трудовое право. Это только в том случае, если работник не подписан под Сейфарбайсеры, по 14-й пункт. Если
3: вы
1: он подписан
3: клали
1: по 14...
3: или для меня это
1: подписано? Я клали. Вам, это, в вашей ситуации вам не должны работодатели ничего доплатить, потому что он весь
3: даже
1: период вашего...
3: Даже если я не подписан...
1: Не связан. Это только в абитуах миналим, это не, это не в пенсии.
3: Так, у меня тогда вопрос. Значит, я понял, в моем случае я увольняюсь, у меня есть мисмах с Мифтахима, где они прислали работодателю, у меня копия, сколько при выходе на пенсию они использовали сумму моего пицуима. Потом я увольняюсь отсюда, я беру у них сколько на сегодняшний день, например,
1: в купат гемель у вас?
3: Есть купат гемель, пицуим, на... колель, ну...
1: Ну, мы считаем только пицуим, так мулим это ваши деньги, мы
3: нет,
1: сейчас только
3: пицуим. Нет, включая им рывахим, сахаку.
1: Барур им рывахим,
3: и
1: да.
3: И потом умножается на количество лет, если есть какая-то разница, так он мне должен добавить это.
1: Опять-таки,
3: если...
1: вопрос вам, если с первого же дня работы, как вы начали работать, вам начали вкладывать в старую пенсию. Тогда, скорее всего, вам работодатель ничего не должен. Скорее всего.
3: Почему?
1: Потому что равахим, которые достигли ваши накопления, они... Если вам он 6% вкладывал в ватику пицуим и еще 2.33% в накопительную программу купат гемель, ну, 99.9% вам тот пицуим, который он должен был бы вам гипотетически заплатить, он уже был перечислен работодателем с теми доходами, которые принесли эти накопления.
3: А если я прибавлю две суммы, и они не, меньше, тогда...
1: Скорее всего, они не будут меньше. Скорее всего, посчитайте, скорее всего, они будут меньше.
3: Ну, я пока... Ну, в принципе, теоретически, если меньше, то да.
1: Смотрите,
3: то,
1: это ситуация, которая индивидуально должна быть рассмотрена. Я не могу вам сказать.
3: А то, что дал мне Мифтахим, это уже с доходами, правильно?
1: Вы смотрите, в Мифтахим вы решаете суммы. Понятно, что у вас есть отчет, сколько пицуима было задействовано
3: получение
1: пенсии.
3: Они мне показали мисмах. Сколько...

0: момент
1: Я
0: выхода на пенсию.
1: скорее всего, смотрите, я просто хочу, чтобы вы не рассчитывали на. Скорее всего, вам ничего работодатель больше не должен.
0: Окей.
1: Беседер?
0: Это еще один маленький вопрос. В моем случае, если я сейчас имею купат Гимел, когда я буду увольняться, мне что лучше, собирать деньги или брать дополнительную пенсию?
1: Смотрите, в вашей ситуации из-за того, что у вас старая пенсия, ни к ВАТИКе, ни к таксовид государства невозможно присоединить новые
0: Не
1: накопленные
0: могу.
1: деньги. Поэтому я не могу ваши потребности в рамках разговора по радио понять. В обычной ситуации, конечно же, как можно больше, если вы будете получать пенсию, вы более комфортно будете жить.
0: Но я не
1: Да.
0: могу присоединить.
1: Присоединить это будет две пенсии, и тогда вам придется платить
0: всю жизнь,
1: делать ТИУМАС.
0: два дохода, и
1: Да, и
0: надо
1: ТИУМАС придется делать. Но опять-таки вы поймите, что если вам это экономически выгодно, и я думаю, что вы справитесь. Поэтому я не могу сказать, что в вашей ситуации, потому что это на индивидуально рассмотреть, сколько будет
0: Я
1: пенсия.
0: понял. А если я забираю деньги, я буду
1: Я
0: платить
1: не
0: не
1: факт, то, что,
0: хоп?
1: опять-таки, смотрите, не факт то, что вы можете просто эти деньги забрать. Объясню почему. Потому что если человек из того, что их нельзя присоединить к ВАТИКе, вашу накопительную программу Купат Гемель, вам нужно будет обращаться в Масахнасу, если вы хотите забрать это единоразово. Пицуим, скорее всего, вам дадут возможность забрать. Но опять-таки есть нюансы. Вы сделали кибуасхуйот, не сделали
0: Я
1: кибуасхуйот.
0: сделал кибуш
1: Но
0: хуйот.
1: я не могу говорить, что они без подоходного налога, с подоходным налогом вам отдадут.
0: Я сделал кибуш хуйот в Лёшерьянке. Там у меня нету.
1: Тогда, может быть, стоило бы вам присад пицуим сделать. Есть еще инструменты для того, чтобы обойти подоходный налог, чтобы не заплатить. А то, что касается тагмулим, если у вас останется меньше, чем 110 тысяч шекелей, то тогда Масахнаса пойдет вам навстречу, и вам дадут возможность забрать это без подоходного налога.
0: Когда придет время, лучше всего я обращусь к специалисту, и
1: Однозначно.
0: он
1: Это самая лучшая вам рекомендация, чтобы
0: и
1: вам кто-то
0: последний
1: сопроводил.
0: маленький вопрос. Сейчас стоит мне, брат, там сделать пенсию, и чтобы все с нуля шло с этих скупать гемел или ждать до увольнения?
1: Смотря в какой сумме идет речь, и если опять-таки вы довольствуетесь той
0: Который
1: пенсией,
0: хамеш
1: которая...
0: мотелев.
1: Смотрите, в вашем возрасте, но в зависимости от того, что ваше семейное положение, в зависимости от того, какую программу вы хотите взять, это приблизительно 2700-2800 пенсию. То есть, если вы сейчас продолжаете работать, и у вас есть еще пенсия
0: Так это
1: ВАТИКа,
0: будет
1: сколько пенсия
0: третье
1: ВАТИКа?
0: место работы, и
1: Это
0: еще
1: уже
0: надо
1: будет,
0: будет
1: во-первых,
0: платить.
1: подоходный налог по-любому.
0: Там надо будет половину платить
1: Ну, не
0: налог,
1: факт то, что
0: потому что...
1: половину, но опять-таки будете платить подоходный налог.
0: Так лучше ждать, работать и
1: Я
0: ваших
1: очень хочу
0: передач...
1: вам дать совет, но я не могу его грамотно сделать.
0: Я
1: Почему? Потому
0: понял.
1: что надо вашу ситуацию индивидуально рассмотреть.
0: Ну, простой вопрос, я с ваших передач понял, перед выходом на пенсию надо купат Гемел переводить в пенсионную кассу.
1: Это
0: Правильно
1: если
0: я
1: не ВАТИКа. ВАТИКу невозможно это сделать. Это только если Хадаша Цовера. То есть, по-любому, если вы захотели бы сейчас получать с вашего Купат Гемеля,
0: Надо
1: который
0: купат
1: не вы...
0: Гемел ВАТИКа.
1: Она... Нет, я объясню. Вам надо в любом случае перевести ваш Купат Гемель в новую накопительную пенсию, которая будет вам выплачивать пенсию.
0: Это можно сделать за несколько месяцев до выхода, или я должен это делать сейчас?
1: Можно и сейчас, можно за несколько месяцев до выхода, можно после окончания работы. Это надо рассмотреть индивидуально по налогам. Если вы будете платить с нее подоходный налог, не будете платить подоходный налог. Тут очень важно правильно рассчитать.
0: Окей, большое вам
1: Будьте
0: спасибо
1: здоровы,
0: за
1: долгих лет
0: такой
1: получения пенсии.
0: час. Спасибо.
2: Всего вам хорошего. Спасибо, Эльдар. Продолжаем наш эфир. Кто с нами?
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые ведущие и уважаемый консультант. Я хочу спросить по поводу своей супруги. Она через полтора года может выйти на пенсию в возрасте 63,5 лет.
1: Да.
3: Есть ли большая разница, если она выйдет на пенсию сейчас или она будет работать до, допустим, 67?
1: То есть вы говорите сейчас, вы имеете в виду ее возраст в 62 года или вы говорите все-таки, когда достигнет она 63 лет и 6 месяцев?
3: Когда достигнет.
1: Когда достигнет. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Смотрите. Ну, просто могу порадовать вашу жену, если она захочет, она пенсию может получать уже и сейчас, потому что каждый человек 60 лет может получать пенсию. Единственная разница, до достижения пенсионного возраста пенсия считается доходом, с которой надо снимать, платить подоходный налог, платить взносы Битуах Леуми и Масбриут. Теперь, если она достигает своей 63-летнего возраста и 6 месяцев, я так понимаю, что она 64-го года рождения. Это значит ее пенсионный возраст. В любом случае есть... Единственный универсальный совет, который я почти всегда даю во всех вопросах пенсионного планирования, это как можно раньше начать получать пенсию, Как только мы достигаем пенсионного возраста, а не ждать окончания прекращения работы. Объясню почему. Потому что, допустим, что она может получать там 2000, 3000, неважно сколько, уже 63 года и 6 месяцев. И она, к примеру, героически хочет сказать, что я вот планирую закончить работать в 67 лет. То есть получается, что у нее еще 3,5 года будет возможности поработать, то есть она 3,5 года не будет получать пенсию. Но от этого не значит, что у нее пенсия увеличится с той суммы, которую она уже накопила. Поэтому однозначно, скорее всего, ей придется начать получать пенсию, и правильное будет решение ровно при достижении пенсионного возраста. Потому что чем раньше человек начнет получать пенсию, тем за жизнь получит больше выплат.
3: А не может получиться так, у нее довольно высокая зарплата.
1: Неважно, что... это без налогов. Надо будет индивидуально это рассмотреть, сколько у нее пенсионных накоплений. В следующий год, когда она достигнет пенсионного возраста, налоговая льгота на получение без налоговой пенсии будет составлять 6300 шекелей. То есть она до 6300 шекелей сможет получать пенсию, не облагаемую подоходным налогом.
3: Понятно. И еще один такой есть вопрос по поводу... Керен-Штальмуд.
1: Да.
3: По поводу Керен-Штальмуд.
1: Да.
3: Все время говорили, что когда изымаешь деньги из Керен-Штальмуд, то они налогом не облагаются.
1: Только после 6 лет обычному гражданину и пенсионеру после 3 лет.
3: Еще раз скажите, пожалуйста.
1: Обычный налогоплательщик имеет право изъять Керен-Штальмуд без подоходного налога, без штрафов, без налога на добавленную на прибыль после 6 лет выплат. Если мы говорим про человека, который достиг пенсионного возраста, раз в 3 года можно забирать Керен-Штальмуд.
3: Нет, это я знаю. А если она по достижении пенсионного возраста, допустим, эти 63,5, захочет забрать Керен-Штальмуд, неважно, полностью или частично, и неважно, какую сумму, она не должна платить налог?
1: Вопрос, у нее будет уже стажа 3 года или нет? То есть, если уже пройдет 3 года, то она будет возможность забрать...
3: Керен-Штальмуд?
1: Да.
3: Да, у нее много уже стажа.
1: Понятно, что она уже может это сделать. Ну, давайте так, как вы меня спросили по поводу Керен-Штальмуд, я все-таки дам всем совет. Не старайтесь забирать сразу же Керен-Штальмуд. Керен-Штальмуд – это самая выгодная программа, которая приносит больше всего дохода и всегда будет освобождена от подоходного налога на прибыль. Даже когда она закончит работать и у нее перестанут поступать в нее вклады, все равно ей будет выгодно, чтобы деньги копились бы в Керен-Штальмуд, потому что они всегда будут давать хороший прирост. Любые деньги, которые вы просто заберете, они в банке намного менее выгодны, чем в Керен-Штальмуд.
3: Нет, это я знаю. В принципе, вы это много раз говорили. Но я имею в виду, если вдруг понадобится...
1: Заберете забрать. В любой момент. Уже можете забрать и в пенсионном возрасте. Если у нее сейчас прошло уже 6 лет, тем более у нее 63...
3: Прошло уже много лет, она давно. Все, да?
1: Она может понять, что забрать этот Керен-Штальмуд. Никаких
3: То есть
1: проблем.
3: Это будет все без налогов?
1: Все без налогов.
3: И не важно, какая сумма?
1: Не важно, какая сумма.
3: Хорошо. Спасибо вам большое.
1: Будьте здоровы.
3: Спасибо, будьте здоровы. И вам тоже. Спасибо.
2: Всего вам доброго. До свидания. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Ильдар и все слушатели. У меня такой вопрос. Мне 70 лет. Я еще работаю. Мне как выгоднее сейчас забрать пенсионные накопления или по завершению работы? Это первый вопрос. И второй, если я решу забрать деньги после увольнения, обязательно ли обращаться к страховому агенту?
1: Давайте так. Вы когда подразумеваете под словом «забрать», вы имеете в виду одноразово забрать всю накопленную сумму?
4: Да, что выгоднее вот мне в данном
1: Скажите,
4: случае...
1: пожалуйста, вы знаете, сколько у вас накопленных средств в пенсионном фонде?
4: Да, где около 100 тысяч.
1: Смотрите, даже 100 тысяч шекелей вам в 70 лет могут выплачивать ежемесячно по 600-650 шекелей в месяц. Я никому не советую просто так забирать пенсионные накопления. Почему? Потому что деньги, они имеют... свойства и обесцениваться, и тратиться, а пенсия, которая будет сопровождать вас до конца ваших дней. И поэтому я вам советовал бы сейчас уже оформить бы с тех накоплений, которые у вас есть, выплаты ежемесячные, которые будут сопровождать вас всю жизнь. Поэтому, если у вас все-таки в планах, вы, как сказали, забрать единоразово, Есть два нюанса. Во-первых, пока это действующая касса, ну, честно говоря, вы не можете ее забрать, но у нас есть некоторые инструменты, как мы можем забрать только деньги, которые мы называем тагмулим. Пицуим невозможно забрать, а тагмулим. Опять-таки, это если только в том случае, что у вас меньше, чем 110 тысяч шекелей. Если у вас больше, чем 110 тысяч шекелей, вы уже не сможете забрать ваши пенсионные накопления. И тогда, конечно же, вы пропустили очень много лет, и вы лучше бы давно бы уже оформили бы пенсию и получали бы с них ее ежемесячную выплату. И по поводу агента обращаться или нет, я не могу сказать. Вы можете, в принципе, если самостоятельно справитесь, можете обратиться напрямую в пенсионный фонд. Но, опять-таки, чтобы забрать, вам для этого нужно еще обратиться в Масахнасу, налоговую службу, для того, чтобы вам дали разрешение забрать это без подоходного налога.
4: Значит, вы советуете лучше мне обратиться в пенсионный фонд и оформить пенсию?
1: Я в любом случае всем всегда советую не задумываться забрать свои деньги, а все-таки со всей суммы получать пенсию, потому что только так мы можем обеспечить себе достойное будущее.
4: Спасибо вам большое.
1: Долгих лет получения пенсии вам.
2: Спасибо. Хорошего дня. Спасибо большое. Продолжаем наш эфир. Эльдар Портнов с нами сегодня. Пожалуйста, кто сейчас? Добрый день.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Марина, и вопрос у меня такой. У меня есть битуах СИУДИ от частной компании. Не от Купатхалина, а от частной компании. И я недавно увидела рекламу в Фейсбуке, что вы, если вам 65 и так далее, и вы платите, продолжаете платить битуах СИУДИ, то вы зря эти дела... Эти страховые компании скрывают от вас, что то все можно заморозить, у вас там достаточно накоплений, и при случае необходимости вы будете получать деньги, а пока можно не платить. Ну, реклама рекламы, но я позвонила своему агенту и спросила, так ли это. Она мне сказала, что якобы да, так можно. Но вот сейчас, если вы это сделаете, то вы будете получать 3,5 тысячи в месяц при необходимости. А если вы продолжите платить, то платеж будет 4,700 при необходимости. Тогда я позвонила в компанию, в которой я застрахована. Там в Китае, я не знаю, насколько она компетентна или нет, она мне ответила... Ничего подобного нет такого, если вы прекратите, то ваша страховка СИУДИ пропадает, и никаких замороженных вещей нету, не существует.
1: Я отвечу на ваш вопрос, я знаю, что уже ответ, который у меня есть. Смотрите, прежде всего, всех, кто подобную рекламу дает, я бы, честно говоря, я не хочу говорить сажал бы, но, по крайней мере, не давал бы им права рекламироваться, потому что это настолько неправильно, неграмотно, непорядочно рекомендовать людям отменять страховку, потому что любая страховка в жизни может пригодиться, тем более СИУДИ. Один из трех человек будет в состоянии, когда ему нужен будет уход, и у него будет право и возможность получить выплату по уходу. На сегодняшний день эта страховка не продается не просто так. В 2019 году страховые компании закрыли возможность приобретать этот страховой полис не просто так. Это самый невыгодный страховой полис страховым компаниям. Почему? Потому что по нему больше всего выплачивается компенсации. Поэтому всех, кто рекламирует подобное действие, что отменяйте, за вами что-то сохранено, это просто, я не знаю, не хочу никого называть плохим словом или что. Теперь по поводу того, что вы сказали. Да, действительно, ваша страховая агентша права, но я не могу точно оценивать цифры, которые она вам озвучивала. Я объясню почему. Есть понятие эрах мисуляк. Что такое эрах мисуляк? Это есть только в частных страховых полисах по СИУДИ. Это нету в Купат Холиме, это то, что как раз-таки вы озвучили. Обычно страховка СИУДИ, она очень дешево стоит в молодом возрасте, и с возрастом цена начинает увеличиваться, потому что чем старше мы становимся, тем более вероятно, что мы воспользуемся этой страховкой. И получается, человек всю жизнь платит. А на самом деле вероятность, что он и воспользуется, это будет уже в зрелом возрасте, когда он уже будет на пенсию, и очень тяжело выплачивать за страховой полис ежемесячно. И по старым правилам, которые были до 2019 года, когда можно было еще частным образом приобрести эту страховку СИУДИ, что было возможно? То есть мы, к примеру, платили там 10, 15, 20 лет, и несмотря на то, что мы перестали платить, то за нами сохранена какая-то сумма компенсации, то есть, к примеру, там 30%, 40%, но там опять-таки должно было быть минимальный стаж. Там, по-моему, с 10 лет начиналась возможность, что даже если человек прекращает платить, ему все равно частично

0: вам ответил в страховой компании. Вполне вероятно, это тот студент, который до сих пор думает, что единственные страховки по уходу есть только через больничные кассы, а на самом деле тогда это правильно. Через больничные кассы нету никаких компенсаций, даже только на момент, когда вы платите.
1: Значит, можно это сделать, можно пойти, надо пойти к страховому агенту.
0: Пускай вам точно
1: проверить.
0: Посчитает, что сколько на сегодняшний день, вот это понятие у вас эрах мисуляк. Даже если вы перестаете платить, сколько за вами сохранена сумма компенсации на выплату, если вы будете недееспособны?
1: А не окажусь я в такой ситуации, что если я окажусь, я прекращу сейчас платить, как бы заморозила эту сумму, и... При необходимости, если, не дай бог, наступит такая необходимость, мне скажут, что нет,
0: смотрите,
1: ваша страховка пропала.
0: В страховом полисе все это обусловлено. Если вы сейчас возьмете ваш страховой полис, и он актуален на сегодняшний день, и вы действительно удостоверитесь, что это действительно ваш страховой полис, и в нем описано... все страховые покрытия, возраст, в котором вы заходите, сколько вы должны заплатить, чтобы за вами сохранена была, вам обязаны будут платить. Потому что нету такого, что изменились условия, изменились правила страхования, потому что это решалось на момент приобретения этого страхового полиса. То есть, если вы посоветуетесь с компетентным человеком, кто в этом действительно понимает, он вам скажет на сегодняшний день, сколько у вас сумма компенсации. Это, понятно, привязано к индексу цен, это привязано к выплатам, поэтому за это можете не переживать. То есть, если вам положено, как вам сказали, там, 3600, 4700, неважно сколько, значит, вам положено.
1: Спасибо большое.
0: Будьте здоровы, дай Бог, чтобы вам никогда не пришлось этим воспользоваться.
1: Дай Бог.
2: Удачи вам, всего доброго. Кто сейчас с нами в эфире? Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
2: Добрый
3: здравствуйте.
2: День.
3: Здравствуйте, уважаемый Эльдар Портнов, здравствуйте, уважаемый Радио Река. Меня зовут Михаил. И разговор о моем племяннике, ему 26 лет, у него есть инвалидность, и он получает из БТО Клюми деньги с постоянной инвалидности, и он работает. Скажите, пожалуйста, ему нужно из Масахнаса приносить какие-то документы для того, чтобы сделать ТУМАС?
0: Нет, ему не надо делать ТУМАС, потому что с БТО Ахлюми он получает пособие. Это не считается доходом, это не должно фиксировано быть Масахнасой. Но, может быть, в его ситуации, если у него высокая заработная плата, то вполне вероятно, его инвалидность давала бы налоговые льготы, и тогда нужно пройти комиссию. И, опять-таки, это если высокая заработная плата, где он платит подоходный налог, тогда ему рекомендовано, конечно, сделать так, чтобы его пенсия, его зарплата не облагалась подоходным налогом.
3: А как это выглядит? Как называется это?
0: Сколько он зарабатывает? Давайте ответим.
3: Ну, будем говорить ориентировочно где-то 8-9 тысяч.
0: Сколько у него процент инвалидности?
3: Около 50.
0: Ничего это не дает.
3: Все, пускай работает.
0: Поработает, обычно налоги платит, заполняет 101 бланк, ничего не надо.
3: Большое спасибо, доброго здоровья, до свидания.
0: До свидания.
2: Всего вам доброго. Здравствуйте, кто с нами?
4: Добрый день.
2: Добрый.
4: У меня есть два вопроса к пенсионному консультанту Эдуарду Портнову. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как рассчитывается уровень инфляции в пенсионных фондах? Просто я смотрю, что добавка идет очень маленькая, инфляция высокая. Но они рассчитывают, видимо, по то, что 2% все у нас инфляция в стране, и поэтому добавка такая мизерная. Объясните, пожалуйста,
0: как они рассчитывают? С какого года у вас пенсия?
4: У меня, я уже на пенсии 7 лет.
0: Смотрите, у вас, опять-таки, это битуах миналим или пенсия? Какая у вас выплата? С какой?
4: Обычная пенсия, кляль.
0: Смотрите, в любом случае государство гарантирует прирост пенсионных фондов на сегодняшний день. 60% тех денег, которые в пенсионном фонде, гарантировано приростом в 5.15%. То есть она не растет, прям удваивается, утраивается, но это только на 60% денег. Если вы оформляли пенсию до 4 лет назад, она привязана была к индексу цен, но доходность у нее была меньше, потому что тогда государство обязалось на меньше. Смотрите, она у вас все равно растет. Не так, как хотелось бы, она не пропорционально инфляции растет у вас, потому что, во-первых, не все деньги гарантированы государством приростом. И плюс еще это зависит от года в год, как страховая компания показала доходность ваших накоплений. Поэтому просто объяснение... очень тяжело дать в рамках эфира, потому что тут нужно понять на самом деле, как работает система выплат, потому что деньги продолжают ваши быть инвестированы, потому что когда вы там 7-8 лет назад внесли вашу часть в ваш пенсионный фонд, то вы тоже являетесь участником этой всей инвестиции. Опять-таки, чем меньше у человека пенсия, чем меньше это ощущается, потому что это если это не там в течение 2 лет она должна была умножиться, утроиться и все. Она поднимается.

0: но не в таких темпах, как хотелось бы.
1: Я. А теперь второй вопрос. Когда я оформлял пенсию, у меня было семейное положение, что я ровак, и у меня есть дочь.
0: Да.
1: Сейчас, по происшествию там, 5 лет, у меня семейное положение изменилось, у меня есть жена. И тоже. Я когда оформлял пенсию, у меня было, как муфтахим, я не знаю.
0: Ну, что... гарантированные наследники у вас, мутавим.
1: Да, это дочь была у меня, а сейчас появляется еще жена. Что происходит в случае ухода моей...
0: Давайте так, жизни? Это очень важный вопрос, вы очень своевременно задали, объясню. Если бы на момент оформления пенсии с ваше семейное положение вы были бы женат, тогда в вашей семейной, в вашей пенсионной программе должна была быть минимальная выплата в случае того, что ваша супруга вас переживет, хотя бы 30% она получала бы от вашей пенсии. Насчет, ну, так как вы на тот момент был одиноким, то значит, вы единственное, кого записали, вы записали вашу дочку, наследницу. Если вы, опять, а на какой гарантированный период вы взяли? На 20 лет, на 15 лет? На сколько?
1: На 15 лет.
0: На 15 лет. Это значит, что если бы, не дай бог, вы ушли бы раньше 15 лет, все недополученное до 15 лет ваша дочка получила бы. У вас есть право изменять наследников хоть каждый месяц, хоть каждый день, хоть каждый год. У вас сейчас изменилось семейное положение. Вы уже не можете сделать так, потому что на момент оформления пенсии вы были одиноким. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы после вас ваша супруга получила компенсацию потери кормильца, часть вашей пенсии. Но вы можете сейчас изменить наследников, к примеру, на остаток денег, который останется после вас до 15 лет, опять-таки подчеркиваю, так как вы сказали, на 15 лет вы взяли гарантию,
1: да,
0: то может, к примеру, 50% получит дочка, 50% ваша нынешняя супруга.
1: Понятно. Это надо обращаться в пенсионный,
0: фонд, да? Заполнив документы и установить наследников.
1: Понятно. Но это что-то меняется в оплате?
0: Нет, в оплате это просто... абсолютно уже никак не меняется, потому что вы сделали один раз выбор, который уже не изменим.
1: Да.
0: То есть невозможно не изменить программу, невозможно ничего, что вы уже получаете
1: просто
0: пенсию.
1: Просто та часть суммы, которая бы досталась одной
0: дочери... Дай бог,
1: чтобы
0: вы и 15 лет, и 20 прожили, и 30 лет получали бы, и тогда ни дочка, ни ваша супруга ничего не получит.
1: Хорошо, спасибо большое вам.
0: Будьте здоровы.
2: Всего вам доброго. Спасибо, Ильдар. Продолжаем наш эфир. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
2: Конечно,
3: да,
2: конечно.
3: Извините, что за шум. Я на вокзале просто ждала долго, пришлось на вокзал. У меня вопрос к Ильдару. Добрый день.
0: Добрый день.
3: Ильдар, у меня вопрос. Я 63-го года. На следующий год в апреле будет мне... Это, в декабре будет 63, а в апреле будет 63 и 4 месяца, когда выход на пенсию по новой программе.
0: Но у вас 63,3.
3: Но неважно.
0: Да.
3: Так что я выхожу на следующий год на пенсию. Но так как сейчас я получаю откосов со своей пенсионной программы, но я получаю очень мало. 670 – это буквально 3 года, и до 67 лет у меня снижается до 340. Вопрос. Я могу параллельно подать на пенсию? У меня там очень сумма маленькая, около 50 тысяч.
0: Нет, вы не можете. Вы не можете. Объясню, почему. Потому что если вы получаете у вдовкошера вода, то вы не можете получать пенсию. То есть или у вдовкошера вода, или получать пенсию. Но в вашем случае, из-за того, что тут очень маленькое накопление, вам, конечно же, надо постараться дотянуть у вдовкошера вода до максимума. А почему вам должны сократить на 50%? Это пенсионный фонд или это Битуах Миналим?
3: Это Феникс.
0: Феникс пенсии или Феникс...
3: Феникс, я работаю по уборке, у меня хозяйка открыла Феникс, и там у меня есть страховка.
0: Проверьте, пожалуйста, что, может быть, у вас и до 67 лет у вдовкошера вода, потому что у вас...
3: Да,
0: 600...
3: до 67 лет.
0: Так что до 67 лет максимально старайтесь получать эту вдовкошера вода даже по 600 шекелей. Я объясню преимущество того, что вы сейчас получаете у вдовкошера вода. Это не только 600 шекелей, которые вы получаете. Это значит, что компания Феникс продолжает вкладывать вам деньги в пенсионный фонд. И когда вы до 67 лет будете как бы поручать у вдовкошера вода потери трудоспособности, они продолжат вам копить. Вы просто больше денег накопите. Но так как вы, в любом случае, у вас очень маленькие накопления, невыгодно пенсионному фонду вам выплачивать пенсию. Поэтому в 67 лет вы сможете, скорее всего, все эти деньги забрать без налогов.
3: Без налога, естественно, потому что я живу в Зероте.
0: Ну, даже в Зероте, и... если у вас было бы больше, чем 110 тысяч шекелей в пенсионном фонде.
3: Нет, там вообще мало.
0: Значит, поэтому дотяните, не спокойно, они все равно будут вам раз в год делать комиссию, они не хотят вам платить Феникс, но и тем не менее...
3: комиссия была.
0: Тем не менее, но вы говорите, что они опустят вам на 50%, вы говорите.
3: Ну да, но...
0: А вы перекомиссию сделаете и потребуете, чтобы они вернули на 100%. Почему должны вам кто-то опускать?
3: А что, если... мне через 3 года опять подавать на комиссию?
0: Не, вас в любом случае в 67 лет это закончится, в любом случае.
3: А, ну спасибо, Ильдар. Спасибо большое, все. Хороших выходных.
0: Будьте здоровы, до свидания.
3: До свидания.
2: До свидания, всего хорошего. Пожалуйста, добрый день, кто с нами сегодня?
4: Добрый день.
2: Пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые консультанты и уважаемая ведущая. Это и говорит Владимир из Хайфы. Первый мой вопрос – это уточнение по поводу того, что вы, Ильдар, сегодня говорили по поводу ПИЦУИМ в Битуахманалим, открыто до 2000 года. Это как раз мой случай. Единственное отличие, что я действительно подписан под пункт 14, но с 2016 года, и тогда мне работодатель сделал частичную, значит, ашламат ПИЦУИМ и выплатил эти деньги, поместил в отдельную купат ГЭМЛ. В прошлом году меня уволили, и работодатель выплатил мне, делал мне ашламат ПИЦУИМ на те деньги, которые были у меня до 2016 года. Но при этом он утверждал, что все доходы в этих кассах, включая Битуахманалим, тоже учитываются в расчете. Как я понял, это не так в этом конкретном случае.
0: Ну, смотрите, судя по тому, что вы говорите, что в 2006 году он... Ну, он когда вас подписывал... Когда он вас подписывал, этот формат, этот 14-й пункт можно было бы подписать в таком формате, что он заходит в действие ретроактивно, или только на сегодня, на момент подписи? Поэтому тоже здесь надо... Это больше вопрос по трудовому праву, поэтому я боюсь вам ответить на вопрос, потому что тут я могу дать неточную информацию, потому что здесь более юридический вопрос, чем финансовый в плане... получения ПИЦУИМ. Но опять-таки логика говорит о том, что если он в 2016 году вам дал ашламат ПИЦУИМ, то, скорее всего, он вас еще раз подписал без зависимости от 14 пункт, что вы претензий больше иметь не можете. Даже если это произошло, в любом случае прошло уже 7 лет с момента подписи, это устарело, и вы не можете оспаривать этот документ, который был подписан 10 лет назад.
4: Документ у меня нет претензий, поскольку в документе говорилось о том, что он вступает в силу только для новых вложений, это было абсолютно точно указано, и когда сейчас у меня был перерасчет, он еще раз повторил, что он делает по новой перерасчет на все деньги до 2016-го. То есть мне даже выдали отчет. Но в этом отчете указывалось, что вся сумма ПИЦУИМ, включая прибыль, бралась в расчет. Вот
0: этот, я боюсь вам неточный дать ответ, потому что это больше вопрос трудового права. Если бы разобраться, понятно, мы работаем, я работаю в паре с юристом, который занимается трудовым правом, и мы рассматриваем этот вопрос каждый индивидуально. Опять-таки, если речь идет о нескольких десятков тысяч шекелей разница, то оправданно быть, как бы, возмутиться перед работодателем и потребовать ему заплатить все это. Если речь идет о очень небольших деньгах, но опять-таки мы можем это посчитать приблизительно, когда мы это делаем, то я уже оцениваю ситуацию, если мы идем на конфликт с работодателем или нет, потому что это уже расходы юридические. Мы в рамках обычного письма угрожающего, мы работодатель идет на уступки и сразу же выплачивает. В некоторых случаях эти дела доходят до суда, тогда уже это дополнительные юридические расходы, а в конце концов, пока мы не видим точно, на каком основании мы требуем эту выплату, к сожалению, нельзя точно знать.
4: То есть необходимо обращаться и к пенсионному консультанту, а он обратится...
0: И прочитать юриста, опять-таки, это чисто юридический вопрос по трудовому праву.
4: Понятно,
0: потому что
4: я понимаю. Хорошо, да. Спасибо. У меня второй вопрос очень важный. Это Китсба Мукерет.
0: Да.
4: Значит, у меня имеется два полиса Битуахменалим, где имеется Китсба Мукерет. Но она поделена по частям. После 2012 года и до 2012 года. Так что после это, и, по-моему, 190, если я не ошибаюсь, я полностью знаю и вижу все эти деньги, суммы, сколько было вложено и сколько прибыли и так далее. А до 2012 в обычных отчетах, например, то, что мне давали отчет, это, если не ошибаюсь, Эрахпедион, эта сумма отсутствовала, она была внутри тагмулин обычных и так далее. Мы запросили через Битуах, запросили данные полные по этим кассам и получили, действительно, такие деньги имеются.
0: Да.
4: Значит, теперь мой вопрос первый. Есть ли отличие в налогообложении и в использовании этих денег до 2012 года?
0: Да, опять-таки, если это в формате, который мы называем ОНИ, так называемые деньги, которые могут быть извлечены из касс без подоходного налога, есть возможность. Я объясню, чем это. А скажите, пожалуйста, вы уже оформили пенсию, я так понимаю, правильно?
4: Нет.
0: Сколько вам сейчас лет?
4: Мне сейчас 64, пенсию еще не оформлял.
0: У вас планы продолжать пока еще работать? Деньги
4: находятся на местах, скажем так. Нет, я не работаю сейчас.
0: А что, вы не работаете, вы не был в Данкошера Вода и не ничего?
4: Нет.
0: Но вы тогда, почему не оформляете тогда?
4: Не-не, ну есть причина, у меня просто есть то, что называется присад масс, и мне
0: вы пока, проблема да, с этим. Я понял. Смотрите, давайте так, что такое кицва мукерет и кицва мизака? Мы слышали название кибоас хуйот, это налоговые льготы, которые освобождают частично нашу пенсию от подоходного налога. Это мы так называемый формат получения налоговых льгот в виде кицва мезака, то есть от слова зикуй. Льготы мы получаем. Есть кицва мукерат. Что такое мукерат? Мукар от слова признанный. Что такое признанный? У нас есть наши деньги, наши накопления, наши финансы, которые мы тоже можем задействовать на получение пенсии. То есть, к примеру, если я сейчас со своего счета перевожу в пенсионный фонд 1 000 000 шекелей, из которого я хочу получать ежемесячно 5 000 шекелей пенсию, это несправедливо, что те деньги, которые я в свое время заработал, за которые я уже заплатил подоходный налог, и я сейчас хочу получать с них пенсию, я опять должен от них платить подоходный налог. Поэтому это несправедливо, и государство идет навстречу, и нам дают кицва мукерат из тех денег, которые уже не обложены подоходным налогом. Но тут очень важно при оформлении эти все нюансы учесть. Почему? Потому что вы должны пройти еще такая процедура, называется пидьон раони. Это, смотря, опять-таки, это не во всех компаниях легко сделать, то можно сделать как будто виртуально эти деньги разморозить, которые мы называем они, и присоединив это или в пенсия машлима. То есть есть пенсия Макифа, пенсия Машлима. Пенсия Макифа – это та пенсия, за которую государство несет ответственность, те, у кого расчеты по пенсии более чуть выгодны, чем Машлима. Мы можем, к примеру, наши деньги перевести в пенсию Машлима и с них получать уже безналоговую пенсию. Причем при правильном разделении ваших накоплений, к примеру, у человека большая пенсия, к примеру, у него пенсия там… Но опять-таки, тут важно очень понять нюанс. Когда вы закончили работать, то есть 67 лет вам исполнилось или нет? Потому что у вас, когда будет пенсионный возраст, у вас и так будут налоговые льготы, как у пенсионера. Но, к примеру, у человека очень большая пенсия. 13, 14, 15 тысяч шекелей. То есть, получается, налоговые льготы по кибоас хуйот можно сделать только на 6300. Но я говорю про следующий год. Но у него в любом случае есть еще свои льготные единицы, которые он может получать на безналоговую пенсию. Но даже когда наших льготных единиц все равно не хватает, тогда можно разделить нашу кассу, сделать часть мизака, часть мукерат. И то, что зайдет в пенсию мизака, она не будет браться в расчет на подоходный налог, который с нас будет снимать подоходный налог.
4: Я понимаю. То есть, это касается даже денег до 2020.
0: Я не могу сказать, потому что это зависит, в каком формате были вложены. Это пенсия, это битуах миналим, это купат гемель онит. Это надо рассмотреть.
4: Нет, могу сразу сказать, что это кицба, и это купат битуах миналим. То есть они написаны как кицба.
0: А с какого года у вас миналим?
4: Сама касса открыта в 1992 году, а деньги, о которых идет речь, в одной кассе с 2000 по 2011, а в другой кассе с 2008 по 2011. Вот в этой, так сказать, в этом статусе.
0: А до, с 92 по 2000 были вклады постоянные, периодически?
4: Были.
0: Я не могу вам ответить на вопрос без того, что надо посмотреть историю пенсионного вашего.
4: Я понимаю. То есть это проблема. И скажите еще один вопросик дополнительный. Значит, я обнаружил в форме 106 работодателя, ну, вы знаете, годовой отчет, значит, что часть денег, которые у меня попадали под категорию кицба мукерет, то есть за них выплачен налог, по какой-то неизвестной мне причине направлялись в кассу, где нет накопления. Это было в Данкошера Вода.
0: В купат гемель.
4: Да. Значит, это были кассы, то есть это, ну, назовем это так, это битуах.
0: Потому что разделенный, я объясню почему. Ну, это в свое время так Сухен, когда оформлял вам, разделил. Почему? Потому что он хотел, потому что у вас 7,5% работодатель вкладывал в пенсионный фонд, 7,5% вы, и только на 2,5% можно было покупать страховые покрытия на Увдан Кошер Авуда. Вполне вероятно, эти 2,5%, которое не хватало на покрытие, поэтому вам делалось разделение и отдельно докупалось еще Увдан Кошер Авуда.
4: Именно так. Но сам вопрос, почему именно деньги, за которые я выплатил налог, оказались там, а не в кассах с накопителями?
0: К вашему работодателю, к пенсионной кассе этого, к сожалению, нет.
4: Я просто знаю, что существует, вроде узнал, что существует офис Кубьет, где я мог бы и работодателю сказать, что и куда я хочу
0: направить. Но это уже не...
4: Мы никогда об этом не говорили. Да. Вот у меня такой вопрос. Можно ли это переиграть?
0: Не знаю, не могу сказать.
4: То есть,
0: все переигрыши, говорит, которые мы можем делать, все ошибки, которые нам были допущены, все мы можем. У нас есть право оспаривать в течение 7 лет по закону о ущербе, который мы нанесем.
4: То есть 7 лет есть, в принципе, да, если
0: Но опять-таки попадет под 7 лет, не попадет под 7 лет, но на самом деле.
4: Я понимаю, да. Я беру просто 106-ю форму и проверяю все, что попадает, и тогда я понимаю, да, как приблизительно действовать. Ну, то есть, по идее, я полагал, что меня должны были об этом хотя бы уведомить. Такая ситуация.
0: Смотрите, мы говорим про те года, кто вообще никто не контролировал это, никто не знал. Да. Закон об обязательной пенсии зашел только вообще в 2008 году. До этого никто никому не обязан был. Поэтому это люди более грамотно стали сейчас, последние 5, 7, 8 лет. А до этого вообще слово «пенсия», она как-то даже редко произносилась.
4: Понимаете, проблема, что у нас...
2: Ее просто ждали.
4: Работодатель нанял компанию «Сухнебетон», которые вели с нами всю эту работу, проводили регулярные беседы и так далее. И ни разу об этом никто не намекнул.
0: Потому что до 2008 года у вас даже не было права выбрать страхового агента, у вас не право было выбрать консультанта, а сейчас правила изменились.
4: Я понимаю. То есть я понимаю, как с этим бороться. Я понял. Огромное спасибо
0: Будьте здоровы,
4: вам,
0: Эльдар.
4: Да, ваша эмпатия точно помогает нам действовать и улучшает
0: спасибо за
4: результаты. Да. Большое спасибо. Всего хорошего.
2: Всего вам доброго. Всего доброго. Есть у нас следующий радиослушатель. Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Евгения. Я хотела бы задать вопрос. Мой сын у меня 8,5 лет мотопель. И сразу, как он начал работать, ему дали курсы, за которые не платили, и сказали, шекель ему добавить. Ему добавили шекель, недавно добавили еще один шекель и еще один. Значит, в итоге, допустим, взять за минимум 30, потому что я точно не знаю цифры, он должен сейчас получать 33 шекеля. Он не получает. Он ходил вчера или позавчера, он ходил туда, в свою фирму, и спросил, почему мне не выплачивают деньги, когда я был на курсе.
0: Это точный вопрос не ко мне, это не связано никак с пенсионным планированием.
5: Простите, я тогда спрошу вас немножко по-другому. Вы не можете мне ответить, если эти деньги были, деньги он заработал, ему ретро не мог выплатить? Когда
0: я
5: это
0: я
5: надо
0: не знаю, чем, я не могу вникнуть, о чем идет речь, потому что здесь исключительно вопрос, который вы задаете, это трудовое право. Поэтому вам надо к юристу по трудовому праву обратиться.
5: Спасибо большое. До свидания.
2: Удачи вам. Здоровы. Всего доброго.
5: Спасибо.
2: Есть у нас еще один радиослушатель в эфире. Алло, пожалуйста. Алло. Да, это вы. Добрый день.
6: Добрый день, уважаемая ведущая и уважаемый консультант. Будьте любезны, вы можете ответить мне такой вопрос. У меня есть в Мидгале частная страховка здоровья. И я слышала, что когда... тяжелое заболевание, то можно какую-то компенсацию получить. Но я не знаю, мое заболевание входит в тяжелое или нет. У меня обнаружено Паркинсона. Когда я делала страховку, это у меня не было.
0: Давайте так, я не могу вам ответить на вопрос без того, что я вижу, какие покрытия у вас в страховом полисе. Действительно, есть такая страховка, которая называется компенсация при обнаружении тяжелого заболевания. И во многих страховых... Нет, секундочку, опять-таки, я не могу сказать. Вы, когда говорите, у меня слово «страховка здоровья», может быть, у вас страховка здоровья, которая дает возможность получения лечения. Может быть, у вас страховка здоровья, которая дает возможность получения одноразовых компенсаций при несчастных случаях. Может быть, действительно, вы говорите, что на тяжелые заболевания. Есть страховка на тяжелые заболевания, которая дает возможность получения компенсации только при онкологических заболеваниях. Поэтому есть очень много разновидностей страховых полисов здоровья, и я не могу вам ответить на вопрос. И я даже больше скажу, даже когда мы речь идет о Паркинсоне, то есть тоже... как сказать, даргот, но, как сказать, есть степень Паркинсона, при которой и в каждой страховке есть свое определение, как выплачивается при этом заболевание. Но, опять-таки, без того, что посоветуйтесь с кем, кто проверит ваш страховой полис, какие компенсации у вас в страховом полисе, и попадает ли ваше заболевание под этот критерий.
6: Я
0: вам крепкого здоровья.
6: Спасибо большое. До свидания.
0: До свидания.
2: Удачи. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Пожалуйста, есть еще один радиослушатель. Я думаю, мы успеем сегодня. Кто с нами? Здравствуйте.
7: Здравствуйте, это я.
2: Это вы.
0: Здравствуйте.
7: Я работающий пенсионер. И получаю пенсию за 12 лет работы. А работаю уже 36 лет в Израиле. Правильно ли это? Мне сейчас... пенсионные не отчисляют.
0: Смотрите, и да, и нет, я объясню. Ну, по поводу 12 лет, смотрите, до 2008 года не было закона об обязательных пенсиях. Это зашло только 1 января 2008 года. То есть, грубо говоря, если вы говорите, там, вы работающий пенсионер, вы несколько лет получаете пенсию, то вполне вероятно, это несправедливо, но с буквы закона это законно. По поводу того, что вам отчисляют или не отчисляют, я тоже не могу сказать, объясню почему. Потому что есть несправедливое правило. Если вы пенсионер, вы оформили пенсию и хотите продолжать у того же работодателя, и это не старая касса ВТК, а у вас точно не ВТК, то значит работодатель, у того же работодателя, если работаете, обязан вам продолжать вкладывать деньги в пенсионный фонд. Если вы оформили пенсию, закончили работать у того работодателя и пошли к новому работодателю и получаете пенсию, он не обязан вкладывать вам в пенсионные вклады, он обязан вкладывать вам только ПИЦУИМ, компенсацию при увольнении. Это ответ на ваш вопрос.
7: Понятно. Значит, это законно.
0: Ну, к сожалению, законы...
7: 22 закон... года я работаю. Я, кстати, у другого работодателя работаю эти 22 года.
0: Это не важно. Закон об обязательной пенсии зашел в Израиле только в 2008 году.
7: Ну, так я после 2008 года, после этого тоже работаю.
0: Но вы говорите, что... Сколько вам сейчас лет?
7: Мне сейчас 91 год.
0: Ну, поэтому вы на самом деле справедливо. Только 12 лет, как вы... Поэтому все справедливо. Дай Бог вам силы и желание долго еще работать.
7: Да, спасибо.
0: Будьте здоровы.
7: До свидания.
2: И долгих лет, безотносительно получения пенсии, как ты говоришь. Да, это замечательно, 91 год. Так, программа наша подошла к концу.
0: Спасибо за приглашение. Эльдар,
2: спасибо, что сегодня с нами. До встречи через 2 недели, как обычно. Спасибо большое за вот эту помощь. Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с радиостанцией Канрека. Берегите себя. Всего доброго.